ставший в начале 80-х неимоверно популярным белорусский «Виа Верасы» создавался в 1971 году как в первую очередь ансамбль политической песни. Сейчас «Верасы» прочно связаны с именем композитора Василия Раинчика, но, как говорил сам Василий Петрович, он в период начального становления ансамбля учился в консерватории, играл по вечерам в ресторане и никого не трогал. В это время четыре девушки – Едвига Поплавская, Люцина Шеметкова, Надежда Микулич и Людмила Вознюк – работали как женский квартет «Верасы» в филармонии, пели у одного артиста на бэк-вокале.

Тут, однако, наступило время всесоюзного конкурса артистов эстрады. Веросы решили стать вокально-инструментальным ансамблем, набрали музыкантов, в том числе Александра Тихановича, и пришли к Раинчику. Попросили подготовить их к конкурсу. Так получилось, что с этого первого в его жизни конкурса коллектив вернулся лауреатом. На второй же конкурс ансамбль отправился уже с новым руководителем – Василием Раинчиком.

Когда в 1980 году композитор Эдуард Ханок предложил Веросам несомненный хит «Малиновка», Едвига Поплавская не хотела его петь. Первый вариант этой песни исполнила Людмила Юсупова из «Песняров», и так вышло, что песня не пошла. И вот однажды Раинчик, экспериментируя на синтезаторе, придумал особенное свистящее вступление и загорелся идеей именно в такой аранжировке спеть эту песню. Руководитель Веросов не ошибся. После «Песни 80» в Москве «Малиновка» зазвучала буквально из каждого динамика, а вокально-инструментальный ансамбль «Веросы» вошел в элиту советской эстрады.

последующие 5 лет каждый год коллектив стал выдавать по-настоящему хиту. «Я у бабушки живу», «Завируха», «Карнавал», «Звезда любви», «Караван», «Музыка для всех», «Любви прощальный бал» начались весьма успешные гастрольные туры по всему Советскому Союзу. Однако успех, в том числе и коммерческий, как сейчас говорят, не спас коллектив от традиционных для тех лет потерь в творческом составе.

1986 году Веросы по личным причинам покинул Александр Тиханович, вслед за ним ушла его жена Едвига Поплавская. Они поженились, будучи участниками Веросов. Вскоре супруги организовали дуэт «Счастливый случай». Их место заняла студентка музучилища Юлия Скороход. Она и пела, и играла на синтезаторе партию бас-гитары.

Однако руководство Московского центрального телевидения не устроил имидж новой солистки Верасов. Впрочем, даже не это стало главной причиной ее ухода. В конце 80-х в ансамбле появилась Анжелика Агурбаш. Юлия заявила, что не будет с ней петь, вспоминал Раинчик. А затем скороход взяла и покинула Верасы, да еще увела за собой всех музыкантов.

Вот так ансамбль «Веросы» в 1988-м остался в составе двух человек – самого Раинчика и Лики Елинской, как ее теперь звали, в прошлом «Агурбаш». Были, правда, попытки найти Лики напарницу, написать новые хиты, но толком ничего не вышло. В 1996 году «Веросы» перестали существовать официально. Но вскоре появилась Виктория Олешко и группа «Веросяты», но уже под крышей молодежного театра «Эстрада», руководителем которого и стал Раинчик. А летом 2007 года Василий решил возродить сами «Веросы». Эта идея пришла вместе с четырьмя новыми солистами. Для этой молодежи песни «Веросов» — чистый лист бумаги. «С чистого листа и начнем», — заявил Василий Раинчик. Ведь «Веросы» — это не просто ансамбль, это шире. Это одно из самых красивых явлений в белорусской культуре. —

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
3: Сладкий сон. Это уютное и красивое завершение дня на волнах радио «Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
4: Сладкий сон.
3: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.

Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. Стена. Москва, Кремль. 1596-1608. Продолжение.

Так протекала юность Григория Колдрева. И, наверное, друзья имели право считать его счастливчиком. Ему давалось все, к чему он стремился. Григорий выпросил, чтоб жалование ему давали не четвертями земли, а живыми деньгами. Пешком он уж теперь не ходил, ни с руки. Тем паче колдоревский красавец Аргамак, даренный отцом по случаю поступления на службу, повсюду вызывал восхищенные взгляды. Но если надо куда по Москве, можно взять и возницу. Их до сотни бывало ждало ездоков у кремлевских стен. Одет всегда был по-последнему, по-щегольски. Кафтан всегда из бархата, сапоги из лучшего софьяна, шапки только собольи. Когда служил отец, главным модником в Москве почитался молодой боярин их знатнейшей семьи, Федор Романов. Это был парень наивиднейший, в кругу друзей первый щеголь и гуляка, среди первых на кулачных боях на Масленицу или же на верховых скачках, что проводили часто зимой на замерзшей Москве-реке. При Годунове Романовы попали в опалу, и Федор был пострижен в монахи под именем Филарета. Но с тех пор, по его примеру, щегольство в одежде стало по Москве для знатной и небедной служилой молодежи делом, считай, всеобщим. Григорий тоже фасон держал, хотя и мечталось ему одеваться вовсе не так, как все. Работая с иностранцами, юноша всегда восхищался их платьем. Костюмы иностранцев, не домашние, конечно, а те, что принято носить при дворе, казались ему чрезвычайно удобными и легкими. Особенно Григория почему-то восхищало то, что к застегнутому на множество пуговиц камзолу штаны привязывались на шнурках, имелись специальные отверстия. «Чтобы и нам такое не ввести», — с завистью думал Григорий, и старался заказывать себе у портных кафтаны покороче, а у скорняка зимней шапки как можно ниже. То, что зимой из-за короткого платья мороз кусал в самые такие неприятные места, его по молодости как-то не смущало. Когда лет около 18 на его щеках стала пробиваться борода, Гришка принялся ее вдруг брить, впервые вызвав искреннее возмущение деда. «Ты что ж, как баба с голым лицом ходить будешь?» — вознегодовал Афанасий Матвеевич. «А что, те, с кем я работаю, бабы, что ли?» — не смутился в ответ Гришка. «Мужи истинные, вот вам крест, дедушка. Однако же бороды бреют». Может, в старые времена за вольности, что позволял себе Гриша, был бы он по-отечески пород, но при благоволившем иностранцем Борисе выглядело это так, будто он пытается угадать волю царя. Иноземцев становилось все больше. Григорий работал с наезжавшими в Москву посольствами, но видел, что тянутся к нам и мастера, и служилые люди, и купцы. Кто привлечен был на Святую Русь освобождением от податей, а кто зачастую и от всяких торговых пошлин. Многих из них влекло, как Артура Роквеля, русское мягкое золото. Мехов довольно привозили и в столицу, но в Москве, как водится, было много дороже, поэтому опытные купцы не ленились и либо отправлялись на север, к Вологде, к Холмогорам, либо снаряжали караваны на Волгу. А царя Бориса и вместе с ним все его царство преследовали беды. Что ни год, то ни урожай. Или солнцем поля пожжет, или дождями зальет, или морозом выбьет. Побим раз сильный, всяк труд дел человеческий в полях. Так оно было. Давно ли, венчаясь на царство, Борис самого Бога звал свидетели, что при нем никто не будет беден или нищ. «Сию последнюю разделю со всеми», — обещал он в этот торжественный момент, тряся себя за ворот сорочки. Начался голод. Царь, верный своему слову, открыл житницы. На третий голодный год, страшный 603-й, в Москве царскую милостыню получали уже десятки тысяч человек. Голодающие тянулись в столицу. Но и тут царское благодеяние горем отозвалось. По дороге перемерли тысячи человек, заполонив разлагающимися трупами дороги. В Москве же в раз начались мор и всеобщая паника. Как-то загадочно царю Борису не везло решительно ни в чем. А тут новая напасть.
разбойники. Господа распускали холопов, не в силах их прокормить, а те, ни к какому делу не способные, отправлялись прямиком в леса. Чудом не взял саму Москву главный разбойничий атаман Хлопка Косолап. У него уж из холопов, беглых крестьян да казаков составилась настоящая армия. И народ решил, что все это по вине Бориса. Иные почти открыто говорили, будто он повинен в гибели молодого царевича Дмитрия, сына Грозного. Народ ставил в вину Борису и отмену Юрьева дня. На третий неурожайный год вызрело страшное семя смуты. В Речи Посполитой объявился некто, назвавшийся ни много ни мало чудесно спасшимся царевичем Дмитрием. Колдырев-старший был уж в ту пору не у дел. И в сердцах сказал сыну, когда тот в очередной раз наведался к нему в деревню: «Ах, никуда я уж не гожусь, Григорий! А было б мне хоть годков на 10 поменьше, так пошел бы я вновь воевать. Такое творится на Руси! А я тут как пень в землю врос. А может, мне пойти в войско царское, батюшка?» — спросил Гришка. «Рубиться, слава богу, меня обучили, стрелять тоже умею. Чем с иноземцами возиться, пойду да послужу отечеству». По первой Колдырев-старший пылким словам сына обрадовался, но, подумав, покачал головой. «Нет, Гриша, нужнее ты отечеству на своем месте. И без тебя отобьется Борис от самозванца, невелика та птица. Вон царские воеводы Мстиславский и Шейн уж раз под Добрыничами разбили тезку твоего злополучного. И это, поверь, лишь начало. Сами еще на Польшу двинем. Будешь когда-нибудь плененного польского короля допрашивать». Однако стали происходить события и вправду страшные. Все в царстве московском пошло не как предсказывал бывший второй смоленский воевода. Царь Борис неожиданно умер весною 605 года, в самый разгар войны против войск самозванца. Престол перешел к его сыну, юному Федору. Тут Русь словно помешалась. Города сдавались самозванцу без боя. Народ встречал его с восторгом. Спустя всего полтора месяца в Москве заговорщики-сторонники царевича Дмитрия убили царя Федора. Самозванец въехал в столицу. Улицы запрудил взбудораженный народ. Все хотели видеть государя Дмитрия Иоанновича. Многие шумно выражали свое ликование. Иные, которых было куда меньше, подавленно молчали и прятали глаза. Объявился какой-то юродивый, который кричал, что за подлое убийство невинных царя Федора и его матери город будет проклят и поглотит его гиенна огненная. Люди шарахались от безумца, но тронуть его не смели. Казалось, что все москвичи были словно пьяны. Все кричали, ликовали, плясали, но никто не слушал друг друга, словно не понимали обращенных к ним слов. Какое-то время посольский приказ почти не работал, и Григорий вновь поехал к отцу. В Сущеве, в отчине отца, Григорий сблизился с отроком Александром. А правильнее будет сказать, с Санькой, Сашкой, поскольку тот был простым дворовым мальчишкой, сиротой, неизвестного роду и племени. Страшной зимой третьего года подобрал его Дмитрий Станиславович где-то на Смоленской дороге. Чем Александр, из прошлой жизни малыш помнил только свое имя, пришелся по душе Колдыреву-старшему? Не то бездонной синевой любопытных и бесхитростных глаз, не то недетскими смекалистостью и соображением, не то просто-напросто мечтал старик о внуках, кои у его товарищей давным-давно народились. Приблизил он к себе мальчонку, учил сорванца уму-разуму и внимания не обращал на осудительные взгляды соседов. Мол, как же это так? Позволить дворовому несмышленышу разгуливать по барскому дому, трогать вещи барина, да еще и разговаривать с ним, как с родным. В прежние нечастые приезды Григория Санька был еще слишком мал. Но теперь он тоже нашел мальчика славным и даже в шутку предложил тому подружиться, хотя какая уж дружба. Одному 10 нет, а другому за 20. Но Саня в ответ поглядел на московского гостя
синими, как Днепр поутру, глазами и сказал: «Коли не шутишь, так я тебе до гроба другом буду». И они, Григорий и Санька, первый шутливо, второй очень серьезно, пожали друг другу руки. Гришу вскоре спешно вызвали назад, в приказ. Увидав на троне своего человека, в Москву толпами хлынули поляки и многие другие иноземцы. Работы стало не в проворот. А спустя без малого год царь Дмитрий осточертел московским боярам да дворянству и своей преданностью ляхам, коим доставались лучшие должности и поместья в обход русских служилых, и своей необъяснимой нелюбовью к русской бане и еще более странной одержимостью к польской ведьме. Так прозвали его невесту, а потом и супругу, красавицу Марину, отцу коей, магнату Мнишику, новый царь даже пообещал передать смоленской окрестности. И еще две странности погубили Дмитрия. Не могли москвичи понять его пристрастие к телятине, которое на Руси в те времена почему-то почиталось за нечистую пищу. И совсем уж ненормальным казалось то, что царь после обеда не спит. Послеобеденный сон был для русских не блажью, не данью их мифической лени, а простой необходимостью. Вставали на работу рано, до света, а ложились только после поздних церковных служб. И если после обеда человек, будь он хоть царь, не вздремнул, значит, или на службу в церковь не ходил, или на работу с первыми лучами не вставал. Что ж это за царь выходит? Не настоящий. Не юнош и даже не молод был князь Василий Шуйский. А был он в полной мужской силе, когда под колокольный набат въезжал через Спасские ворота в Кремль с крестом в одной руке и саблей в другой, чтоб свергнуть самозванца. В серебряной рукояти его сабли кроваво горел крупный рубин. А за предводителем переворота бежали стрельцы и даже некоторые бояре, кто посмелей. Да, доживавший свои последние минуты царь-самозванец был накануне умело лишен маржеретовской охраны. Да, во многом Шуйский красовался со своей саблей перед толпой. Да, выкрикнули после его в цари безо всякого ряда. Но такой героический случай в его жизни был. И самозванца сверг именно он, и правил он как мог страною. В страшное время смуты не месяца, не два и даже не год, а полные 4 года. Тем временем, вскоре после бесславной гибели царя Дмитрия Иоанновича, объявился новый самозванец, а потом и третий, и пятый, и даже десятый, хоть никто уже толком не считал. Кого вновь поддерживали ляхи, кого мятежные южные города, иных казаки, а других попросту шайки лесные. После того, как труп первого лжедмитрия спалили, а пеплом из пушки выстрелили в сторону Польши, уж смешно казалось верить в сказку о воскресшем царевиче. Впрочем, никто уже особо и не верил. В большинстве своем бунтовщики просто пользовались случаем пограбить. Война по всей стране, да по многим фронтам, разом пошла нешуточная. А когда пришел к Москве с большим сборным войском новый ляжский самозванец, да сел лагерем неподалеку от Москвы, прогнать его оказалось просто некому. Табор свой самозванец поставил вокруг подмосковного села Тушино, откуда его отряды рыскали по окрестностям в поисках наживы. Так что очередного царевича Дмитрия, острые на язык москвичи, тут же окрестили тушинским вором. Шуйский занял оборону по линии земляного города, границы Москвы. Сам же засел в Кремле. Кремль был тогда крепостью наипрочнейшей. Стены широчайшие, карета проезжала, не пробить ни одному ядру. Притом внешний облицовочный слой кирпича из специальной мягкой глины. Ядро в нем завязает, оставляет ямку, но не крошит. Бойницы для пушечного и ружейного боя в 2, местами в 3 яруса. Особые большие пищали были установлены где в нижнем ярусе, подошвенном бою, а где прямо на кромке стены, меж зубцов. Стреляли они не единой пулей, а целой горстью металлических шариков, буквально снося все живое в ширину до 2 аршин. При каждой из таких пищалей находились сразу 2 стрельца. Один за зубцом, не высовывая носа, и заряжал, и направлял оружие,
второй, стоя за соседним зубцом, сквозь щель корректировал огонь. Потому и щель на кремлевских зубцах через одну. А каковы-то зубцы эти были. Не то, что игрушечные украшения на итальянских палаццо, откуда их и срисовал Марк Фрязин. Зубцы были прочнейшие, разбить их можно было лишь прямым попаданием большого пушечного ядра, так что стрельцы-пищальники стояли за ними неуязвимы для штурмующих. А ежели начинали со стены палить единовременно еще и пушки, артиллерия Кремля почиталась среди лучших в Европе. Да, собственно, штурма и дойти не могло. Приблизиться к стенам не могла ни одна живая душа. Кремль становился как бы огромным неприступным кораблем, с каждого борта которого в три яруса разили ядрами, пулями и картечью, извергая смерть на сотни сажений. Каждая башня Кремля являла собой самостоятельную крепость, соединенную со стеной лишь непрочными минированными переходами, которые в любой миг могли защитниками башни быть взорваны. И тогда она превращалась в самостоятельную независимую цитадель со своими запасами пороха и ядер, своими съестными припасами и отдельным источником воды. Каждая башня, даже если бы враг ворвался внутрь Кремля, могла еще держаться неделями до подхода подмоги. Однако, чтобы ворваться в Кремль, нужно было еще преодолеть водную преграду. Крепость находилась на искусственном острове. С одной стороны — Москва-река, с другой — Неглинка, а с третьей — вырытый искусственный ров, который в момент опасности, поднимали шлюзы, быстро заполнялся водой. Более того, прямо по внутреннему краю водной преграды, местами на расстоянии лишь в полусотню сажений от главной кремлевской стены, стояла еще одна стена, пониже, которую тоже держали стрельцы с пищалями. Так что, форсировав реку под шквальным огнем, неприятель был вынужден сначала штурмовать малую стену, потом, при благоприятном исходе, преодолев ее, оказывался на вычищенном участке между двумя стенами, малой и большой, где от разительного огня укрыться уже было совершенно негде. Впрочем, добраться даже до реки и рва суждено было лишь счастливчикам, ибо перед ними шла внешняя стена Китай-города, а еще перед нею — Белый город. Потом по границе Москвы так называемый земляной вал с основными городскими воротами. Эту внешнюю оборону столицы называли земляной, видимо, по старой привычке, ибо на насыпном валу давно уже стояла прочная невысокая стена, охраняемая по всему ее протяжению и городской стражей, и не менее чем двумя стрелецкими полками. Злые языки говорили, что Шуйский сидит в Кремле, как Кощеева смерть в яйце, яйцо в шкатулке, шкатулка в кованном сундуке, ну и так далее. Разница была лишь в том, что каждая внутренняя защитная крепость-матрешка была в русской столице крепче и надежнее предыдущей, внешней. Так что с момента начала строительства нового Кремля еще при деде Иоанна Грозного IV и Иоанне Грозном III Кремль никому штурмом взять не удавалось. Открывали ворота сами, перед первым уже Дмитрием. Но штурмовать с бомбардированием, приступами и осадными лестницами сумасшедших не было. Это понимал и Шуйский, сидя в кремлевских палатах в ожидании подмоги. Это понимали и польские командиры, окружавшие завязшего в Тушине второго Лжедмитрия. Самый простой расчет на победу — не штурм, а полная блокада Москвы и разбитие шедших на подмогу Шуйскому войск. Но на полную блокаду огромного по европейским меркам города у поляков не хватало ни войска, ни умения. И сидение тушинского вора в своем лагере, а Шуйского с Боярской думой и гарнизоном в своем, затягивалось. Началось это противостояние вскоре после того, как весной 608-го Григорий уезжал из России. Продолжалось оно и теперь, год спустя.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: Переходим к восьмому слову. И вот начнем таким образом слово о безгневии и кротости. Так вот, все-таки она, лествица, не самая лучшая книга об аскетике. Есть люди, которые написали об аскетике гораздо правильнее, на мой взгляд, и гораздо глубже. Но лествица очень удобная книга для монаха. Именно для монаха. Она и писана для монаха. Мы это обсуждали в прошлый раз. Кто вот внимательно слушал, тот помнит. То есть это ее важное качество, именно то, что она написана удобно. По ней очень удобно строить свою духовную жизнь. Понятно, что зачем идет, с чего начинать, чем заканчивать, в чем причина, в чем следствие, какие будут последствия, как с этим бороться. То есть такой технологический проект аскетической технологии. И именно поэтому она стала востребована, именно как практическое руководство. Вот можно прочитать книгу, например, о электромагнитных излучениях. Это очень умную и хорошую книгу. А можно просто взять и прочитать руководство по пользованию микроволновой печью. Нам-то ведь не нужно знать, как эти волны действуют. Нам надо разогреть обед и нажать какие-то кнопки. Вот. Точно так же и тут, то есть лестница отвечает на практические нужды, отвечает очень удобно. И вот эта ее компоновка, что сюжеты, цитаты очень коротенькие, небольшие, что их можно также на лоскутки раздергать, выбрать маленькое слово отсюда и этим словом пытаться руководствоваться в собственной жизни. В этом смысле она очень и очень удобный. Поэтому она стала востребована для монашеской традиции и пользовались ею и пользуются до сего дня. Хотя, еще раз повторю, написаны книги гораздо лучше и глубже о духовной жизни, причем особенно в отношении мирян. Но лестница по-прежнему, ее авторитет, ее значение не приходящее, не прекратилось. И еще важно сказать по сути этой книги, что каждый раз на каждой лекции мы сталкиваемся с этим, что книга написана для монахов. Это ее, как это говорят сейчас, целевая аудитория. Она написана монахом по просьбе монахов для организации монашеского бытия. И когда мы читаем лествицу, об этом никогда не нужно забывать, что вещи, которые там написаны, написаны для монахов. И поэтому в некоторых случаях, не всегда, но в некоторых случаях очень нужно делать поправку, и мы это делаем, на то, что мы-то с вами миряне. Но по существу своему, мы об этом говорили, монашеская жизнь от жизни мирского человека по существу своему не отличается. Есть определенные нюансы, но сама суть духовного делания, она не зависит от того, монах ты или мирянин. Почему? Потому что и тот, и другой должны исполнять Евангелие, заповедь. Вот, в той среде, в которой они находятся. Но содержание-то жизни и того, у другого одинаково, исполнение заповедей. Как их нужно исполнять? И человек, пытающийся, который не просто, извините за выражение, фигней страдает, пришел в церковь, не зная зачем. А тот, который пришел и знает, что он пришел для того, чтобы исполнять заповеди Божьи, это главная цель, то он рано или поздно встречается, просто бьется как лбом в стекло витринное и понимает, что не получается. Хорошая вещь исполнять заповедь. Как? С чего начать? Все знают, что надо ближнего простить. Здорово. Как? А ой, не хочу его прощать. А вот не хочу, вот я, даже я хочу, но не могу. Что делать? А почему, собственно говоря, должен прощать? Он же, сволочь, сам виноват. Он же мне гада сделал, почему я должен его прощать? Вот не буду. Нет, это просто какое-то недоразумение. Наверное, я неправильно понял евангельские слова, поэтому не буду-ка я его прощать, а то простишь его один раз, а потом еще и другой, и третий. Он так сядет на шею и ножки свесит. Нет, тут что-то не так. То есть человек пытается вывернуться и не понимает, насколько важно и главное, как, с какого боку приступиться к исполнению заповедей Божьих. А они одинаковы, что для монаха, что для мирского человека. И поэтому мы читаем не все слова Иоанна Лестничника, то есть не все то подряд, что написано, а выбирая только те слова, которые являются особенно важными и понятными, и значимыми, и осуществимыми для нас, мирских людей, то есть людей, живущих в миру. Таким образом, мы вот это слово Иоанна Лестничника используем. И начали мы с вами, когда говорили о лестнице, мы начали с того, что главным для Иоанна Лестничника, основным сюжетом, основным эпизодом, с которого, собственно, и начинается духовная жизнь, является момент отречения. Но с точки зрения монаха это понятно. Он отрекается от всего, от родных, от мира, от семьи, еще от многих разных вещей. Отрекся. Для монаха все вроде как бы понятно. И часто создается иллюзия, что это только для монаха. А мирской человек никогда ничего не отрекается. Зачем? И вроде как бы вот в этом изначальном своем положении несовпадение получается. У монаха есть отречение, и это четко происходит. Монах обеты произносит, а христианин обычный нет, он живет в свое удовольствие. Так обычно рисуется людям. Но ведь на самом деле не в свое удовольствие. И на самом деле момент отречения у христианина есть. И мы говорили, когда этот момент происходит, в момент крещения человек, он так и говорит, я отрекаюсь от сатаны и всех дел его, всех ангелов его, все служения его, все гордыни его. Человек отрекается реально. То есть он тоже проходит через момент отречения, через момент произнесения клятвы, я сочетаюсь, я клянусь быть верным Господу и Богу моему Иисусу Христу. И вот этот момент отречения, он и составляет поворотный камень христианской жизни. Человек, который сделал это отречение, он становится на путь вот этой самой лестницы, в свою меру. Если он это отречение не сделал, то никакой лестницы никогда у него не начнется. Будет так тягомотина одна, называемая как бы христианской жизнью. Вот. Так чтобы это отречение, ну понятно, скажем, человек крестится во взрослом возрасте. И мы говорили это, я просто говорю для тех, кто пришел первый раз, чтобы он как-то в теме был, что именно для того и нужны так называемые огласительные беседы, чтобы человек подошел к тому, чтобы отречься от зла сознательно. Потому что если он от зла сознательно не отречется и к новой жизни сознательно не устремится, то никакой духовной, а значит и христианской жизни у него не получится. И вся суть и замысел этих огласительных бесед в том, чтобы настроить его на правильную волну, как приемник настраиваем, чтобы он устремился к тому, что является для него благом, и сознательно отрекся от того, что для него является злом. И вот взрослый человек отрекается. А если человек крестится ребенком, там же нет момента отречения. То есть он, что называется, без меня, меня женили. Человеку ничего не объяснили, ничего не показали, его крестили. Вот, конечно, предполагается, что его должны учить постоянному, ежедневному отречению ради Христа. Но кто же это учить-то будет? В наше время некому. Что же делать этому ребенку? Как и большинству так называемых взрослых, которые, хотя и крестились когда-то вроде бы во взрослом возрасте, но крестились, не сознавая того, что они делают. Ну, скажем, может, 80% людей, которые приходят ко крещению, крестятся для того, чтобы им было хорошо. От чего отрекаются? Ничего не надо. Наоборот, я отрекаюсь от всего того, что у меня плохое было, в смысле мешало мне жить, теперь я буду со Христом, и все будет у меня хорошо. То есть люди приходят там, именно не проходя момент отречения, просто приходя как в некую волшебную страну. И те слова, которые священник просит за ним повторять, для них звучит примерно так, как «Сезам, откройся». «Сейчас я войду в купель, и на меня изольются все блага изобилия плодов земных и всяких прочих материальных благ». Он не знает, что вообще-то он сочетается со Христом в смерть Христову, что он теперь призван умирать, что он будет теперь еженедельно, как минимум, причащаться крови Иисуса Христа, крови пролитой им, уподобляться Христу, ну и так далее. Это все мы говорили. Так вот, получается, что и взрослый, крестившись, не сознавая, что он делает, он чем-то уподобляется младенцу. Буквально, когда люди приходят в наше время, приходят креститься или исповедаться, вот, или еще каком венчаться, так и хочется сказать: «Господи, прости им, не ведают, что творят». Правда, не ведают. Просто не знают этого. Они не виноваты. Интересно, молитвы священнические, литургические есть. Там говорится: «Господи, молимся Тебе о наших грехах и о людском неведении». То есть о грехах-то наших, которые мы делаем сознательно. Потому что мы, я имею в виду, священники, знаем и все-таки грешим. А люди, стоящие в храме, почти ничего не знают. Они тоже грешат, но они даже не знают, что это грех. Они даже не знают, какова воля Божья, заповеди Божьи. Вообще, зачем они ходят и что они делают. И вот молитва возносится о том, что большинство-то людей просто не знают ничего, не ведают ничего. И потому жизнь у них такая. И в этом смысле взрослый от младенца ничем не отличается. Где же у него тогда момент отречения? Как он его совершает? Ведь обратно или повторно войти в крещение невозможно. У нас крещение только одно. Хотя я знаю очень много взрослых людей, которые к своей радости или на свою беду узнали наконец-то, в чем суть христианской жизни. И давай реветь: «Батюшка, я хочу перекреститься. Перекрести меня, пожалуйста, дур была я, не вовремя крестилась, а теперь я все знаю, перекрести меня». Батюшка говорит: «Нельзя. Что же мне делать-то теперь? Как быть-то?» Как и каждому человеку, то есть каждый человек может таким образом это сделать, но момент отречения в жизни присутствует. Он повторяется всякий раз, когда мы приходим куда? На исповедь, да? На исповедь, каждый раз приходя на исповедь, и не случайно, тот же лестничник и говорит, что исповедь есть, покаяние есть у него. Покаяние есть возобновление крещения. То есть всякий раз, приходя на исповедь, мы возобновляем крещение, потому что мы вспоминаем, или если никогда их не знали, просто произносим слова отречения от зла, от гордыни, от всяких страстей. То есть, опять-таки, и каждый, кто хоть раз искренне исповедовался, знает, насколько жгучим может быть это отречение. Человек порой просто, не сдерживая слезы, даже не сдерживая крика порой, кричит: «Я не хочу, больше так жить. Я не хочу больше этого делать. Сделайте что-нибудь со мной, я больше не хочу так жить. Вот это вот «не хочу» и есть отречение. И когда человек на исповеди это делает, когда он действительно такое исповедальное отречение произносит, то для него открывается путь духовной жизни. Если этого отречения с человеком в зрелом возрасте никогда не происходило, то и духовная жизнь для него закрыта. И Иоанн Лестерчик в этом категоричен. Очень, ну и не только Иоанн Лестерчик, все святые отцы говорят, что если вы хотите действительно начать путь восхождения к Богу, то вы должны отречься от всего того, что этому мешает. Мы вспоминали даже слова евангельские об этом отречении. «Кто не возненавидит душу свою и не отвержется себя, тот не может быть моим учеником. Кто хочет быть моим учеником, отвергнись себе, возьми крест свой и следуй за мной». То есть вот это вот отречение, оно является необходимым элементом, необходимым условием ученичества Христова, то есть следования за Христом. Вот. По-другому все то, о чем мы говорим, оно, Иоанн Лестерчик говорит, и мы за ним повторяем, все иначе является недоступным просто словами, бессмысленным, бессодержательным, пока мы в это отречение не вошли. И вот мы с вами прочитали не очень много, конечно, вот, но достаточно, чтобы загрузиться. Мы прочитали с вами и первое слово об отречении, и второе слово об отречении, и третье слово о странничестве, тоже об отречении. Вот. Четвертое слово о послушании мы прочитали, пятое о покаянии прочитали и об разных образах покаянных. Шестое мы прочитали о памяти смертном, и седьмое о радостотворном плаче. Это последнее слово, которое мы прочитали о плаче. И мы говорили, плач, который обладает таким свойством, что человек вроде бы плачет, но на людях он всегда радостный. Очень интересное свойство настоящего плача. Если человек плачет на людях, то это неправильный плач. В смысле, он ходит постоянно грустный и нудит. Ой-ой-ой, несчастная моя жизнь, несчастная судьба. Сгорю в аду, вы все меня достали, мешаете мне каяться, мешаете поститься, мешаете молиться. Зачем вы только взялись на мою голову? Ох, несчастная моя жизнь, из вас я сгорю в огне. Вот это все ложь. И никакого отношения ни к духовной жизни, ни к Христу, ни к аскетике не имеет. Специфика плача в том, что человек плачет в келье и радостен на людях. Можно быть радостным и в келье, и радостным на людях, но это будет душевная радость, которая очень скоро прекратится, станет просто удовлетворением своих страстей. Да, с таким человеком иногда легче до поры до времени быть, но все равно закончится все это самоугодием, самоволием и вечной гибелью. Человек станет не просто веселым, он станет страстным, он будет предан какой-нибудь страсти. Это не созиждет. Поэтому вот получается такое равновесие. Человек плачет, когда один, и из-за этого, если он по-настоящему плачет, у него появляются силы, и как-то само собой получается, он радостен, когда его окружают люди. Он вдохновлен. Вот это, поэтому так и называют святые отцы, это радостотворный плач. Вот. А восьмое слово, которое мы начали читать и даже прочитали, у меня записано. Восьмое слово о безгневии и кротости. И мы прочитали первый абзац с вами, только первый абзац, больше ничего не говорили. Но я его напомню, без комментариев, попросту напомню. «Как вода, мало-помалу возливаемая на огонь, совершенно угашает его, так и слеза истинного плача угашает всякий пламень раздражительности и гнева. Поэтому скажем теперь по порядку о безгневии». Слезы, мы об этом говорили, угашают гнев. Как человек плачущий, гневаться не может. Ну а теперь обратимся к пятому абзацу. «Гнев есть воспоминание сокровенной ненависти». то есть память о злобе. Гнев есть желание зла огорчившим. Вспыльчивость есть безвременное воспаление сердца. Огорчение есть неприятное чувство, гнездящееся в душе. А раздражительность есть удобопреклонное движение нрава и безобразие души. То есть, что мы видим? Гнев – это выражение скрытой злобы. Что это значит? Это значит, что гнев, когда он прорывается, это хорошо. Отчасти, но хорошо. Почему? В нашем сердце была злоба. Она была, и мы ее не видели. Но мы разгневались на человека и увидели, что злоба-то в сердце есть. Сколь угодно, ну, например, люди, живущие в одиночестве. Ну, бабушки там, пенсионеры, пенсионерки. Вот, даже не только сейчас, ну, как-то модно жить в одиночестве. Иногда и неизбежно. И вот, когда они начинают, ну, хоть какие-то шаги делать в отношении духовной жизни, вот, поститься, молиться. Ну, как они, пришли, кушать не хочется. Капусточки себе с маслицем нашинковали, покушали. Но они никто не мешает, мясом не пахнет. В морозильнике никакого мяса нет, на вечеринке он не ходит. Вот, быстренько привыкает, пошинковал спокойно, легкое тело, ни к чему плохому не тянет. Вот, и человек идет молиться. Помолился, опять-таки хорошо, недельку, другую, третью. И он начинает думать всерьез, что он почти достиг, почти как у Серафима Саровского. Ну да, не раздражаюсь, мирное, кушаю траву, ну капуста ж трава. Вот, ну, картошку когда-никогда. Хлеба почти не ем, да на какой мне он нужен. Ни на кого не раздражаюсь, не гневаюсь, молюсь долго. Умиление даже у меня есть. Но я совсем святой человек. Человек приходит, говорит, батюшка, меня мучает помысл. Мне кажется, что я святой. Ну да, батюшки наши, они простые, они смиренно все выслушивают, покачают головой. Ну, пытаются что-то сказать, а человек говорит, да нет, батюшка, у меня этого нету, и этого нету, и этого нету. Ну что, мучить не будешь человека, прощаю, разрешаю тебя от всех грехов. Вот. А один раз такой человек попал к святому на исповедь. Я еще не помню просто, какому-то современному старцу известному попал на исповедь, так же говорит, батюшка, меня помысл мучит. А он взял его наотмашь, как дал рукой. Ну, старец, можешь себе позволить? Тот стрепенулся, говорит, ты чего дерешься? Я говорю, не дерусь, я просто тебе открыл. А то ты там возомнил себя святым. Вот, видишь теперь? Вот. И человек, да, правда что? А мне думалось, казалось, оно вот такое дело. То есть на самом деле, ведь не случайно отцы очень настоятельно рекомендовали жить в сообществе с другими людьми. Потому что эти люди показывают через наше раздражение, через наш гнев, они показывают нам, что на самом деле у нас в душе. Чтобы нас вот эти помыслы о том, будто мы святые, что мы как такие, как Серафим Саровский, почти. Вот. Ну, понимаешь, что все-таки ниже Серафима Саровского все-таки. Ну, близко уже приблизился к этому совершенству. Так вот, даже Иоанну Лесечнику принадлежит такие слова, что если видишь молодого монаха, восходящего на небеса, скинь его тут, возьми за полу рясы, скинь его тут. Потому что иначе будет хуже. Таким образом, мы вот слово Иоанна Лесвичника используем. И мы там об этом еще поговорим.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Святые наши учителя. Прославление святых угодников, празднование в их честь дают нам замечательную возможность подумать о жизни святого человека, войти в молитвенные с ним соприкосновения и через это самим стать лучше или, по крайней мере, в свете их жизни.

остается лишь принимать уроки их жизни и святости в надежде, что по их молитвам Господь и к нам, грешным, преклонит свою милость. Проповедь накануне праздника обретения мощей преподобного Серафима Саровского 31 июля 2015 года.

0: эфире «Радио Образ».
1: Специальный репортаж на «Радио Образ». Чем живет православная молодежь? Социальное служение церкви, красота богослужений, культура и церковное искусство. Самые яркие и интересные события Нижегородской митрополии, которые произошли за неделю, с комментариями с места событий в выпуске программы «Специальный репортаж». Слушайте по воскресеньям в 15.30 и 20.30. Повтор в понедельник и вторник в 10.30 и 17.30. «Специальный репортаж» на «Радио Образ».
2: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминание о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16.30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.
3: Слушайте «Радио Образ» в Сарове на частоте 92.2 FM.

0: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день! Сегодня мы продолжим разговор о таинствах Православной Церкви, то есть тех благодатных действий Святого Духа, которые кардинально меняют жизнь человека, дают ей новые свойства, новые качества. Так определяется понятие таинств. Мы говорили уже о том, что семь церковных таинств – таинство крещения, таинство миропомазания, таинство покаяния, таинство причащения, таинство брака, таинство елеосвящения и таинство священства. И говорили о том, что, конечно, таинственно в церкви очень многое, и не только эти семь, но семь как бы вот так вот официально, ну что ли, числящимися за такие особенные действия Святого Духа в этих таинствах, действительно, которые меняют кардинально жизнь христианина. Ну и начнем, конечно, с таинства, с которого и начинается жизнь православного человека, вообще христианина. Это таинство крещения. Вот как определяет это таинство православный катехизис. Крещение есть таинство, в котором крещаемый после предварительного наставления в истины христианской веры и исповедания их при троекратном погружении в воду с произнесением слов «крещается раб Божий или раба Божия во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь», очищается от грехов и возрождается для жизни духовной благодатной.

0: давайте мы рассмотрим, что же все-таки происходит с человеком в этом таинстве. Когда-то, еще не так давно, но в 90-е годы, в 2000-е, очень огромное количество людей приходило креститься, и малышей, и взрослых, потому что, ну, открылись двери храмов, и люди, те, которые раньше, ну, не получалось у них по каким-то причинам принять крещение, вот они пришли в храм. Сейчас меньше, но по-прежнему, когда приходят, я, во всяком случае, задаю вопрос и крестным, и родителям: зачем вы решили покрестить ребенка? Или сами, зачем вы решили покреститься? И что, вы думаете, чаще всего отвечают на этот вопрос? Как зачем, говорят, у нас все крещеные, мы как все. И все-таки зачем? Другой ответ есть: чтобы не болел. Так и христиане болеют, да ведь, и не только болеют, но и умирают в свое время. Вот, поэтому, когда такие ответы слышишь, ясно, что ни крестные, ни родители не знакомы с Новым Заветом, не читали его. И очень редко тот, кто все-таки подготовился и кое-что прочитал, имеет представление, что будет происходить с ним. Они говорят: для спасения души. Вот это ответ, так скажем, правильный. Потому что и сам Господь наш Иисус Христос, как бы отвечая на такой вопрос, Марк 16 глава, он говорит: «И же веру имет и крестится, спасен будет». То есть, если имеет веру и примет крещение, то будет спасен. Спасение души – это главное, еще и цель христианской жизни. Вот таким образом результатом крещения является возможность спасения души. Так вот, надо еще на что внимание обратить, когда мы говорим, что если только примет крещение и будет спасен, то это не совсем так. Да? Ведь вот первое в этой фразе высказывание Спасителя вначале идет: и же имеет веру и примет крещение, то спасен будет, да? То есть веру нужно иметь. А если он приходит и крестится без веры, то как? Будет ли посеяно это семечко, которое он должен вырастить вот с этой целью спасения своей души? Наверное, будет дано это семечко в таинстве крещения. Только вот сам-то человек, если он не имеет веру, то он и не будет его поливать, образно говоря, да? Вот что говорит апостол Павел в послании к римлянам: «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, в смерть его крестились? И так мы погребли с ним крещением в смерть, дабы Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Такой вот небольшой отрывок, чтобы мы поняли, да, что мы как бы умираем для прежней жизни, для жизни без Христа, да, и возрождаемся в жизнь новую, вот что нам дает таинство крещения. И основание мы находим в Евангелиях, надо, да, иметь в виду, конечно же, да, что сам Иисус Христос крестился от Иоанна в Иордане, и он говорит: «Аще кто не родится водой и духом, не может войти в Царство Божие». Да, то есть и веру нужно иметь, еще и родиться водой и духом. Умираем для жизни прежней и возрождаемся для жизни новой. Поэтому Христос завещал крестить всех верующих. Говорит он так в Евангелии от Матфея, 28 глава: «Шедше, убо научите все языцы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». То есть идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поэтому вот, если говорить официально, да, то в области церковного права крещение имеет такое же значение, как рождение в сфере права гражданского. Поэтому часто можно услышать, что его называют вторым или духовным рождением. И это так. Как родится человек однажды, так и крестится действительным образом он должен только однажды. Крещение не повторяется, нужно это иметь в виду, потому что печать этого таинства, она неизгладима. В послании к жителям Эфеса апостол Павел писал: «Один Господь, одна вера, одно крещение». А вот те же 90-е годы вспоминаются, когда приезжал сюда адвентисты седьмого дня, появились, да, и Картер, и предлагалось крещение, как бы настоящее, в кавычки берем, слово, да, и вот многие наши православные люди, уже и пожилые, бросили креститься там у Картера, да, считая, что вот полным погружением их покрестят, еще и Библию бесплатно дадут. А потом, через некоторое время, бежали в церковь и как бы снова хотят покреститься, и снова в православие. а крещение одно, и никаких перекрещений быть не может. А как оно происходит? Троекратно погружается человек в воду с призыванием Святой Троицы. Крещается раб Божий во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа. Вода для этого берется чистая, естественная, но освященная, то есть над ней прочитаны определенные молитвы, и поэтому она освящена как вещество, которое олицетворяет новый мир. Кто совершает таинство? Таинство совершают епископы и священники. Это апостольское правило 46-47. Но есть особенность у этого крещения страха смертного ради, то есть в каких-то экстремальных условиях, ну, когда, например, некрещенному человеку грозит смертельная опасность, и он желает все-таки принять крещение и даже уйти из этой жизни крещенным человеком. Тогда такое могут совершить и миряне. Это единственное таинство, которое может по необходимости, подчеркиваем, да, по необходимости может совершить мирянин. Не из прихоти, ну, а вот по необходимости. Я помню, как одна бабушка говорит: я вот внучек-то у меня родился, я его сама и покрестила. Ну, так, а почему сама-то? Да, ну, а вдруг вот что случится? Мне ничего не грозило особенного, да? Ну, а вдруг? Вот так это, конечно, нельзя. Ну, я думаю, там потом совершилось крещение в храме по-настоящему, как это положено. Но действительно мирянин, и это очень часто в реанимации, для ребенок или еще как-то, может быть, к нему даже пройти родителям нельзя. Это может сделать там врач, медсестра, ну, священник, если допускают в это отделение реанимации. Вот и с этого крещения, с момента, когда таинство было совершено, начинается уже христианская жизнь человека. И поэтому, конечно же, было бы правильным, если бы тот, кто готовится к крещению, сначала познакомился с христианским учением о спасении, прочел Новый Завет, толкование на него святых отцов. И тогда он будет иметь ясное представление о христианстве, о церкви, будет понимать, куда он пришел, для чего пришел. И, конечно же, должен иметь и не только знать, да, какие-то основы христианской жизни, но еще иметь очень твердое намерение жить по-христиански. А что это такое жить по-христиански? Это значит не грешить. Вот для этого сейчас кто-то самостоятельно имеет возможность прочитать все это, действительно подготовиться серьезно. А у кого-то такой возможности нет, и он не знает, как это сделать. Поэтому и введена, ну, даже, собственно говоря, это не новость какая-то, а еще в апостольские времена, ну, в апостольские-то крестили сразу людей, а потом со второго века установилась практика катехизации. То есть взрослых людей уже готовили к крещению. Оно, кстати, тогда совершалось дважды в год, на Рождество и на Пасху. А потом уже сложился сам обряд крещения, в который вошло и таинство крещения, и какие-то вот моменты обрядовые. Намного позднее сложился. А так уж для взрослых была катехизация, их готовили, и вот такое вот серьезное отношение было. Потому что, чтобы это семя, о котором я говорил, которое как бы дается человеку при крещении, его же нужно вырастить, а это значит знать, как растить, и зачем растить, и что мы растим. Таким образом, крещение не пропуск Царства Божия, но возможность туда войти. И вот после крещения человек призван начать новую церковную жизнь. Если он не собирается так жить, то незачем ему и креститься, потому что начало новой жизни, рождение в эту новую жизнь может совершаться достойно только в том случае, если человек сам хочет жить этой жизнью дальше. О том, как проводится крещение, какие бывают особенности, как можно совершить его и в каких случаях мирянину, мы расскажем в следующий раз. Храни вас Господь!
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы 1 августа 2024 года.
2: Мы сегодня вспоминаем преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, которого называли чудотворцем, потому что как при жизни, так и после жизни он совершил и совершает многие чудеса. С какой-то человеческой точки зрения он был несчастным человеком. Упал с колокольни, чуть не разбился в детстве. Стал инвалидом низкого роста, согбенный, немощной. Таких у нас сейчас отправляют на пожизненное пребывание в соответствующих учреждениях, где за ними следят, ухаживают. А преподобный Серафим Саровский, будучи глубоким инвалидом, как бы неспособным к жизни в обществе, уходит даже из этого общества. Куда? В лес. Для того, чтобы там жить и молиться. А ведь в лесу и дикие звери, ну и дров нужно нарубить, чтобы костер разжечь или печурку. И какие-то нужно иметь продукты питания. А как это все в лесу? Все ж самому надо делать, выращивать, ухаживать, заботиться, обеспечивать просто физически свое существование. Ну как это инвалид, который ни на что не был пригоден в жизни общества? И вот здесь, в этом-то лесу, в этой пустыне, и раскрывается сила благодати Божией, которая почила над преподобным. Он силой Божией живет в этом лесу, не просто физически поддерживая свое существование. Он молится, да как молится, стоя на камне. И молитва эта тысячу дней и ночей. Не следует думать, что преподобный не сходил с камня. Он, конечно, сходил, но местом его молитвы была не келья, а этот камень. И опять-таки ведь не богатырь стоял на этом камне на коленях, инвалид. Вот на святом преподобном Серафиме Саровском так явственно и просто, так просто, что понятно любому, явилась сила Божия, благодать Божия, которая немощная врачует и оскудевающая восполняет. И вся немощь преподобного уврачована была этой силой божественной благодати. Он был сильным, очень сильным, оставаясь внешне инвалидом. И эта сила была только от Бога, ни от тренировок, ни от хорошего питания, ни от прогулок по воздуху, ни от медицины, только от Господа.
3: Сегодняшний праздник воспоминания о святом преподобном и богоносном отце нашем Серафиме Саровском, конечно, обращает нашу мысль к идеалу, каковым был преподобный Серафим, к великому подвигу молитвы, к великому подвигу воздержания, терпения, духовного мужества. И, конечно, большинство людей себя с таким подвигом не отождествляют. Но это не значит, что мы не должны этот пример хранить в своем сердце и делать то, что мы можем делать, то, что посильно. Самое главное – делать добрые дела. И еще раз повторю, если они уходят из нашей жизни, то и вера наша теряет всякую силу. Вот именно такие мысли возникают, когда вспоминаешь дивный образ и жизнь святаго преподобного Серафима, который всю свою энергию, все свои силы отдавал на молитву, а через эту молитву обрел силу вспомоществовать людям и совершал множество чудесных дел, помогая людям, обращавшимся к нему за помощью. Его молитвами да хранит Господь землю нашу русскую, да хранит Он всех нас и да укрепляет в вере и в доброделании. Аминь.
0: Первосвятительское

0: Редакция «Радиообраз» Л. Номер ТУ 52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
2: Повесть о Петре и Февронии Муромских.
3: Вот на самом первой лекции я ему говорил, что от принятия христианства до конца 15 века, когда ожидался конец света, это было теоцентрическое мировоззрение. С конца 15 века по 40-е годы 17 века это было антропоцентрическое мировоззрение. То есть в центре Вселенной сначала был Бог, теперь в 16 веке человек, вот теперь и показываются, так сказать, и человеческие страсти, и борьба ума и разума. А 40-х годов 17 века и по настоящий момент какое мировоззрение? Эгоцентрическое, совершенно верно. И тогда уже на первое место выходит «я». То есть я так думаю, я так говорю, я так мыслю и прочее, прочее, прочее. Ну и в поэзии то же самое, мы с вами об этом говорили. Значит, в XVI веке вот как раз-то и происходит вот эта борьба ума и разума. Отражается это в повести еще как. И вот, собственно, это одна из центральных тем этой повести – борьба ума и разума. И вот теперь, когда мы уже видим ключ к пониманию повести, тогда мы можем приступить уже к толкованию этой повести. Итак, «Себо в русской земле есть град, нарицаемый Муром». Чтобы вам было понятно. В Древней Руси нет ничего случайного. Если автор на что-то обращает внимание и акцентирует, подчеркивает, значит, он хочет, чтобы мы это заметили. И соответствующим образом при толковании повести уже исходили из этого, на что он обращает внимание. Значит, русская земля. Какая русская земля? Что это за русская? Это значит православная земля. Потому что русский и православный – это синонимы. Мы с вами говорили. В православном земле есть город Муром. В нем же бе, то есть находился самодержствуей благоверный князь, самодержец. Вообще Муром никогда не был самостоятельным городом. Он подчинялся то рязанскому князю, то черниговскому князю, то какому-нибудь другому. В данном случае не важно. Но автору важно было подчеркнуть, что князь самодержец, то есть он самостоятельный. Почему? Потому что вот образ мы с вами поняли, что это душа, а подобие человека – это свобода выбора, свобода воли. Умение творить – вот что подобие человеку Богу. Ангелы не могут творить, человек может. То есть Господь дал человеку гораздо больше, чем даже ангелам своим. Так вот, человек – творец. И мы с вами говорили, что самое высшее творчество или высшее искусство в Древней Руси – это было искусство жить. Вот отражается оно в этой повести? Конечно. Значит, вот еще одна тема – искусство жить, которая важна для нас в этой повести. Потому что человек – творец своей жизни – а уже остальное все приложится. И опять же таки, есть Божий промысел, есть подсказки. Потому что Господь подсказывает человеку, как ему выстроить свою жизнь. Но видит он или не видит, как Игорь Святославич. Вот солнечное затмение, да не увидел подсказку. Или точнее, может быть, не захотел. Сильно самовластен был. Не обратил внимания, ну и попал в плен. Мы говорили с вами на предыдущей лекции. Так вот, был князь по имени Павел. «Ненавидящий же добро рода человеческого дьявол, всели неприязненного летящая змея к жене того князя, являвшаяся ей своими мечты, то есть своим образом, якоже бяша естеством, то есть являлся этой жене своим естеством, то есть видя змея, а приходящим же людям являлся, как будто бы князь сидит рядом с женой своей». Вот что здесь замечательно? Замечательно не в том смысле, о котором мы сейчас это слово используем. Автор замечает, что у жены князя нет имени. Почему? Помните, я говорил в самом начале, что для автора все важно. И что он указывает, и чего он не указывает. Если он пропускает что-то, вот в данном случае не упоминает имени княгини, значит, он умышленно это делает. Кто прекрасно понял XVI век, это был Михаил Юрьевич Лермонтов. Песни про купца Калашникова «Как зовут Кирибеевича?» А там имя не указано. А не указано по той же самой причине, почему не указано и имя жены Павла. Но я не могу без интриг. А вот чуть-чуть позднее, может, так сказать, мы тайну эту раскроем. Потому что это обязательно нужно понимать, почему имя не указано. Это не проходной просто момент. Вот забыл указать, как в советское время так писали. Ну, забыл, да? Не, ничего подобного. Фигура умолчания столь же сильна, как и фигура подчеркивания. И также жена от мужа сего не таяша, но поведаша князю, мужу своему, все приключившееся с ней. Смотрите, жена не утаила от мужа или не утаила от князя. Вот тут тоже любопытно. На первом месте стоит князь, а потом муж. Случайно это или нет? Конечно же, не случайно. То есть мы с вами восстанавливаем образ и стиль мышления древнерусского книжника. Потому что что такое княжеская власть? Княжеская власть – от Бога. И княжеское служение – это мирское служение Богу. Защита веры, земли и православного народа. И вот получается так, что князь, с одной стороны, отвечает за свою жену, как за всех остальных людей пред Богом, но он же еще пред Богом отвечает за свою жену, как супруг. Потому что они венчанные. Потому что она за мужем. То есть муж впереди, а она за мужем. Помните, опять же таки, упомянутый мой Лермонтов, как говорит Степан Парамонович, не жену обидел Кирибеевич, да, а меня, семью нашу, род наш. Понимаете, жена – это потом, а впереди я, супруг. Это как, собственно, и в домострое. Впереди супруг, который отвечает за свою семью пред Богом и за домочадцев, потому что домострой – понятие такое более широкое, не только семья, но и все те, кто живут в этой семье, домочадцы. И ответственность мужа пред Богом за всех домочадцев, а не только за свою жену, за свою семью. Так вот, смотрите, поведала князю мужу своему. «Князь же мыслише, что змееву сотворите и недоумевашеся». Змей – это какая сущность? Духовная, совершенно верно. Потому что что такое змей? Это олицетворение греха. Понимаете, это духовная сущность. Значит, змея можно победить умом или разумом? Умом, совершенно верно, если это духовная сущность. А князь что? Мыслит и недоумеется, значит, чего ему не хватает? Ума. А почему ему не хватает ума? Он же вроде бы защитник, только что я сказал. И он же должен защищать свою жену. А потому что все то, что относится к его жене, не его касается, а кого-то другого. Кого, пока мы еще ему не знаем. Интригу соблюдает и автор. Ну, опять же таки, когда жена все рассказала, князь говорит, мыслю жена, но недоумеваюся. Что сотворите неприязни той? То есть, опять же таки, уже князь сам говорит, что недоумевает, что ему сделать. Но что он говорит? «Смертью бы не вем, как унанести ему». То есть, не знаю, как его погубить. «Но если будет тебе говорить какие-нибудь слова, то воспроси его с лестью о том, весть ли, то есть, знает ли он неприязливый духом своим, отчего ему смерть хочет быть». Удивительно, да? «Хочет, не будет». Потому что будущее время еще четко, я об этом много раз говорил, еще не сформировалось. «Хочет быть», да, но не будет. Форм совершенного вида глагольных еще пока в XVI веке, видите, нету. «Аще увеси», то есть если узнаешь, «и нам поведаешь, что освободишься не только в нынешнем веке злого его дыхания, и сипения, и всякого скоретия, и же смрадно есть и глаголите, но и будущий век, нелицемерного судью Христа милостиво себя сотвориши. Жена мужа своего, глагол, то есть слова в сердце, приемши, то есть чем она принимает? Умом, совершенно верно, твердо, и умысли во уме своем». Видите, подтверждение нашей догадки с вами. Добро так убыти. Вообще, вот это вот удивительная полисемия и значение древнерусских слов. Добро так убыти. Что имеется в виду? Узнать только тайну князя? То есть змея это? Да нет, конечно же. А чтобы в будущем веке и узреть самого Христа. То есть, понимаете, вот она как бы, вот хорошо, чтобы так было, она все в комплексе берет, все, так сказать, масштабно. Хорошо бы победить и избавиться от этого змея, так сказать, от этого наваждения. Потому что что такое змея? Наваждение греховное, это понятно. И нелицемерного судью Христа узреть. И вот в один из неприязненных дней тот змей прилетел к ней. Она же добрую память сердца имея. Значит, опять же таки сердце, значит, чем она будет его побеждать? Умом, совершенно верно. С глаголом, да, то есть глагол с лестью предлагает к неприязни той, к этому змею. И как она говорит? «Много веси, то есть много знаешь, а веси ли кончину свою? Какова будет и от чего?» И вот тут гениальная совершенно фраза, которая мне очень нравится в этом произведении. «Он же неприязливый приестник, прельщен добрым прельщением от верной жены». Еще раз повторю, неприязливый прелестник прельщен добрым прельщением. То есть его же оружием она его же и победила. Правильно? Вот в тропаре из утренней Великой Субботы «прельстися прелестник, прелестивыйся избавляется» и так далее, и так далее. То есть понятно, что текст это оттуда, но автор его переделал. Да, неприязливый прелестник прельщен добрым прельщением. То есть его же оружием она же его же и победила. Причем от верной жены. То есть тоже, что немаловажно. И забылся на минуту и рассказал тайну. «Смерть моя от Петрова плеча, от Агрикова меча». Вот смотрите, в XVI веке происходит некое такое сближение, не проникновение еще. Я хочу сказать, именно сближение фольклора и древнерусской словесности. Потому что это два разных совершенно словесных пласта. Фольклор, именно народное творчество, и литература как производная вот от деятельности самого образованного класса в Древней Руси. Чаще всего это монастырская, конечно же, литература, древнерусская словесность. Так вот, они сближаются, почему? Потому что сближается ум и разум. Да? И вот начинается, пока еще не противостояние, но это будет позднее, а вот именно сближение и некое даже взаимопроникновение. Видите, она задает загадку. Но загадка, она не столько интеллектуальная, потому что попробуйте узнать, что такое Петрово плечо и Агриков меч. Сразу же скажу, что никто не знает, кто такой Агрик. Вот в комментариях высказываются различные предположения. Ну, в житии святителя Николая Мерликийского упоминается некий Агрик, но без меча. Праведный Агрик, но без меча. Ну, вот Агриков меч. Ну, а Петрово плечо для нас еще загадка. И вот жена, услышав такую речь, сердце своем твердо сохранила. Когда улетел, значит, змей, она все поведала князю, мужу своему. Как сказал змей, цитирую, «Князь же, то слышав и недоумеешися, что есть смерть от Петрова плеча, от Агрикова меча». Смотрите, он просил, чтобы она разузнала, сказала ему, но он не понял. Почему? А потому что не ему адресовано. Понимаете? Потому что не ему это адресована загадка. То есть кто-то другой должен решать эту загадку. Вот понимаете, как строится это произведение в XVI веке? Оно по закону, ну, уже, ну, если не детективного жанра, но с интригой, потому что уже читатель должен следить за всем. То есть строится как настоящего писателя, да, с какими-то загадками в самом начале, потому что должна быть завязка, потом развитие действия, потом кульминация, потом развязка. Ну, так строится любое художественное произведение. Вот по этому принципу и строит и Ермолай Ярай свое произведение. Можно его назвать профессиональным писателем? Конечно, можно. Потому что он все по законам литературного произведения строит. И вот здесь, опять же таки, тоже интрига сохраняется. То есть вот князь спросил, муж узнала, сказала ему, а он не может понять. А потому что не ему адресован. Вот опять же таки промысел, да, Божий. Потому что кто-то должен, пока мы еще не знаем, этот человек не вышел на первое место. Тоже, опять же, таки, вот такая своеобразная литературная интрига. Автор не все сразу выкладывает, что вот посмотрите, вот все на поверхности. Нет. Почему? Потому что каждое литературное творение Древней Руси должно быть продумано читателем основательно, до мелочей, до подробностей. Его не читает один раз. Его читают много-много раз, потому что первые следят за сюжетом, за сюжетной линией, а потом уже обращают внимание на детали. Потому что деталь, повторюсь, царица смысла, потому что она раскрывает, собственно, все. Вот правильная цитата, ее иногда искажают, «Бог кроется в мелочах или в деталях». Вот именно так она звучит, это английская пословица, у Гёте она есть, а его противник как раз кроется в крайностях. Бес кроется в крайностях, понимаете, а в деталях или в мелочах кроется Бог. Вот правильная вот цитата. Так вот, у князя Павла есть родной брат по имени Петр. И вот в один из дней старший и правящий князь Павел призывает младшего брата, то есть взаимоотношения сюзерена и вассала, приглашает своего младшего брата к себе, Петра, и рассказывает все то, что случилось с его женой. И смотрите, «Князь же Петр, слышав от брата своего, яко змии на рече тизаименито ему из ходатай смерти своей», от Петрова плеча, то есть тизаименито, да, имя Петра вспомянул, «наче мыслите, и не сумняшися, что это он, и теперь думает, как убить змея. Но, хотя и поселилась у него эта мысль, но не знает, что такое Агриков меч и где его взять». То есть, видите, интрига сохраняется. То есть, половину словесной загадки змея мы уже разгадали с помощью князя Петра, потому что тизаименито от Петрова плеча, значит, от его плеча. Да? То есть, он должен бороться, не Павел, со змеем. И теперь уже нужно найти Агриков этот меч. Он имел обычай ходить для удивленной молитвы по различным церквям. И была вне города церковь в женском монастыре воздвижение честного же творящего креста. Сразу же хочу сказать, спросить точнее. А как можно беса победить? С помощью чего? Креста, совершенно верно. Поэтому не случайно, что в Крестовоздвиженской церкви он и обретет тот самый агриков меч, то есть орудие, которым можно победить самого супостата дьявола. И вот как-то однажды он приходит туда, начинает молиться, и появляется отрок. «Княже, хочешь ли, покажу тебе агриков меч?» То есть, смотрите, что это за отрок такой таинственный, который знает желание князя? Это случайный отрок или это ангел во плоти, если князь молитвенник? И опять же таки, как победить змея? Нужно проявить смирение прежде всего, проявить кротость и смирение. И вот отрок и говорит: «Княже, если хочешь, то иди вслед за мной». Любой бы князь бы сказал: «Ну почему это князь должен идти за тобой?» А он проявляет смирение. И поэтому он заходит в алтарь, в алтарную часть, где еще может храниться нечто сакральное, чем можно победить змея. И, естественно, в сакральной части храма, в алтаре. И показал в стене алтарной скважину, то есть вот некую расщелину, и там меч. И благоверный князь Петр, смотрите, благоверный, сразу же говорится здесь, взял меч, пришел, поведал своему брату. И с этого дня стал искать подобное времени, то есть удобное время, чтобы убить змея. Он всякий день приходил к своему князю, брату и к своей снохе, чтобы поклониться. Но мы с вами знаем, что терем княжеский состоял из двух половин, женской и мужской. Поэтому он приходит в мужскую половину, к брату своему поклонился, потом пошел в женскую половину, снохе своей поклоняться. Смотрите, опять же таки проявляет смирение, потому что с уважением относится к снохе. Духой бы сказал: ну, у него наваждение, змей так влетает и прочее, прочее. Выразить свое неудовольствие, свое отношение — нет, он проявляется смирением. Почему? Потому что он избранный сосуд, потому что он избран для того, чтобы победить змея за други своя, да, в данном случае выступить. И как-то однажды зашел к своему брату, я немножко сокращаю, потом от брата пошел к снохе, видит, брат там у него сидит, потом опять возвращается к брату, смотрит, опять брат сидит, он говорит: как ты успел так быстро? Я от тебя ушел, так сказать, не встречал, ты туда-сюда быстренько обернулся раньше меня. А брат говорит, Павел, говорит: а я никуда не уходил. И тогда Петр говорит: а се есть пронырство лукавого змея. Значит, вот он образ твой принимает, чтобы, так сказать, чтобы я с ними сразился. Ну, ты, дескать, сиди здесь, никуда не выходи, а я пойду к нему брататися. Да? То есть вот браться за грудки, так сказать, с ним бороться. Брататися со змеем. И некли с Божией помощью убиен, да будет лукавый змей. Смотрите, не я его убью, а с Божией помощью. Потому что победить лукавого человек не способен. А с Божией помощью, да, способен. Смотрите, на что я акцентирую внимание. На чем? На удивительном смирении князя Петра. То есть он почувствовал, что вот Господь ему это вот готовил, эту стезю, он должен пройти, сразиться с змеем. Страшно ему было? Да, наверное, страшно. Должен он был это сделать? Да, конечно, должен был сделать. Но при этом, при всем проявляет смирение. То есть не я, а с Божьей помощью. Взял меч, нарицаемый агриков, придя в храмину к сносе своей, видя змея зраком, як и брата, то есть образом, как брат, но твердо уверился, что не брат его, но прелестный змей, да, то есть обманщик змей, удари его мечом. Змей же явися, яко бяша естеством, иначе трепетатися и бысть мертв. Но вот последняя козня змея. И окропи блаженного князя Петра кровью своею. Мы знаем из псалма: окропиша мя иссопом и очищуся. Да? А тут что происходит? Вот змей окропил князя своей кровью, и от неприязненной твоей кровью, князь, что? О струпе и язвы быша, и придя на «н» болезнь тяжка зело. И вот тут автор нам задает большую загадку. Какая болезнь у князя Петра? Разная. Язвы и струпья. Автор задал нам загадку. Потому что вот маленький соединительный союз, буква «и», да, и быша в него. Язвы и струпья, и придя на него болезнь тяжка зело. И придя на него. То есть, что это струпья и язвы, знак равенства, тяжелая болезнь, которую вы называете проказой. Если думать разумом, да, можно так считать. А если умом? Загадка, которую мы пока не знаем. Вот мастерство этого писателя. Я же сказал, что это гениальное произведение. Потому что здесь чуть ли не каждая фраза – загадка для понимания, для толкования этого текста.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.
3: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах радио «Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
4: Сладкий сон.
3: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

0: Пора читать.
1: Смеяться право не грешно. Юмор православных священников и мирян. Иногда в церковной среде можно услышать мнение, что смеяться – грех, ведь Христос не смеялся. Неужели это так? И умеренный смех и улыбка в забавной ситуации или безобидные шутки недопустимы для православных? Конечно, нет. Доброе остроумие даже поощряется в церковной среде. Не смех – зло, но зло то, когда он бывает без меры, когда он

0: кажется, право не грешно.
1: Людских судей.
2: Павел Чесноков. Божественная литургия.

Сегодня, 2 августа, церковь вспоминает пророка Илию, преподобного Авраамия Галичского, священномученика Иоанна Стеблин-Каменского, преподобномученика архимандрита Тихона Кричкова. Преподобномученик Тихон, в миру Тимофей Кричков, родился в 1862 году в Воронежской губернии в крестьянской семье. Он поступил послушником в Алексеевский Акатов монастырь, принял там постриг и много лет исполнял послушание казначею. На некоторых иконах монастыря долгое время сохранялась надпись «Сооружена иждивением иеромонаха Тихона». В 27 году он был возведен в сан архимандрита. В 30 году власти Воронежа организовали кампанию арестов и расстрелов местного духовенства. Заново заводились дела на тех, кто уже был приговорен к ссылке или лагерям. Заключались под стражу те, кто был на свободе. Арестовали и всю братию Алексеевского монастыря. Архимандрита Тихона обвинили в антисоветской агитации. Вины своей он не признал. Священника приговорили к расстрелу. Вечером 2 августа ему объявили приговор. Священномученика Тихона расстреляли в окрестностях Воронежа вместе с протоиереем Иоанном Стеблин-Каменским, 5 другими священниками и 2 мирянами.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человека любствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утрем Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победиши внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мой во гресех роди мя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайные премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мя сопом и очишися, омыши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чистое созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычьим утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосищутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую единокрещение и оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворит благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенных человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у них уже не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавших нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее не воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать эти Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети,
О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшадшего нечувственными пренепорочные согрешений, странные муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и незреченной милости, веруй по мя, рекла сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я жив тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстои окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых,

0: совмещенные каноны Спасителю, Божьей Матери и Ангелу-Хранителю.
1: Яко по суху пешешествовав Израиль побезни стопами, гонители фараона, видя потопляема, Богу победную песнь поим вопияша. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне приступи их, аз грешны и обременены к Тебе, Владыце и Богу моему, не смей же взирать я на небо, токмо молюся глаголя, дашь мне, Господи, ум, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о горе мне грешному, паче всех человек окаянен есмь, покаяние несть во мне, дашь мне, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, безумни окаяние человече, в лености время губиши, помысли житие Твое и обратися ко Господу Богу, и плачися о делях Твоих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия Пречистая, возри на мя грешного и от сети дьяволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мати, Слово и Дево, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прилози, многого уныни исполните мою душу. Умери, от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Пресвятая Богородица, спаси нас. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых. К Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление. Пресвятая Богородица, спаси нас, недугающий телом и душею, посещение божественного и промышлений от Тебе сподоби, едино Богомати, яко благая, благаго же родительница. Господи Иисусе Христе Божий мой, помилуй мя. Песнь воспейте и восхвалите спасе, Твоего раба достойно сподоби, бесплотному ангелу, наставнику и хранителю моему. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ум мой Твоею молитвою направи, творите мне Божие повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидите мне злых настави мя, молюся Ти. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молись, девице, о мне, рабе Твоем, ко благодателю, сохранителю моим ангелам, и настави мне творите заповеди Сына Твоего и Творца Моего. На камене мя веры утвердив, расширилась и уста моя на враги моя, возвеселибося дух мой в нигда пети, несть свят якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, внегда поставлены будут престоли на судище страшнем, тогда всех человек дела обличатся, горе там и будет грешным муку отсылаемым, и то, ведущий душе моя, покайся от злых дел твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, праведницы возрадуются, а грешни восплачутся, тогда никто же возможет помощи нам, но дела наши осудят нас, тем же прежде конца покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, увы мне великогрешному, и же делы и мыслями осквернився, ни капли слез имею от жестосердия, ныне возникни от земли душе моя, и покайся от злых дел Твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас! Се взывает Госпожи Сын Твой, и поучает нас на доброе, аже грешный добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй мя, да покаяся от злых моих дел. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю Тя, Богородительница Дева. Ты мя окорми ко пристанищу Твоему, благих виновна, верных утверждение, едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевные смущения и печали моей я бурю разорите. Ты, Бабога Невестная, начальника тишины Христа родила Иси, единопречистая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Благодетеля родче добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, вся бо можеши, яко сильного в крепости Христа роче Богоблаженная. Пресвятая Богородица, спаси нас, лютыми недуги и болезненными страстями истязаему Деву, ты ми помози, и средней бо неоскудное тя знаю сокровище, пренепорочное, неиждеваемое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Все помышления мои и душу мою к тебе возложи, хранителю мой, ты от всякой мне напасти вражия избави. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Враг попирает меня и озлобляет, и поучает всегда творите свое хотение, но ты, наставничи мой, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Петь и пей со благодарением и усердием Творцу и Богу дашь тьми, и тебе, благому ангелу-хранителю моему, избавителю мой, изми мя от враг, озлобляющих мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели, пречистая моя, многонедушные струпы, я же в души, прожени враги, и же присно борются со мною. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помышляю день страшный, и плачусь о деяниях моих лукавых, как отвечай бессмертному царю, или коим дерзновением возрю на судью, блудный ас, благоутробный отче, сыне единородный и души святый, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от любви душевной вопию ти, хранителю моей души, все святые мой ангели, покры мя и соблюди от лукавого головления всегда и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица безневестная и пречистая, я же без семени родши всех владыку, того со ангелом хранителем моим моли, избавите меся всякого недоумения, и дайте умиление и свет души моей, и согрешением очищение, я же едино вскоре заступающий. Пришел еся от девы ни ходатай, ни ангел, но сам Господи воплощся, и спасл еся и всего мя человека, тем зовут и славы силе Твоей, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Широк путь сде и угодный сласти творите, но горько будет последний день, егда душа от тела разлучатеся будет. Блюдися от тех человече царствие ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Почто убогого обидиши, мзду наемничу удерживаши, брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши, остави убо сия душе моя, и покайся царствие ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о безумный человече, доколе углебаешь, яко пчела, собирающий богатство твое, вскоре бо погибнет, яко прах и пепел, но более взыщи царствие Божия. Пресвятая Богородица, спаси нас. Госпожи Богородицы, помилуй мя грешного, и в добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя неготового, и доведи мя, Дева Царствие Божия. Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений кормчую родшие Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь тьми, я же благосердного родшая, и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающаяся пречистая Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь. Пресвятая Богородица, спаси нас. На одре болезни моей я и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице, едино присно Дево. Пресвятая Богородица, спаси нас. Надежду и утверждение и спасение стену, недвижему имущи Тя всепетая, неудобства всякого избавляемся. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Моли человеколюбца Бога ты, хранителю мой, и не остави меня, но присно в мире житие мое соблюди, и подашь мне спасение необоримое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Яко заступника и хранителя животу моему, приемте от Бога, ангели, молю тебя, святый, от всяких мя бед свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мою скверность Твоею святыни очисти, хранителю мой, и отчасти шуи я, да отлучен буду молитвами Твоими, и причастник славы явлюся, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол пречистая, но избави мя от них скоро, к Тебе бо едини прибегох. Божиим светом Твоим блаже, утреннеющих Те души любови озари молюся, Тя ведите слове Божие истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспомяни окаянный человече, как о лжам, клеветам, разбою, немощим, лютым зверем, грехов ради порабощенности, душе моя грешная, того ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Трепещут ми уди, всеми бы сотворих вину, очима взирай, ушима слышай, языком злая глаголей, всего себе гиене предаяй, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Блудника и разбойника, кающиеся, приялось и спаси, аже един леностью греховной отягчихся, и злым телом поработихся, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Дивная и скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помози мне, недостойному, душа бо моя грешная, того восхоте. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную дающую радость, веселье рочее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Избави нас от бед, Богородица чистая, вечное рочее избавление и мир всякум приимущий. Пресвятая Богородица, спаси нас. Разреши мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей я светлости, свет рочее божественный и привечный. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцели чистое души моей я неможение, посещение Твоего сподобльшее, и здравие молитвами Твоими подашь ми. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне, яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, сего умоли от оскорбляющих мя зол избавите. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне. Свети, светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данный ми ангели. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спящий мя злете готовь греховную, яко бдяще сохрани ангели Божий, и восстави мя на словословие молением Твоим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, Госпожи Богородица безневестная, надежда верных, вражи возношения не сложи, поющие життя возвесели. Житейское море, возвязаемое зря напасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой много милостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах, ныне убо молю Тя, милостивый владыко, свободи мя от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю Твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, кто творит таковая, якоже аз, якоже бо свинья лежит в колу, тако и аз греху служу, но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди Твоя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, восприни окаянный человечек Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу слезя и стеня, той же, яко милосерд, даст и ум знать и волю свою. Пресвятая Богородица, спаси нас, Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани мя пречистая, и прими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Пресвятая Богородица, спаси нас, смерти и

Еву и на... Да как уже воз... Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй. Сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Ти Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзивая же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовалось обычный и вничайно лежащего воздвигл меси, воеже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победивши внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропивши меня сопом и очишуся, омывши меня и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же всем.

0: Свыше, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечеся, распятого жезаны при Понтистем Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко нико лише сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверзи наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно мене сотвори, врача родшие, у врачи души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костеземи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил все иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мне, рек лыси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тебя спасает отчаянные, все верую, спаси меня, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнут меня от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстои окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тебя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси.
2: Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие дня.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Сегодня воскресный день, и мы слушаем повествование евангелиста Матфея о чудесном хождении Христа по водам.
2: И объявил понудил Иисус ученики Своя влезти в корабль.
3: И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал Ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты, Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую.
2: И пришедшие предошли в землю Генесарецкую.
1: Снова перед нами показательный урок в вере, который Господь дает своим ученикам. Только что они были свидетелями чуда умножения хлебов. И по его слову ученики отправились на другую сторону Галилейского озера, в то время как сам Христос взошел помолиться на гору один. В самый неподходящий момент, на середине этого огромного, как море, озера, начинается шторм. Ученики одни, им страшно. Они понимают, что все это может закончиться гибелью, и, ко всему прочему, они видят, как какая-то фигура издалека приближается к ним по водам. У них истерика, они в ужасе кричат. Они почти отчаялись от всех бед, обрушившихся со всех сторон. И еще этот призрак — явный знак приближающейся смерти. Но к своему изумлению они вдруг слышат спокойный голос своего учителя. «Да успокойтесь, это я, не бойтесь». Ужас и испуг сменяются изумлением. Но только самый смелый и решительный Петр вдруг решается на поистине безумный шаг — пойти по воде ко Христу. Мы не можем даже в малой мере представить, какие бури веры и неверия только что бушевали в душе Петра, когда он переступал борт лодки и посреди волн вдруг не тонул, а шел. Но в какой-то момент его взгляд соскальзывает со спокойного Христа, он замечает буйство стихии и тотчас начинает тонуть. Испуг и вера — вещи друг друга исключающие. Либо вера, либо страх. Благо, рядом оказался Христос и ухватил за руку тонущего Петра, с любовью укорив: «И зачем ты усомнился, маловерный?» Как только они заходят в лодку, стихии смолкают, и в этой звенящей напряженной тишине ученики падают перед Христом на колени, в трепете и страхе произнося: «Ты и правда Сын Божий». Каждый из нас постоянно балансирует между верой и неверием. Точнее, между верой Богу и верой в силу обстоятельств, законы бытия, власть денег и связей и так далее до бесконечности. Бывают моменты, когда мы буквально утыкаемся внутренним взором в светлый лик Спасителя и идем, словно Петр, по водам, по буйству и безумию окружающего нас мира, даже подошвы не замочив. Но нередко наше сознание захлестывают волны неверия, мы пугаемся, теряем веру и надежду и начинаем тонуть. Главное — вовремя понять, что мы реально тонем, что безумно рассчитывать на авось пронесет. Как только мы всеми клеточками своего организма поймем, что дошли до предела, Надо возопить всеми оставшимися силами. Господи, спасай! Тонем, погибаем! Если не Ты спасешь, конец всему. Если мы не поленимся поступить так, если в нашей душе не будет задут последний огонек надежды, мы быстро ощутим, как нас кто-то крепко берет за руку и вытаскивает из бездны. Говорят, у моряков есть такая поговорка: «Кто не тонул, тот и не молился». Помоги же нам, Господи, не потонуть в житейском море, а вовремя верой ухватиться за Твою крепкую руку.
0: Евангелие дня.
4: Песнопение Божественной Литургии.

Сегодня, 2 августа, церковь вспоминает пророка Илию, преподобного Авраамия Галичского, священномученика Иоанна Стеблин-Каменского, преподобномученика архимандрита Тихона Крючкова. Святой пророк Илия родился за 900 лет до нашей эры. Еще в юности он избрал путь служения Богу. Илия поселился в пустыне и проводил жизнь в строгом посте и молитве. Он был призван к пророческому служению при израильском царе Ахаве. В то время израильский народ оставил веру своих отцов и стал поклоняться языческим богам. Самый жестокий культ был у Ваала, которому приносили человеческие жертвы. Царя поддерживала его жена, жестокая Иезавель. Илия призывал царя покаяться. Ахав не послушал его. Тогда Илия предрек засуху для всего Израиля. 3 года в стране не было дождя. Народ голодал и страдал от зноя, но Ахав не желал признать своей неправоты. Тогда пророк велел установить на горе Кармил 2 жертвенника – Ваалу и истинному Богу, на который сойдет огонь с неба, тот и будет указанием, чей Бог истинен, сказал он. К горе собрался весь Израиль. Первыми к Ваалу взывали его жрецы, но небо молчало. Когда стал молиться пророк Илия, с неба сошел огонь. Запылала даже вода во рву, которым был окружен алтарь. Народ пал на землю, взывая: «Воистину Господь есть Бог един, и нет другого Бога, кроме Него». По молитве Илии тут же выпал обильный дождь. По преданию, за свою пламенную веру пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице. Русская православная церковь свято чтит пророка Илию. Первая церковь, построенная в Киеве еще до крещения Руси, была во имя пророка Илии.

0: эфире «Радио Образ».
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? В студии протоиерей Владимир Гофман.
2: Добрый день. Мы продолжаем разговор о таинствах Православной Церкви. В предыдущих программах мы начали говорить о главном таинстве, таинстве крещения. И сегодня продолжим об этом разговор, потому что очень важное и действительно главное таинство, с которого начинается жизнь христианина, его духовная жизнь.

0: Сначала научать людей в вере, а потом крестить их во имя Святой Троицы. Это можно прочитать у апостола Матфея в Евангелии, 18 глава. И на основании его наставлений апостолы как-то определили вот этот чин и порядок самого процесса крещения и передали своим преемникам, своим последователям. И следующий век вот за ними, он называется такой вот апостольский, и мужей апостольских. И крещение было, сначала оно отличалось такой достаточно простотой и несложностью. Тут сначала было наставление в вере Христовой, то, что мы называем оглашением, да, покаяние людей, или отречение от прежних каких-то заблуждений, грехов, и, конечно же, открытого исповедания веры во Христа. А потом самого крещения через погружение в воду, произнесением слов во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ну, так вот было в начале. В конце II века и в начале III века в этот чин крещения был введен ряд новых действий. Стало усложняться немного само таинство. Подготовка к крещению, да, вот это испытание, оно совершалось в более такой продолжительный отрезок времени. Ну и несколько дней было, и до нескольких лет даже, потому что гонение на церковь, как раз это время гонений. Поэтому те, кто крестил, принимал в общину христианскую новых членов осторожно, потому что, ну, могли принять слабых в вере, которые во время гонений могли бы отречься от Христа или предать даже христиан язычникам. Потом были введены перед крещением, это уже в III веке, заклинания, отречение от сатаны, сочетание Христу, а после этого помазание всего тела елеем перед погружением в воду. Вот. Ну и было, конечно, вода освящалась. А после крещения новопросвященного облачали в белые одежды, надевали венец или крест, вот по-разному на Западе, на Востоке не были разные такие вот практики. Выполнение чина крещения, которое началось в II веке, оно и в III усилилось и продолжалось уже и дальше, и в эпоху IV и V столетий, хотя не в такой степени, как прежде. Но было так, что заведено само таинство крещения совершалось в определенные дни, особенно в праздники. И на Пасху, и в Пятидесятницу, и Богоявление, а также в дни памяти апостолов, мучеников, храмовые праздники. Вот уже в III веке существовал такой обычай, а потом он особое распространение уже приобрел и повсеместно. Но о древности всех обрядов и действий, оглашения и самого крещения свидетельствуют такие памятники древнейшие. Это и апостольские постановления, и правила святых апостолов, и соборов вселенских, ну, в общем-то, и правила там Василия Великого, Иоанна Златоуста, там были огласительные слова их. Древнегреческие требники говорят об этом же так и 7-8 веков. Как начиналась, так сказать, подготовка к крещению и само крещение? Перед непосредственно крещением, в первый день, когда рождался младенец, сначала речь идет о крещении младенцев, священник читает ему такую специальную молитву в первый день, когда женщина родит ребенка. Потом также крестным знаменем знаменуется этот ребенок и нарекается имя в 8-й день от рождения. Вот иногда спрашивают и сейчас тоже, как выбирать имя для ребенка. Ну вот была такая традиция, что на 8-й день после рождения отсчитывается, и потом по календарю выбирается имя. После наречения имени, которое было так совершено по примеру церкви Ветхозаветной, происходит такое назнаменование. Это, разумеется, знамение креста и принятие христианского имени. То есть вот приведение младенца к оглашению для того, чтобы через некоторое время преподать уже ему саму благодать крещения. Такая вот подготовка, пока еще вне храма, вне общины. И перед началом, когда священник знаменует его крестным знаменем, почитает молитву по наречению имени, а потом, начиная с 40-го дня, если ребенок болеет, там какие-то опасности есть для жизни, то совершается крещение раньше. А вот в обычной практике это начиная с 40-го дня, ну и дальше, как уже удобно там родителям и крестным и так далее. Вот, когда приносит ребенка в храм, священник в притворе, обычно у входа в храм он читает молитвы жене-родильницы, так называемые, да, что вот такая вот очистительная молитва, когда женщина уже может после прочтения ее быть в храме, участвовать в таинствах и так далее. Но если вдруг все-таки происходит трагедия, младенец родится мертвым, то молитва матери читается, но она несколько короче, там одна часть молитвы опускается. Но я сказал о том, что вот 40 дней женщинам-христианкам, которые стали матерью, церковь вот входить в храм до 40-го дня и приступать к причащению не рекомендует, да, вот такой вот закон очищения. Это нам подтверждает Евангелие от Луки, 2 глава. В случае же тяжелой болезни, то все-таки допускается причащение, несмотря на это предписание. Ну, а потом наступает то, что называется оглашением. В древности такое приготовление к крещению, к таинству самого крещения, было очень таким продолжительным. Те, кто собирается покреститься, они приводились к священнику или епископу, он знаменовал их, то есть посиял крестным знаменем, и возлагал руку и говорил определенную молитву. А после их имена записывались, и вот совершалось само оглашение. Вот есть воспоминания французской одной паломницы, она жила в Иерусалиме долго и как-то интересовалась, звали ее Сильвия Аквитанская, вот как происходит церковная жизнь. И она очень оставила нам такое ценное свидетельство, как получаются те, кого приемлют крещение на Пасху. Нам тоже не помешает об этом знать, как было в те времена. Процитирую ее послание. «Завеляющий свое имя делает это до дня Четыридесятницы, и имена всех записывает пресвитер. Это бывает за 8 недель, в течение которых, как я сказала, продолжается Четыридесятница. Когда пресвитер запишет имена всех, на другой день Четыридесятницы поставляется для епископа кафедра в Большой Церкви, то есть мартириуме. По ту и другую сторону садятся на кафедры пресвитеры и становятся все клирики. Затем приводятся по одному ищущие крещение. Если это мужи, приходят со своими отцами, если жены, то со своими матерями. И затем епископ поодиночке расспрашивает соседей вошедшего, говоря, добрый ли он в жизни, почитает ли родителей, не пьяница ли, не хвастун, и расспрашивает о всех пороках, которые более тяжки в человеке. И когда он убедится, что тот безупречен во всем, о чем спрашивал епископ в присутствии свидетелей, то он собственноручно записывает его имя. Если же тот в чем-нибудь обвиняется, то епископ велит ему выйти, говоря, пусть он исправится, и когда исправится, пусть приступает к купели. Так он говорит, спрашивая о мужах и женах. Если же кто чужестранец, то он не так легко приступает к крещению, если только не представит свидетельство лиц его знающих». Вот, казалось бы, и это еще называется легкой подготовкой, да? Вот как принималось еще до крещения тот, кто желал принять это таинство и стать христианином. Расспрашивают, какой жизни соседи свидетельствуют об этом. Такая серьезная подготовка к принятию вот в общину христианскую, потому что какое значение важное придавали этому в те времена. Древние христиане не боялись, кстати, вот собравшиеся, которые принимали нового члена общины, да, не боялись отказать в крещении. Говорили, что пока выйди, когда исправишься, тогда только будешь принят. Потому что, я думаю, что они были уверены, что нет смысла креститься, если человек крестится без подготовки и не готов к этому, так сказать, духовно. Ну вот еще одно свидетельство есть, тоже об обычае. Цитирую, «Здесь есть такой обычай, что тех, которые приступают к крещению в течение 40 дней поста, ранним утром заклинают клирики, как только бывает утренний отпуст в воскресенье. И тотчас поставляется кафедра для епископа в Большой Церкви, и все приступающие к крещению, как мужи, так и жены, садятся вокруг епископа. Отцы же и матери стоят. Точно так же из народа желающие все сходятся и садятся, но только верные. Оглашенные туда не входят, когда епископ поучает их закону. И так, начиная от бытия, в течение этих 40 дней он проходит все Писание, сперва излагая телесно, а потом разрешая его духовно. Точно так же они в эти дни поучаются и в воскресенье обо всем, относящемся к вере, и это зовется оглашением. И когда исполнится 5 недель от начала поучения, тогда они получают символ. Смысл этого символа в отдельных словах епископ изъясняет им». Вот как серьезно готовились к крещению. Не просто вот сейчас ведь нередко случается, приходит креститься и спрашиваешь, зачем вы крестите ребенка или зачем вы крестите сам, редко-редко могут ответить на этот вопрос так вразумительно, для чего же все-таки принимает крещение. Чаще там отвечают, не болел, говорят там, ну, у нас так все крестились, все крещенные, я хочу быть крещенным. А что дальше? Как ты будешь дальше жить, если ты и символ веры, эти словосочетания слышишь первый раз? А вообще-то оглашенный, то есть тот, кто вот готовится к крещению, должен понимать все 12 членов символа веры. То есть смысл всех догматов, которые в символе веры имеются. Поэтому вот огласительные беседы, они чаще всего и объясняют вот все 12 членов символа веры. Оглашение взрослых, да, взрослые и отроки, подростки, скажем, да, начиная с 7 лет, желающие креститься, они допускаются после их испытания искреннего желания оставить прежние заблуждения, греховную жизнь и принять православную христианскую веру после оглашения, то есть научение веры Христовой. Это касается и нынешнего времени. Что относительно детей, то оглашение тоже совершается, но тогда за ребенка отвечают восприемники, ну или мы называем их крестными, да. Тот, кто желает креститься из взрослых, да, он как бы отделяется от общества уже вот неверующих и принимает, нарекают им христианское имя, и совершается 3 оглашения. В первом оглашении желающий креститься, он исчисляет свои заблуждения относительно истинной веры. Ну, так оно бы должно быть. Конечно же, это, ну, достаточно редко делается, но тем не менее, изъяснять желание, что ли, жить по-христиански обязан делать, конечно, каждый вступающий на этот путь. Исповедуются догматы православной церкви, читаются клятвенные обещания, отвергаются от прежних заблуждений, да, принимая догматы православной церкви. И 3-е оглашение и над взрослыми, и над младенцами совершается. В нем отречение от дьявола и сочетание Христу. Обычно священник спрашивает, сочетоваешься ли Христу, или там отрекаешься ли от сатаны, всех дел его, служения его и гордыни его. И тогда, значит, тот, кто взрослый, отвечает сам, а за младенца отвечают крестные, они говорят, да, отрицаюсь, и отрицается от сатаны, и сочетается Христу, читает символ веры. Это очень важно. И тоже вот удивляешься, когда вот задаешь этот вопрос канонический, который и должен звучать, да, отрицаешься ли сатаны всех дел, и всех служений его, всех ангелов, и всех гордыни его. И какой-то почему-то вызывает улыбку, там они отворачиваются лицом к западу, там как будто это так весело. Это совершенно не весело, это серьезно. Ты даешь клятвенное обещание, что ты отрекаешься от сатаны, что ты сочетаваешься Христу. Вот спрашивает священник, сочетаваешься Христу? И он трижды отвечает, сочетаваюсь. Потом, веруешь ли ему? Он говорит, что верую ему, яко царю и Богу. Вот это все не пустые слова, он должен понимать то, что он произносит. И вот читает символ веры. Если младенец, понятно, что сам читать не может, за него читает крестный и берет на себя вот это обязательство. То, что сейчас он прочитал вот в этом символе, он донесет, он будет воспитывать младенца в вере христианской, в понимании всех догматов христианства. А какие они и как происходит крещение, мы расскажем в следующей передаче. Храни вас Господь!
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

Понятно, что это таинство было установлено самим Иисусом Христом незадолго перед его вознесением на небо. Он дал заповедь апостолам сначала.

0: Православный календарь.
1: 2 августа церковь вспоминает пророка Илию, преподобного Авраамия Галичского, священномученика Иоанна Стеблин-Каменского, преподобномученика архимандрита Тихона Кричкова. Священномученик Иоанн Стеблин-Каменский родился в 1887 году в Санкт-Петербурге в дворянской семье. Иван выбрал карьеру морского офицера. Он служил на флоте до лета 17-го года, а позже не раз участвовал в научных морских экспедициях. С 19-го года жизнь Стеблин-Каменского была связана с церковью. Сначала он служил псаломщиком, а потом стал священником. В 24-м году в Петрограде активизировалась приходская жизнь и деятельность православных братств. Чтобы положить этому конец, ОГПУ арестовало около 40 человек, духовенство и мирян. Отца Иоанна обвинили в том, что он объединил вокруг себя верующих, организовывал встречи на квартирах. Его приговорили к 3 годам заключения в Соловецком концлагере. Затем он был сослан в Воронеж. Там отец Иоанн организовал сбор помощи заключенному духовенству и их семьям. Священника снова арестовали в 29-м году. Его обвинили в занятии деятельностью, подрывающей авторитет и мощь советской власти. Последовал новый срок на Соловках. В 30-м году против Стеблин-Каменского в Воронеже было заведено новое дело. Его с группой духовенства обвинили в участии в монархической организации. Протоиерей Стеблин-Каменский был расстрелян.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Игорь Юрасов, Софья Даниева и Александр Саркисян. Текст читает Елена Дементьева.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуй, София. Здравствуй, Александр.
4: Здравствуйте, батюшка.
5: Здравствуйте, батюшка. Благословите.
3: Бог благословит.
5: Спаси, Господи.
3: Сегодня мы с вами очередно встречаемся, и в этот раз мы с вами продолжим разговор о апостолах, об их проповеди и их славной кончине.
6: Святой апостол Филипп проповедовал в ассийских странах вместе с апостолом Варфоломеем и сестрой своей Мариамией. Во Фригии, провинция Малой Азии, в городе Иреаполе, принял мученическую смерть, был распят вниз головой.
4: Отец Игорь, про апостола Филиппа очень мало написано в Евангелии. Он тоже творил чудеса?
3: Несомненно, все апостолы, кроме Иуды, естественно, да, они после воскрешения, после Пятидесятницы бросили жребий, куда они должны, в какую страну идти для проповеди. Естественно, они шли, и они встречали враждебное общество, которое совершенно не готово и не хотело их принимать. И в этот момент обилие чудес было как из рога изобилия, так можно выразиться, да? То есть действительно, потому что кто бы стал слушать эти слова? Ну, кто бы стал слушать, что Бог пришел в образ какого-то обычного плотника, там, незнатного человека, что вот он творил чудеса, что его взяли и распяли, но он все равно воскрес. Какой бы человек в это смог поверить? Но когда апостол творил чудо, воскрешал мертвого человека, исцелял какого-нибудь человека, который был неизлечимо болен, которого все знали, например, долгое время, который там долго страдал, например, да, то они понимали, что вот этот человек обладает какой-то силой. И если он уже говорит, то значит, надо прислушаться. Поэтому именно вот первое, что было, это чудеса привлекали людей. И только потом уже слово, которое было, слово с благодатью. Вот, потому что сердца их сразу прожигались этим словом и откликались на это. Потому что мы знаем, что куда апостол не придет, какого не посмотрим апостол, так оно и было. Либо чудо совершит, либо еще какое-то действие необычное, да. Вспомнил апостола Павла, который прибыл на остров, там змея его укусила, все ждут, вот он умрет, а ему ничего. Ах, раз ему ничего, значит, он какой-то необычный, чуть ли не богом хотели признать его, да. И вот таких историй у каждого, опять же, пишем их книг, пожалуй, наверное, не было писца, который шел бы за ними записывал, поэтому, может быть, мало дошло. Но, тем не менее, мы по крупицам, по преданию, что-то нас доходит, и мы видим, действительно, что и апостол Филипп тоже отличился тем, что, по крайней мере, что до нас дошло, да, воскресило мертвого ребенка, скажем, да, была история. Господь дал им такую силу. Что говорить? Господь дал им ту силу еще до того, как они стали епископами. Да? Помните, он говорит, идите, не берите с собой на проповедь, когда послал их, идите, Евангелие несите, мертвых воскрешайте, больных исцеляйте. И они пришли и были поражены, что действительно это все происходило. Вот. А тут уже они не просто благословение получили, они были окрылены, да, силой Святого Духа, который был в них, который сошел и почивал на них. Да? То есть они уже творили силу Святого Духа. Святой был с ними и совершал эти все, по их молитвам, вот эти чудеса. Но потом жёг сердца людей глаголом Божьим.
4: Спасибо, Господи, батюшка.
6: Святой апостол Варфоломей, Нафанаил, проповедовал сначала вместе с апостолом Филиппом в Сирии и Осии, затем был в Индии и перевел Евангелие от Матфея на индийский язык. Потом проповедовал в Армении, где принял мученическую кончину в городе Альване. По одним сведениям, он был распят вниз головой, по другим был запорот до смерти.
5: Батюшка, правда ли, что апостол Варфоломей был распят дважды?
3: Да, действительно, предание нам об этом рассказывает. И апостол Варфоломей с апостолом Филиппом, они проповедовали недалеко друг от друга, и по Божьему откровению апостол Варфоломей пошел в тот же город, Иераполь, где проповедовал Филипп в помощь ему. И вот от их проповеди они там исцелили слепого человека, который 40 лет, по-моему, был слепой. Через это чудо, опять же, привлекли много людей к себе. Они, когда услышали, что творят чудеса, пришли со всякими болячками своими, они всех исцеляли и имели власть над сердцами, над умами, что вызвало ревность у язычников вот этих, да, у жрецов, которые во главе с правителями их поймали, судили и приговорили к смертной казни через распятие. И они это совершили. И вот во время этой казни апостол Филипп умирает. Но мы не знаем, сколько времени прошло с момента казни, да, но произошло чудо. Не чудо, а вернее, Божье попущение. Свершилось землетрясение. И люди поняли, что это за эту казнь, да, которую они встретили над невинными людьми. То есть они пришли, исцеляли, делали благие дела, но их распяли. И они пришли, сняли со креста. Филипп уже был мертв, а Варфоломей был жив. Вот, и он продолжил жить, свою проповедь, и потрудился в этом месте, пошел еще дальше, и уже на новом месте, на месте его проповеди, на новом месте он, опять же, был за свою деятельность, за Евангелие, был, опять же, пойман, осужден и дважды распят. И, опять же, не на обычном кресте, как апостол Петр, головой вниз. То есть вот мы видим, да, разные были кресты, и не только апостол Петр, не только апостол Андрей, да, но и вот и Варфоломей тоже посчитал себя недостойным. Не знаю, знали ли они о смерти других апостолов к этому моменту, что вот они так же, или это вот их просто наитие сердце такое было, попросить, чтобы распинали не ко Христа. Тут вот не могу сказать, но тем не менее, вот мы это, факт мы видим, кресты были иные, нежели чем у Спасителя.
5: Спаси, Господи, Божика.
3: Во славу Божию.
6: Святой апостол Фома Близнец проповедовал во многих азиатских странах, дойдя до Индии, где принял мученическую смерть за Христа. Он был прободен копьями, а затем усечен мечом.
4: Батюшка, скажите, пожалуйста, мы знаем, что Фому называют неверующим, и знаем, почему, с какими обстоятельствами связано это наименование. Но почему его называют Близнец?
3: Вопрос очень часто задаваемый и вопрос, на самом деле, насущный. На самом деле, настоящее имя апостола Фомы было Иуда. Фома — это прозвище. И прозвище, которое дали ему никто иной, как сами апостолы. А Близнец, потому что он был очень похож на Спасителя внешне. И их иногда даже путали. Люди, которые мало знали, да, то есть они иногда к Фоме обращались как к Спасителю. Они над ним подшучивали, и в итоге получилось такое прозвище. А вот по Фому неверующего я бы с вами немножко не согласился. Опять же, сейчас объясню, почему. Если мы Евангелие читаем, то мы помним, что не только Фома не поверил. Все апостолы, абсолютно все, не поверили. К ним пришли жены-мироносицы, говорят, видели ангела, который нам сказал, что Христос воскрес. Не поверили. Пришли два путника из Эммауса, с которым Христос беседовал, которые они уже узнали в преломлении хлеба, возвращаются с радостными, с горящими сердцами. С нами Христос разговаривал, мы по пути шли, не поверили. Так почему же тогда только Фому называют неверующим? Почему у нас только из всех апостолов только Фома остался неверующим? Объясню, почему, опять же, да? Почему так вообще произошло? Вот после всех этих событий, после всех известий о том, что Господь воскрес, они собираются в горнице, а Фомы с ними нет. Им является Христос, дверьми затворенными. Как же написано, они затворили двери страха ради иудейского, до сих пор еще боялись. Потому что еще Пятидесятницы не было, Дух Святой не сошел. И Христа еще лично не видели. Вот он является, они думают, что он призрак, испугались, да, он их убедил, что он не призрак, попросил его поесть. И они потом рассказывают Фоме, видели их Господа, к нам явился. А он говорит, не поверю, пока не вложу руки свои, ну, знаем, да, вот эти слова. Так почему же не поверил? Именно по той причине, что он был близнец. Он сам знает, что такое внешнее сходство. Он сам на своем личном опыте, никто такого опыта, кроме него, не знал. Потому что лично к Фоме обращались неоднократно, как к Спасителю, думали, что это именно он. Просто потому, что он был похож. И поэтому здесь у него зародилось сомнение. Возможно, они там были в таком состоянии, что приняли какого-то другого человека за Христа. Как меня принимали за него в течение земной его жизни. Вот такого опыта не было ни у кого. Поэтому он и говорит, что пока я не убежусь, что вот эти раны при нем присутствуют у этого Спасителя, пока не знаю, Спаситель он или нет, да, о ком вы говорите, скажем так, ученики, пока раны не увижу, ни ему веры. Вот поэтому, когда Господь является, он говорит, возьми руку свою, вложи в раны мои, в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. То есть Господь говорит о том, что да, вот убедись. Конечно же, это уму непостижимо, что он достаточно было этих слов, и он падает на колени и признает его. Это единственное место в Евангелии, где Господь называется Богом, Сыном Божьим, да? «Ты Господь мой и Бог мой», — говорит Фома. Нигде больше. Так вот явно такого свидетельства нет. И если мы вернемся вообще к Фоме, то это действительно, о нем очень мало написано, но все его эпизоды, которые касаются Фомы, они все очень такие значимые. Те слова, которые он говорит. Вот пусть это будет домашнее задание наших радиослушателей, пусть они, когда будут читать Евангелие, обратят внимание на те моменты, когда речь идет именно о Фоме, какие слова он говорит. они все с каким-то особым смыслом. То есть там буквально 2-3 раза всего его касается. Он так незаметно проходит у нас в линии всех апостолов. Больше, конечно, на первый план выходит Иаков, Петр, а Фома немножко в тени. Но когда появляется, он всегда по какому-то существенному делу, его реплика всегда очень важная. Так же здесь, как исповедание, да? «Ты Господь мой и Бог мой», это прямое исповедание. Да, то есть, когда Христос спрашивал апостолов, а за кого меня почитаете? Одни говорят, вот там, за кого люди меня предпочитают? Да, одни там за пророка, другие там, за восставшего там, какого-то святого, еще за кого-то. А вы за кого меня почитаете? То есть, это было, скажем так, не то, что исповедание, это было некое предположение. Ну, за кого меня предполагаете, кого вы перед собой видите? А здесь было именно исповедание. То есть, это четкое исповедание, потому что он убедился, он вот этим явлением, увидев эти раны, он точно знал уже, что это Бог и Господь. Поэтому он именно так исповедует. Поэтому к Фоме нужно относиться все-таки. Пусть он вошел, конечно, в простонародье, да, неверующим Фомой, но если мы посмотрим, все были неверующие. И Фома был не самый неверующим из всех, да, когда мы вот это вот рассмотрим, эту ситуацию, у него было четкое основание, почему он не поверил. Не потому, что он был такой жестокосердный, там, как Господь, да, почему такие жестокосердные, что не верите свидетельству моего воскрешения. То есть он говорит о жестокосердии, про Фому такого не говорит. Он просто говорит, что блаженны те, кто будут веровать, не увидев меня. То есть это такое похвала нам с вами, которые Христа не видели, но все-таки веруем.
4: Спаси Господи, батюшка, сейчас как раз все стало наконец-то на свои места, ну, в отношении Фомы.
6: Святой апостол-евангелист Матфей проповедовал долгое время в Иудее, а затем во всей Эфиопии. Нынешняя Абиссиния, Нубия, Кордофан, Дарфур и другие. Он был убит мечом в одном из городов Эфиопии. Святой апостол Иаков Алфеев проповедовал в Сирии, Египте и других различных странах. В одной из них был распят на кресте, приняв мученическую смерть за Христа. Святой апостол Иуда Яковлев, Фадей или Левей, проповедовал в Иудее, Галилее, Самарии и Идумее, в Аравии, Сирии и Месопотамии. В Араратской стране был повешен на древе крестном и расстрелян стрелами.
5: Батюшка, вот как так Святой Дух подействовал на апостола Матфея? Ведь мы знаем, что он был мытарем, а значит, скорее всего, не бедным человеком. И он по одному только слову Спасителя оставил все и за ним последовал. Вот как это так?
3: Ответ на этот вопрос есть. Давайте посмотрим, кто такой был мытарь. Да, это сборщик подати, налоговый, скажем так, который работал в пользу языческого государства, враждебного, поэтому презирал всем народом. Помимо этого, они еще грабили народ. То есть они, помимо того, что должны были, еще накладывали сверх для себя, для своего обогащения. Поэтому их не любили. И совесть их, конечно, обличала в этом. Совесть — такой инструмент Божий, который действительно обличает любого человека за его грехи. Она вопиет, она подсказывает, и голос совести, как бы мы там ни старались заглушить, он все равно будет звучать. И он понимал, что он неправильно делает. И он понимал, за что его не любят. Вот какой момент такой есть? Пока человек на него нападает, на него агрессивно настроены, он в ответ агрессивен. Но когда появляется человек, который совершенно не агрессивен, вдруг он к нему проявляет милосердие, терпение, любовь какую-то, да, уважение, знаки, да, то это растапливает совершенно вот это вот жестокосердие. И здесь так произошло. Он слышал прекрасно об Христе. Да все слышали же к этому моменту о Христе. И вдруг этот человек приходит и обращается к нему. Он его не презирает, он его ни в чем не упрекает. И вот это вот человеческое отношение, оно, конечно же, очень взволновало Матфея. Он все бросил, пошел за ним. То есть его сердце было готово. Оно было не нечистое, оно было, да, запятнано всякими грехами, жадностью, воровством, обманом, да, опять же, досаждение своим соплеменникам. И вдруг этот святой человек обращается к нему как с равным. Это было просто поразительно для него. Поэтому достаточно было всего лишь одного слова. Потом вспомним, да, слово Христа было силой и благодатью. Помните, когда был такой момент, когда Синедрион послал целую комиссию, чтобы уловить за Христом его слова, там, да, донести. И когда они вернулись, говорят, почему без Христа, почему не связали его, не пришли? Они говорят, ни один человек не говорил так, как он. То есть, понимаете, даже те, которые шли к нему с негативом, ощущали силу и благодать, исходящую из его уст. Поэтому эту силу благодати ощутил, конечно же, Матфей. И она пробивала любую защиту, любую как бы агрессию, да. Тем более Христос ни на кого агрессивно не смотрел. Не так, как смотрели книжники и фарисеи. Помните, когда он вошел в его дом, они говорят, смотрите, с кем он ест и пьет. Он разделяет трапезу с этими негодяями. А Господь сказал, я пришел исцелить не здоровых, а больных. И действительно, вот это вот врачевание, очень кроткое, смиренное, простое, перевернуло душу не только Матфея. Мы знаем еще одного мытаря, да, который точно так же по этому же Слову Божию принял его в дом, стал его учеником. Понимаете, вот что значит кроткое доброе слово. Поэтому вот так вот сила благодати Иисуса Христова и его кротость творили чудеса и с таким закоренелым, ну, скажем так, условно говоря, не преступником в чистом виде, потому что с точки зрения римского права он был не преступником, он был законный представитель, сборщик податей, да, но в моральном понимании именно, конечно же, преступником перед своим народом в первую очередь. И вот Господь одним простым словом, простым обращением, теплым таким сердечным, спас его, изменил его и сделал своим учеником, своим апостолом.
5: Спасибо, Господи, Божечка, за ответ.
6: Святой апостол Симон Зелот, или канонит, проповедовал в Мавритании и в Африке. Был также в Англии, раньше называвшейся Британией. За проповедь веры Христовой он был распят на кресте, по одним сведениям в Грузии по повелению иверийского царя Адерке, а по другим сведениям в Персии.
4: Отец Игорь, вот Серафим Слободской пишет, что апостол Симон Зелот был распят или в Грузии, или, по другим сведениям, в Персии. А мы с Александром были в паломнической поездке в Абхазии, и нам показывали в районе Нового Афона место гибели, мученической кончины святого апостола Симона Зелота, и даже место, где остался отпечаток его стопы, вот, и Абхазию считают местом проповеди Симона Зелота. Где же все-таки он закончил свою жизнь? И был ли он в Абхазии, проповедовал там? Или как бы это вопрос такой открытый, поскольку тогда понятно, что какого-то точного, наверное, летописания, да, и как вы уже сказали, что за апостолами никто не ходил и не записывал каждое их действие. Можем ли мы считать вот святую Абхазскую землю местом проповеди?
3: Лично мне, конечно, можем. Скорее всего, так оно и есть. Вообще, если мы начинаем смотреть, где проповедовал какой апостол, то мы сейчас возьмем карту географии и этих мест не найдем. Ну, по сути своей, да, потому что очень много чего изменилось, и сейчас мы можем добавить только на месте нынешней, например, Турции, да, или еще какой-то другой области. Когда писал Слободской свой текст своего закона Божия, я просто не знаю, возможно, уже тогда Абхазия входила в состав Грузии. Помните, она же до какого-то времени она была в составе Грузии?
4: Точно.
3: Поэтому, может быть, поэтому он написал так.
4: Угу.
3: Я вот это, наверное, специально, конечно, не изучал. Это мое сейчас предположение. Вот. А сейчас Абхазия, она, ну, они отделились, да, они, собственно, как бы государство считают не всеми там признанными, скажем, государством, но тем не менее. Поэтому мы видим, и пещеру показываю, да, и источник, который по преданию, да, извел Симон, потому что там страна очень жаркая, климат очень такой жаркий, и воды пресной действительно не хватает. То есть вот это забил источник, вот эта вот пещера, которая с ним была. Более того, в Абхазии есть очень много мест прекрасных. Там это место третье обретение главы Иоанна Предтечи есть. Также есть монастырь Каманы, в котором лежит гроб Иоанна Златоуста. Когда он прибыл в ссылку, вот именно в этих местах он находился и там принял кончину. И уже впоследствии, после своей смерти, его тело было перевезено, из почечни погребено уже в городе Константинополе. Поэтому Абхазская земля – это очень древняя земля. Я вам даже больше скажу. Когда был один из Вселенских соборов, один из абхазских епископов присутствовал на нем. Я просто сейчас не помню, какой, третий или четвертый был. Но вот, понимаете, то есть это очень древняя земля. Древняя, просвещенная раньше, чем на Руси, да, то есть приняли христианство. Поэтому Абхазская земля – это прям вымыленная апостолами. Симон Зелот в том числе. Имеет
4: спасибо,
3: вот, вот такую вот историю. Ну и Грузия, конечно, тоже земля святая. Сами знаем мы все прекрасно равнопосленную Нину, которая там, Нино, которая проповедовала Евангелие там. Много святых и грузинских есть, несомненно. Поэтому, если брать Грузию, скорее всего, наверное, просто тогда Абхазия входила в состав Грузии, и он не разделял их.
4: Спасибо, Господи, батюшка.
6: Святой апостол Матфей, избранный из числа 70 на место отпавшего Иуды, проповедовал в Иудее и во внешней Эфиопии. Возвратившись в Иудею, принял страдания за Христа, будучи сначала побит камнями, а затем обезглавлен.
5: Батюшка, мы знаем, что апостол Матфей был жребием избран 12-м апостолом на место отпавшего Иуды. Почему было так важно восстановить это число?
3: А это было очень важно, действительно, потому что еще прежде своей Христос сказал апостолам, что они будут судить 12 колен Израилев. Один апостол отпал, то есть это число должно было быть восполнено. 12 колен, 12 апостолов.
5: Спасибо, Господи.
3: Да, пожалуйста.
6: — святой апостол-евангелист Марк из числа 70, спутник и сотрудник апостола Петра, проповедовал также на берегах Адриатического моря, принял мученическую кончину в Александрии. Святой апостол-евангелист Лука из числа 70, спутник и сотрудник апостола Павла, проповедовал затем в Ливии, Египте, Фиваиде и Фивах, окончил свои подвиги мученической смертью.
4: Батюшка, святые апостолы Марк и Лука стали спутниками первоверховных апостолов. Послужило ли это причиной того, что их Евангелие вошли в число канонических?
3: На самом деле, число канонических книг Нового Завета входили не по приближенности к тому или иному святому, конечно же, в первую очередь, а по его содержанию, раз, да, по его чистоте веры, которая там излагалась. Вот это были такие два главных критерия. То есть православие, да, и подлинность того, что там было написано. А подлинность была доказана таким образом, что ни один из живущих и слышавших эти послания апостолов, никто не возразил голоса против этого послания. То есть это молчаливое, как бы, да, то есть не возражение, говорит о том, что там все верно. Хотя мы знаем, да, дотошные пытливые ума, особенно из неверующей среды, иногда находят несостыковки какие-то, что вот видите, один апостол пишет, что вышел один бесноватый, другой апостол пишет, что было два бесноватых, они друг другу противоречат. Для нас это не противоречит, а доказательство того, что они писали не под копирку какую-то, да, они писали сами. Вот. И на каждое возражение есть аргументированное возражение или объяснение того или иного места. Поэтому действительно Марк был спутником апостола Петра, фактически это была стенография его проповедей. А Лука ходил вместе с апостолом Павлом и насыщался его богословием. Апостол Павел действительно был выдающимся богословом своего времени. Ну, и, по сути дела, и нашего, потому что мы все учимся на его посланиях.
4: Спасибо, Господи, батюшка.
6: Святой апостол Иаков, праведный, из числа 70, первый иерусалимский епископ, поставленный самим Господом. Он именуется братом Господним. По преданию, он был сыном Иосифа Обручника от его первого брака. Святой Иаков был сброшен иудеями с крыши Иерусалимского храма, а затем убит ударом по голове. Это было около 62 года. Святой апостол Иаков первый изложил чин божественной литургии, которая и положена в основу совершаемых теперь литургий святых Василия Великого и Иоанна Златоуста. Литургия святого апостола Иакова и теперь совершается в Иерусалиме в день его памяти.
5: Батюшка, вот апостол Иаков Праведный был первым епископом Иерусалима. Что значит поставленный на это место Богом?
3: Касательно этого вопроса могу, наверное, только предположить, что, скорее всего, поскольку на место Господа поставлен, то, наверное, Господь просто ему явился, да, и было какое-то некое откровение, после которого он пошел на это служение, да, служение сложное, скажем так, оно опасное было, потому что город Иерусалим, город, где были евреи, жили чистокровно, которые ненавидели уже Христа, соответственно, и всех его учеников, поэтому быть епископом города Иерусалима — это такая особая и честь, и опасность в том числе.
4: Батюшка, апостол Иакова мы знаем как первого литургика. Ну, люди, которые были на богослужении, понимают, что часть литургии современной, она сформировалась гораздо позже, чем время, когда жил апостол Яков, потому что символ веры, например, да, сочиняли не один год, да, на разных вселенских соборах. Другие части литургии тоже, они добавились позже. Вот если анализировать литургию апостола Якова и современную, что общего можно найти? Вот что осталось со времен еще апостола Якова, брата Господня, вот в той литургии, которую мы имеем возможность слышать сегодня и участвовать?
3: Вопрос очень интересный. На самом деле, древние писания, апологеты, в том числе веры, они нам приоткрывают, какая же там была литургия, например, да? И мы видим там, что там есть некоторые очень похожие направления, канва как бы, да, скелет, который неизменен. Вот скелет, он неизменен. А дальше нарастает мясо, там все прочее, тонкости, да, которые могут быть в разных местах немножко разные. Но главное было несомненно. То есть это была проповедь. Сейчас проповедь чем заменяется? Чтением Евангелия и апостолов. То есть предстоятель начинал с тем, что когда собирал собрание, экклесии, по-русски церковь в переводе, то есть когда собирались люди, то предстоятель, епископ, да, апостол в том случае, он произносил поучение, он рассказывал из жизни Христа, давал толкование. А после этого совершалась молитва на освящение, благословение чаши с хлебом, которая переосуществляла все тело и кровь Христова, и было причащение. То есть вот это как бы оно остается у нас, да? Хотя добавляется там символ веры, добавился там «Отче наш» молитву стали петь. Еще многие-многие-многие моменты добавились. Постепенно вход, великий вход, малый вход, да, часы добавились. Вот это все уже как бы естественным образом эволюционировало, если так можно сказать такое слово. Развивалось, да, то есть в течение времени. Добавлялось, что-то лишнее выкидывалось. Если быть точным, то даже истинное чинопоследие апостола Акла неизвестно. Очень много вариантов этого есть, да, то есть около 60, по-моему, если память не ошибается. Вот. Но главный смысл какой? Главное отличие вот для нашего современного человека, чтобы вот он заметил в первую очередь, то, что как происходит причащение. Причащение происходит по самому древнему чину, то есть причащались прямо из чаши. Тело давали отдельно, кровь Христова отдельно из чаши прям. То есть подходил человек, ему давали частичку тела, он ее вкушал и давали чашу, прям пил. То есть в таком виде сейчас причащались только священники. И впоследствии эта практика была немножко преобразована, да, и тело стало погружаться в чашу, и уже напитанное кровью, да, уже преподносится верующим. Это осталось у Иоанна Златоуста и Василия Великого, да, как мы понимаем. И только вот именно литургия апостола Иакова, она раскрывает нам тот как бы древний чин. То есть причащались все вместе от одной чаши, одного тела, то есть по раздельности. Какие другие моменты? Ну, наш русский, да, прихожанин, может еще заметить такую вещь, что Евангелие читается не в алтаре на литургии, а износится на центр храма. Но на самом деле в Греции эта практика существует, в общем-то, на неизменном виде. То есть там, может быть, не в центре храма износится, она читается на амвоне, да, лицом к народу всегда. Потому что Евангелие — это Слово Божие. Слово Божие кому? Людям. Молитвы, которые мы совершаем во время богослужения, они обращены к Богу. Поэтому, когда мы молимся, мы смотрим на восток, а чтение Евангелия должно быть обращено лицом к народу, то есть от лица самого Господа. В Греции это до сих пор осталось, существует оно неизменной практике. Вот литургия апостола Акла тоже эту часть как бы отражает. Ну вот в нашей практике немножко вошла другая традиция, и есть свои собственные отличия, изменения. Даже литургию Иоанна Златоуста мы найдем отличие от литургии, совершаемой, например, в Греции в той же самой, понимаете? То есть это совершенно нормально, это совершенно как бы естественный процесс, потому что и хоть и превелик единообразие, но все-таки есть какие-то свои маленькие акценты, маленькие свои традиции местные, скажем так, которые на главное не влияют. Еще Тертуллиан говорил, да, в главном единственное, в второстепенном свобода.
5: Батюшка, вот все апостолы, как мы видим, прошли почти одинаковый путь. Сначала они были призваны Господом, затем они принимали его учение на протяжении времени, видели его страдания, смерть, потом воскресение, вознесение. Дальше на них сошел Святой Дух, они начали проповедовать, сами терпеть уже гонения и мучения, и в конце концов они были казнены и радовались своему отшествию к Богу. Является ли такой путь путем всех христиан, то есть от монахов и священников до мирян, или это исключительный путь, который проходит только пастыри Божии, равноапостольные апостолы?
3: Ну, история нам показывает, на самом деле, мучить в кончине претерпевали не только священнослужители, но и миряне, простые люди, да? То есть это говорит о том, что не только священникам такая участь положена, да? И мы знаем, что и священники свои кончины умирали, да? Там огромное количество. Нет, самое главное здесь вот что, что ко Христу мы идем тоже через крест. Но крест у каждого свой. У кого-то болезнь, у кого-то страдания, у кого-то умерщвление, да, неестественное, у кого-то терпение скорбей, но у каждого что-то свое. И тем не менее, войти в Царство Небесное, не зайдя на крест, невозможно. Вот это христианин должен помнить. Сразу вспоминается такой, знаете, эпизод из уже нашего советского прошлого, когда было гонение на священство, служителей, на священников, на епископов. Было судилище над ними, и к епископу одному обращаются и говорят: «А как вы относитесь вот ко всему этому, как вы вот на эту власть смотрите?» Он говорит: «Как на своих спасителей. Потому что они мне открывают дверь в Царство Небесное». Понимаете? То есть он понимал, что действительно его расстреляли там, то есть осудили, расстреляли. И он говорит: да, действительно, вот, и, может быть, я бы своими усилиями, да и не добрался бы до туда, не дополз бы, да, по своей там греховности какой-то, да, своей личной. Но вот эти люди, которые сейчас меня судят, которые мне грозят смертью, они мои спасители. То есть они меня практически впинывают меня в Царство Небесное, да. То есть за то, что я пострадаю за имя Христово. А за имя Христова может пострадать, даже заходя в автобус, да, там, что-то зашел верующий, перекрестился, на него кто-нибудь там это сразу гаркнет или еще что-нибудь, да, там. Потому что лукавый, он не любит проявление духовности, когда человек проявляет духовность свою, и всегда находятся его последователи какие-то, которые под его, скажем, подсказку начинают проявлять какую-то либо агрессию, либо еще что-то. Поэтому никто пусть не думает из верующих, если он стал верующим, что все пойдет гладко. Даже если не будет мучить кончины, но все равно своя Голгофа у каждого будет. Каждому даст Господь свой по его, опять же, силам, возможностям духовным и телесным.
4: Будем готовы. Спаси Господи,
3: будем готовиться, вернее сказать. Да.
5: Батюшка, спаси Господи за ответы.
3: Дорогие радиослушатели, на этом наше обозрение жизни и славных подвигов апостолов подошло к концу. Мы с вами прощаемся. До свидания.
5: До свидания.
4: Спасибо большое.
2: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимали участие священник Игорь Юрасов, Софья Даниева и Александр Саркисян. Текст читала Елена Дементьева.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Издательство «Фома» представляет книгу из серии «Настя и Никита». Ольга Вилейко. Псков, город-богатырь.
2: Дождливым вечером Настя и Никита играли с папой в города. Уселись на диван перед огромной картой и начали.
3: Москва.
4: Армавир.
3: Ржев.
5: Владивосток.
2: Через несколько минут Настя недовольно сказала.
5: Как-то неинтересно. Называем одни названия городов, а ничего про них толком и не знаем.
3: Согласен.
2: Папа одобрительно кивнул.
3: А давайте-ка играть не просто так, а с пользой.
4: Это как?
2: В один голос спросили Настя и Никита.
3: Ну вот, например, возьмем энциклопедию, и каждый пусть найдет там сведения о городе, который он назвал.
4: Вот здорово!
2: Закричал Никита, хватая толстую книгу с полки.
4: Чур я первый. Значит так. Минск. Город-герой. Столица Белоруссии.
3: Молодец.
2: Похвалил его папа.
3: А теперь мне на букву «К» нужно. Ну-ка. О, город Калач.
5: Папа, ну мы маленькие, что ли? Нет такого города.
2: Недовольно.

0: 1571 году для предотвращения татарских вторжений. А теперь, Настя, твоя очередь.
1: Это нужно назвать город-героя на букву «Ч»?
2: Растерянно спросила Настя, водя по карте пальцем.
1: А я такого и не знаю. Ой, вот он! Город Чоп.
3: Какой еще Чоп? Что за такое выдумываешь?
2: Возмутился Никита.
1: Действительно Чоп.
2: Обиделась Настя.
1: Не веришь? Так сам посмотри.
0: Есть такой город.
2: Успокоил Никиту папа.
0: А сейчас поглядим, чем он знаменит. Так, Чоп. Украинский город. Важный транспортный узел на границе с Венгрией и Словакией.
3: Значит, мне нужно найти город на букву «П».
2: Никита повернулся к карте. И тут в комнату вошла мама.
4: А можно я тоже поучаствую? Город Псков.
1: Псков?
2: Недоуменно покрутила головой Настя.
1: Давай, мама, ищи в энциклопедии. Что там про него написано?
2: Папа с мамой переглянулись и дружно расхохотались.
1: Чего это вы?
2: Обиженно протянула Настя.
0: Да просто ты забыла, что наша мама в Пскове родилась и выросла,
2: пояснил папа.
0: Она о нем знает столько, что до утра рассказывать может. А ты говоришь, энциклопедия.
1: Правда, мам? Ты можешь рассказать нам о Пскове все-все-все?
4: Конечно,
2: сказала мама, устраиваясь в кресле. Если кто-то скажет вам, что все русские города похожи друг на друга, не верьте. С первого взгляда кажется, что так оно и есть. Одинаковые дома, магазины, клумбы, деревья, автобусы, рекламные щиты. Но это если только глазами смотреть. А можно ведь еще взглянуть сердцем. И тогда один город вдруг станет похож на румяную красавицу в кокошнике, другой — на богатого купца, третий — на заморского господина в завитом парике. А есть и такой, который похож на былинного богатыря. Широк в плечах, силен духом, славен победами и великими трудами. И зовут его Псков.

Живет Псков-богатырь на северо-западе России, по соседству с Латвией, Белоруссией и Эстонией. Одни говорят, что ему 1100 лет, а другие будто намного больше. Но на мир он глядит по-прежнему молодо, да и сам крепкий, каменный, сильный. У многих городов есть отцы-основатели. Санкт-Петербург построил Петр I, Ярославль – Ярослав Мудрый, Рим – Ромул. А у Пскова есть матушка. В незапамятные времена пришли на землю, где нынче Псков стоит, славяне-кривичи. Стали строить свои поселения. Главным городом у них был Изборск. Но вот однажды проезжала как-то по Изборскому княжеству великая княгиня Ольга и остановилась на отдых у места, где река Великая сливается с рекой Псковой. А там высокий мыс. На мысу нехоженые леса. Место суровое, неприступное, да и день был пасмурный. Но вдруг разошлись ненадолго серые тучи, словно окошко отворилось в небесах, и через него упали на мыс 3 солнечных луча. Быть на этом месте граду великому и храму во славу Троицы повелела тогда княгиня Ольга. Сказано — сделано. Прибыли к высокому мысу строители, и вскоре появился на свет Псков-богатырь, застава земли русской. Рос он не по дням, а по часам. Очень быстро перерос город Изборск и стал в этих краях главным. 1000 лет назад жила великая княгиня Ольга, но память о ней по сей день хранится на Псковской земле. На реке Великой лежит остров, который делит реку надвое. Левая протока называется Ольгины Слуды. Так псковичи называют подводные камни, а правая — Ольгины ворота. А еще есть родник, Ольгин ключ. Говорят, умывалась когда-то в нем великая княгиня. В самом Пскове расположен Ольгин

Ольгинский мост, самый большой в городе. Имеется и Ольгинская набережная, где недавно выстроена часовня в честь основательницы Пскова. Да и сам Псков часто именуют Ольгинград. Все жители Пскова знают, княгиня Ольга – их землячка, родом из села Выбуты. Здесь сейчас стоит памятный камень, а рядом с Выбутами проводятся исторические фестивали Хельга. Так у скандинавов произносится имя княгини. На фестивалях все устроено так, как было во времена княгини. Участники его наряжаются в старинные костюмы, состязаются в стрельбе из лука и шуточных боях строй на строй, готовят угощения по древним рецептам, поют народные песни.

У Пскова богатыря герб в лапах, словно щит, держит два барса, а на щите тоже изображен барс. Почему вдруг барсы? Ведь в псковских лесах эти звери не водятся. Просто псковичи такие же храбрые, как этот чудный зверь. Много врагов они победили, кто бы ни приходил с огнем и мечом на их земли. И не мудрено, Псков был одним из самых больших и богатых городов Европы. Он так поражал иностранцев, что его сравнивали с Парижем и Римом. А один немецкий летописец 600 лет назад записал: «В Германии нет города, равного Пскову». Псков даже собственные монеты чеканил. С одной стороны князь Давмонт, покровитель города, а с другой – барс. А ведь в ту пору только три русских города, кроме Пскова, имели свои монеты – Великий Новгород, Тверь и Москва. Вот почему очень многим хотелось завладеть Псковом. Приходилось псковичам обороняться, прогонять захватчиков. И настолько часто случались на их город набеги, что даже поговорка родилась: «Год воюем, год горим, год торгуем». Наравне с мужчинами свой город защищали и женщины. Поэтому Псков был единственным русским городом, где в прежние времена можно было встретить женщин, одетых в мужское платье. В такой одежде воевать удобней. Правда, сразу не понять, почему у барса на псковском гербе язык высунут. Но если взлететь над городом высоко, как птица, сверху видно. Тот мыс между двух рек, с которого Псков начал строиться, длинный и заостренный. Не дать не взять язык. Тысячелетиями Псков показывал этот язык недругам-захватчикам, мол, попробуйте-ка меня взять. Где уж вам? Ведь первым делом строители возвели на мысу мощную крепость. Называется она Псковским Кремлем, но сами псковичи именуют ее Кром. Это от того, что стоит крепость на самом кончике этого языка, на кромке. С двух сторон Кремль защищен реками, а с третьей — глубоким рвом, который называется Гребля. Белые стены Крома настолько толстые, что по ним запросто могли бы машины ездить, как по дороге. А еще там есть мощные башни с узкими окошками-бойницами, через которые во все стороны стрелять можно. Внутри Кремля никогда никто не жил. Здесь даже княжеских палат не было. Построен он был только для обороны от врагов. В специальных закромах, клетях тут хранился большой запас продуктов и оружия, чтобы защитники города могли выдержать долгую осаду. Запас этот в мирное время был неприкосновенным и охранялся специальными собаками, кромскими псами, а кража из клетей считалась страшным преступлением. Затем, когда вместо луков и стрел стали пользоваться ружьями, на Крому был построен пороховой склад. На тот случай, если враги преодолеют ворота, устроена в Псковской крепости ловушка – захаб. Слово это происходит от древнерусского глагола «хабить» – «хватать». На входе в этот длинный узкий коридор расположен подъемный мост, а на выходе еще одни ворота, прочные и надежные. Но дойти до них удавалось мало кому из врагов. Запустив неприятеля в ловушку, псковичи поднимали мост на металлических цепях, а на головы врага бросали бревные камни, лили кипяток и кипящую смолу. Назад врагам было не уйти, а увернуться в узком коридоре невозможно. В общем, не ходите с мечом на Русь.

Из-за частых нападений на город псковичи были очень осторожны и не пускали к себе кого попало. Сначала хорошенько выясняли, кто таков, откуда путь держит, да зачем в Псков прибыл. Зато званых гостей встречали с радостью, широко открывали ворота и въезжали почетные гости в Псков по улице, которая так и называлась – Званица. Характер у пскового богатыря и его жителей очень независимый. Пока город был молод, подчинялся он великому Новгороду. Но потом псковичи окрепли и стали сами себе хозяева, а Псков с той поры величают «господин Псков», младший брат Новгорода, и недаром. Города эти действительно были похожи, как братья, но не по внешнему виду, а по способу правления. Ведь и в Пскове, и в Новгороде всеми городскими делами управляла Веча. Что это такое? А вот что. В далекие времена в каждом городе правил князь. Когда старый правитель умирал, на княжение садился его сын, потом сын сына. Власть князя передавалась по наследству и была так велика, что никто не смел перечить его воле. Так было почти везде, но только не в Пскове. Этот город сам выбирал себе главу. Происходило это так. От каждой улицы и окраины на Вечевую площадь в Кром направлялся избранный человек, и получалось целое собрание – Веча. Все вместе на Вече решали важные вопросы. Как лучше укрепить город, где построить мост или церковь, кого казнить или помиловать, с кем в союз вступить. Именно Веча выбирала, кого из знатных людей позвать в город на княжение. Это было чем-то похоже на то, как сейчас мы президента выбираем. Только мы ставим крестик на специальной бумаге, избирательном бюллетене, а на Вече люди отдавали свой голос за будущего князя громким криком, голосом. Отсюда и произошло слово «голосование». Псковская Веча принимала решение, только если все прокричат в один голос, проголосуют единогласно. Избранный князь присягал на верность городу, целовал крест. Называлось это «посажением на стол», то есть на престол. Князь мог вести переговоры с князьями других земель, руководить обороной Пскова, но основные городские дела все-таки решались всем миром на Вечевой площади. И не по княжеской прихоти, а по собственному закону, псковской судной грамоте. Это был документ настолько же важный для Пскова, как теперь для нас Конституция. Тому же Вече могло запросто изгнать князя, если он действовал не на благо городу, а потом выбрать нового. Так и получалось, что не город служил своим князьям, а его князья служили Пскову-богатырю. Вольнолюбивые псковичи ни перед кем головы не склоняли, и будь перед ними хоть знатный боярин, хоть богатый купец, они даже шапок не снимали. Из-за этого обычая жители других городов считали, будто псковичи слишком важничают. Но те возражали: мы снимаем шапки лишь перед святыми, это значило в храме, перед иконами. А главным храмом Пскова был, конечно, Свято-Троицкий собор. Высокий, пятиглавый, выстроенный из белоснежных известняковых плит, Свято-Троицкий собор всегда был и до сих пор остается сердцем города. И Веча собиралась у его стен, и защитники Пскова шли на смертный бой после молитвы в соборе. Перед битвой псковские воины бросали клич: «Постоим, братья, за дом Святой Троицы!» В соборе хранились самые важные документы, летописи и городская казна. Здесь же висели боевые мечи двух святых князей – Всеволода и Давмонта. На тяжелом двуручном мече Всеволода выковано: «Чести моей никому не отдам». Эти слова стали девизом и самого города. Жители Пскова часто, закатав рукава и подпоясавшись, строили церкви, не похожие на храмы других городов. На псковских церквях каменные кружева-каемочки из квадратов и треугольников. Над окнами полукруглые валики, как изогнутые бровки, а крылечки особенные на двух толстых каменных столбах. Где еще такое встретишь? И все псковские церкви
белые-белые. Очень любят псковичи белый цвет за его чистоту и честность. В Пскове церковь есть на каждой улице, да и сами эти улицы часто называются именем храма – Ильинская, Преображенская, Вознесенская. А когда к Крому пристроили еще одно укрепление, Давмонтов город, то там сразу возвели целых 18 церквей. Для каждой псковской окраины и пригорода – свою. На маленьком участке земли получился целый городок из храмов. В прежние времена псковичи считали своим защитником святого, в честь которого на их улице выстроена церковь. А праздник этого святого отмечали сообща. Например, в Ильин день, вернувшись из церкви, жители Ильинской улицы собирались за общим столом. Каждый нес что мог. Один – пироги, другой – квас, третий – мед, четвертый – кашу или репу. И начинался пир горой. А соседи ильинских только бороды чесали и приговаривали: «Ничего, будет и на нашей улице праздник». И сегодня многие также говорят, присказка эта всем известна, но придумали ее именно в Пскове.

Псковичи вообще на выдумку гораздо, и все они делали по-своему, не как другие. И строили, и управляли городом, и иконы писали в собственных традициях. Даже разговаривали по-своему. По-русски, конечно, но с особенностями. Например, мы говорим «пойду за грибами», а в Пскове сказали бы «пойду к грибам», словно в гости. Есть у псковичей вовсе необыкновенные слова. Не похлебка, а похлебуха. Не ель, а егла. Не мелкий дождь, а моросечка. Но Псков не только славный воин и умелый строитель. Он еще и купцом был удачливым и искусным ремесленником. Через Псков по реке Великой часто ходили торговые суда из жарких стран в Северную Европу. И псковичи участвовали в этой торговле. Они продавали заморским купцам хлеб, меха белок, бобров и куниц, а псковский лен считался самым лучшим в Европе. На псковской земле было много пчеловодов, поэтому псковичи торговали медом и огромными кусками воска. В те времена воск был важным товаром и стоил дорого, ведь из него делали свечи. Торговая площадь, торг, в Пскове занимала огромное пространство. Там было почти 2000 лавок, клетей, амбаров и чуланов. Псковичи удивляли приезжих тем, что никогда не торговались и не старались обмануть покупателя ради своей выгоды. На прилавках торга раскладывали свои изделия и псковские ремесленники. Очень нравились иноземным гостям их удивительные изразцы, глиняные квадратики для облицовки печей, вроде современной кафельной плитки. Конечно, изразцы делали и в других городах, но в Пскове они получались красивее всех, с выпуклыми сказочными птицами, гибкими барсами и китоврасами, мифическими существами, похожими на кентавров. Изготавливали умельцы-гончары и глиняную посуду по особенной технологии. Брали сделанный на гончарном круге горшок, сушили, обжигали, как обычно, а потом клали в чан с опилками и коптили. Горшок становился черно-коричневого цвета. После этого его вынимали и чистили до блеска, лощили. Такая посуда называется черно-лощеная керамика. А псковички-рукодельницы вязали такие красивые рукавички, что и в наше время они ценятся. На знаменитых псковских варежках узоры необычные, самобытные. И птицы на них порхают, и цветы цветут, и сплетаются крестики с ромбиками. Сегодня даже в музеях устраивают выставки псковских варежек. Но особенно знамениты были мастера-литейщики из Пскова. Во все города Руси приглашали их лить колокола для церквей. Один из колоколов, отлитых на Псковщине, и сейчас звонит в Московском Кремле на колокольне Ивана Великого. Голоса псковских колоколов звучные, долгие, а их убранство очень красиво. С орнаментом из вьющихся стеблей, фигурок животных и людей, с двуглавыми орлами, виноградными лозами, витыми шнурами, с высокой короной. Короной у колокола называется переплетение колец, за которые его подвешивают на звоннице. В самом же Пскове главным колоколом долгое время был вечевой. Висел этот колокол на крому, на Троицкой звоннице, созывал народ на вече. Псковичи его очень любили, ведь он столетиями охранял их независимость.

Но наступили другие времена. Русь объединялась, и отныне все города должны были подчиняться воле московского князя. И вот приехал в Псков дьяк из Москвы и объявил: «Вечу не быть, вечевой колокол снять, посадником не быть, а быть в Пскове двум наместникам великого князя, а в пригородах по наместнику». В прежние времена к колоколам относились как к живым людям. Могли их даже наказать, отстегать плетьми или отправить в ссылку. Снятому псковскому вечевому колоколу отрубили корону, чтобы он больше не мог быть подвешен, и вырвали язык. Псковичи прощались со своим любимцем со слезами. Плакали все — и женщины, и мужчины, и старики, и дети. Колокол на санях вывезли в Москву, но туда он так и не доехал. А куда пропал — неизвестно. Но псковичи о нем не забыли и сейчас, через 500 лет, хотят отлить его заново. Современные псковичи чтут историю своего города. Они знают, без прошлого не бывает будущего, и поэтому стараются сохранить даже малейшие следы старины. Например, недалеко от Пскова, на берегу Чудского озера, есть деревня Самолва. Там расположен музей рыбацкого промысла и деревенского быта. Этот музей не государственный, как Эрмитаж или Третьяковская галерея, а частный. Стояло когда-то в Самолве пустующее старинное здание бывшей купеческой лавки. Старело, ветшало, рушилось. А потом его выкупила обычная женщина, привела в порядок и сделала не дачу или усадьбу собственную, а музей для всех. Экспонаты сюда люди приносят сами. И собраны в этом необычном музее предметы, которыми рыбаки Чудского озера пользовались в старину. Маячные фонари, береговые заколы, заборы из кольев и прутьев для задержания рыбы, неводы, как в пушкинской сказке о рыбаке и рыбке, а еще кованые сундуки, весы, отмеряющие пуды и унции, волки для глажения белья, эдакие деревянные утюги, прялки, громадные медные чайники на большую семью. Есть даже деревянная ступа, совсем как у Бабы-Яги. Полный дом удивительных вещей. О таких мы теперь только в сказках читаем. А по весне недалеко от Самолвы разыгрываются целые представления. Съезжаются сотни людей из разных уголков России, разбивают на несколько дней палаточный лагерь, переодеваются в костюмы средневековых рыцарей и русских витязей, садятся на коней верхом и в бой. Что же за события они изображают? Почти 8 веков назад напали на Русь рыцари Ливонского ордена. Псков принял один из первых их ударов. Так силен был враг, что не выдержала даже крепость Кром, и город был захвачен. Но не бросил его в беде старший брат Великий Новгород. Оттуда пришел со своей дружиной князь Александр Невский и освободил Псков. А потом новгородские и псковские воины объединились и погнали ливонцев прочь. Была ранняя весна, на Чудском озере лед еще стоял, хотя был уже не крепок. Вот на этом льду и победил князь Александр ливонских рыцарей. То великое сражение стали звать Ледовым. Псковичи вообще очень любят устраивать представления под открытым небом. На всю Россию известен необычный псковский театр «Карусель». Его спектакли проходят не на театральных подмостках, а прямо на улицах города. Над головами зрителей звездное небо. Слышен стук конских копыт. Свет прожекторов и огни костров освещают лица актеров. И звучат среди древних башен Крома, на берегах рек Великой и Псковы, сказания о княгине Ольге, об Александре Невском, о Псковском вече. Сказание о славном Пскове-богатыре, гордом и вольном, что шапку снимает лишь перед святыми иконами.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
3: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это радио «Образ», программа о наболевшем, в студии игумен Олег Осипов. Ну что ж, дорогие мои, поздравляю всех с Днем Крещения Руси и, соответственно, с Днем памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, который, собственно, Русь и крестил в 988 году. Так что более 1000 лет уже мы считаемся крещенными, с чем я вас и поздравляю. Но хотя поздравления эти достаточно относительные, если мы будем с вами разбираться по уму. Почему я так говорю? Но давайте сначала подумаем над тем вопросом, а что означает вообще быть христианином? Ну, вопрос несложный, да? И, казалось бы, ответ на него простой. Ну, это быть христианином, жить по-христиански. Тогда следующий вопрос. А что значит жить по-христиански? Вот, тут тоже как бы больших сложностей нет. Жить по-христиански – это значит жить по заповедям Христа. Вот кто живет по заповедям Христа, тот и христианин. Согласны? Думаю, никто спорить с этим не будет. А вот с этого момента начинаются самые сложности большие. Как же жить по заповедям Христовым, чтобы христианином быть не формально по факту окунания трехкратного в воду, там и начертания миром крестов на теле, а как быть по духу христианином? Вот именно жить по заповедям. Поскольку я думаю, что многие, да и раньше так было, считают быть христианином и жить по заповедям, это надо выполнять то, что церковь предписывает. Ну, там молитвы утренние, вечерние читать, посты соблюдать, в храм ходить, поклоны класть, там исповедоваться, причащаться и так далее. Так ведь многие считают. А вот если мы, так скажем, сделаем над собою, ну, не побоюсь этого слова, нечеловеческое усилие, возьмем в руки книжку одну древнюю, которая не то что тысячи там, более 2000 лет. И эта книжка «Евангелие» называется. И начнем ее читать. А уж если еще себя поднапрячь и еще взять, так скажем, не чисто одно Евангелие, а еще там другие книги, которые мы все в совокупности называем «Новый Завет». Я имею в виду послания апостольские, деяния апостольские. И это еще почитаем, то обнаружим на самом деле, что там отнюдь написано не о том, о чем мы с вами привыкли думать. Найдем совершенно другие, очень, я вам скажу, интересные вещи, о которых мы порассуждаем чуть позже, а сейчас у нас первый звоночек в студию. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Отец Олег, здравствуйте. Раб Божий Яков.
4: Спасибо, Господи, слушаем вас. С праздником.
5: Хотел вам задать вопрос, подготовил. А сейчас вот послушал ваши слова, и по ним возник совершенно новый вопрос, такой небольшой. Вот я по себе знаю и по другим людям, которые, например, читают Новый Завет, Евангелие, и подход такой. То, что совпадает с внутренними убеждениями человека, то, что понятно, то, что в унисон с человеком, да, он все это принимает, это является как бы подтверждением правоты человека, находящейся в Евангелии. А то, что не совпадает, ну, это откладывается в сторону, ну, это сложно, это трудно, это непонятно. То есть люди выборочно берут из христианства, из Евангелия только то, что им нравится. Вот, если можно, прокомментируйте это, объясните этот момент. А теперь вот тот вопрос, который я подготовил, если можно, второй. Можно?
4: Да, пожалуйста, слушаем вас.
5: Да, значит, человек в возрасте решил стать христианином. Ну, всю жизнь ничего не знал, очень много грешил, очень плохого людям делал всего. И вот он стал христианином. Человеку говорят, а вот надо сходить исповедаться, сходить в храм, на службу. Человек приходит, исповедуется, и священник отпускает человеку грехи. А у человека жизнь после этого становится всякие неприятности, проблемы, болезни, горе, скорби. И этот человек новообращенный рассуждает, как же так? Вот ладно бы, когда я жил без Бога, все было у меня плохо. А сейчас вот я живу по-божески, а у меня все плохо. Ну, кто-то ему может сказать, что, возможно, это расплата за твои грехи, которые ты за всю жизнь наделал людям зла. А человек отвечает, так мне же Бог простил грехи. То есть, если рассуждать по-человечески, то прощение грехов предполагает освобождение от наказания. Я понимаю, что такие прикладывать человеческие подходы к этим вопросам неправильно, и хотел бы от вас услышать что-нибудь вразумительное по этому вопросу. Заранее благодарен. Спасибо.
4: Благодарю за вопросы. Ну, то, что касается первого вопроса. Это, знаете, есть у нас такая тенденция, у ряда, скажем так, не у группы, не у большого коллектива, а у ряда прихожан в храмах, которые свой духовный путь начинают с поиска, так назову, подходящего священника. И вот к одному подойдут, зададут вопросы какие-то, чего-то. Ага. Послушают, как отвечает. Не понравилось. Пошли к другому. Опять вопросы те же задали, послушали, что отвечает. Не понравилось. Пошли к третьему, опять задали вопросы, ответил чего-то, не понравилось. К четвертому пришли, и, о чудо, этот батюшка сказал мне ровно то, о чем я думаю. Ну, допустим, решил я дом продать, и у меня твердое решение. Пошел брать благословение на продажу дома. Вот трех прошел, трое сказали. Там один сказал, не продавай, второй сказал, не знаю, а третий сказал, мое какое дело. А четвертый сказал, конечно, надо продать. Вот. И из этого, это я так условно говорю, конечно, не думайте, там вопросы разные бывают. Я просто условно говорю, как относится к этому. И вот четвертый батюшка сказал, продавай. Вот, совпало с моим внутренним желанием. Вот, значит, этот батюшка хороший, он сказал мне правильно. Не потому, что батюшка правильно сказал, а потому что я так думал, потому что мне этого хотелось. Понимаете, да, о чем речь? Вот бывает, что и к Евангелию, как вот вы говорите, относятся точно так же. Ищут там нечто подтверждающее мои собственные внутренние посылы. То есть жить-то я хочу как бы со Христом, ну, в кавычечках в таких, но при этом только в тех рамках, которые устанавливаю я сам себе. Вот... Беру и заповеди из Евангелия, там что-то как-то мне не очень. А вот ветхозаветные заповеди как-то мне ближе. Вот «не убей, не укради» – замечательные заповеди, я их исполняю. Я никого в жизни не убил и ни у кого ничего в жизни не украл. А в Евангелии написано, что не завидуй, не возжелай, так сказать, помимо того, что там жены и всего, что у брата твоего, там еще написано, что даже подумать о человеке плохо нельзя. И говорит, что кто брата своего назовет безумным, тот достоин гиены огненной. Как же так? Если я человека дураком назвал, это я уже все проклят получаюсь, гиену огненную. Нет, это не для меня, потому что там дураков на свете много, а я один такой хороший. Вот так. Так что это не по мне. А еще как же? Я ж такой хороший человек, я ж такой замечательный, я милостыню подаю, я в храм хожу, прочее. А тут оказывается какой-то мытарь, который там себя кулаками в грудь бил и говорил, что Боже милостив, будь мне грешнику, оказывается более праведный, чем тот самый фарисей, который все заповеди исполнял. Но это меня тоже как-то не устраивает. Я же тоже стараюсь быть как порядочный человек, христианин, и все выполняю. Неужели я плох? Да как же, нет. Вот все вокруг вон что делают, вон что, и то ничего, а я что? Вот. Понимаете, и получается, что Евангелие становится для людей некой ширмой. Когда жить-то по Евангелию и по заповедям-то не очень охота, но числиться христианином как бы надо. Чтоб чего там плохого не подумали. Я же верующий человек, у меня же там родители верующие тоже в храм ходят, и детей стараюсь к этому делу приучать. Но вот заповеди выполнять, которые Господь велит, чего-то вот нет. Я буду, так скажем, Евангелие это, как говорится, не себя под Евангелие делать и выстраивать, а Евангелие под себя настраивать. То есть не я буду меняться и становиться христианином, как положено, а Евангелие буду менять и трактовать так, как мне удобно, и так, как мне, ну, больше нравится. И вот если мы посмотрим, то большинство сект христианского толка, да что там говорить сект, можно больше, так сказать, на конфессии замахнуться. Католицизм тот же. Он же ведь тоже во многом начал подстраивать евангельскую проповедь под себя. Так как удобно это для них, для католиков. Вот ведь что. И отсюда и разделение церквей, и все, и дробление на секты, и так далее. Понимаете, какая вещь? То есть это прямой путь в сектантство, когда человек начинает из Евангелия брать лишь то, что ему нравится, то, что ему выгодно. И, в принципе, из Евангелия делают вот некую такую выгодную книгу и списывают за счет этого какие-то свои собственные недочеты, свои собственные огрехи жизненные. Так, например, это я вычитал ни много ни мало в автобиографии профессора-хирурга Пирогова. Слышали, наверное, такой был Пирогов, ну, который наркоз придумал, топографическую анатомию придумал. Слышали, наверное, да, Пирогов? Так вот, Пирогов написал два тома автобиографии. И вот в первом томе, второго у меня, к сожалению, не оказалось, мне его подарили в свое время, там интересный момент есть, где Пирогов, в общем-то, выступает как апологет. Он описывает, ну, вот тот период, когда он жил, что происходило в обществе. И там, в частности, буржуазия использовала фразу такую в Евангелии. Ну, слышали, наверное, там, где притча о талантах, то в конце этой притчи Господь такое делает как бы заключение, что имущему дастся, а у неимущего отнимется и то, что думал иметь. И вот, вот эти самые мелкие буржуа в свое время, в России, естественно, раз Пирогов пишет про Россию, вот, так вот наши российские буржуа мелкие, они использовали эту фразу евангельскую для того, чтобы оправдывать свои действия в отношении беднейших людей, что они их оббирали. И говорили, да, правильно, да, мы лишаем тут, в общем, нищих и того, что они имеют. Но это ведь мы не сами по себе это делаем, мы заповедь Божию исполняем. Он же вот велел, говорит, что имущим удастся, а у неимущего отнимется и то, что думал иметь. Мы, собственно говоря, и поступаем по заповеди, и в этом нет никакого греха. Значит, если мы оббираем там мошенничеством или еще какими-то методами вот этих вот самых нищих, делаем их еще беднее. Из нищих они становятся полностью неимущими. Понимаете, вот даже так к этому можно прийти, вот так, используя Евангелие, именно используя, не пользуясь им, а используя для своих каких-то даже корыстных целей. Поэтому еще раз говорю, что это прямой путь в сектантство, то, что вы говорите. Именно так рассуждают и так поступают сектанты всех родов и мастей. Ну и в католицизме, если мы будем разбираться в некоторых вещах, там, так сказать, поглубже, мы тоже нащупаем такие моменты. То же, что касается вашего второго вопроса, что человек решил жизнь свою поменять, а потом обнаружил, что ничего не поменялось. Так ведь нужно в данном случае понимать, что Господь Бог, Он гарантии по отношению к земной нашей жизни никаких не дает. Абсолютно. Скорбно, говорит, будете в мире сем. Вот ведь как. А то, что притча о богатом и Лазаре, кто там оказался на лоне Авраама, в Царстве Божьем, богатый ли? Лазарь. А что с Лазарем происходило? Он всю жизнь болел, страдал и умер под забором в куче дерьма. Помните, да, эту притчу? И вот он, вот этот вот страдалец, оказался на лоне-то Авраама, а богатый, у которого все было. Где он оказался? Помните, да? Я уже не буду цитировать. Вот ведь какая вещь. Если этот человек действительно решил встать на путь христианской жизни, на путь христианского совершенства, он должен к этому относиться нормально. Никто ему не обещал, что после крещения жизнь его станет еще лучше, деньги с неба дождем посыпятся, значит, все перед ним будут расступаться, кланяться, шапку перед ним ломать. Ах, христианин идет! Как здорово, как здорово! Давайте ему еще за это денег заплатим побольше, что он крещение принял. Нет, не будет этого. Господь что говорит? Ненавидимы будете всеми за имя мое. А кто получит-то воздаяние-то? Помните, да? Претерпевый же до конца, тот спасен будет. Вот и все. При этом, опять же, не крещение дает нам спасение. Об этом тоже никто не думает. По большому счету, крещение, как таковое, по факту, не дает нам ничего, кроме напряга лишнего. Ну, согласитесь, жил человек, жил сам по себе, как хотел, никаких проблем не было. А тут нам тебе, на него свалилась там куча этих заповедей, про которые я толкую, тонна. Их все надо выполнять, ну, стараться хотя бы. А что за это? А за это получишь только то, что когда помрешь, узнаешь. А здесь, в общем-то, особо-то можешь ничего и не получить. Сам Христос что здесь получил? За исполнение собственных заповедей, грубо говоря. То, что его все бросили, то, что от него все отвернулись, свои, кому он пришел, его осудили, еще и распяли, убили. Нормальная перспектива христианской жизни? Вполне себе, ничего, так нормально. Поэтому чего он удивляется-то? Ты христианином стал, ты за Христом идешь. Какой финал его земной жизни, Христа? Вот, готовься. К этому надо быть готовым-то. Ни к наградам, ни к чему-то, а к страданиям. К смерти еще, так сказать, может быть, и не самый такой хороший. Мы так об этом молимся каждый Божий день, в каждой иктинии. Христианские кончины безболезненны, непостыдны, мирны. Вот что просим у Христа бессмертного, царя и Бога нашего. То есть это нигде гарантий никаких нет, не прописано. Вынуждены об этом просить каждый Божий день, на каждой иктинии, с утра до вечера. И на литургии, и на вечерней, и на утренней это прошение идет. Христианские кончины просим. Никто не обещал. Не знает, что там случится. Просим. И надеемся, что пошлют. Про жизнь-то уж ладно, хотя бы умереть как надо. Вот какая тут загогулина-то получается с христианской, с этой жизнью, то, о которой я начал говорить. Проблемище, проблемище. Так вот, быть христианином – это жить по заповедям Христа, оказывается. Не Евангелие под себя подстраивать, а себя в рамки евангельские загонять. Вот в этом христианская жизнь состоит. Не в свободе в смысле, что хочу, то и ворочу, а в свободе как возможности выбора между добром и злом, о чем мы многократно говорили. И через этот выбор и правильную, так сказать, позицию жизненную в этом выборе. Далее уже делами, добрыми делами, опять же, прописанными в заповедях, стяжать Святой Дух. Как батюшка Серафим, вот, как говорится, на днях будем его память чествовать, батюшка Серафим Саровского. Я же его часто повторяю эту фразу, что смысл христианской жизни состоит в стяжании Духа Святого. А как он стяжается, этот Святой Дух? Вот, через доброделание. Но мы с вами опять же рассуждали, и я вам все говорил, нет профессии «хороший человек». Также и нет понятия «хорошие дела». Для кого-то они хорошие, а для кого-то они будут не сильно хорошие. Именно жизнь по заповедям и дела, совершаемые в рамках этих заповедей, и не просто так, а делание во имя ради Христа всего, вот это и идет по жизни в зачет. Пионеры тоже хорошие дела делали. Вспомните Тимура и его команду. Бессмертное, я бы сказал, такое произведение Аркадия Петровича Голикова. Гайдара, он же Гайдар. Как пионеры много добрых дел делали, причем делали совершенно по-евангельски, чтобы правая рука не знала, что творит левая, втихаря. Дров нарубят, воды натаскают, и чтобы никто не знал, что они тут помогают. Приходит бабушка, а у нее там, как говорится, уже и дом прибранный, постель застеленная, еда приготовленная, печь горячая, и все на свете. Вот, только живи и наслаждайся. Ну вот они, Тимуры и его команда, творили добрые дела. Но насколько они были, эти дела, добры, по факту? Ради кого они это делали? Казалось бы, не ради кого, ради вот своей идеи. помогать нуждающимся. Но, с другой стороны, потом, когда это все вылезло наружу, они совершенно нормально и принимали и благодарность за это, и все остальное. И когда их хвалили, все они это принимали. Ну, еще и там плюс, значит, воевали со злом, так условно, с этой бандой Мишки Квакина. Понимаете, какая ситуация? Это тоже, но мы как бы это не сильно приемлем. Потому что это именно момент такой очень спорный. Дело доброе, но не во имя Христа, не с этой мыслью, чтобы угодить Богу. Оно ценности в глазах Божиих как таковой не имеет. Увы, я в прошлый раз говорил вам. Недаром сказал Господь, что без меня не можете творить ничего. Именно не то, что физически мы ничего не можем сотворить, да можем. Почему? Творим. Но сотворенное без Христа не имеет значения, не имеет смысла. Это сделанное впустую. Вот почему ничего. Потому что это ни во что не вменяется. Сделанное без Христа. Без мысли о нем, без желания ему угодить. Вот какая история. Поэтому жизнь христианская, следование заповедям, оно предусматривает то, что человек, делая то или иное дело, что, как апостол-то говорит, мы и живем ради Христа, и умираем со Христом. Что не только жизнь наша и дела наша жизни, даже смерть должна быть посвящена Христу. Вот в этом смысл, оказывается, христианской жизни. Не просто красиво выглядеть, не просто в церковь там в новом платочке пойти, там поклон положить красиво, чтобы все видели и восхищались. Нет. Потому как если это, опять же говорю, не несет в себе вот этой смысловой нагрузки угождения Богу и дел во имя Его, это теряет всякий смысл. Без меня не можете творить ничего. И все, то есть это все в ноль. Сколь хошь читай молитвы, сколь хошь лоб разбивай и так далее. Вот ведь что. И еще такой очень момент важный христианской жизни, чтобы, ну, скажем так, не заблудиться, это опять я сошлюсь на нелюбимого многими, ну, как выясняется, Алексея Ильича Осипова. Он об этом очень часто, чуть ли не в каждой своей беседе вспоминает. Что да, действительно, мы, казалось бы, ведем себя как христиане. Казалось бы. Идем в храм, ездим по святым местам, прикладываемся к святыням и так далее, и так далее, и тому подобное. И вот он все приводит в пример. Это когда к нам ребрышко от Николая Чудотворца привозили, что вот такие там наши добрые братья, в кавычках, католики, послали нам вот такую вот милость, благодать, слазили там аккуратненько под этот самый, где находится мощи Николая Чудотворца, которые они благополучно скоммуниздили из Малой Азии в свое время. Мы это как праздник отмечаем, но только мы и, по-моему, католики, там еще кто-то не... Вот. Не очень много это как праздник воспринимается, перенесение мощей Николая Чудотворца из мира Ликийских в Бари. Ну, так получилось, что эти самые миры Ликийские теперь в юрисдикции Турции находится, и кто хочет посетить это место, где Николай Чудотворец служил, и где первоначально в гробнице его мощи лежали, они, это самое, когда едут в Турцию, покупают соответствующую там туристическую путевку, вот в Турции прямо, и там по Турции путешествуют, и в частности вот туда, в Миры Ликийские, как они тогда в Малой Азии называли. Сейчас это Турция. Вот. Ну, считается, что как бы спасли мощь от поругания вот, мусульман. Ну, хотя, если почитаете, исторически это был ночной грабеж, по большому-то счету. Вот. И вот из этой гробницы, где эти мощи в городе Бари находятся в Италии, оттуда достали аккуратненько ребрышко и привозили его сюда, и в храме Христа Спасителя, там в Киоте он лежал, этот вот фрагмент мощей. И вот там люди часами стояли в очередях. Ну, помните, наверное, кто-то, может быть, и сам ездил туда. Это ж прям не знам, что творилось. Море людей, там миллионы. Вот. И вот Алексей Ильич предлагает пройтись бы по этой вот самой вот очереди, по этой самой толпе, и каждого, кто там стоит, спросить, а чего он хочет, ради чего он сюда, к этим мощам Николая Чудотворца, прибыл. Потому что ехали со всей Руси Великой. Всяк сущий в ней язык, как Пушкин писал. Вот. С какой целью, чего хочешь у Николая Чудотворца попросить? И вот, говорит, надо все записать бы на диктофончик. И потом послушать. А за каким они сюда приехали? К мощам Николая Чудотворца. И, говорит, выяснилось бы, наверное, процентов на 99, если не на все 100, что приехали зачем? Попросить чего? Здоровья. Попросить, чтобы муж перестал пить. Попросить, чтобы ребенок перестал там наркотики употреблять. Чтобы дочка в институт хорошо поступила. Чтобы семья у детей была крепкая, хорошая. И так далее, и тому подобное. То есть, если разобраться, то все просьбы, с которыми, собственно, пришли, сводятся к чему? К благоустройству этой самой нашей земной жизни здесь и сейчас. Вот ведь что. А с чем шли на капища к идолам своим наши, да и не наши тоже, языческие предки. Даже если брать ту,

Аполлоном, Марсом, Венером и так далее. Чего они просили у своих божеств языческих? Многие, наверное, удивятся, но то же самое, что сейчас современные христиане просят у того же, ну вот в моем примере, Николая Чудотворца. То есть о благоустройстве здешней земной временной жизни. И получается, а чем мы в этом случае отличаемся от язычников? Если мысли наши с ними абсолютно совпадают. То есть те язычники, и мы как бы, христиане, просим одного и того же, желаем одного и того же устройства здесь временной жизни. Вот ответ на вопрос, а кто ж тогда христианин-то? Если разницы между нами, христианами, и язычниками, никакой. Вот в этой самой сокровенной, сакральной сущности нашей, внутренней, в мыслях в наших, то есть чем мы идем к Богу или к Его угодникам. Просим там святителю Отче Николая, моли Бога о нас. Кому угодно, Пресвятая Богородица, спаси нас, да кто угодно. А просим все о том же, чтоб было что поесть, что попить, во что одеться и так далее. А Господь чему учит? Берем Евангелие, открываем и читаем. О Боже! Чего ж ты так все это неправильно-то нам сказал? Мы ж так не можем. А что он говорит такого-то жуткого? То, что у нас не приемлется вообще нами. Страшную вещь говорит. Ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его. А все, говорит, остальное приложится вам. Потому что всего этого язычники ищут. А вы не будьте такими. Представляете, ужас какой. Господь Бог нам говорит вообще не думать. Ни что есть, ни что пить, ни во что одеться. Потому что язычники этого ищут. Знает, говорит, отец ваш небесный, что вы в этом во всем нуждаетесь. И подаст вам это прежде еще вашего прошения. Парадокса нашего городка, да, согласитесь. Как же быть-то, ужас, кошмар. А мы только об этом и просим. А вот как бы нам избавиться от лукавства, как бы нам избавиться от злости, как бы нам избавиться от лести, как бы нам избавиться от зависти и так далее, и так далее, и так далее. Ну, согласитесь, и в мыслях ни у кого нет. Редко кто с этими просьбами к Богу обращается. Вот так, от себя, от души. Не то, что там молитву прочитал и забыл тут же. Да и когда читал-то еще даже не вникал, о чем речь в молитве. Забыл. Прочитал и забыл, убрал в сторону и до следующего, так сказать, сеанса связи. Ну как, заговор читай там или чего-то совершенно так, голову, не то что там голову-то, и душу тоже не включай в этот процесс. Хотя четко сказано-то, Господь-то говорит, дай мне, сыне, сердце твое. Не бла-бла-бла Господь-то просит, а сердце. А мы даже голову не включаем. Так, глазами пробежались, глаза по буквы почесали, закрыли книжку, и все хорошо. Норматив выполнен, галочка поставлена. Мероприятие оптичено. Вот. Так где мы, в каком...

0: В каком месте христиане-то получаемся? Вот проблема, вот об этом надо думать. А все остальное приложится вам. Царство Божие и правда его, вот христианский путь. А что есть, что пить, во что одеться, здоровье поправить и так далее, это не по-христиански. Это язычники, говорит Господь, этого всего ищут, не я. Господь в Евангелии говорит. Вот, дорогие мои, вот задумайтесь об этом, на какой процент мы христианами-то являемся. Не по букве, а по духу. Какой процент христианства в нас содержится? Интересно было бы узнать, как каждый себя в этом плане оценит. Насколько он придерживается того, что Господь нам говорит, и чего он от нас ждет, скажем так. А у нас еще один звоночек в студии. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, отец Олег. У меня такой вопрос. Как будет выглядеть венчание перед лицом Господа, если мужчина был женат и имел ребенка, но развелся? Теперь он снова женился, снова ребенок. Но они теперь хотят вот со второй женщиной венчаться. Но в храм не ходят, не причащаются, то есть они не ведут христианский образ жизни. И казалось бы, мне, как матери вот второй жены, радоваться бы. Но меня это печалит. Не будет ли это казаться фарисейством перед лицом Господа? Поскольку, ну, это... Я у него уже спрашивала на этот счет, что сподвинуло вас вот обвенчаться. Он сказал, чтобы это было, были соблюдены приличия. Какие приличия? Конечно, я хочу, чтобы они повенчались, но чтобы немножечко под другим углом, чтобы это не было, так сказать, общее. Хочется, чтобы это внутреннее было желание, чтобы это было действительно по-настоящему хотелось. А поскольку люди не чувствуют этого, так это, казалось бы, тоже какое-то лицемерием будет. Может быть, я ошибаюсь. Прости, Господи. Спасибо большое.
0: Благодарю за вопрос. Тут момент такой. У нас, к сожалению, нет правильного отношения, правильного понимания вот к этому таинству. Дело в том, что само по себе таинство брака, венчания, оно, собственно говоря, ничего никому не гарантирует. Оно, опять же, как и крещение, оно только обязывает. Права все те же, а обязанностей становится больше. Вот в чем дело. Поэтому, если человек не осознал своих супружеских, не побоюсь этого слова, обязанностей, то венчание ему ничего ровным счетом не даст. Ну, номинально. Опять же, сходили, попели, кругом походили, из корца вина попили, колечки освященные из алтаря принесли, на пальчики надели, все. Красивый обряд. А его сакральную сущность, то, что таинством называется, то понимать и не хотят никто. Вот в чем дело. То есть, по большому счету, венчание – это некая такая конечная, финальная точка в семейной жизни, когда люди уже вполне на, скажу так, без лишнего пафоса, на 100% осознали, что они будут по гроб жизни вместе. Как сказано в Священном Писании, будут два – в плоть едину. И что Бог соединил, человек да не разлучает. Понимаете, все. Это железно. Навеки. Иначе просто вот получается некое уничижение таинства. И поэтому, если какой-то вот уверенности нет, стопроцентной, опять же скажу, лучше не надо. Хотя церковью и предусмотрены там венчания для второбрачных некие обряды, уже не венчание, а так, молитвы для третьего брака, больше нет ничего. Три раза могут повенчать, три раза могут развести. Но, опять же, будут венчать только потерпевшую сторону. А сторона виновная в разводе на повторный брак права не имеет. Так вот, лучше до этого не доходить, лучше до этого не доводить. Все-таки браки, которые по слову Господню совершаются на небесах, они должны быть такими же вечными, как небеса. И если человек, еще раз повторю, третий раз, не уверен в этом на 100%, то лучше не надо рисковать. Добра от этого никакого не будет. От того, что человек отнесется к таинству формально, он, ну, только себя в более горшее состояние в перспективе введет. Брак церковный хорош там и тогда, где и когда соблюдены все христианские требования в отношении брака внутри семьи, когда семья формируется, как сказано, как малая церковь. Именно, как малая церковь, где отец глава семьи не потому, что он так решил, что он денег больше зарабатывает, поэтому он глава семьи, нет, а потому что он служит примером для всех и защитником всех. Все остальные находятся под его покровительством, под его патронажем, и он за всю свою семью молится и несет за всю свою семью ответственность. И как Христос является главой церкви, так муж является главой семьи. И вот это вот должно неукоснительно соблюдаться. Вот если так оно будет, и если дети будут вот в этих христианских правилах воспитаны, в такой христианской семье, значит, все будет хорошо. А если, извините, там отец семейства ни рыба, ни мясо, куда хочу, туда и ворочу, и заповеди для меня не существует, и все остальное, как говорится, христианская жизнь мне по боку, и что ему это венчание даст? Ничего. Только хуже еще сделает. Потому что он будет, так сказать, сквернить доброе имя христианина, живя в венчанном браке, как попало. Вот так. По-другому никак. Поэтому хотеть, оно, конечно, можно хотеть что угодно, на Луну слетать, на Марсе яблони растить, как мы в песнях в свое время пели, и на Марсе будут яблони цвести. Хотеть много можно много чего. Но вот попробовать это в жизни реализовать именно так, как надо, вот эти самые яблони, чтобы на Марсе зацвели, это совсем другая песня. Когда ты вот эту вот обстановочку знаешь, и там в принципе это невозможно. Хотя бы потому, что там ни почвы для этого нет, никаких других условий не зацветет. Сперва условия создать надо. Так же и в семье. Чтобы повенчаться, нужно условия создать. Так вот, создай условия, а там уже все свои хочу будешь реализовывать. Если условий таких не создашь, ну и смысл? Никакого. Так и скажите. Так, звонков пока не поступало. Время у нас еще немного есть. Вот Евгений тут два вопроса мне прислал, вижу. Скажите, пожалуйста, в народе говорят, не так страшен бес, как его малюют. Вот все представляют дьявола с рогами, страшное лицо. А такой ли он на самом деле? Или нам для понятия обрисовали так, чтобы нам было понятно? А он нечистый, может, тоже быть с крылышками или, как обычно, подобие человека, поясните, пожалуйста. И второй вопрос. Что отвечать на просьбы помолиться в интернет-рассылках? Не знаю, что это такое. Как можно помолиться в интернет-рассылках? Если, допустим, вот у нас есть в монастыре свой сайт монастырский, и у нас там есть раздел, где мы принимаем записки. Такие вот, чтобы помолиться. Если вы это имеете в виду, ну, пожалуйста, вот нам на каждой службе подают. Там в лавку, там человек специальный есть, специально обученный, который заходит в этот раздел нашего сайта и оттуда переписывает имена, которые присылали. И эти записки там с пометкой, что с сайта, передают нам в алтарь, и мы как за обычные записки, которые подают, ну, через лавку нам, мы точно так же их поминаем и о здравии, покаянии, то есть в этом ничего нет. Что вы имели в виду, я не знаю. Так, что? Мечтаю гитару заменить, как у Розенбаума. А вот не грешно ли быть мечтателем? Ну, в мечтательности греха нет. Это, как говорится, некий такой недостаток, будем говорить. Вот. Мечта, так же, как про брак говорил, хороша там и тогда, где и когда возможна ее реализация. А если это просто так полежать и, я не знаю, там, прикинуться персонажем из «Мертвых душ», который тоже все мечтал, мост построить, сады развести и так далее, но в результате никакой реализации не было, и все это стало нарицательным таким именоваться названием «Маниловщина». Вот если хотите вот этой «Маниловщиной» страдать, ну, пожалуйста, мечтайте. Только это ничего, собственно говоря, не дает, кроме расстройств дополнительных. То, что касается дьявола, ну, здесь, в общем, все просто на самом деле. Для этого не надо там семи пядей во лбу быть. Кто такой дьявол, кто такие бесы, кто такие демоны? Это представители тех же самых небесных воинств, которые были созданы Господом еще до сотворения материального мира. Ну, будем так говорить, грубо материального. Ангелы, они тоже, в свою очередь, скажем так, по сравнению с Господом Богом, материальны. Только про Бога сказано, что Бог есть Дух. А эти служебные духи, они уже более грубую такую структуру имеют, как создание, как твари. Вот. И, естественно, по отношению к самому Богу, они, ну, скажем так, более материальны. По отношению к нам они более духовны. То есть они имеют ту же самую структуру, как и наша душа. Примерно так. Ну, будем говорить так, если к физике ближе такие вот энергетические сущности. Вот. И внешний их облик, собственно говоря, он после их падения и низвержения в преисподнюю, после вот той первой самой революции на небесах, когда Господь там всех их проклял и повелел архангелу Михаилу с оставшимися верными Господу небесными силами свергнуть все это вот восставшее воинство под предводительством Люцифера, он же Деница, ну, Люцифер это по латыни, по-нашему, по-славянски Деница, ангел света, он такое имя имел. Вот, после того, как Господь их проклял, заклеймил, он стал носить имя Сатана, Дьявол, как хотите, вот. А все те ангелы, которые с ним вместе пошли, вот та треть, получили название бесы, а архангелы, которые вместе с ним пошли, они, ну, в высшей степени, они демонами стали называться. Вот. И кроме их сущности содержательной, то есть отсутствие в них добра, отсутствие в них вот этого отражения божественного, которое несут ангелы света, собственно, ничего больше не изменилось. Поэтому внешний облик их сохранился такой же, как и у других ангелов. Только внутреннее их содержание изменилось. От Бога отпали. Лишились божественного света. Стали темными. Вот. Внешняя разница вот такая. Поэтому, когда они кому-то являются, открываются, они предстают перед ними в виде тех же ангелов, но только темными сущностями. А для того, чтобы еще больше запугать человека, их же задача какая? Напугать человека, довести его до самоубийства. То есть до крайней степени греха, когда он уже этот грех убийства совершил, а покаяться не может, потому что он убил сам себя. И, естественно, по этой причине душа погибает. Так вот, задача дьявола и его приспешников – погубить как можно больше душ. Против Бога-то они, понятно, воевать не могут, не дано им. А вот против образа и подобия Божьего человека они борются с остервенением, скажем так. И самое вот такое подходящее дело, там эти все грехи такие, сяки, все-таки их отмаливают и так далее, и так далее. А вот самоубийство, тут уж, как говорится, замечательно, 100% гарантия, душа погибает. И уж кто там ее будет отмаливать и так далее, это уже такой... Вопрос очень сложный, как к этим самоубийцам относиться. Поэтому и стараются довести. А как человека довести до такого состояния? Ну, как правило, через страх. Это очень удачно получается. Поэтому они предстают в виде вот тех тварей, там, козлокопытых, там, козлорогатых, которыми их обычно изображают, увидимши. Ну, это и их один из образов, в которых они предстают перед людьми. То есть это не вот их непосредственное и обязательное внешнее проявление, а вот именно вот для этих целей. Хотя, с другой стороны, вот святым отцам, они, как и в Евангелии об этом говорит Господь, что дьявол для того, чтобы прельстить человека и погубить его, может принимать свой прежний облик ангела света. И в этом облике, так сказать, заставить человека делать какие-то непотребства. Ну, в частности, гордиться, такую духовную гордыню. Прелесть, слышали, может быть. Я об этом говорил неоднократно. Прелесть. Есть такая болезнь духовная. Так вот, чтобы прельстить, чтобы человека заставить действовать вопреки здравому смыслу, могут не только в виде таких вот страшных являться сущностей, а могут принимать вид ангела света и вот таким образом обольщать. То есть они такие достаточно ярко мимикрирующие создания, поэтому их можно представлять в любом виде. Они там и в виде детей являлись, в виде блудниц являлись. Ну, почитайте житие святых, в каком виде только эти самые не являлись сущности. Поэтому нет-нет, они всяко-разно могут выглядеть. Вот, ну, у нас осталось буквально тут парочка минут. Кто-то дозвонился. Слушаем вас. Здравствуйте. Нет, сбросили. Ну, что ж, страшного ничего нет. Бог даст, значит, следующий наш эфир совместный, потому что у меня на следующей неделе уже эфира не будет. Я тут буду в отлучке находиться со 2 августа. Вот, поэтому пару эфиров у нас будут, видимо, повторы. А потом мы обязательно встретимся. Поэтому, если вопрос интересный, вы его зафиксируете, и как только у нас будет прямой эфир, прямоэфирная встреча, так сможете мне задать, просто не ждите конца программы, а звоните вот в начале, в самом. Мы с вами потолкуем, побеседуем. Ну что ж, дорогие мои, еще раз хочу поздравить вас всех с праздником, с Днем Крещения Руси, с Днем Равноапостольного Великого Князя Владимира. Всего вам доброго, храни Господь. Так что на некоторое время я с вами прощаюсь, а вы оставайтесь с нами на радио «Образ».
2: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».

отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: эфире «Радио Образ».
1: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
2: «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: Добрый вечер, дорогие друзья! С вами протоиерей Василий Спирин, и я рад приветствовать всех вас в нашей программе «Читаем Библию». Мы продолжаем с вами чтение книги «Бытия» и читаем повествование о патриархе Аврааме. Мы начали этот разговор еще в прошлой программе и поговорили о происхождении Авраама, о его выходе из его родного города Ура-Халдейского по повелению Божию в Ханаанскую землю, о жизни Авраама в Ханаанской земле, о его, скажем так, злоключениях, о его переживаниях и тревогах, которые он перенес в этот период своей жизни. И остановились мы на 14 главе книги «Бытия», где рассказывалось о встрече патриарха Авраама с царем Салимским Мелхиседеком. И вот сегодня, дорогие друзья, мы читаем с вами 15-ю и последующие, сколько получится в рамках сегодняшнего эфира, главы книги «Бытия». Итак, я начинаю наше чтение. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении ночью, и сказано: „Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика“». Этот стих, конечно, касается прежде всего того факта, что Авраам, не далее как вот перед этим явлением, освобождал своего племянника Лота из рук ханаанских племен, и, одержав победу, конечно, беспокоился о своей дальнейшей судьбе в Ханаанской земле, поскольку племена эти могли объединиться против Авраама. И, конечно, у него в душе были эти опасения. Но Господь говорит ему, что он есть и щит Авраама, и его заступничество, и его покров. И поэтому опасаться ему нечего, поскольку и награда его будет весьма великой. Вот само это выражение «было слово Господне к Аврааму» – это первый такой случай в Библии, где, собственно, говорится о том, что Бог обращает к человеку, к патриарху или пророку некое слово, по-еврейски «давар». И, собственно говоря, это само высказывание и в некотором смысле указывает, так прообразовательно указывает на Бога воплотившееся Слово, то есть на Господа нашего Иисуса Христа. То, что это обращение к Аврааму происходило в видении, и наш синодальный текст даже указывает «в видении ночью», как раз, может быть, подчеркивает, что это не просто был какой-то сон, а именно особое богоявление, которое принял Авраам, особое видение, в котором, например, мог находиться и пророк Исаия в момент призвания его к пророческому служению, или апостол Павел, когда он говорит, что был восхищен в рай и слышал неизреченные глаголы. То есть вот в таком особом состоянии Авраам принимает это откровение от Бога. И Господь успокаивает его и показывает ему, что он есть покровитель и защитник Авраама, а также обещает и награду. Конечно, о награде, когда Бог говорит в данном месте, имеется в виду целый ряд обетований, которые Господь обещает Аврааму, и в первую очередь, конечно, то потомство, которое обещано Аврааму и которое будет населять эту землю впоследствии. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем – этот Елиезер из Дамаска». Авраам, конечно, неоднократно уже слышал от Господа обещание дать ему потомство. Но возраст его становится все более преклонным, а потомство от него все еще не происходит. И Авраам, отчаявшись и в некотором смысле усомнившись в обетованиях Божьих, говорит Господу, что «у меня не остается никакого наследника, сына, обещанного тобой, и вот уже мой домоправитель, распорядитель в доме моем, становится как бы моим наследником. То есть внешний для Авраама человек, можно сказать, старший из слуг его. И далее. «И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником». Здесь Господь уверяет Авраама в том, что не Елиезер, собственно, старший слуга, домоправитель Авраама, а именно сын, который произойдет из чресла его, станет его наследником. «И вывел его вон и сказал ему, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Вот это, можно сказать, для большей убедительности Господь совершает над Авраамом, показывает ему звездное небо, выводит его из шатра и, собственно, вот так иллюстрирует, скажем так, удостоверяет Авраама в тех обетованиях, которые он обратил святому праотцу. «Сколько звезд на небе, если ты сможешь сосчитать их, то вот столько будет у тебя и потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Это замечательная строка, 6 стих 15 главы книги Бытия, который как раз показывает главную добродетель святых праотцев, святых отцов Ветхого Завета. И главный их добродетель, конечно, была вера, верность Богу, и на это указывает впоследствии в Новом Завете апостол Павел в послании к римлянам. Пример Авраама служит для апостола Павла таким очевидным примером преданности божественным обетованиям. Конечно, Авраам увидит свое потомство еще при жизни, но то, как это потомство станет наследником Ханаанской земли, конечно, Аврааму уже видеть не придется. И, конечно, Авраам не увидит и рожденного от его потомства Господа нашего Иисуса Христа. Но, тем не менее, эта вера в будущего Мессию, в будущего Спасителя мира, как раз и являлась главной добродетелью святых праотцев, в том числе и Авраама, который оправдывает Авраама не за его дела, не за его поступки, а за его преданность, за его глубокую веру, и не случайно он становится отцом всех верующих. «И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Здесь Господь напоминает Аврааму о том, что неспроста было это явление ему и его отцу Фаре в Уре Халдейском. Неспроста их семья покинула это привычное для них место обитания и пошла на запад, в ту землю, где их ожидали испытания. Но, собственно, для этого Господь и выводит Авраама, для того, чтобы его потомки стали наследниками этой самой обетованной, обещанной Богом земли. Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Авраам, конечно, хотел бы увидеть какого-то подтверждения этих слов и, главным образом, даже не по отношению к самому себе, не для себя и не за себя он ставит этот вопрос, а хотел бы удостовериться именно в том, что потомки его будут владеть этой ханаанской землей. И Господь далее отвечает на эту просьбу. Господь сказал ему, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. Что делает Авраам? По повелению Божьему он приносит некую жертву, которая перечисляется здесь в 9 стихе 15 главы, и, собственно говоря, совершает по повелению Божьему такой обряд установления завета. Дело в том, что на Древнем Востоке совершался такой обряд, когда люди заключали между собой какой-либо договор. Понятно, что это эпоха, когда не было еще письменности, и невозможно было скрепить договор в виде документа, подписями. Поэтому заключался этот договор вот таким образом. Приносилось в жертву какое-либо животное рассекалось пополам, и люди проходили между этими разрубленными половинами, между рассеченными частями, и совершали такое символическое действие в подтверждение своего союза или договора. С одной стороны, они свидетельствовали о том, что готовы пролить кровь друг за друга, исполняя обязательства этого договора или союза. С другой стороны, они также показывали, что всякого, кто нарушит этот договор с обеих сторон, ждет вот, собственно, то самое, что произошло с этим жертвенным животным. Господь пользуется этим обрядом, скажем так, показывая Аврааму подлинность своих обещаний. И надо сказать, что перечисленные животные здесь и, собственно, даже сам факт их жертвоприношения, в частности, несечение птиц, то есть птиц приносили жертву целиком, уже буквально совпадают с последующими законами о жертвоприношениях, о которых мы будем читать в книге «Левит». По всей видимости, Моисей не вводит ничего нового, а лишь возвращает своему народу впоследствии те древние установления, которые начались в древнееврейском народе, начиная с Авраама. «И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. По захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Вот этот ужас, который напал на Авраама по захождении солнца, как раз и связан с тем откровением, которое Господь обращает Аврааму. Потомки действительно, прежде чем овладеть ханаанской землей, будут пришельцами в земле не своей, то есть окажутся в египетском рабстве, и их будут порабощать и будут угнетать 400 лет. Собственно, вот эти 400 лет, которые здесь в 13 стихе мы видим, складываются из нескольких дат. Прежде всего, можно сказать, что эта цифра 400 лет начинается выходом Авраама из Ура Халдейского, а заканчивается выходом уже возникшего тогда образованного еврейского народа из египетского рабства, и таким образом занимает в целом 430 лет, но для ровного счета, как это очень часто бывает в Библии, округляется до сотен. Собственно, само же египетское рабство длилось около 200 лет и занимает только половину этого времени. Но, тем не менее, действительно, до выхода евреев из Египта пройдет еще 4 столетия. «Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут сюда с большим имуществом». Действительно, слова эти исполняются в книге «Исход» в виде казней египетских, которые побудили фараона наконец-то отпустить еврейский народ в землю обетованную. С другой стороны, такая пророческая деталь, что они выйдут с большим имуществом, тоже подтвердилась историей, о чем будем читать в 12 главе книги «Исход». «А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй». Такой замечательный стих, который показывает последнюю участь Авраама, его смерть в старости, в преклонных годах. С другой стороны, является еще и очень важным богословским фрагментом, показывающим, скажем так, о загробных представлениях ветхозаветных времен. Мы видим, что здесь как бы два момента в этой фразе. «Ты отойдешь к отцам твоим и будешь погребен в старости доброй». И это, конечно, не синонимичные выражения, а указывают они разные. Погребение указывает, конечно, на телесную физическую смерть и судьбу последующую тела. А что касается фразы «ты отойдешь к отцам твоим», конечно, может указывать ни на что иное, как только лишь на бессмертие души, поскольку именно так только и возможно это загробное свидание с прежде умершими отцами. «В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». В четвертом роде эту фразу можно понимать именно так, что Моисей был четвертым представителем четвертого поколения после Иакова, пришедшего в Египет, а аморреи – народ, один из народов, который здесь является олицетворением всех ханаанских языческих народов. Бог и им дал возможность покаяться, но они не смогут употребить это время на покаяние, а только лишь для еще большего зла. И, собственно, после этого все эти народы будут истреблены древними евреями при завоевании обетованной земли в эпоху Иисуса Навина. «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными». Слова «когда зашло солнце и наступила тьма» может означать лишь только то, что все это богоявление, эта беседа Авраама с Господом длилась, можно сказать, целые сутки, то есть от одной ночи, потом весь следующий день и закончилась уже следующей ночью. Таким образом, это было длительное богоявление. И вот далее дым и огонь мы видим, которые проходят между рассеченными животными. Вот здесь как раз мы видим, как сам Господь вот так, в такой образной, символической форме принимает участие в заключении этого завета, поскольку дым и огонь – это символы самого Бога, Яхве, и эти символы тоже могут быть истолкованы. Дым, например, это грозная, мрачная, так сказать, эмблема или символ Бога, а огонь, напротив, светлая и радостная, проявление божественности. И вот мы видим, что Авраам не проходит между рассеченными животными, а проходит только вот этот видимый образ Господа в виде дыма и огня. И таким образом сам Господь снисходит до вот такого участия в этом обряде заключения завета с Авраамом. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». И далее перечисляются названия племен. Кенеев, Кенезеев, Кедманеев, Хитсеев, Ферезеев, Рефаимов, Амореев, Хананеев, Евеев, Гергесеев и Евусеев. Собственно, перечисляются племена, населявшие Ханаанскую землю. Примечательно, например, упоминание племени Евусеев, которые жили в окрестностях Иерусалима, впоследствии столицы древнееврейского государства, и даже в книге Судей Иерусалим называется Евусом, городом Евусеев. Ну, впоследствии город этот станет столицей при царе Давиде. Далее начинается чтение 16 главы книги Бытия, и она целиком посвящена истории отношений между Сарой и ее служанкой Агарью. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка, египтянка именем Агарь». Собственно, здесь начинается некое новое повествование. Во-первых, прошло уже целых 10 лет. Мы об этом прочитаем чуть ниже. А обетования о рождении наследнику Авраама до сих пор еще не исполнились. Сара же, чувствуя, что возраст ее приходит уже к определенному пределу, проявила беспокойство, о чем мы читаем в следующих стихах. «И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. Сара чувствует себя виновницей Авраамова бесплодия и переживает, что божественное обетование не совершается по ее немощи. Поэтому великодушно она как бы отказывается от своих прав на своего мужа и предлагает ему добровольно в жены свою собственную служанку Агарь, которую, по всей видимости, они получили среди прочих даров еще в Египте, когда были в Египте. Само имя служанки Агарь означает «бегство», и, собственно, дважды мы затем будем читать о бегстве Агари от своей госпожи Сары и из дома Авраамова. Собственно, вот это выражение «может быть, я буду иметь детей от нее» означает лишь то, что, согласно и древнему восточному праву, иметь наложницу, тем более по разрешению и произволению собственной жены, не считалось каким-то нарушением супружеской верности. Более того, дети, рожденные от наложниц, обычно были уравнены в правах с законно рожденными детьми, и в этом смысле сама Сара чаяла иметь таким образом потомство, поскольку дети Авраама считались бы и ее детьми тоже. Поскольку она была бесплодной и не верила в то, что сможет родить сама, она и предлагает Аврааму вот, собственно, этот способ реализовать божественное обетование. Конечно, мы видим, что здесь происходит нарушение чистоты брачного союза, установленного еще во второй главе книги Бытия. Но все-таки извинением для Авраама служит то, что, во-первых, Авраам сделал это не по собственной страсти, а исключительно из послушания своей жене. А во-вторых, он сам преследовал не личные цели, а цели, скажем так, божественные, теократические, поскольку Бог дал ему это обетование о большом потомстве, и это обетование нужно было исполнять. «И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою». Вообще, конечно, и вот здесь мы видим в Библии, может быть, первый пример этого. Многочадие считается особым божественным благословением и предметом, конечно, семейной гордости. А отсутствие детей, бесчадие считалось наказанием от Бога, считалось бесчестием, позором для семьи. И поэтому, конечно, Агарь, которая сама воспитывалась в таком же восточном обществе, в обществе больших многодетных семей, она, будучи молодой, смогла зачать ребенка от Авраама, и это стало поводом для, собственно, поводом для превозношения над своей немощной и уже стареющей госпожой. «И сказала Сара Аврааму: „В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недро твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою“». Мы видим, конечно, что Сара здесь поступает, ну, скажем так, непоследовательно. Конечно, она сама была причиной сложившейся ситуации, однако вину свою она не признает и обвиняет своего мужа. Однако мы видим, как Авраам очень мудро поступает по отношению к собственной жене и не вступает с ней в какие-то препирательства и вообще не хотел бы видеть в своем доме подобного конфликта. В следующем стихе мы, собственно, эту мудрость Авраама очень хорошо прочитываем. «Авраам сказал Саре: „Вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней, что тебе угодно“. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее». Авраам пытается устранить конфликт, случившийся в его семье, но Сара не находит в себе душевных сил для того, чтобы проявить великодушие по отношению к собственной служанке Агаре, а как раз наоборот начинает проявлять к ней такое пристрастие и излишнюю суровость. Суровость, по всей видимости, до такой степени, что это вынуждает уже беременную Агарь бежать из дома Авраама. Конечно, бегство рабыни – это серьезное преступление, поскольку, конечно, рабы не имели своего личного, скажем так, достоинства и, согласно нормам, правовым нормам того времени, считались просто-напросто имуществом своих господ. Но Агарь убегает от своей госпожи в пустыню Сур, о чем мы будем читать в следующем стихе, собственно, которая находится на пути к Египту. По всей видимости, она стремится на свою родину, в Египет, откуда она была родом, поскольку не знает, как ей быть в этой ситуации. Что ж, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, дорогие друзья, поскольку подошло время новостей на радио «Образ», после чего вернемся в студию и продолжим чтение Священного Писания.
2: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.
3: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
0: Радио «Образ». Арзамас 104 и 2 FM. Саров 92 и 2 FM. Павлово 106 и 7 FM. Выкса 95 и 8 FM. Нижний Новгород 98 и 0 FM.
4: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
5: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

Существует целая травена, да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Вот, собственно говоря, даже этот внешний знак на теле мужчины, принадлежащего к богоизбранному народу, является таким постоянным напоминанием об этом завете. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей восьмой день, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Вот здесь касается Божье обетование уже Сары, которая, как мы знаем, была неплодна, но она также получает новое имя. И если ее прежнее имя Сара означало «моя госпожа», то имя Сара с двумя «р» в нашем русском чтении означает «госпожа вообще», то есть госпожа не только одного Авраама и его дома, но всего множества племен, которые произойдут от нее, и в том числе царей, как это, собственно, мы читаем в этом тексте. «И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын, и Сара 90-летняя неужели родит? И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим». А Авраам все еще не верит в то, что от него и от его жены, находившихся в таких преклонных летах, может произойти какое-либо потомство. Поэтому готов Авраам довольствоваться даже меньшим, а именно не ждать себе нового сына, а как бы принять и узаконить сына, рожденного от рабыни, а именно Измаила. Но Бог еще раз укрепляет веру Авраама. «Бог же сказал Аврааму: именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, в том, что я буду Богом ему и потомству его после него». Вот здесь мы впервые встречаем это имя Исаак, которым будет назван законно рожденный сын Авраама. И именно все обетования этого завета перейдут на него, а потом и на его потомство. «И о Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, я произведу от него великий народ». Измаил, опять-таки подчеркивается эта мысль, тоже не лишен божественных обетований. Он станет родоначальником 12 князей, то есть 12 народов, ну как бы в соответствии с тем, что от Исаака произойдут впоследствии 12 колен Израилевых. Здесь есть как бы вот такая своего рода симметрия в судьбе двух детей Авраамовых. «Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра, в сие самое время на другой год». Но все-таки завет заключается не со всем потомством Авраама, а исключительно с потомством его будущего сына. «И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него. И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Господь». Мы видим, что Авраам спешит исполнить это обетование. И хотя те обетования, которые Бог обещал Аврааму, еще не исполнились, Авраам, в свою очередь, исполняет то обязательство, которое на него возложено. И, в общем, в таком преклонном возрасте совершает этот болезненный обряд обрезания и над собой, и над всей мужской частью своей семьи и всего своего дома. «Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его». Вот, собственно, арабские народы, которые происходят от Измаила, мусульманские народы и по сей день, в память того, что Измаил, их праотец и родоначальник, был обрезан в 13-летнем возрасте, до сих пор совершают обычай обрезания мальчиков именно в этом возрасте. «В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его, и с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро у иноплеменников». Вот таким образом все члены Авраамовой семьи, не только его непосредственные родственники, но, собственно, и рабы, и все домочадцы вступают в завет с Богом, исполняя вот это требование совершить обряд обрезания. И, собственно, это требование переходит на всех потомков.

0: праздников авраамовых и будет очень важным символом, знаком причастности человека богоизбранному народу. Ну, а, собственно, как исполняется обетование Божие в отношении Авраама, а именно рождение у него сына Исаака, мы будем говорить с вами в следующей программе и очень подробно разберем сюжет так называемого гостеприимства Авраамова, а именно явление Аврааму трех странников у Мамрийского дуба, которые, собственно, и предрекли Аврааму рождение у него сына Исаака. Мы поговорим о богословском значении этого библейского сюжета, но это, дорогие братья и сестры, будет уже в нашей следующей программе. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч!
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Какого цвета боль?». Читает Екатерина Краснобаева.

0: Того рассвета она, конечно же, не пропустила. Он пришел, как приходят все рассветы и все закаты, в свой срок. У сотен людей в этот день было много дел и заморочек. Купить продукты, забежать в аптеку, заплатить за квартиру, сделать прививку собаке, навестить в больнице бабушку, не опоздать на лекцию в институт. У Ларисы было на этот день всего одно дело – не умереть во время суда. Легким морозцем подернулись стылые тротуары. Скоро Новый год. Опалило сознание без нее. А она там, в строгом режиме, с руками за спиной, с камерой, охраной, баландой. Нет, не могу. Не хочу, не буду. Лариса натянула на глаза вязаную шапочку. Так ее вряд ли узнают знакомые. Хотя сегодня знакомых будет много. И из Гудвина придут, и родственники. Да, и Славик придет. Должен прийти проверить, все ли она скажет, как обещала. Нина придет. Следователь сообщила, что она уже выписалась. Подошел автобус. До горсуда ехать долго, почти до конечной. Она села, отвернулась к окну. Друг знакомый. Вошла маленькая сухонькая старушка. Все лицо в морщинках, глаза живые, радостные. Лариса поднялась и уступила место. «Спасибо, дочка. С праздником тебя. Сегодня Казанская. Вот еду в церковь. Тебя как зовут? Да скажи, не таись. Я за тебя свечку поставлю». «Лариса. Имя-то какое красивое. Лариса. Сейчас так и не называют. Сейчас все больше Даши да Маши». Разговорчивая старушка стала пробираться к выходу. И в последний момент, едва не подвернув на ступеньки ногу, Лариса выскочила следом. Аккуратненькая главка церкви высилась совсем рядом за углом. Старушка проворно, как воробушек, засеменила в сторону храма. Лариса постояла, привычным движением подтянула шапку пониже на глаза и решительно пошла в противоположную сторону. Куда? Зачем? Бог ведает. Она боялась признаться себе, что приняла самое страшное, самое глупое решение, которое только можно принять. Она будет скрываться. Сколько? Всегда. Всю жизнь. Плохо представляя себе, что все это значит, Лариса, вопреки логике и здравому смыслу, крепко закусила свои легкомысленные удела. Она шла стремительной походкой мимо навороченных витрин, аптек, парикмахерских, мимо цветочных стекляшек, мимо лотков с хот-догами. Нет, ни за что. Не дамся. Пусть ищут, пусть. От быстрой ходьбы она раскраснелась и почувствовала, проголодалась. В первом попавшемся лотке купила сосиску в тесте и кофе. Стаканчик с кофе обжигал руки, она еле донесла его до пустой скамейки. Сидеть было зябко. Нынешняя Казанская отметилась легким морозцем и ветром. Ветер гулял по городским улицам, где хотел. Ему тоже, как и Ларисе, спешить было некуда. Много пустых скамеек. Сейчас не время для посиделок. Пословица вспомнила. В такую погоду хозяин собаку не выгонит. А она, как собака непутевого хозяина, на улице, одна, голодная. Куда она пойдет ночевать? Ни к Вадиму, ни в ту квартиру, что снимала, нельзя. Ее станут искать. Еще бы. Подписка о невыезде не явилась на суд. Сразу начнут выяснять, где прописано. Вадим будет в шоке. После долгих раздумий позвонила с мобильника своей однокласснице Надьке Мироновой. Раньше они были не разлей вода. Потом замуж повыходили. Надька вскоре развелась. Последний раз виделись летом, случайно в магазине. Посидели на лавочке в сквере, никак не могли наговориться. «Надь, это Лариса. Я тут с Вадимом подцапалась. Ушла, понимаешь? Можно к тебе? Ну вот сил на недельку». Надька круглолицая, голубоглазая. Светлые кудряшки по плечам, нос вздернут, по щекам бледненькие, травленные-перетравленные кнопушки. Смотрит весело-любопытно. На столе наскоро отваренные пельмени, соленые огурчики прямо в банке. Давай по-простому, полбутылки коньяка. «Хороший. Все армянские хвалят. Ерунда. Кизлярский лучше. Спроси любого знатока. Подтвердит. Бери кизлярский, не ошибешься». Надя сплоснула бокалы, нарезала лимончик. Коньяку всегда лимончик хорошо. Сел напротив. «Рассказывай». «Что рассказывать?» «Последнее время, Надь, одни скандалы, устала, хлопнула дверь и ушла. Ну и ладно, поживи. Взбрыкнуть иногда тоже надо, за что выпьем. Давай за праздник, Казанская сегодня». Коньяк по жилам отпустила. Лариса раскраснелась, и жаждущее облегчение сердца его получила. Целую неделю она может ни о чем не думать. Неделю. В тепле, в уюте. Надька, конечно, будет болтать без остановки, но это можно потерпеть. Неделю. Лариса залезла в ванную, блаженно закрыла глаза. Потом они сидели с подругой на диване, поджав ноги, и говорили. Говорила в основном Надя, Лариса поддакивала. Утро всегда конкретное. Ему чужда таинственная расплывчатость вечера и его недоговоренность. То, во что вечер верит безоговорочно, утро пресекает на корню. «Лар, тебе к скольким на работу?» Подруга стояла перед проснувшейся Ларисой в сиреневом махровом халате с накрученным на голове полотенцем. «Сейчас, сейчас, я ухожу». Она уходила с утра до вечера. Сначала доезжала на троллейбусе до Конечной, потом пересаживалась на автобус, и он вез ее в другой конец города. На такую каждодневную кругосветку ходила часа три. Потом она приезжала в центр, где помноголюднее, и толкалась в магазинах. Потом где-нибудь на лавочке выпивала кофе с пирожком. Пирожки брала разные: в понедельник с капустой, во вторник с творогом, в среду с картошкой. В пятницу намерзлась на улице так, что пошла в кино. Смотрела какую-то американскую «Дребедень», отогрелась и опять с новыми силами вышла в ноябрьскую стылость города. Утром в субботу поблагодарила подругу за приют и ушла. Спасибо, выручила. Вадим звонил, просил прощения, иду на мировую. То-то же. Важно тряхнула кудряшками Надежда. С мужиками так и надо. Ты спуску не давай. Один раз уступишь, так и будешь всегда уступать. Ну пока, созвонимся. Следующую неделю Лариса перекантовывалась в другом месте. Несколько лет назад они с Вадимом отдыхали в Пицунде, в пансионате, и там познакомились с милой женщиной, мамой девочки-инвалида. Девочка-подросток передвигалась с трудом, но была умненькой, писала стихи, рисовала. Мама, Ольга Кирилловна, сама радость и доброжелательность. В пансионате они сидели за одним столиком и, конечно, подружились. Папа, как бывает в таких случаях, нередко их оставил. Ольга Кирилловна говорила на эту тему легко, без комплексов. Это не каждому по силам. Сережа единственный ребенок в семье и, конечно, избалован. К трудностям приучен не был. А тут такое. Врачи ведь сразу не дали нам никакой надежды. На всю жизнь. Лариса с Вадимом только удивлялись. Какое благородство не осудить, не озлобиться. Потом уже они были несколько раз в гостях у Ольги Кирилловны и Настеньки. Прием всегда сердечный, разговоры приятные. Вот Лариса решилась. Заготовка все та же. С Вадимом поссорилась. Можно к вам на недельку? Уже через два дня Ольга Кирилловна усадила Ларису рядышком и сказала: «Девочка моя милая, возвращайся к мужу. То, что ты себе позволяешь, не умно, а опрометчиво. Поссорились? Тут же прощения попроси. Отношения между супругами — вещь очень хрупкая. Так что прости. К мужу, к мужу». Лариса ушла. Еще несколько случайных ночевок у знакомых. На недельку, на три дня, один раз даже на месяц. Начальная версия все та же, поссорилась с мужем. Надо переждать, обоим успокоиться. И банальный заключительный аккорд. Все, пора возвращаться. Звонил, просил прощения. Но надо было придумывать что-то основательное. Как это деревенские люди носят ведра на коромысли? Лариса попробовала, только воду расплескала. Идти ей не близко, на край села. Небольшой домик с облупившимся наличниками аж кричит, требует ремонта. А ремонт делать некому. Потому что живет в доме согбенная и почти слепая баба Стеша. Живет одна, давно, пообвыклась. Хоть и старый дом, а жить можно. Баба Стеша — дальняя Ларисина родственница. Если точнее, то двоюродная сестра ее бабушки. Бабушка навещала сестру часто и Ларису с собой брала. Даже несколько раз на каникулы ее к ней отправляла. Тогда баба Стеша была в силе и косила не хуже мужика, и за скотиной ходила, и дрова пилила. Несколько лет Лариса у бабы Стеши не была. Открыточки к праздникам посылала, но сама не выбиралась. И вот выбралась. Уже месяц как живет. Носит воду из колодца, топит печку, чистит от снега дорожки. Баба Стеша отказала Ларисе старую телогрейку и стоптанные валенки. И ей хорошо, и старушке в радость. «Ты, девка, не фарси, тебе еще рожать, придатки застудишь, что будешь делать?» Лариса придумала для бабы Стеши очередную небылицу. Я тяжело переболела, и врач сказал, что надо месяц на природе пожить, не меньше. Покупать путевку в санаторий — это баб Стеш такие деньги. Вот и подумала, буду тебе по хозяйству помогать, а ты меня за это потерпишь. Живи, не жалко. Деревня Фенина в Калужской области. Лариса добралась до нее электричкой, автобусами, один из которых ходит 3 раза в день, 4 километра пешком. Далеко, но зато точно не найдут. Зиму отсижусь, а там... Что будет там? Лариса старалась не думать. Иногда ей очень хотелось рассказать обо всем бабе Стеше. Прижаться к ней, обрыдаться, сгорает стыда и горя. Но она все не решалась, все откладывала, а потом и вовсе убедила себя, не надо. Особенно мучительными были вечера. В праздности и горьких думах они тянулись бесконечно. Читать Лариса не могла, да и книг у бабы Стеши не было. Когда мысли одолевали совсем, она говорила себе: «Остановись. Как там у классиков? Об этом я подумаю завтра». Снегу навалило, за полдня не расчистить. Лариса ловко орудовала лопатой вправо-влево, вправо-влево. Легкие с удовольствием впускали в себя морозный воздух. Лариса раскраснелась. «Хорошо. Хорошо, когда есть чем заняться». Вспомнила, как бежала каждый день через парк в Гудвин. Каждый день. Еще и роптала, когда она кончится, эта работа. А вот и кончилась. Позорно, унизительно. Опять. Опять за свое. Лариса мысленно на себя прикрикнула. Она распрямила спину и ойкнула. Прямо перед ней на расчищенной от снега дорожке стоял Вадим. «Бог в помощь», — буркнул. «И дальше без вступлений. Прячешься? А ты знаешь, что на тебя в розыск подали? Меня менты замучили, пасут как буренку. Догулялась, допрыгалась по чужим койкам. А расхлебывать мне? Врезать бы тебе, чтобы ты в сугроб улетела. Охолонула бы, дура!» «Вадим, замолчи. Прошу тебя, умоляю тебя, замолчи». Он замолчал и смотрел на жену жалостно, как смотрят на нищих благополучные сытые люди. «Ладно, пойдем в дом, поговорить надо». Баба Стеша засуетилась, подслеповато, будто в себя вглядывалась Вадима. Лариса стала накрывать на стол, нарезала хлеб, расставила тарелки.
1: «Подумала, вот я опять кормлю мужа, как раньше».
0: Вадим сидел за столом, коренастый, крупный и злой. Смотрел на Ларису из-под лобья, готовый к новой брани, но изо всех сил терпел. И тут заворковала баба Стеша. «Хорошо сделал, что приехал. Забирай ее, жену свою. А то наплела 3 короба, санаторий, свежий воздух. Я сразу смекнула: Юлит девка, ой, Юлит, забирай. А если опять забалует, то ее так отходи, чтобы сидеть больно было. Она же свое получила. Теперь без меня разберутся. Без тебя никак нельзя, ты муж. Муж и приголубит, муж и накажет. Ладно, давайте обедать», — скомандовал Вадим. «Баба Стеш, неси рюмки. С мороза пропустим для согрева». Он поставил по центру стола бутылку водки. «Я не буду», — отказалась Лариса. «А мне налей». Баба Стеш придвинула рюмочку Вадиму для аппетита. Вадим жадно пил одну с другой. Лариса с удивлением наблюдала, как быстро он хмелел. Он никогда так много не пил. С каждой рюмкой становился злей. А баба Стеш только раззадоривала. «Лариса, конечно, девка работящая, мне с ней куда как с добром. Воды принесет, печку натопит, только я порядок люблю. Муж — иголка, жена — нитка. За иголкой должна, не сама по себе. Забирай, забирай».
1: «Баба Стеш, я завтра уеду, можно? Сейчас Вадим провожу, а завтра сама уеду. Я тебе дров напилю в запас, воды принесу. Ну, пожалуйста. Мне что, как муж скажет, так и делай. Мне хоть оба оставайтесь. На печке положу, там места много». Лариса похолодела. Но Вадим уже совсем размяк. Сидел, тяжело обхватив руками голову. Еще пара рюмок, и он уже плюхнулся на промятый диван под образами, захрапел. А наутро баба Стеша налила Вадима на пасашок и выпроводила супругов во свояси. «С Богом идите. По одному не приезжайте, не пущу». Прошли деревню. Вадим молчал. Видно было, нервничал. «Как ты догадался, где я?» — спросила Лариса осторожно. «Вычислил», — усмехнулся Вадим. «Подумал хорошо и вычислил. Меня правда ищут. А ты как думаешь? 3 раза приходили, там кому-то из-за тебя попало. Говорят, они не имели права тебя домой отпускать. С такой статьей не отпускают. Как ты думала в бега податься? Тебе хорошо говорить. «Мне вообще хорошо», — взвился Вадим. «Мне лучше всех. Сквозь землю отсюда готов провалиться. Жена уголовница. Да еще и в розыске теперь. Что ты еще выкинешь? Иди сдавайся, отсидишь. Может, там из тебя человека сделают».
0: Злостью обдало Ларисны сердце. Жестокий чужой человек. Зачем приехал? Чтобы сделать больно? Чтобы напомнить, кто она такая? Чтобы унизить и растоптать? Они сели в автобус и до самой электрички не проронили ни слова. Наверное, Вадим ждал слов от Ларисы, но она кусала губы, смотрела в окно. И тоже ждала слов. Других. Хотелось сострадания, участия. Ведь он видит, как я страдаю. Так зачем по-больному? Уголовница, отсидишь, человеком станешь. Промолчали до самой железнодорожной станции. Купили билеты. До отхода электрички оставалось минут 5. В электричке было тепло. Они сели друг против друга. Лариса взглянула в помятое после вчерашнего и насупленное лицо мужа. Чем он поможет ей? И вообще, куда они едут? Он, наверное, решил, что я еду сдаваться. Ни за что. Представляю, с каким удовольствием он приведет беглянку жену в милицию. Ну уж нет. «У тебя есть деньги?» – спросил вызывающе. Вадим достал 500 рублей и протянул жене. «Спасибо, Вадим, я отдам. До свидания». «Куда ты?» – он удивленно на нее посмотрел. «В бега. Ментам привет. Скажи, что не там ищут». Заправив привычным движением руки волосы под шапку, она пошла к выходу. Еле успела. Двери электрички закрылись, и она медленно стала набирать скорость. Стояла в раздумье на платформе и направилась в станционный буфет. Выпила стакан холодного и противного сока, медленно, глотками, в злобе. На Вадима, на бабу Стешу, на Славика, на Нину, на Гудвин, на весь мир. Сердце ее болело и трепетало от обиды и унижения. Разум. Она не хотела его слушать, потому что он, советчик реальный и безжалостный, подсказывал ей один единственный путь, которого она больше всего боялась. Ни за что. Мимо мчались машины, обдавая Ларису ошметками грязного тяжелого снега. Она шла по бетонке в никуда. Шла уже больше часа. День еще вовсю хозяйничал над бетонкой, но уже чувствовал, подустал, ждал передыха и охотно передавал полномочия сумеркам. Шла, тормознула машина. Огромная замызганная фура. «Подвезти?» Голос молодой, звонкий, почти мальчишеский. «Не знаю». «Куда ехать не знаешь?» — хохотнул голос. «Залезай, пока не передумал. Не бойся, мне деньги не нужны, а вот поговорить — это я за милую душу. Особенно на жизненные темы». Лариса залезла в высокую кабину. Тепло, почти как у бабы Стеши на печке. «Тепло у вас». Озябла? На нее участливо по-детски смотрел молодой жизнерадостный хлопец. Вздернутый нос, белесые ресницы, улыбка с ямочками. «Может, к фику?» — взглянул в термос. «Вроде осталось». Славный парень, домашний, располагающий. Лариса отхлебывала кофе из пластмассового стаканчика и смотрела вперед. Сверху из кабины дорога казалась совсем другой, интереснее, чище, накатаннее. «Ну, рассказывай, куда путь держишь?» «Нет, сначала как зовут, скажи, а то не по-русски как-то». «Зовут Лариса, а вот куда путь держу, сама не знаю». Парень недоверчиво покосился. «Да ладно, не бывает так, все куда-то путь держат». «Значит, не все, мне без разницы куда». Парень покосился подозрительно. «А ты, случайно, не это, который на дорогах клиентов ловит? Если это, выходи, не повезу». «Да нет, не это, не переживай», — Лариса улыбнулась. «А тебя-то как зовут?»
1: «Серега. Я на фуре уже 3-й год. Не поверишь, люблю дорогу. Как больной, попутчиков люблю врать. Сколько людей, столько и судеб. Интересно».
0: Ларисе очень захотелось рассказать парню все. Она устала хитрить и лукавить, и сболевшееся сердце хотело искренности и простоты, как у этого Сереги. «Знаешь, у меня было все. Муж, квартира, машина, должность. Было и было, казалось, будет всегда. А получилось, все потеряла. У меня даже паспорта нет. Даже денег всего 500 рублей, те в долг взяла. И куда еду, не знаю. Слушай, не говори загадками, я этого не люблю.
1: Прямо скажи, бомжих, что ли? Опять покосился, не похоже.
0: Рассказать, что она никакая не бомжиха, а того хуже уголовница, которую разыскивает милиция. А он возьмет и подрулит к ближайшему отделению, принимайте, на дороге нашел. Нет уж, молчать оно всегда лучше. Не все можно сказать прямо. Попал я, Серега, в замкнутый круг. Нет работы, нет денег, не могу жилье снять. Вот и хожу вдоль дороги. Серега помолчал, потом опять покосился. Слушай, почему мне тебя жалко? Ты какая-то, ну, как побитая. Ладно, не хочешь, не рассказывай, в душу лезть не буду, не в моих это правилах. А работу можно попробовать найти. Ты что делать-то умеешь? Я бухгалтер, главным бухгалтером в турфирме работала. Не, в главный бухгалтер не обещаю, засмеялся Серега. А вот типа убирать можно попробовать. У меня паспорта нет. Так получилось, потеряла. Там, кажись, и без паспорта можно, но узнать надо. Погоди, приедем скоро. Куда? А тебе не все равно, главный бухгалтер? Я домой еду, в город Троицк, живу в общежитии. А еще есть у меня сестра, с которой не соскучишься. Мне за сестру год за два засчитывается, но родственников не выбирают. Работать не хочет, деньги любит, живет одна в старом бабушкином доме. Людкой зовут, но сообразительная в меня. И почему мне тебя так жалко? Ничего про себя не рассказала, а помочь хочется. Спасибо, Серега. Значит так, я завожу тебя к Людке, пару-тройку ночей тебе обеспечено. А там договариваюсь с ней, она квартирантов пускает, но это уж как повезет. Намекни ей, мол, на любую работу согласна, и не раскисай, держи хвост пистолетом, прорвемся. В Троицк приехали уже под вечер. Серега едва вписал свою фуру в небольшой переулок с неказистыми домишками. Легко выпрыгнул из кабины, приказал ждать. По-хозяйски кулаком забарабанил в калитку. Вернулся быстро. Все, пристроил. Три дня живешь, а там договаривайся. И не кисни, жизнь, она штука серьезная. Это я тебе официально заявляю. Видно, ему было приятно опекать Ларису. Он чувствовал себя крутым, благородным мужчиной. Вот я какой, Серега дальнобойщик, не отмахнулся, не бросил человека в беде. Скрылась в темноте громадина фура, и переступила Лариса порог незнакомого дома.
2: Продолжение следует.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки ярмарки «Нижегородский край. Земля» Серафима Саровского, мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радиообраз. Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
3: Взгляд патриарха.
4: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. Кто способен принять Христа? Кто поклонился Иисусу Христу? Кто принял Его? То были люди самые простые и некнижные, пастухи, а также самые ученые и премудрые волхвы. А кто не принял родившегося Христа и искал Его погибели? Правитель и политик, готовый на человеческие жертвоприношения своему властолюбию, царь Ирод. Чему же научает нас это различие между принявшими и не принявшими Христа, явившегося в мир сей? Многому, в том числе осознанию того факта, что Христос открывается либо в простоте человеческого сердца и в чистоте нравственного чувства, либо в великой мудрости человеческой и в великом познании. В то время как людская посредственность и пошлость не в силах воспринять Христа Спасителя, так не способны соединиться с Ним и те, кто преследует ложные, призрачные и греховные цели. Слово пастыря.
0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.

0: Если это благодать...
1: Иди.
2: Новая роща. И про исцеление. Я просто теряюсь. Алтай, может, ты что подскажешь, а?
3: Ой, какая толпа!
4: Ага, людей видимо-невидимо. Церкви кругом, колокола звонят.
5: Все в нарядных одеждах.
4: Вер, а ты-то когда переодеться успела? Прям красавица в красном сарафане.
5: Ты на себя лучше посмотри. Паренек в сапогах и рубахе.
2: Это косоворотка.
4: А вы, Михаил Гаврилович, вообще на купца похожи. В этом, ну как его, сюртуке. Алтайка, признавайся, это твоих лап дело.
5: Признался, это он. Вот как хитро на нас поглядывает.
2: Ну что вы так пса засмущали? Решил устроить нам всем сюрприз. Молодчина, Алтай, молодчина.
6: Господа, крестный ход идет, разве не видите? В сторону, в сторону.
4: Так нас теперь еще и видят в возможной реальности, ого.
5: Ну ты даешь, Алтайка.
4: Гляди, Вер, хоругви несут.
5: Что-то поют.
4: Ублажаем тебя, Серафиме. А, это про Серафима Саровского, что ли?
2: Да, мы с вами попали в город Саров на торжества прославления преподобного в августе 1903 года.
5: Всадники на лошадях выстроились в ряд. Музыка торжественная заиграла. Сейчас что-то будет.
4: А, смотрите, да это же царь идет.
5: Да, Фома, Николай Второй. Я тоже сразу узнала.
4: Государь такой красивый, в белом мундире.
5: И белой фуражке.
4: Ага, и сапоги начищены до блеска.
5: И две женщины рядом с ним, тоже в белых платьях.
2: Это мать императора Мария Федоровна и его супруга Александра Федоровна.
4: А почему тут столько людей, как бы это сказать?
2: С ограниченными возможностями.
4: Ну да, больных.
2: Люди приехали к преподобному Серафиму за исцелением.
5: А куда они идут?
2: К купальне. Давайте и мы туда пойдем.
5: Ой, сколько здесь людей!
4: Хромые, с костылями, слепые. А вон парня на носилках несут к источнику, бедненький.
2: Давайте очередь займем. Вот сюда становитесь.
4: Дядь Миш, смотрите. Пожилой человек обхватил юношу, держит, чтобы не упал.
5: Он, наверное, не может стоять.
4: Ты на ноги его посмотри, Вер. Все покалечены.
5: Ужас какой!
4: А где его так угораздило?
2: Извините, пожалуйста, это ваш сын?
7: Кровинушка мой, Петруша, единственный.
2: И что же случилось с ним?
7: Беда, батюшка. Рубили мы как-то с ним лес. Дерево повалилось, и он, родимый, отбежать не успел. А как очнулся, ноги точно не свои.
2: Ну, решили ехать сюда, в Саров?
7: Да куда же нам еще ехать? Надеемся на помощь Господа и угодника его батюшки Серафима. Бог милостив, может утешить старика.
4: Михаил Гаврилович, наша очередь подошла.
2: Фома, давайте поможем дедушке, а? Верочка, подождите нас с Алтаем вон там в сторонке.
4: Доктор, осторожно, не поскользнитесь.
2: Так, аккуратней, по ступенькам.
8: Ой, папенька, холодная вода. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
7: Ну, хватит для первого раза. Держись за меня, сынок, осторожно.
4: Смотрите, он встает прямо на ноги.
5: Сам!
7: Слава тебе, Господи! Пресвятая Богородица! Батюшка Серафим! Вот утешил старика! Петрушечка-то мой пошел! Глядите! Чудо-то какое!
2: Вы не спешите! Ноги пусть потихоньку разрабатывает. Мышцы-то атрофироваться успели.
7: Да понимаю, понимаю, голубчик. А вы доктор, небось, а?
2: Да, детский врач в прошлом.
7: Как же я рад! Спаси вас, Господь! Петруша, пойдем в часовню, поблагодарим Господа и его святого угодничка.
2: Ну и мы с вами давайте искупаемся. Верочка, ты заходи вместе с барышнями в женскую купальню, а мы с Фомой в мужскую. Алтай.

0: И жди.
1: Ой, какая леденющая!
0: Да не бойся, Фома, это только вначале страшно. Давай, во имя Отца и Сына и Святого Духа.
1: Здорово!
0: Вот, держите полотенце, вытирайте головы.
2: Да, водичка класс!
1: Вначале такая ледяная.
2: Ага, аж дыхание перехватывает.
1: А потом, как искупались, так хорошо стало прямо.
0: Да, такое приятное тепло по всему телу разливается.
2: Благодать!
1: Доктор!
0: Что такое, Фома?
1: А у меня вопрос возник. А почему именно через воду происходит исцеление?
2: И почему крестят людей в воде?
1: Да, почему? Христос же тоже в воде крестился.
0: Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
1: А, я, кажется, начинаю что-то понимать. Ха-ха. Вода – это как первозданное вещество. Когда еще не было ни людей, ни животных,
2: вода уже была.
1: Да.
0: Нам, конечно, надо будет обязательно поговорить обо всем этом. Но не только о воде.
2: А о чем же еще?
0: Мы с вами говорили о Боге как о Творце мира, как о Чудотворце. Говорили о Боге как о Спасителе людей. Говорили о благодати.
1: Да, я помню.
2: И о божественных энергиях.
0: Молодец, Верочка. А в свое время мы поговорим о Боге как о Святителе.
2: О Святителе? Это как?
0: Вот как раз и узнаешь о том, что такое освящение, в чем его смысл и почему Господь призывает к освящению не только нас, но и весь мир.
1: Ох, ну этот разговор будет уже не сегодня.
2: А почему?
1: Ты на часы-то посмотри, Вер. Хоть и светло еще, а времени уже вон сколько.
2: Ой, да, нам уже пора.
0: Ну а пока вот, возьмите в подарок
1: «Чудотворные источники России». О, спасибо, доктор. Обязательно прочтем.
2: Спасибо, дядь Миша.
1: До свидания.
2: До свидания.
0: Храни вас Бог, друзья.

0: будем беседовать вновь.
1: С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
0: и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
2: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру.
3: В добрый час. Вместе с Радио Образ.
4: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
5: Азбука братьев наших меньших.
6: И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Книга Бытия.
7: Буква Е. Ехидна.
8: Ехидна?
9: А ты тогда кто?
8: Я не обзываюсь. Я про зверька хочу поговорить.
9: Про ехидну? А я уж подумала.
8: Правда, ничего плохого я не имел в виду. И между прочим, ехидна — животное уникальное.
9: Какое же оно уникальное, если на дикобраза как две капли воды похоже?
8: Похоже, да не совсем. У ехидны такая же колючая шевелюра, как и у дикобраза. Вот только она помельче своего собрата.
9: Это потому что она ехидна, а он дикобраз. Даже в названиях слышно, что она его жалкая копия.
8: Я бы не стал так неуважительно относиться к этому животному. Ехидну, между прочим, в народе называют птица-зверь.
9: Она что, летает еще? Иголками взмахнула и полетела.
8: Нет, она не летает, а вот рождается из яйца, точь-в-точь как птичка. А питается потом молоком матери, то есть это животное млекопитающее.
9: Ничего себе, вылупилась такая, и давай мамку звать. Мам, я молочка хочу.
8: Ну да, и смешная такая. И мордочка у нее забавная. Вместо носа и губ длинный хоботок. Его называют клюв. Зубов у этого животного нет. Лапки коротенькие такие. Но при этом очень сильные. Потому-то ехидны прекрасно умеют копать землю.
9: Так может быть, ее можно на огородах использовать вместо трактора?
8: Так вряд ли ты ее поймать сможешь. У нее прекрасное зрение. И еще она замечательный пловец. А если ехидна случайно проглядела опасность и уплыть ей не удалось, то она с огромной скоростью закапывается в землю.
9: Ага, одни колючки торчат наружу. Мне этот зверек понравился. И почему только люди обзывалку придумали? Ехидна.
8: Тем более, что даже это маленькое существо, если свернется в клубок и выставит свои колючки наружу, то еще как за себя постоять может. Лучше ее не трогать. Да и обзываться тоже ни к чему. А вы согласны, ребята?
10: В программе принимали участие ученики театрального отделения Школы искусств номер 9 имени

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Ирина Зорина, христианин. Исполняет Скворцова Настя.
2: Светильник миру, соль земли, душа покорная в любви. Живут и Бога восхваляют, псалтырь, Евангелие читают. Стоят на службе, чтут родных, свидетели чудес больших. Любовь, надежду, веру чтут, ошибки сразу признают. И христиане постоянно храм посещают в покаянии, читают житие святых, прощают всех врагов своих. Храм Бога нашего живого, единственного и родного, род избранный, народ такой, и Богу очень дорогой. В терпении жизнь наблюдают, в трудах, в молитвах.

0: сопровождает.
1: Ра испугалась. Я боюсь. А вдруг, если мы не будем лгать, то на самом деле останемся здесь навсегда? Не переживай. Все будет хорошо. Вот только, чтобы не врать, нужно быть храбрыми. Правду не всегда легко говорить. Тут из-за поворота показалась старушка. Остановившись возле подружек, она, хитро прищурившись, сказала: «Никогда вас прежде здесь не видела. А я тут живу, между прочим, 10 лет. Наверное, малышки, вы послушные и добрые дети. И, конечно же, никого не обманываете. Ведь так?» Варвара была открыла рот, чтобы соврать, но посмотрела на Софию и робко ответила: «Бабушка, на самом деле мы обманщицы». А София добавила: «Но мы обязательно исправимся». И вдруг теплый ветерок поднял девочек и стал уносить высоко-высоко в небо. От страха они зажмурились, а через несколько секунд оказались в своих кроватках. В добром наступило утро. Варвара открыла глаза и радостно прошептала: «Никогда больше не стану обманывать людей». В это же время София призналась маме, пришедшей ее будить: «Мамуля, я солгала тебе вчера. Учительница не говорила мне, что я самая умная в классе. Теперь уж я поняла, врать нельзя еще и потому, что, обманывая других, следует ожидать и от них того же». Мама строго посмотрела на дочь и сказала: «Все верно. С людьми нужно поступать так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой. А ложь – очень страшное зло. Хорошо, что ты во всем созналась». Девочка обняла маму, и на душе вдруг стало светло и спокойно.

ему свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, ты прочь гони соблазны. Усвой закон негласный, иди, мой друг.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Иногда в некоторых... На самом деле это...
2: Три в одном.
3: Три в одном или три ответа на один вопрос.
4: Да.
5: Счастливая семья. Что это такое?
6: Для меня счастливая семья – это когда родные собираются все вместе, гуляют по парку и что-нибудь делают хорошее. То есть это когда все вместе заняты одним делом. У нас, если в семье вот папа, мама, я и Леша, то это 4 человека. А если еще с бабушками читать, то это много. Дедушка, бабушка Наташи, это уже 5-6, и еще бабушка с дедушкой 8 у нас человек. Но еще одна бабушка была умерла, к сожалению. Поэтому для меня счастливая семья – это когда она большая.
7: Для меня счастливая семья, когда все радостные. Когда мама радостная приходит с работы, когда я с пятерками прихожу из школы, когда бабушка веселая, когда дедушка веселый, когда папа веселый. Мы шутим друг над дружкой. Я прячусь в шкаф, и все меня должны найти. И они даже не додумываются, то, что я в шкаф залезла. Такая моя веселая и счастливая семья.
8: Для меня счастливая семья – это когда мы ездим, например, в деревню, в храм или еще куда-то. В моей семье есть бабушка, дедушка, мама, папа и я. А еще мои собаки называются Шпиц Лёля, Шпиц Белька, Шпиц Спартак. И один английский бульдог. Зовут его Тайсон. Мы ласково его называем Тати. Вот такая у меня счастливая семья.

брат, и прочь гони соблазны, свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: верую. На радио «Образ». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
1: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
0: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программы «Верую», в студии Ирина Вдовина. Жизненный путь героя программы «Верую» – это история о том, как традиции веры, переданные через поколения, становятся опорой для личного духовного выбора. Бабушка нашего героя из родовитой семьи священнослужителей. Прадед, архимандрит Макарий, прошел через притеснение советской эпохи, гонения, потеряв супругу, принял монашеский постриг и незадолго до кончины благословил правнука на пасторское служение. Это благословение стало главным ориентиром на пути будущего священника. Судьбоносными стали и внешние обстоятельства. Паломничество на Афон открыло нашему герою дух неосуждения мира и любви. Окончив школу в Германии, где он жил с 11 лет, наш герой сделал осознанный выбор – вернуться в Россию, отказавшись от немецкого гражданства и жизни в благополучной Европе. Правилом жизни нашего героя стали слова апостола Павла «всегда радоваться и за все благодарить». Герой программы «Верую», настоятель храма в честь преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона, член Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества, иерей Филипп Измайлов. И наша первая глава «Служение».
0: Служение.
1: Добрый день, дорогой отец Филипп.
2: Здравствуйте.
1: Летопись вашей семьи – это интереснейшее повествование. В вашем роду было немало священнослужителей. Получается, благословение прадеда архимандрита Макария перед его уходом было предопределением вашего жизненного пути. Расскажите немного об этом.
2: Перед отъездом в Германию на постоянное место жительства мы приехали к архимандриту Макарию, моему прадедушке, за благословением. В то время семья не была воцерковлена настолько, чтобы регулярно посещать храм, регулярно молиться. Но мы помнили, какого мы рода. И иногда мама или папа приходили в храм поставить свечку, ну, как и многие в нашей стране. И когда пришли к прадедушке, он не стал нас отговаривать уезжать из страны, а благословил, и в частности меня, крестом, такой крест, который использует священник при исповеди, чеканный, такой еще были распространены в то время, и Евангелие подписал, а также икону святителя и чудотворца Николая. И вот с таким вот благословением отправились мы в Германию.
1: Были моменты, когда вы особенно остро ощущали свою связь с прадедом после его ухода? Может быть, какой-то трудный период? Или когда вы жили в Германии? Вот эту особую связь?
2: Связь в моей жизни с моими родственниками и, в частности, ну, в большей степени, конечно, с прадедушкой ощущалась у меня всегда, потому что поддержка близких – это очень большое дело. Это такой фундамент, опора, когда у тебя есть те люди, которые о тебе помолятся, жить вообще легче.
1: Итак, вы уезжаете в Германию, вам 11 лет, учитесь там в школе и уезжаете из Новосибирска. То есть вы там родились, это ваш родной город, уезжаете в Германию, живете в благополучной Европе, и вот заканчиваете школу в Германии и принимаете решение вернуться в Россию и поступать в духовную семинарию. Вот за эти годы, я так понимаю, произошла та внутренняя духовная работа внутри вас.
2: Это было решение, конечно, не только мое, это было решение семьи, родителей переехать обратно из Германии в Россию. Я за период жизни в Германии, ну, собственно, как и вся семья, воцерковились. Мы были прихожанами храма святых равноапостольных Константина и Елены при русском кладбище. Там, да, похоронены многие представители нашей вот эмиграции. И гуляешь по кладбищу, там графы, там бароны, князья.
1: Белые офицеры.
2: Белые офицеры, да, да. И читаешь надписи на надгробиях и молишься о них. Ну, для меня было это очень таким...
1: Связь с Россией это была у вас, да? Я так понимаю, что это вот вас и возвращало мысленно тогда уже обратно в нашу страну. Правильно я понимаю?
2: Да, для меня, конечно, переезд был таким потрясением. И пару месяцев я даже помню это такое болезненное состояние, перемены. Но... Ничего.
1: Вы учились на русском, вы говорили в Германии на немецком уже языке, нужно было забывать русский язык в тот момент?
2: Ну, никто меня не заставлял забывать русский язык. Конечно, на бытовом уровне и с домашними я, несомненно, общался на русском языке, но поскольку я пошел в немецкую школу, то, конечно, была необходимость освоить язык как можно скорее. И для этого, конечно, предпринимались тут такие усилия со стороны родителей. Они меня, вот, например, отправили буквально через 3 месяца после нашего прибытия в Германию в Швейцарию, в гостевую семью.
1: Чтобы вы быстрее овладели немецким языком.
2: Да, гостевая семья, пожилые супруги, и там я целыми днями разговаривал на немецком.
1: А сейчас вы не забыли немецкий язык? Вот немножечко поговорите, вот мы хотим послушать ваше произношение. Как звучит немецкий язык? Ну, самое простое.
2: Ich habe die deutsche Sprache nicht vergessen, denn ich lebte seit 8 Jahren in Deutschland, in Berlin. Und dort sprach ich mit meinen Schulkameraden Deutsch und Russisch nur in der Familie.
1: Дорогие друзья, если только что кто-то включил нашу программу, у нас в гостях сегодня настоятель храма в честь преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона, иерей Филипп Измайлов. И мы говорим о его интереснейшей судьбе. Итак, вы возвращаетесь в Россию. И мама, и папа, и вы, уже повзрослевший молодой человек, переезжаете в Нижний Новгород и решаете поступить в духовную семинарию.
2: Да, желание созрело еще в Германии, поскольку, ну, воцерковившись, я стал читать духовную литературу, начал, конечно же, с аскетической, ну, как и многие новоначальные, там, читал «Лествицу», там, «Лавсаек», «Невидимую брань», такие монашеские, аскетические труды, это откликалось моему сердцу. Там зрело в душе желание принять монашество впоследствии и больше узнать о Боге, о вере, о Христе и, конечно же, учиться в семинарии. Я мог только мечтать об этом и очень боялся даже, что, наверное, это не про меня и не получится. Ну как же я в России не учился, школу не заканчивал. И поэтому
1: были страхи,
2: такие сомнения.
1: Опасения, да. Сомнения. И тем не менее, пути Господни приводят вас в Нижний. Вы поступаете в духовную семинарию, и по окончании духовной семинарии получаете приход в честь святителя чудотворца Николая Мирилекийского в поселке Дальнее Константиново. Да, там начинается ваше служение?
2: Да, первый приход, куда меня назначают, это город Кулебаки. Это сейчас Выксунская епархия, тоже храм святителя и чудотворца Николая. Так вот, дедушкино благословение было со мной, и первый приход был в честь святителя и чудотворца Николая.
1: Вот что интересно, ваша цитата. «Будучи диаконом, я не представлял всех особенностей и сложностей священнического служения. Они открылись мне лишь когда я был рукоположен». Что же вам открылось? В чем истинное служение, отец Филипп?
2: Ну, каждый священник знает, что Господь подает свою благодать для служения, и особенно это ощущается, когда тебя только руку положили в священники, тогда ты чувствуешь, ну, ту разницу и понимаешь, что Господь действует и через тебя, и в слове, и в деле, в наставлении, и дает какую-то особую благодать для служения.
1: Паломничество на Афон вы совершили, будучи еще совсем молодым человеком. Вот поделитесь воспоминаниями и своими вот этими яркими впечатлениями.
2: Да, поездка на Святую гору Афон для меня была очень знаковой в моей жизни. Там я встретился с людьми с большой буквы. Действительно, это были такие колоссы духа. Есть такое высказывание: человек не может, ну, поистине стать верующим, не увидев свет Христов в глазах другого человека. Вот такое высказывание. А там вот я именно увидел таких людей, которые горели любовью ко Христу, и это выражалось в их, ну, поведении, даже вот во внешности. Они все, ну, действительно
1: просветленные,
2: ну, светились этой простотой, добротой, нестяжательностью, неосуждением.
1: В Евангелии Христос говорит: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Это можно как-то отнести к священнику?
2: Да, потому что служение, оно так и называется служением. Ты служишь, и когда нужна твоя помощь, поддержка, конечно, хочется иногда отдохнуть, ты устал, тебе звонят, говорят: батюшка, там кто-то умирает, нужно напутствовать, поддержать. Ты думаешь: ну вот, надо ехать, завтра тяжелый день, там вставать на раннюю службу. Ну, собираешься, едешь, и так во многом нужно отсекать свою волю. И это, да, служение.
1: И мы переходим к нашей следующей главе — «Уныние».
0: Уныние.
1: Отец Филипп, сегодня вы настоятель двух храмов в честь преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны и храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона. И я полагаю, что это, наверное, очень тяжело — разрываться между двумя приходами. Вот в чем вы находите утешение и радость?
2: Несомненно, лучше всего и хорошо, чтобы у тебя был один приход, и ты на нем служил и полностью отдавал себя служению вот на одном месте. Но если есть такое благословение служить в двух местах, где-то в трех и более иметь послушаний, то Господь дает силы и там везде успевать. Но какая поддержка? Божественная литургия. Священник каждый знает, что Господь дает свою поддержку в причтении святых Христовых тайн, в служении.
1: Отец Филипп, вот в главе «Уныние», я думаю, будет уместно вспомнить и рассказать нашим радиослушателям про принцип вашего отца «за то», которого он придерживался всю свою жизнь и который спасал его от уныния и грусти. Расскажите, пожалуйста.
2: Да, у моего папы всегда был и есть такой принцип «за то», как вы его назвали. Да, он никогда не унывал, а если что-то случалось, то воспринимал это с...
1: Так и должно
2: точки,
1: быть,
2: да? С точки, да, зрения, что, ну, так должно быть. Проспал на службу, что очень плохо, но зато выспался наконец-то. Ну и каждую ситуацию можно рассматривать с точки зрения и положительного, и отрицательного. Мы всегда получаем определенный опыт в жизни и учимся на своих ошибках. И если у нас что-то не получилось, ну, зато мы приобрели опыт, и в следующий раз так не поступим. А нужно просто понять и осознать, что я немощный и грешный, и не все могу. И прошу у Бога помощи, Господи, помоги мне, поддержи меня на этом пути, подставь крепкое твое плечо, чтобы я мог идти дальше. И так с Божьей помощью мы продолжим путь, и Господь поддержит и поможет.
1: Отец Филипп, вот ваше правило жизни, слова апостола Павла, всегда радоваться и за все благодарить. Вы молодой такой человек, молодой батюшка, молодой священник. Когда вы пришли к этой истине?
2: Радоваться и за все благодарить – это принцип, который нам дал Господь, его сформулировал апостол Павел, и по нему жить легко, да, и правильно. И откуда он у меня? Ну, он в семье, и мои родные, близкие стараются по нему жить. Ну, и я благодарен Богу, что в такой семье вырос и его, наверное, впитал.
1: Отец Филипп, вот в современном мире много факторов, провоцирующих уныние, особенно, вот, наверное, сегодня. Это и информационный шум, сравнение себя с другими в соцсетях, ощущение, что ты не успеваешь, не соответствуешь. Вот можно ли противостоять этим вызовам? И что может стать противоядием от уныния сегодня?
2: Да, конечно, в соцсетях все показывают красивую картинку, как им хочется, чтобы их видели, и другие видят эту картинку, сравнивают с собой, начинают унывать, что они не соответствуют. И это такой замкнутый порочный круг. И люди начинают унывать. Человек, который верует во Христа, понимает, что сила его в немощи совершается, и что человек силен не своими какими-то талантами, которые он призван развивать, которые он призван умножать, но главная сила во Христе. И какие-то поражения в жизни, да, могут быть для него таким толчком вперед. Человек осознает: я не могу сам, только со Христом. А путь движения правильное, я такой пример часто привожу с лодкой. У лодки два весла. И одно весло – это наш труд и усердие, а другое весло – это Божья благодать и помощь. И если мы только одним веслом вращаем, только сами трудимся, стараемся, то мы знаем, что далеко не уплывешь одним веслом. Да, будешь вращаться на одном месте. Ну и с другой стороны, если мы только на Бога надеемся, сами на диване лежим и ждем, когда помощь придет, тоже вряд ли что-нибудь получится. Важно, как говорят сейчас, обоюдно, чтобы было.
1: Хороший пример, отец Филипп. Спасибо вам за него. А вот что касается вашей личной жизни, какой период жизни для вас был самым трудным, когда уныние постучалось в вашу дверь?
2: Ну, были периоды, когда мне требовалась поддержка Божия. Как правило, когда человеку плохо, тогда он больше о Боге вспоминает. Когда я переехал из Германии в Россию, поступил в Нижегородскую духовную семинарию, конечно, это тоже было для меня потрясение. Я и по-русски говорил не очень тогда. Могу рассказать еще историю из жизни, где Божья помощь и поддержка мною ощущалась очень остро, искренне, от всей души. И Господь подает нам такие случаи в жизни, чтобы укрепить нас в вере и дать нам такую опору в будущем, чтобы знать, куда обращаться, где искать помощи и поддержки. Дело было во время учебы в семинарии. Я работал дворником, подметал территорию. Ну, важно было зарабатывать на шоколадки для невесты. Получил зарплату, возвращался обратно, и по улице мне навстречу шла группа бандитской внешности, 3 человека. Приближаясь ко мне, они рассредоточились. Я понял, что сейчас предстоит обороняться, уворачиваться. И горячо взмолился: «Господи, спаси, помилуй, сохрани, огради меня от этих бандитов». Громко закричал, побежал, удалось повалить одного, другого там отмахнулся, упал, встал и бегом, в общем-то, удалось мне избежать вот и потери денег, и мало ли там, что они еще задумали. Ну, тут явно почувствовал, что Господь меня сохранил, потому что было 3, видно, таких опытных бандитов. Вот такая история действительно укрепила меня, и после этого вечером, а у меня была такая привычка, ну и сейчас реже, но все же, я в дневнике своем сделал пространную запись о промысле Божьем в жизни человека.
1: Спасибо за эту историю. Дорогие друзья, сегодня в гостях программы «Веру» клирик Нижегородской епархии Филипп Измайлов, и мы переходим к главе «Терпение».
0: Терпение.
1: Отец Филипп, Елизавета Федоровна, Юрий Всеволодович и святитель Симон жили в разные времена, но их объединяла и вера, и терпение. Как вы думаете, чему особенно важно учиться у этих героев сегодня, у этих святых?
2: Елизавета Федоровна – это тот человек, на которого мы равняемся. Это удивительная святая с очень такой большой, глубокой личностью, которая посвятила себя служению. После смерти мужа особенно она вся дала себя служению близким, основала Марфо-Маринскую обитель, приют для детей. В период и русско-японской, и Первой мировой войн она основывала госпитали, где сама ухаживала за больными. Ее называли как Великая Матушка, ее ждали как солнышко, потому что одно слово ее уже, а люди чувствовали вот эту внутреннюю силу человека, ободряло, укрепляло людей. Я сам удивляюсь, думаешь, вот ты не выспался, там, у тебя сил нет, глаза закрываются, какой-то энергии что-то говорить мало, а человек долгие годы жил так, что спал там по 3, там, максимум 4 часа, а то и меньше, и в таком постоянном режиме хватало силы, откуда бралось все, а Господь подавал, нет, ниоткуда больше.
1: Елизавета Федоровна говорила: надо уметь терпеть, чтобы научиться любить. А вот как вы думаете, вот почему терпение такая трудно научаемая добродетель? Вот всем нам ведь не хватает терпения, но не хватает. И тем не менее, есть люди, вот, которым, может быть, Господом оно свыше дано. Вот просто человек терпелив.
2: Время сейчас непростое, период и время потребления, когда люди хотят получить все сразу и быстро, и терпеть не могут. Скорее заказал, и завтра получил уже.
1: Все экспресс, все быстро, экспресс, и доставка, и мессенджеры, все работает молниеносно.
2: Да.
1: Поэтому мы нетерпеливы становимся, мы не можем ждать, нам нужно все и сразу.
2: Конечно. Ну, а терпение – это такая добродетель, которая Господь терпел и нам велел. Человек который терпит и который постоянен в молитве, в просьбе своей к Богу, в своей духовной жизни. Это как раз такое качество, о котором говорил Серафим Саровский, что отличительная черта святости – постоянство. Вот постоянство как раз очень связано с терпением. И в настоящий век человеку тяжело быть постоянным, хочется чего-то нового, устал от настоящего, хочется сменить обстановку, новых впечатлений, такого настроя, чтобы регулярно молиться, регулярно Бога благодарить, читать Священное Писание, быть постоянным в добром общении с близкими.
1: Это сложно,
2: да, но сложно, но это тоже дар Божий. Если у нас чего-то нет, просите, и дастся вам. Господи, немощен и грешен, прости, помоги, поддержи. Не хватает у меня терпения, никакой собранности у меня нет, рассеянный, невнимательный, где-то ленив. Господи, ты видишь мою немощь, поддержи и помоги. И помоги мне, даруй терпение. И научи.
1: Отец Филипп, а в вашей жизни есть история, когда за смирение и терпение вы получили награду?
2: Самая большая мне награда в жизни, наверное, это моя жена, супруга, матушка. Я молился и просил Господа, Господи, в целом у меня настроение такое монашеское, настрой был такой серьезный, но я говорил, что начитался в свое время аскетической литературы. Но в целом, Господи, полагаюсь на Тебя, на Твою волю, и если будет на то воля Твоя, то пошли мне спутницу жизни, которая разделит со мной жизненный путь, с которой я буду счастлив. Ну и Господь услышал молитву и даровал мне добрую спутницу жизни, с которой я счастлив и Богу благодарен.
1: Слава Богу. Об этой истории мы будем говорить чуть позже в главе «Любовь», а наша следующая глава прежде «Милосердие».
0: Милосердие. Милосердие.
1: Отец Филипп, в главе «Милосердие» мы не можем не поговорить о Елизавете Федоровне. Имя Елизаветы Федоровны стало синонимом милосердия. Вот как вы думаете, милосердие, доброта, такая, какая была у Елизаветы Федоровны, это передается и воспитывается с молоком матери?
2: Ну, мы знаем из жития святой Елизаветы Федоровны, что действительно мама ее в детстве брала в больницы, в приюты для детей, сирот, там, где она видела нужду, как бы и испытывала сочувствие к людям. И поэтому с детства была научена этому милосердию и знала людское горе, мимо которого уже впоследствии тоже не могла пройти мимо. А мы знаем такое очень красивое высказывание: кто жалеет людей, тот у райских дверей. Да. И, наверное, вот оно как раз очень такое подходит и к святой преподобно-мученице, с которой мы, конечно, стараемся брать примеры. Я прихожанам всегда говорю, что вот это образ, которому мы должны соответствовать. Если мы прихожане храма святой преподобно-мученицы Елизаветы Федоровны, то мы не имеем права быть грубыми, фамильярно обращаться друг к другу, как-то задеть, ранить. Мы должны беречь личность друг друга и подражать святой преподобно-мученице.
1: Вот еще до трагедии в ее жизни, когда убили ее мужа, великого князя Сергея Александровича, она активно уже участвовала в благотворительности, возглавляла дамский комитет Красного Креста, поддерживала приюты, больницы, училища. В 1892 году основала Елизаветинское благотворительное общество, которое помогало беднейшим матерям и их детям. Причем у Елизаветы Федоровны своих детей ведь не было. У нее были приемные мальчик и девочка, но своих кровных детей у нее не было. Также вот она простила убийцу своего мужа. Вот разум простого человека, обычного, вот у меня отказывается это понимать. Вот как это вот объяснить? Вот твоего любимого, благоверного разорвали на куски, и ты идешь к государю-императору и говоришь: прошу простить убийцу?
2: Ну, тут она, как видимо, подражала самому Господу, который на кресте восклицал: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И здесь она надеялась на раскаяние этого человека. Она же, мы знаем, пришла к нему в темницу и провела несколько часов, беседуя с ним, чтобы сподвигнуть его к покаянию, заботясь о его бессмертной, вечной душе, которая для Господа дороже, чем моря и океаны и все галактики вокруг. И она не с презрением отнеслась: вот этот негодяй и убийца, а она с заботой о его бессмертной душе. Это неимоверный, необычайный подвиг ее души вот по отношению вот к убийце ее мужа.
1: Елизавета Федоровна видела образ Божий даже в самых падших людях. Это ее работа на Хитровке. Вот что значит эта вера в человека сегодня, в эпоху цинизма и разочарования в человеке?
2: Да, это, конечно, подвиг. У святых отцов есть такое высказывание, что большее чудо – это не воскрешение мертвых, а покаяние грешника. И легче воскресить человека, и Господь воскрешал мертвых, а вот сподвигнуть к покаянию он пытался, но это уже дело, которое должен совершить сам человек. Это тот камень, который Господь не может поднять. Это та свободная воля, которая человеку дана. И человек осознает, кается. Это движение души, которое кроме человека никто не сделает.
1: А что мешает? Вот гордыня человеку мешает приблизиться к покаянию, сказать: «Прости, не прав».
2: Да, конечно, наши страсти, они как каменная стена между нами и Богом возводятся. Ну и, конечно, правильно, гордыня, дьявольская твердыня, она сколько проблем нам доставляет, нашим семьям, и человек не может смириться, чувствует себя оскорбленным, обиженным, что он больше трудится, чем другие, и готов пойти там на конфликт, на разрыв, жалея себя. И тут какое решение? Конечно же, работать над собой, измени себя, и мир вокруг поменяется. Батюшка Серафим об этом, мы знаем, наш любимый, говорил: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Сын учится, 9 класс, поступать. Я переживаю, наверное, больше, чем он. И понимаю, что человек не очень старается. И вот выйти на конфликт, начать ее ругать: «Ты такой-сякой, совсем не понимаешь, не думаешь о будущем, да кем ты там дворником будешь работать?» Ну, можно так сказать, а можно, ну, начать действительно молиться и сказать: «Господи, научи меня, вразуми меня, как я могу сам измениться по отношению к, ну, к сыну, чтобы иметь возможность с ним доброго диалога». И просишь, молишься, и сам меняешься в процессе молитвы. И сын тоже меняется, чувствуя перемену в тебе. И складывается уже доброе, доверительное общение, конструктивное, когда он видит сам тоже переживание твое о нем, и ситуация меняется.
1: А в мире, вот, где помощь часто формализуется в фонды, некоммерческие организации, государственные программы, остается ли место для личного, лицом к лицу милосердия, того, что было сутью служения и доброй любви у Елизаветы Федоровны? Вот ваши глаза, что видит ваше сердце, что чувствует?
2: Милосердие сегодня носит, да, конечно, где-то во многом есть и формальный характер, который носит милосердие сегодня. И для избирательной кампании совершается
1: добрые дела.
2: Добрые дела, да, милосердие на показ. Но где-то мы Бога и благодарим и за такое милосердие, если помогают храму. Слава Богу. Елизавета Федоровна бескорыстно совершала милосердие, не думая, что ее оценят высоко при этом. Она этого не искала и даже, наоборот, скорее скрывала свою добродетель. Сегодня вот в нашей Нижегородской епархии много направлений, где милосердие можно проявить также, но только от всей души, конечно. И такие направления у нас есть. Владыка наш, дорогой митрополит Георгий, благословил такую акцию, как «Десница по

0: слушаете «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации: «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах: проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
4: Слушайте «Радио Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз». Классическая музыка на «Радиообраз».

Хотя названия пьес были заранее известны Чайковскому, в рукописи он внес свои дополнения. Например, пьеса «Жатва» получила подзаголовок «Скерца». Этот подзаголовок сохранялся в изданиях Бернарда, но позже был утрачен. В действительности, «Жатва» — это развернутая скерца для фортепиано, рисующая яркую картину избыта русского крестьянина. А вот слова самого Чайковского. «Не могу изобразить, до чего обаятельна для меня русская деревня, русский пейзаж. Люди с семьями принялись ожать, косить под корень рожь высокую. В копны частые снопы сложены, от вазов всю ночь скрипит музыка». Алексей Кольцов.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Роберт Шуман. Симфония номер 4. Ре минор. Часть 4.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Стихотворение Анны Гончаровой из цикла «12 месяцев».

Желтым цветом поля покрыты, в ульях мед золотистый зреет. Утром травы росой умыты, солнце ласковей землю греет. Ночи стали темней и тише, словно лампы желтеют груши. Зреют сливы, айва и вишня, скоро будем варенье кушать. Пироги печь из кислых яблок, сладким тестом их заливая. Когда станет погода зябкой, согреваться приятно чаем. С каждым днем вечереет раньше, дольше ждать красоту рассвета. Стало небо, как будто дальше, мчится в осень, карета, лето.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Созвучие красок.

бескрайнее море. Волны катятся одна за другой, белеет пена на вздымающихся гребнях. Узкая полоска света у самого горизонта разделяет темное море и суровое небо. Облака собираются в серые тучи. Все плотнее закрывают они небосвод. Ветер усиливается, под его порывами море вскипает. Очертания волн будто повторяют контуры туч. Последние лучи света, пробивающиеся через плотную завесу облаков, пронизывают толщу воды. Там же, куда свет не попадает, море чернеет, затягивая в свою бездонную пучину. Посреди разгулявшейся морской стихии, ближе к светлому горизонту, едва заметен парус. Он так мал в сравнении с необъятными просторами моря и неба, что приходится вглядываться вдаль, чтобы увидеть его. Кроме этого серебристого паруса, воды и неба нет ничего. Даже птицы не кружат над морем. Шторм надвигается. Шум волн и ветра все сильнее, но непогода еще не разыгралась во всю мощь. Глубинный рокот могучих сил природы, отдаленные раскаты грома предупреждают о приближающейся буре. Соленые брызги срываются с гребней морских волн, догоняя следующие валы. Они движутся прямо на нас, набирая силу и высоту. Еще мгновение, и они обрушат с грохотом свой вес, разобьются, чтобы затем подняться вновь.

0: Волны на картинах всемирно известного художника-мариниста Ивана Айвазовского имеют свой характер. За свою долгую жизнь он создал более 6000 полотен. Писал он быстро, легко, до самой смерти не расставаясь с кистью и красками. Возможно, как никто другой, Айвазовский чувствовал нрав моря.
1: Морская гладь, на которую легкий ветерок нагоняет робкую зыбь, похожа на царскую мантию, драгоценности которой блещут и искрятся. Прости меня, великий художник, если я ошибся, приняв картину за действительность, но работа твоя очаровала меня и восторг овладел мною. Искусство твое высоко и могущественно, потому что тебя вдохновляет гений.
0: С этими словами великий английский художник Уильям Тернер обратился к русскому живописцу почти за 40 лет до создания этого полотна. Эту его работу называют пейзажем-портретом за яркую индивидуальность образа. На картине только вода и небо. Две великие стихии, перед которыми человек бессилен, но которые всю свою жизнь стремится покорить. Одновременно плавные и рваные очертания волн и облаков образуют неразрывное единство, подчиняют себе взгляд зрителя, заставляя его снова и снова обращаться к холсту. Волны на переднем плане изображены детально, с неповторимой игрой глубоких теней и просветов. Толща воды прозрачна, движение ее передано удивительно точно. Отдаленные волны, уходящие к горизонту однообразными штрихами, оттеняют передние. Айвазовский наблюдал море постоянно, делал огромное количество зарисовок. Движение волн в открытом море, у скалистых берегов, на отмели, в штиле, в шторм, во время надвигающейся или стихающей бури. Все это художник зарисовывал, а главное – запоминал. Картины он писал в мастерской, окна которой выходили во двор.
2: Человек, не одаренный памятью, сохраняющий впечатление живой природы, может быть отличным копировальщиком, живым фотографическим аппаратом, но истинным художником – никогда. Движение живых стихий неуловимы для кисти. Писать молнию, порыв ветра, всплеск волны немыслимо с натуры. Сюжет картины слагается у меня в памяти, как сюжет стихотворения у поэта.
0: Считал Айвазовский. На Черном море начинает разыгрываться буря. Так хотел назвать эту работу художник. Однако затем он сократил название. Картина говорила сама за себя и не нуждалась в пояснениях. Он создал ее, будучи уже зрелым мастером. Его талант, удивительное чувство цвета, виртуозное владение кистью соединились здесь с житейской мудростью. Сотнями оттенков переливается вода на его картинах. Но эта работа по праву считается одной из лучших. Современники ставили ее в ряд самых выдающихся произведений живописи не только своей эпохи, но и всего русского изобразительного искусства. Иван Крамской так отозвался о картине.
3: «Это океан беспредельный, не бурный, но колыхающийся, суровый, бесконечный. Это одна из самых грандиозных картин, какие я только знаю».
0: Иван Айвазовский отказался от эффектных цветовых решений, от впечатляющего света. Картина настолько проста по своему сюжету, что описать ее невозможно. Сдержанная красочная гамма соответствует настроению и отвечает простоте композиции. Теплые серые оттенки неба и глубокие сине-зеленые тона в изображении моря создают иллюзию реальности, погружение в пространство картины. Мы с трепетом следим за одиноким парусом, с благоговением взираем на мрачные воды. И кажется даже, что до нас доносится не только дыхание моря, но и холодные соленые брызги.
4: Иван Константинович Айвазовский. «Черное море». 1881 год. Государственная Третьяковская галерея.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: В Богородском благочине Нижегородской епархии состоялась божественная литургия в восстанавливаемом храме в честь Воскресения Христова, расположенном в селе Подвязье. Этот уникальный для Нижегородской области по архитектурному решению величественный храм с ротондой был возведен в 1818 году на территории комплекса усадьбы Преклонских Рукавишниковых и служил фамильной усыпальницей дворян Преклонских. Однопрестольный усадебный храм представляет собой интересный памятник архитектуры в стиле классицизма. Небольшое овальное в плане двусветное здание, окруженное колоннадой и первоначально завершающееся куполом со шпилем с отдельно стоящей звонницей в виде триумфальной арки. Рядом расположена дворянская усадьба, одна из наиболее сохранившихся из имеющихся в регионе. Воскресенский храм был закрыт в 30-е годы прошлого века, и вот сейчас он возрождается. Богослужение, состоявшееся в храме 25 июля, возглавил благочинный Богородского округа и настоятель этой церкви иерей Вениамин Мочалин. На литургии молились жители села Подвязья и приезжие гости. По окончании литургии верующие прошли крестным ходом по селу. После этого началась праздничная программа, посвященная традиционно отмечаемому в это время Дню села. С места событий корреспондент радио «Образ» Виктория Скачкова.

0: Эти привычные каждому верующему слова божественной литургии звучат в храме села Подвязье один раз в году, летом, в день села. Уникальный исторический и абсолютно круглый храм, освященный в честь воскресения Христова, в этот день полон. Жители Подвязья и соседних деревень собираются на службу. В храме сплошь леса и деревянные подпорки для крыши, нет света, иконы, сделанные из календарей прошлых лет, нет иконостаса. Но это не отменяет благодать совместной литургической молитвы, а наоборот, умножает ее. В наши дни храм восстает из руин, многое сделано, но еще больше впереди. Благочинный Богородского округа настоятель храма Иерей Вениамин Мочалин поделился своими впечатлениями.
1: Служилось прекрасно. Храм живет. В каком бы он состоянии ни был. Живет храм, живет Дух Святой в нем, поэтому служится в нем даже намного трепетней. Жители здесь постоянно живущих, это 15 человек. Также приезжают еще сезонные, где-то около 200 человек уже летом есть. Поэтому храм здесь нужен. Сейчас мы делаем покраску колонн и планировали в будущем уже делать окна.
0: Уникальный исторический памятник был создан как приусадебный храм-усыпальница дворян Преклонских. Затем, когда усадьба была куплена знаменитым купцом Сергеем Рукавишниковым, он стал приходской церковью. Храм слишком отличался от других. И даже сейчас, спустя годы разрушений, он оставляет незабываемые впечатления. Колокольня, как триумфальная арка, основной зал храма – ротонда. Незабываемый, как и само село Подвязье, на высоком берегу Оки, с величественной даже в руинах усадьбой, со старинными домиками и приветливыми жителями. Помощник благочинного Богородского округа иерей Вячеслав Левикин называет Подвязье любимым местом для маленьких путешествий.
2: В этот храм мы очень часто ездим. Я езжу сюда с матушкой, своими детьми, мы здесь гуляем. Также очень часто мы возим сюда своих прихожан. Мы воспитанников воскресных школ своих возим из Богородска, из Олешкова. Вот я лично настоятель Олешковского храма. Я оттуда часто вожу сюда детишек и прихожан для того, чтобы они увидели этот храм. Ну и просто полюбовались здесь пейзажами природы.
0: Постоянно действующего храма в селе нет. А вот приход есть. Жители Подвязья до сих пор хранят в домах храмовые иконы, которые удалось спасти от уничтожения.
3: Бабушка мне только рассказывала. Вот приедут, иконы заберут, жгли их под горой, увезут и жгли. Вот они ночью пойдут, раз украдут иконку домой. И так маленько, вот у нас две. Вот мы из дома принесем на службу-то.
0: Местные жители рассказывают, что когда-то в селе было несколько храмов. Церковь в честь Василия Великого, храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Этот знаменитый богородичный образ стал негласным покровителем села. С тех пор День Подвязья всегда празднуют в первые выходные после летней Казанской. Этот день ждут. Все село выходит к крестному ходу, который идет из Воскресенского храма на погост, где когда-то давно стоял первый деревянный сельский храм.
4: С праздником!
5: С праздником!
6: Ой, как хорошо!
7: Христос воскресе!
8: Истина воскресе!
9: Христос воскресе!
0: Вы сейчас крестным ходом идете. Какие у вас чувства?
10: Удовлетворение всего, что все такое организовано.
11: Что село возрождается.
10: Да. Вся деревня возрождается. У меня здесь детство прошло. Очень трепетно все.
12: В эфире радио «Образ».

Дорогие радиослушатели, 11 августа в 17:00 приглашаем вас на творческую встречу с популярным исполнителем русских песен и романов.

0: известным артистом. Ведущая вечера – шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Приходите за атмосферой добра, красоты и музыки. Это будет теплый летний вечер на Нижегородской ярмарке.
1: Так тому и быть.
2: Радио «Образ». Арзамас – 104,2 FM. Саров – 92,2 FM. Павлово 106,7 FM, Выкса 95,8 FM, Нижний Новгород 98,0 FM.
3: Музыка в литературе.
4: В конце августа 1909 года известный русский писатель Александр Куприн приезжает в Одессу, где вместе с женой и двухгодовалой дочерью снимает квартиру с видом на море. В Одессе Куприн часто бывает в семье врача Льва Майзельса, где однажды слышит вторую сонату Бетховена в исполнении его жены. Музыкальное произведение настолько захватило Александра Ивановича, что однажды он взял лист бумаги и написал эпиграф.
5: Людвиг ван Бетховен. Вторая соната. Опус 2. Номер 2. Ларго. Апассионата.
4: Вторая соната Бетховена – одно из самых напряженных, томительных, страстных созданий человеческого гения в музыке, пробудила Куприна к литературному творчеству. Звуки сонаты соединились в его воображении с историей светлой любви. Возможно, каким-то образом повлияли на содержание, на окончательный облик гранатового браслета, на столь важную для Куприна идею трагической обреченности высокой любви и некоторые обстоятельства личной жизни самого Бетховена. Как известно, композитору так и не суждено было жениться, иметь детей. Живя в Вене, он давал довольно много частных уроков музыки девушкам из богатых аристократических семей. Нет ничего удивительного в том, что Бетховен, по натуре пылкий и впечатлительный, неоднократно безответно влюблялся в своих учениц. Одной из них, юной графине Джульетте Гвичиарди, композитор посвятил свою знаменитую лунную сонату – своеобразный музыкальный памятник трагической, безответной любви. С первых же строк повести «Гранатовый браслет» возникает ощущение увядания. Пронзительность живого чувства осени, времени года, когда могут чередоваться ветреная, ненастная погода и ясные, солнечно-безоблачные тихие дни, окрашивает собой все события повествования, в котором воспевание светлой, чистой, бескорыстной любви – сочетается с ощущением ее хрупкости и беззащитности. Сходно с отходящей ко сну природой, однообразное, как бы дремотное существование главной героини «Гранатового браслета» – княгини Веры Шейной. Она
6: была строго проста, со всеми холодна и немного свысока любезна, независима и царственно спокойна.
4: Царское спокойствие Шейной своей безответной любовью разрушает бедный телеграфист Георгий Желтков.
7: Очень бледная, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине.
4: Редчайший дар безответного поклонения женщине стал единственным содержанием его жизни и причиной его смерти. Психологическая кульминация повести возникает в финальной главе, где мощным противовесом обыденному восприятию
7: мертвеца со смешной фамилией Желтков
4: становится обозначенный Куприным еще в эпиграфе развернутый музыкальный образ из второй сонаты Бетховена. Воплощенная в возвышенном художественном слове бетховенская мелодия сквозным мотивом, который становится молитвенное преклонение перед любимым существом, вбирает в себя исповедь героя, которая доносится уже из иного мира.
7: «Я предвижу, вспоминаю, молюсь, расскажу в нежных звуках свою жизнь».
4: Через музыкальные образы в финальной части «Гранатового браслета» высвечиваются грани эмоционально не схожих переживаний как Желткова, так и внимающей этим звуком княгини Веры. Радостные, молитвенные состояния души.
6: Сладкая грусть.
4: Предвидение неизбежных страданий и смерти. Ощущение неизбывной связи человеческого и природного бытия. Именно в сфере великого искусства здесь происходит сокровенная встреча и примирение не встретившихся в земной жизни человеческих душ, благодаря чему художественное время и пространство в заключительных картинах повести размыкаются в бесконечность, в область вечной красоты.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.
2: Под сенью святого Серафима. Часовня святого Серафима Саровского в Бельгии.
3: Великий старец и подвижник веры, преподобный Серафим Саровский, по праву считается одним из наиболее почитаемых святых Русской Православной Церкви. «У Бога все живы», — любил говорить батюшка Серафим, «и я для вас живой». Его пророческие слова сбылись, и мы стали свидетелями этого. По данным народного каталога соборы.ру, в мире зафиксировано около 600 монастырей, храмов, часовен, пределов, освященных в честь великого православного подвижника благочестия. Только в Москве и Московской области их насчитывается более 80, а в Нижегородской области – около 30. Духовное наследие Серафима Саровского стало неиссякаемым источником веры не только в России, но и за рубежом. Миллионы верующих в наше время испытывают особую духовную радость, обращаясь к нему в молитвах. Приход в честь преподобного Серафима Саровского Русской Православной Церкви Московского Патриархата Брюссельской и Бельгийской епархии расположен в городе Намюр, в столице франкоязычного региона Бельгии. В результате совместных усилий православных христиан, волею судеб оказавшихся вдали от родины, европейским русским сообществом при содействии местной епархии Римско-католической церкви для православного прихода была передана в долгосрочное и безвозмездное пользование деревянная часовня, расположенная в одном из самых живописных кварталов Намюра, на возвышенности над местом слияния двух рек. 14 апреля 2007 года архиепископ брюссельский и бельгийский Симон в сослужении духовенства епархии совершил первую божественную литургию в новооткрывшемся приходе. В своей проповеди он отметил: «Я не знаю в Бельгии другого деревянного храма в таком исполнении, построенного в стиле, близком православному. Более того, он стоит отдельно, что позволяет провести вокруг него крестный ход, что не так просто сделать в Бельгии, где здания традиционно строятся вплотную друг к другу». Открытие нового прихода явилось исполнением многолетних чаяний русскоязычной православной общины провинции Намюр и Люксембург. До последнего времени члены русской общины не имели возможности участвовать в богослужении и таинствах на родном языке. В этом храме они обрели часть России, своей исторической родины, где велико почитание Серафима Саровского. И тем большее значение обрел этот храм, когда 10 августа 2007 года сюда была привезена частица мощей святого старца. В 2022 году, на Пасху, приход Серафима Саровского Русской Православной Церкви в Намюре получил в дар историческое здание деревянной часовни, которое ранее арендовал у ассоциации, управляющей городским церковным имуществом. Был подписан нотариальный акт дарения этого здания и участка православному приходу. Отныне этот храм принадлежит всем прихожанам. Ему исполнилось уже более 110 лет. Православные приходы в небольших бельгийских городах существуют только на средства местных православных общин, рассказал настоятель прихода Серафима Саровского в Намюре иерей Дмитрий Яцун. Он служит также в двух соседних городах и при этом еще работает промышленным электриком. «Я считаю, что это не случайный подарок на Пасху. Мы долго здесь находились и молились, но всегда чувствовали себя тут как бы временно. А теперь Господь нам благословил это место, о котором мы можем теперь заботиться, как о своем собственном. Этот храм уже намолен десятилетиями, и теперь мы видим, что наши молитвы были не зря», цитирует ТАСС слова отца Дмитрия. 3 августа 2024 года по благословению епископа Симона в храме Серафима Саровского состоялся престольный праздник. Богослужение возглавил архиепископ Симон. После божественной литургии состоялся крестный ход вокруг храма. В своей проповеди владыка отметил изменения в убранстве храма и подчеркнул, что каждая свеча, купленная в церкви, является жертвой Богу, и средства от нее идут на нужды храма, так как здание церкви нуждается в ремонте и в проведении необходимых работ. Праздник завершился общей трапезой, устроенной силами прихожан. Во время застолья звучала живая музыка и велись оживленные беседы, в которых почитатели святого старца вспоминали его наставления. Цель нашей жизни – стяжание Духа Святого Божия. Главное же средство к стяжанию Святого Духа – молитва. Всякая добродетель, Христа ради делаемая, дает благо Духа Святого, но молитва более всего.
1: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.

отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Андрей Павлович Мельников. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки. Издание 1917 года. Несколько предварительных слов.
3: Господа, мы находимся в сердце России, то есть на Нижегородской ярмарке. Начал одну из своих блестящих речей, мастер их говорить и поражать неожиданностями, долго управлявший ярмаркой, бывший нижегородский губернатор Баранов. Как сердце человеческое, то расширяется, оживляясь притоком жизненных соков, то снова замирает, когда кровь от него отливает, так великое сердце гигантского организма государства российского, богатырское сердце России, имеет богатырские размахи, определяемые годовым периодом. Эффектно и неожиданно. Но мысль чужая, принадлежащая одному из серьезнейших и самых усердных исследователей Нижегородской ярмарки Овсянникову, который в одной из своих многочисленных статей о ярмарке сравнивает ее с бьющимся пульсом. «Нижегородская ярмарка, — пишет он, — есть важнейший факт русской жизни, полный всевозможных интересов, стоящий в ближайшей связи с состоянием русской промышленности и вообще с политико-экономическим и финансовым положением России. Это ключ к уразумению важнейших явлений нашей жизни. Это пульс народного организма, который в данный период бьется на наших глазах.
4: Крупнейшая из русских ярмарок, самая крупная во всем мире, Нижегородская, захватывает своим сезоном часть лета и начало осени. В древние времена, при самом начале развития волжской торговли, при тогдашних условиях торгового судоходства большое значение имели встречные пункты, где суда, вышедшие с двух концов водного пути, встречались и производили обмен грузов, а затем с полпути возвращались обратно в свои края. Таким встречным пунктом на Волге в XVII веке приходился Макарьев монастырь, а временем встречи — конец июля. Позднее, с изменившимися условиями судоходства, с его большим развитием и особенно с началом пароходства, значение встречного пункта утратилось, а установленный срок начала ярмарки на Волге у Макария остался прежний, в силу старой привычки, в силу вековой традиции, укоренившегося обычая собираться ко дню преподобного Макария, ставшего покровителем волжской торговли. В Древней Руси местами особого скопища народа были чтимые монастыри. И около этих монастырей, как и вообще мест, куда сходятся на богомолье, всегда возникали базарные торги, превращавшиеся нередко с течением времени в значительные ярмарки. К числу таких премонастырских ярмарок с начала ее возникновения принадлежала и собиравшаяся на Волге у стен обители преподобного Макария, ныне ровно 100 лет как переведенная к Нижнему Новгороду, теперешняя Нижегородская. Соседство и в древности даже зависимость ее от монастыря для нас имеет важное значение, так как это соседство и эта зависимость имели свое влияние на установившийся склад жизни на ней. Следы этого влияния остаются в виде пережитка прошлого и до сих пор. Они сказываются в некоторых своеобразных бытовых чертах великого торжища. Между прочим, в странной смеси когда-то широкой гульбы, наследие времен татарщины, когда ярмарка, предшественница Макарьевской, собиралась на Арском поле под Казанью, и набожной религиозности, под влиянием соседства одной из наиболее чтимых в России обителей. На ярмарке почти до самых последних лет всегда резко бросалось в глаза это смешение набожности с гульбой. Ярмарка Нижегородская – явление совершенно исключительное. Это поистине зело великое сходбище, о котором думать всегда надлежит, как писал в 1691 году Петру Великому Зотов, впервые побывав на ней. И вот главной задачей настоящего очерка и является ярмарка, рассматриваемая как зело великое сходбище, где, как пишет академик Владимир Павлович Безобразов, с давних пор встречаются, как нигде на русской земле, люди и понятия, племена, верования и цивилизации, как вошедшие в состав нашей народности, так и обусловливающие собой наше историческое развитие. Тому обстоятельству, что на Макарьевской, Нижегородской ярмарке с давних пор встречаются не только племена и народности, но и всевозможные слои общества, объединяясь одним общим интересом, сглаживающим всякие различия, Владимир Павлович Безобразов придает огромное значение. «Здесь, на Макарьевском сходбище, — пишет он далее, — один из самых горячих моментов того трения племен и бытовых стихий, из которых слагается историческое развитие народной жизни».
2: Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки. Часть первая.
4: После смутного времени, когда наступило успокоение в государстве и торговая жизнь снова воскресла, возник на Волге новый пункт меновой торговли, которому суждено было развиться со временем в величайшую не только в России, но и во всем мире ярмарку. Этот пункт меновой торговли преимущественно с Востоком возник сам собою на месте разоренной татарами в XV веке древней обители преподобного Макария, куда, несомненно, еще задолго до возобновления монастыря стекалось множество народа на поклонение святому месту. За Волгой, в глухих лесах теперешнего Макарьевского уезда Нижегородской губернии, близ тихоструйной задумчивой Ветлуги, в верстах в 100 от обители Макария, находится озеро Светлояр, над которым стоит невидимый град Китеж, куда и до сих пор в Великую Китежскую ночь с 22 на 23 июня стекаются тысячи богомольцев, почти исключительно крестьян, а после написания Римским-Корсаковым его знаменитой оперы на тему китежской легенды ежегодно съезжаются и представители столичной интеллигенции. Скрылся великий град от полчищ нечестивого Батыя, скрылся и стоит незримо до ныне. Есть на полпути от Макарьева к озеру Светлояру место, именуемое Поклонной горой. Если кто, с верою помолившись в ночь светлой заутренни, на этом месте приложит ухо к земле, тому слышно будет, как в ночном затишье перекликаются колокола незримого града с колоколами макарьевскими. Народная фантазия связывает в поэтической легенде невидимый град, скрывшийся от Батыя, с местом разоренной татарами древней обители. Тоже подобно Китежу в течение 200 лет после ее разорения, стоявший как бы незримо до дня ее восстановления в первой половине 17 века. В тихие летние ночи здесь чудился звон, доносившийся от озера Светлояра. Исходились сюда тайком на разоренное место в лесу робкие богомольцы, сходились поклоняться праху павших мучеников Христовых, иноков, избиенных лютыми огорянами, и мерцали здесь над тихими струями Желтоводского озера, как мерцают до ныне по ночам над озером Светлояром, свечи желтого воска, и слышалось тихое пение, заглушаемое шумом вековых сосен окрестного бора. прошли годы, долгие годы вечного страха. Пало Казанское царство, и смелее и более густыми толпами стали сходиться поклонники на желтые пески, на разоренное место. А где народное сходбище, там и торг. В 1624 году, эту дату первый указывает Павел Иванович Мельников, обитель Макария была восстановлена жителем села Мурашкино, отстоящего от желтых вод не более верст 30, неким украшенным нищетою духовную иноком Авраамием. Не прошло и 10 лет, как возникший около стен обновленной обители торг превратился в крупнейшую волжскую ярмарку. Невдалеке от желтых вод, по другую сторону Волги, в ту пору уже богатое и людное, стояло огромное торговое село Лысково, один из крупнейших центров хлебной торговли. Но обширный миновой торг завелся не в нем, не в этом селе, а в нескольких верстах от него, у святого места, привлекавшего к известным дням ежегодно огромные массы народа. Лет через 20 после возобновления монастыря Макарьевский торг уже так развился, что обратил на себя внимание московского правительства, и в 1641 году Макарьевская ярмарка была утверждена официально. Судьбы ярмарочного торга сплетаются с судьбами святой обители, год от году богатеющей от щедрых вкладов набожного русского торгового люда. От самого своего официального открытия вплоть до Петра Великого ярмарка представляла собственность монастыря. Монастырь заботился об ее благоустройстве, монастырь гостеприимно открывал двери съезжавшимся ежегодно на торг, строил торговые помещения, помещения для складов товаров. Преподобный Макарий сделался покровителем волжской торговли. В монастыре с утра до ночи почти не прерывалось церковное пение. Почти непрерывно служились молебны. И звон колоколов его разносился далеко по широкому раздолью Волги. Звон колоколов смешивался с гомоном суетливой многотысячной толпы, грохотом и лязгом выгружаемого и нагружаемого товара. Правительство долго не вмешивалось в распорядки хозяйственного управления торжищем. Не вмешивалось и в административное управление, которым тоже ведал монастырь, организуя и охрану порядка и безопасности, наряжая особую стражу из монастырских служек, чиня суд и расправу архимандричьим судом. Дело велось попросту, без затей, патриархально. Только Петр Великий Первый, отобрав у монастыря часть доходов, наложил и на административное управление ярмаркой свою властную руку, но не учреждая правительственной казенной охраны, а лишь обязав монастырь делать то, что делал он добровольно. Держать караул из определенного установленного числа иноков, и только впоследствии мало-помалу урезывая и ограничивая права монастыря на ежегодно собиравшиеся у его стен великое всероссийское торжище, все более и более приобретавшее государственное значение. К вмешательству правительства в порядке управления ярмаркой было много серьезных поводов, кроме уплывавших из рук казны больших доходов с палавочного сбора. Ни одного года не проходило без какого-нибудь более или менее крупного беспорядка у Макария. Дело в том, что еще в 17 веке ярмарка уже не умещалась на земле, принадлежавшей монастырю по луговой стороне Волги, и часть ее захватывала противоположный берег, принадлежавший дворцовому селу Лыскову. У лысковцев с монастырем происходили постоянные распри из-за разных спорных владений. Лысковцы наставили на берегу Волги на своей стороне кабаков, и несмотря на то, что перевоз через реку всегда составлял привилегию монастыря, завели свои лодки и паромы и стали перевозить купцов и товары. Царь Алексей Михайлович посылал свои царские грамоты, требуя прекратить такое своевольство, кабаки снести и запретить лысковцам пользоваться правом перевоза. Кабаки были снесены, но лысковцы тотчас же понастроили новые и даже завели свою таможенную избу. Тщетно боролся с своеволием лысковцев и преемник Алексея Михайловича, царь Федор Алексеевич. Лысковцы, делая набеги на монастырь и примонастырский поселок, впоследствии город Макарьев, не щадили попутно и лавок, съезжавшихся торговать на ярмарку. Такие набеги продолжались до тех пор, пока село Лысково не досталось во владение князей грузинских, которые, по-своему своевластно расправляясь, покончили, наконец, эти вечные распри. Бытовые стороны жизни на ярмарке во время пребывания ее у Макарьева монастыря на Желтых водах мы находим у Андрея Печерского в его рассказах «Старые годы», где описывается под видом ярмарки в Заборье Макарьевская ярмарка, а под именем князя Заборовского знаменитый потомок царей Грузии, известный своевольник былых времен, князь Георгий Александрович Грузинский, на земле которого по другую сторону Волги располагалась значительная часть ярмарки, приносившая ему огромный доход. Здесь Георгий Александрович держал себя полновластным хозяином, чинил суд и расправу, наказывал торгующих за их плутни, садясь за прилавок и распродавая товар провинившегося за бесценок, запирая лавки на день, на два, в виде кары за какое-нибудь деяние, казавшееся ему нечестным, наконец, просто изгоняя с ярмарки торговцев и даже разделываясь с ними кулачной расправой. Князь держал себя наполовину хозяином и на остальной ярмарке. В день открытия ее в соборе за молебном стоял на первом месте, окруженный блестящую свитой, скороходами в напудренных париках, доезжачими, егерями, приживальщиками из мелких дворян-помещиков, барскими баронями, разряженными в фижмы и раброны. Приезжал в монастырь на 12 лошадях цугом с форейтерами в раззолоченной карете. До его приезда не смели начинать церковной службы, и все духовенство во главе с архимандритом, все чиновничество во главе с губернатором, уже тогда переселявшегося, хотя и не всегда на время ярмарки к Макарию, ожидало приезда лысковского царька. Во все время ярмарки дворец князя Георгия Александровича в Лыскове был открыт день и ночь для всякого, кто пожелал бы отведать его хлеба и соли. Для людей знатных, дворянства и именитого купечества в самом дворце, а для мелкоты в его парке, столы ломились от всякого рода явств. У пристани на Волге, где на правах монополиста держал он перевоз через Волгу, до 15 троек дежурили круглые сутки на случай приезда знатных гостей. На ярмарку съезжалось множество разного звания людей, кроме торговцев. Кто приезжал делать годовые запасы, а кто и просто за тем, чтобы погулять, и на ярмарке стоял дым коромыслом. Шумно было и в усадьбе хлебосольного князя, где пиршество сменялось пиршеством. Устраивались народные гуляния, карусели, ночью зажигались потешные огни. Князь Грузинский считал себя потомком царя Давида, от которого происходил 103-м поколением. Когда его спрашивали о его роде, он обыкновенно отвечал: «Мой дед был царем Грузии, моя родословная — история Грузии, а ранее — Библия». Происхождением своим он очень гордился. Георгий Александрович на правах родственника Христа считал за собой право быть защитником угнетенных и гонимых, а потому давал у себя приют и укрывал беглых. Беглых беспаспортных у него скопилось великое множество, целый огромный поселок. Когда своевольство грузинского превзошло всякие меры, он по высочайшему указу в 1828 году был предан суду и отрешен от должности губернского предводителя, которую занимал по избранию много лет. Таков был самовластный потомок царей Грузии, без права распоряжавшийся на ярмарке, как в своей вотчине, судивший, расправлявшийся, каравший и миловавший, подвергавший опале и жаловавший. Никакие царские грамоты, никакие указы в XVII веке не могли смирить лысковцев. А князь Егор, как его называли крестьяне, покончил вечный их распри с монастырем путем своевольства. При нем распри этих не было, потому что монастырь боялся вступиться за свои законные права, которыми пользовался долгое время, опасаясь идти против всесильного князя.
2: Вы слушали отрывок из книги Андрея Павловича Мельникова «Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки».

0: Камчатка. 300 лет православия. Наверное, это самая или одна из самых дальних поездок, в которую можно отправиться вместе с паломническим центром Нижегородской епархии. Путешествие, в которое отправляются паломники, 6250 километров. Начальная точка – город Петропавловск-Камчатский. Затем отправление и размещение в курортной зоне. Называется она Паратунка. Ехать 70 километров. Курортный поселок Паратунка знаменит своими лечебными термальными водами. Курортная зона большая. Протяженность зоны вдоль долины реки Паратунка и ее притоков – около 30 километров. Там и будет организовано пребывание и отдых гостей. После утренней молитвы в качестве первой активности паломников ожидает Тихий океан и теплоходная экскурсия. Прибыв из места размещения в Петропавловск-Камчатский, начинается экскурсия по вулканам Камчатки в мультимедийном музее «Вулканариуме», который рассказывает о вулканах Камчатки и мира. Трансфер в морской порт, а там морская прогулка на катере в акваторию одной из самых красивых в мире гаваней – Авачинской бухты. Осмотр гнездовья морских птиц, острова Бабушкин камень, острова Три брата. Выход в Тихий океан. Вероятно, встреча дельфинов, касаток. Желающие могут искупаться в океане и даже порыбачить. Обед на катере из океанской рыбы и других морепродуктов. И вот уже день подходит к концу, пора отдохнуть, чтобы с новыми силами встретить новый день. Он праздничный. В этот день, 19 августа, празднуется Преображение Господне. Паломники отправляются на божественную литургию, после чего выезд в Корякское этнокультурное стойбище. Там можно познакомиться с укладом жизни коренных народностей Камчатки. Незабываемые впечатления подарит концерт местных аборигенов, завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников. Уютная яранга согреет своим теплом, а вкус корякского травяного чая запомнится надолго. После обеда желающие могут прокатиться верхом на лошадях, а в завершении экскурсии искупаться в лечебных водах термальных Зеленовских озерков. Следующий день – тур на автомашинах повышенной проходимости к подножию древнего потухшего вулкана Вачкажец. Пешеходная экскурсия к цирку вулкана. А это около 6-8 километров в одну сторону. Этот горный массив и его окрестности являются одним из красивейших мест первозданной камчатской природы. Путешественников ждет трекинг, наблюдение за птицами, изучение альпийских и лесных цветов, созерцание и просто отдых на лоне первозданной природы. Купание в горном озере Тахкалоч. Для любителей подвижных занятий следующий день паломнической поездки – это 20-километровый сплав на надувных рафтах. Сплав проходит среди гор, срединного хребта по реке с порогами, безопасными для новичков. Вокруг нетронутая цивилизацией природа. По пути сплава можно понаблюдать за чайками и дикими утками, а если посчастливиться, то увидеть медведя или белоплечного орлана. Все это делает путешествие по реке интересным и увлекательным. После завершения сплава – купание в Малкинских горячих источниках. Один из дней для путешественников – свободный. Занятия предлагаются по выбору и желанию. Это может быть вертолетная экскурсия в долину гейзеров, Курильское озеро. Желающие могут также посетить Камчатский краеведческий музей, Троицкий кафедральный собор, Музей истории православия на Камчатке, где можно узнать об открытии этой замечательной земли российскими исследователями и православными миссионерами. Но впереди еще много активностей и по запланированной программе. В следующий день выезд на спецтранспорте повышенной проходимости в район южной группы вулканов. Перевал Вилючинский. Восхождение на вулкан Горелый по пологим отрогам, шлаковым и лавовым полям. Потребуется физическая подготовка и выносливость. Подъем-спуск – это 4-6 часов, при этом перепад высоты – 900 метров. Интерес представляют кукурники – застывшие лавовые останки различной формы. На склонах можно увидеть целую историю самого активного массива вулканов Камчатки. У него 11 кратеров. Осмотр трех кратеров с ледником и кратерным озером займет час-полтора. В конце – отдых и восстановление сил в термальном бассейне. Оставшиеся два дня поездки также будут насыщены и наполнены интересными занятиями. Например, верхнепуранские горячие источники, выезд на Тихий океан, Халактырский пляж, океанический прибой и дыхание Великого океана никого не оставит равнодушным. Желающие могут искупаться или позагорать на черном вулканическом песке. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи. В студии люди, чьи истории вдохновляют. Священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела. Исторические и культурные погружения.

0: Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

В Серафимо-Дивеевском монастыре мечтает побывать каждый православный. Здесь удел Божьей Матери. Здесь мощи преподобного Серафима Саровского и святых жен Дивеевских. Здесь святые источники. Место это благодатное, и душа радуется в Дивееве, и отдыхает, и к Богу воспаряет. Мы с вами попробуем увидеть старое Дивеево. Дивеево времен преподобного Серафима Саровского и даже матушки Александры, первоначальницы Дивеевской. И в более позднее время постараемся попасть во времена игумени Марии Ушаковой и прославления преподобного Серафима в лике святых. Итак, заглянем в старинное Дивеево. Вашей путеводительницей в этом путешествии буду я, монахиня Серафима Дивеевского монастыря Макария Агудина. Продолжаем путешествие в историю Серафима Дивеевского монастыря. Продолжаем с того же места, где остановились в прошлый раз. Мы находимся в западной части монастыря, около Казанского собора, который преподобная Александра построила на месте явления ей Божьей Матери. Итак, заглянем в старинное Дивеево. Первоначально Казанский собор был трехпрестольным. Главный престол посвятили Казанской иконе Пресвятой Богородицы, а два престола в трапезной части первомученику архидиакону Стефану и святителю Николаю Мирликийскому. Такие же престолы были в старинной деревянной Дивеевской церкви, которая стояла на этом месте. Преподобный Серафим Саровский предсказывал, что Казанская церковь будет величием своим, подобно Иерусалимскому храму, поскольку со временем к ней сделают множество пристроек и пределов. Он говорил, «Казанская церковь, как есть, и Рождественская, как есть, останутся как бы в центре, а кругом нее еще много места захватят пределами другими, и из нее большой теплый собор выйдет, и большая это будет пристройка наподобие Иерусалимского храма». Первые пристройки Казанской церкви были сделаны еще при жизни преподобного Серафима. Царица Небесная явилась в Саровском лесу батюшке Серафиму и велела ему построить в Дивееве два храма в честь Рождества Сына Моего Единородного и в честь Моего Рождества, так было сказано. Храм Рождества Христова пристроен со стороны колокольни ко входу Казанской церкви, так что алтарь Рождественской церкви оказался на месте паперти Казанской. Паперть эта достойна алтаря, ведь матушка Агафья Семеновна, стоя на молитве, всю токами слез своего смирения омыла ее, говорил преподобный Серафим. Проектировал эту церковь городской архитектор города Арзамаса, выпускник Санкт-Петербургской академии художеств Семен Иванович Соколов. Вместе с Мантуровым он посетил батюшку, и батюшка спрашивал архитектора, как лучше расположить будущую постройку. Летом 1829 года строительство Рождественской церкви завершилось. Отец Серафим настоятельно советовал освящение Рождественской церкви

провести в день преображения Господня. Он говорил, если церковь не будет освящена в этот день, то так и останется неосвященную вплоть до будущего года. И опять же до праздника преображения Господня, в котором должна она быть освящена, потому что Господу так угодно». Вскоре после освящения храма Рождества Христова призвал к себе батюшка Серафим Михаила Васильевича Мантурова и встретил его словами: «Худо мы с тобой, батюшка, сделали, ведь мы храм-то во имя Рождества Спасителя выстроили, а во имя Богородицы церкви-то у нас и нет с тобой. Так вот я что удумал, батюшка, нельзя ли внизу-то нам с тобою под церковью еще одну церковь сделать?» Преподобный дал нитку для мерки, и Михаил Васильевич принялся за работу. Пришлось подкопать землю, подкоп пришелся как раз по мерке. Так как свод потолка был очень полог и низок, необходимо было поставить 4 каменных столба, чтобы он смог держаться. Когда же Михаил Васильевич доложил об этом батюшке, отец Серафим преисполнился неизреченной радостью и в духовном восторге воскликнул: «Во-во, радость моя! 4 столба, 4 мощей!» 4 столба, ведь это значит 4 мощей у нас тут почивать будут. И эта усыпальница мощей будет у нас, батюшка. Во, радость-то какая нам!» Разговор происходил в 1829 году, а в 2000 году прославили в сонме святых преподобных жен Дивеевских, и с тех пор это действительно усыпальница их святых мощей.

Особая заповедь была дана святым старцам для рождественских церквей, чтобы в верхней церкви Рождества Христова непременно горела неугасимая свеча перед образом Спасителя, а в нижней Рождества Богоматери церкви неугасимо же денно и нощно теплилась лампада у храмовой иконы Рождества Богоматери. В рождественских храмах батюшка Серафим завещал сестрам читать неусыпаемую псалтырь. Храм Рождества Христова был холодным, а храм Рождества Богородицы – теплым. Когда в 2004 году было завершено восстановление Казанской церкви, помня слова преподобного Серафима о множестве пределах, с северной стороны заложили фундаменты будущих пределов. Построили их в 2008 году и осветили почти все в честь дивеевских святых. В общей сложности в Казанской церкви сейчас 13 престолов, и теперь она называется Собором. Здесь почивают святые мощи блаженных дивеевских Пелагеи Параскевы и Марии и преподобной исповедницы Матроны Власовой. Казанская церковь в старину была приходской, но батюшка Серафим запрещал сестрам обители называть ее приходской, говоря, что со временем это будет теплый монастырский собор. И даже ограду западной стороны, со стороны Казанской церкви, он велел сделать деревянную, а не каменную, как с трех других сторон монастыря. Сегодня я вам напомнила предсказание преподобного Серафима Саровского о том, что Казанская церковь будет со временем обстроена пределами и пристройками и станет громадным храмом наподобие Иерусалимского собора. Я рассказала о том, как эти слова батюшки Серафима исполнились. В следующую нашу встречу мы останемся около Казанского собора, и я расскажу вам о первоначальной Дивеевской общине. На этом мы заканчиваем наш второй рассказ о старинном Дивееве. Сегодня произошло наше знакомство с Казанским собором, который был построен стараниями первоначальницы Дивеевской, преподобной Александры.

0: Высокие слова.
1: Марина Крылатова, педагог, поэт, автор многочисленных сборников стихов и рассказов, заместитель главного редактора по литературным связям журнала современной русской поэзии и прозы «Арина». Марина Юрьевна считает, что в человеке все должно быть прекрасно. Его мысли, чувства, поступки. Обычный школьный класс в годы учительства она превратила в литературный салон 19-го столетия. А любовь учеников к родному языку прививала через поэзию. Послушайте простые душевные стихи Марины Крылатовой в прекрасном авторском исполнении.
2: Сказочная. Вот скачет царевич на белом коне, и все к Василисе, и все не ко мне. Лишь баба-яга постучится клюкой и скажет сердешная: «Дочка, открой!» И жалко бабулю, хотя нечиста в ней сила небесная, лишь маята. Но я перед нею открою засов. Ну что тут поделаешь? Выбор таков. Чайком угощу. Притомилась яга. Давно уж болит костяная нога. И пенсии мало. Уже много лет одни мухоморы у бабки в обед. Спрошу ее: «Бабка, по что на Руси к чужому стремятся? Кого не спроси. Хотят лишь богатства и строить дворцы, стыда не боятся, варьё подлецы. Нечистая сила к рукам прибрала те души людские. Такие дела. Кощей нынче в силе, над златом сидит, личиной прикрылся, приятный на вид. Но ты, моя дева, погодь, не грусти. Изменится, вижу, настрой на Руси, когда возвернется на русский порог достоинство, совесть и праведный Бог. Поверила бабке, хотя и яга. Увидишь другие совсем берега. Ты только в Россию, голубушка, верь». Ушла нараспашку дубовая.

отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Игорь Юрасов, Софья Даниева и Александр Саркисян. Текст читает Елена Дементьева.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, София. Здравствуй, Александр.
4: Здравствуйте, батюшка.
5: Здравствуйте, батюшка. Благословите.
3: Бог благословит.
5: Спаси, Господи.
3: Сегодня мы с вами очередно встречаемся, и в этот раз мы с вами продолжим разговор о апостолах, об их проповеди и их славной кончине.
6: Святой апостол Филипп проповедовал в ассийских странах вместе с апостолом Варфоломеем и сестрой своей Мариамией. Во Фригии, провинция Малой Азии, в городе Иреаполе, принял мученическую смерть, был распят вниз головой.
4: Отец Игорь, про апостола Филиппа очень мало написано в Евангелии. Он тоже творил чудеса?
3: Несомненно, все апостолы, кроме Иуды, естественно, да, они после воскрешения, после Пятидесятницы бросили жребий, куда они должны, в какую страну идти для проповеди. Естественно, они шли, и они встречали враждебное общество, которое совершенно не готово и не хотело их принимать. И в этот момент обилие чудес было как из рога изобилия, так можно выразиться, да? То есть действительно, потому что кто бы стал слушать эти слова? Ну, кто бы стал слушать, что Бог пришел в образ какого-то обычного плотника, там, незнатного человека, что вот он творил чудеса, что его взяли и распяли, но он все равно воскрес. Какой бы человек в это смог поверить? Но когда апостол творил чудо, воскрешал мертвого человека, исцелял какого-то человека, который был неизлечим болен, которого все знали, например, долгое время, который там долго страдал, например, да, то они понимали, что вот этот человек обладает какой-то силой. И если он уже говорит, то значит, надо прислушаться. Поэтому именно вот первое, что было, это чудеса привлекали людей. И только потом уже слово, которое было, слово с благодатью. Вот, потому что сердца их сразу прожигались этим словом и откликались на это. Потому что мы знаем, что куда апостол не придет, какого не посмотрим апостол, так оно и было. Либо чудо совершит, либо еще какое-то действие необычное, да. Вспомнил апостола Павла, который прибыл на остров, там змея его укусила, все ждут, вот он умрет, а ему ничего. Ах, раз ему ничего, значит, он какой-то необычный, чуть ли не богом хотели признать его, да. И вот таких историй у каждого, опять же, пишем их книг, пожалуй, наверное, не было писца, который шел бы за ними записывал, поэтому, может быть, мало дошло. Но, тем не менее, мы по крупицам, по преданию, что-то нас доходит, и мы видим, действительно, что и апостол Филипп тоже отличился тем, что, по крайней мере, что до нас дошло, да, воскресило мертвого ребенка, скажем, да, была история. Господь дал им такую силу. Что говорить? Господь дал им ту силу еще до того, как они стали епископами, да? Помните, он говорит, идите, не берите с собой на проповедь, когда послал их, идите, Евангелие несите, мертвых воскрешайте, больных исцеляйте. И они пришли и были поражены, что действительно это все происходило. Вот. А тут уже они не просто благословение получили, они были окрылены, да, силой Святого Духа, который был в них, который сошел и почивал на них, да? То есть они уже творили силу Святого Духа. Святой Дух был с ними и совершал эти все, по их молитвам, вот эти чудеса. Но потом жёг сердца людей глаголом Божьим.
4: Спасибо, Господи, батюшка.
6: Святой апостол Варфоломей, Нафанаил, проповедовал сначала вместе с апостолом Филиппом в Сирии и Осии, затем был в Индии и перевел Евангелие от Матфея на индийский язык. Потом проповедовал в Армении, где принял мученическую кончину в городе Альване. По одним сведениям, он был распят вниз головой, по другим был запорот до смерти.
5: Батюшка, правда ли, что апостол Варфоломей был распят дважды?
3: Да, действительно, предание нам об этом рассказывает. И апостол Варфоломей с апостолом Филиппом, они проповедовали недалеко друг от друга, и по Божьему откровению апостол Варфоломей пошел в тот же город, Иераполь, где проповедовал Филипп в помощь ему. И вот от их проповеди они там исцелили слепого человека, который 40 лет, по-моему, был слепой. Через это чудо, опять же, привлекли много людей к себе. Они, когда услышали, что творят чудеса, пришли со всякими болячками своими, они всех исцеляли и имели власть над сердцами, над умами, что вызвало ревность у язычников, вот у этих, да, у жрецов, которые во главе с правителями их поймали, судили и приговорили к смертной казни через распятие. И они это совершили. И вот во время этой казни апостол Филипп умирает. Но мы не знаем, сколько времени прошло с момента казни, да, но произошло чудо. Не чудо, а вернее, Божье попущение. Свершилось землетрясение. И люди поняли, что это за эту казнь, да, которую они встретили над невинными людьми. То есть они пришли, исцеляли, делали благие дела, но их распяли. И они пришли, сняли со креста. Филипп уже был мертв, а Варфоломей был жив. Вот, и он продолжил жить, свою проповедь, и потрудился в этом месте, пошел еще дальше, и уже на новом месте, на месте его проповеди, на новом месте, он опять же был за свою деятельность, за Евангелие, был опять же пойман, осужден и дважды распят. И опять же, не на обычном кресте, как апостол Петр, головой вниз. То есть вот мы видим, да, разные были кресты, и не только апостол Петр, не только апостол Андрей, да, но и вот и Варфоломей тоже посчитал себя недостойным. Не знаю, знали ли они о смерти других апостолов к этому моменту, что вот они так же, или это вот их просто наитие сердце такое было, попросить, чтобы распинали не ко Христа. Тут вот не могу сказать, но тем не менее, вот мы это, факт мы видим, кресты были иные, нежели чем у Спасителя.
5: Спаси Господи Божик.
3: Во славу Божию.
6: Святой апостол Фома Близнец проповедовал во многих азиатских странах, дойдя до Индии, где принял мученическую смерть за Христа. Он был прободен копьями, а затем усечен мечом.
4: Батюшка, скажите, пожалуйста, мы знаем, что Фому называют неверующим, и знаем, почему, с какими обстоятельствами связано это наименование, но почему его называют Близнец?
3: Вопрос очень часто задаваемый и вопрос, на самом деле, насущный. На самом деле, настоящее имя апостола Фомы было Иуда. Фома — это прозвище. И прозвище, которое дали ему никто иной, как сами апостолы. А Близнец, потому что он был очень похож на Спасителя внешне. И их иногда даже путали. Люди, которые мало знали, да, то есть они иногда к Фоме обращались как к Спасителю. Они над ним подшучивали, и в итоге получилось такое прозвище. А вот по Фому неверующего я бы с вами немножко не согласился. Опять же, сейчас объясню, почему. Если мы Евангелие читаем, то мы помним, что не только Фома не поверил. Все апостолы, абсолютно все, не поверили. К ним пришли жены-мироносицы, говорят, видели ангела, который нам сказал, что Христос воскрес. Не поверили. Пришли два путника из Эммауса, с которым Христос беседовал, которые они уже узнали в преломлении хлеба, возвращаются с радостными, с горящими сердцами. С нами Христос разговаривал, мы по пути шли, не поверили. Так почему же тогда только Фому называют неверующим? Почему у нас только из всех апостолов только Фома остался неверующим? Объясню, почему, опять же, да? Почему так вообще произошло? Вот после всех этих событий, после всех известий о том, что Господь воскрес, они собираются в горнице, а Фомы с ними нет. Им является Христос, дверьми затворенными. Как же написано, они затворили двери страха ради иудейского, до сих пор еще боялись. Потому что еще Пятидесятницы не было, Дух Святой не сошел. И Христа еще лично не видели. Вот он является, они думают, что он призрак, испугались, да, он их убедил, что он не призрак, попросил его поесть. И они потом рассказывают Фоме, видели их Господа, к нам явился. А он говорит, не поверю, пока не вложу руки свои, ну, знаем, да, вот эти слова. Так почему же не поверил? Именно по той причине, что он был близнец. Он сам знает, что такое внешнее сходство. Он сам на своем личном опыте, никто такого опыта, кроме него, не знал. Потому что лично к Фоме обращались неоднократно, как к Спасителю, думали, что это именно он. Просто потому, что он был похож. И поэтому здесь у него зародилось сомнение. Возможно, они там были в таком состоянии, что приняли какого-то другого человека за Христа. Как меня принимали за него в течение земной его жизни. Вот такого опыта не было ни у кого. Поэтому он и говорит, что пока я не убежусь, что вот эти раны при нем присутствуют у этого Спасителя, пока не знаю, Спаситель он или нет, да, о ком вы говорите, скажем так, ученики, пока раны не увижу, ни ему веры. Вот поэтому, когда Господь является, он говорит, возьми руку свою, вложи в раны мои, в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. То есть Господь говорит о том, что да, вот убедись. Конечно же, это уму непостижимо, что он достаточно было этих слов, и он падает на колени и признает его. Это единственное место в Евангелии, где Господь называется Богом, Сыном Божьим. Да? «Ты Господь мой и Бог мой», — говорит Фома. Нигде больше. Так вот явно такого свидетельства нет. И если мы вернемся вообще к Фоме, то это действительно о нем очень мало написано, но все его эпизоды, которые касаются Фомы, они все очень такие значимые. Те слова, которые он говорит. Вот пусть это будет домашнее задание наших радиослушателей, пусть они, когда будут читать Евангелие, обратят внимание на те моменты, когда речь идет именно о Фоме, какие слова он говорит. Они все с каким-то особым смыслом. То есть там буквально 2-3 раза всего его касается. Он так незаметно проходит у нас в линии всех апостолов. Больше, конечно, на первый план выходит Иаков, Петр, а Фома немножко в тени. Но когда появляется, он всегда по какому-то существенному делу, его реплика всегда очень важная. Так же здесь, как исповедание, да? «Ты Господь мой и Бог мой», это прямое исповедание. Да, то есть, когда Христос спрашивал апостолов, а за кого меня почитаете? Одни говорят, вот там, за кого люди меня предпочитают? Да, одни там за пророка, другие там, за восставшего там какого-то святого, еще за кого-то. А вы за кого меня почитаете? То есть, это было, скажем так, не то, что исповедание, это было некое предположение. Ну, за кого меня предполагаете, кого вы перед собой видите? А здесь было именно исповедание. То есть, это четкое исповедание, потому что он убедился, он вот этим явлением, увидев эти раны, он точно знал уже, что это Бог и Господь. Поэтому он именно так исповедует. Поэтому к Фоме нужно относиться все-таки. Пусть он вошел, конечно, в простонародье, да, неверующим Фомой, но если мы посмотрим, все были неверующие. И Фома был не самый неверующим из всех, да, когда мы вот это вот рассмотрим, эту ситуацию, у него было четкое основание, почему он не поверил. Не потому, что он был такой жестокосердный, там, как Господь, да, почему такие жестокосердные, что не верите свидетельству моего воскрешения. То есть он говорит о жестокосердии, про Фому такого не говорит. Он просто говорит, что блаженны те, кто будут веровать, не увидев меня. То есть это такое похвала нам с вами, которые Христа не видели, но все-таки веруем.
4: Спаси Господи, батюшка, сейчас как раз все стало наконец-то на свои места, ну, в отношении Фомы.
6: Святой апостол-евангелист Матфей проповедовал долгое время в Иудее, а затем во всей Эфиопии. Нынешняя Абиссиния, Нубия, Кордофан, Дарфур и другие. Он был убит мечом в одном из городов Эфиопии. Святой апостол Иаков Алфеев проповедовал в Сирии, Египте и других различных странах. В одной из них был распят на кресте, приняв мученическую смерть за Христа. Святой апостол Иуда Яковлев, Фадей или Левей, проповедовал в Иудее, Галилее, Самарии и Идумее, в Аравии, Сирии и Месопотамии. В Араратской стране был повешен на древе крестном и расстрелян стрелами.
5: Батюшка, вот как так Святой Дух подействовал на апостола Матфея? Ведь мы знаем, что он был мытарем, а значит, скорее всего, не бедным человеком. И он по одному только слову Спасителя оставил все и за ним последовал. Вот как это так?
3: Ответ на этот вопрос есть. Давайте посмотрим, кто такой был мытарь. Да, это сборщик подати, налоговый, скажем так, который работал в пользу языческого государства, враждебного, поэтому презирал всем народом. Помимо этого, они еще грабили народ. То есть они, помимо того, что должны были, еще накладывали сверх для себя, для своего обогащения. Поэтому их не любили. И совесть их, конечно, обличала в этом. Совесть — такой инструмент Божий, который действительно обличает любого человека за его грехи. Она вопиет, она подсказывает, и голос совести, как бы мы там ни старались заглушить, он все равно будет звучать. И он понимал, что он неправильно делает. И он понимал, за что его не любят. Вот какой момент такой есть? Пока человек на него нападает, на него агрессивно настроены, он в ответ агрессивен. Но когда появляется человек, который совершенно не агрессивен, вдруг он к нему проявляет милосердие, терпение, любовь какую-то, да, уважение, знаки, да, то это растапливает совершенно вот это вот жестокосердие. И здесь так произошло. Он слышал прекрасно об Христе. Да все слышали же к этому моменту о Христе. И вдруг этот человек приходит и обращается к нему. Он его не презирает, он его ни в чем не упрекает. И вот это вот человеческое отношение, оно, конечно же, очень взволновало Матфея. Он все бросил, пошел за ним. То есть его сердце было готово. Оно было не нечистое, оно было, да, запятнано всякими грехами, жадностью, воровством, обманом, да, опять же, досаждение своим соплеменникам. И вдруг этот святой человек обращается к нему как с равным. Это было просто поразительно для него. Поэтому достаточно было всего лишь одного слова. Потом вспомним, да, слово Христа было силой и благодатью. Помните, когда был такой момент, когда Синедрион послал целую комиссию, чтобы уловить за Христом его слова, там, да, донести. И когда они вернулись, говорят, почему без Христа, почему не связали его, не пришли? Они говорят, ни один человек не говорил так, как он. То есть, понимаете, даже те, которые шли к нему с негативом, ощущали силу и благодать, исходящую из его уст. Поэтому эту силу благодати ощутил, конечно же, Матфей. И она пробивала любую защиту, любую как бы агрессию, да. Тем более Христос ни на кого агрессивно не смотрел. Не так, как смотрели книжники и фарисеи. Помните, когда он вошел в его дом, они говорят, смотри, с кем он ест и пьет. Он излез трапез с этими негодяями. А Господь сказал, я пришел исцелить не здоровых, а больных. И действительно, вот это вот ворчевание, очень кроткое, смиренное, простое, перевернуло душу не только Матфея. Мы знаем еще одного мытаря, да, который точно так же по этому же Слову Божию принял его в дом, стал его учеником. Понимаете, вот что значит кроткое доброе слово. Поэтому вот так вот сила благодати Иисуса Христова и его кротость творили чудеса и с таким закоренелым, ну, скажем так, условно говоря, не преступником в чистом виде, потому что с точки зрения римского права он был не преступником, он был законный представитель, сборщик податей, да, но в моральном понимании именно, конечно же, преступником перед своим народом в первую очередь. И вот Господь одним простым словом, простым обращением, теплым таким сердечным, спас его, изменил его и сделал своим учеником, своим апостолом.
5: Спасибо, Господи, Божечка, за ответ.
6: Святой апостол Симон Зелот, или канонит, проповедовал в Мавритании и в Африке. Был также в Англии, раньше называвшейся Британией. За проповедь веры Христовой он был распят на кресте, по одним сведениям в Грузии по повелению иверийского царя Адерке, а по другим сведениям в Персии.
4: Отец Игорь, вот Серафим Слободской пишет, что апостол Симон Зелот был распят или в Грузии, или, по другим сведениям, в Персии. А мы с Александром были в паломнической поездке в Абхазии, и нам показывали в районе Нового Афона место гибели, мученической кончины святого апостола Симона Зелота, и даже место, где остался отпечаток его стопы, вот, и Абхазию считают местом проповеди Симона Зелота. Где же все-таки он закончил свою жизнь? И был ли он в Абхазии, проповедовал там? Или как бы это вопрос такой открытый, поскольку тогда понятно, что какого-то точного, наверное, летописания, да, и как вы уже сказали, что за апостолами никто не ходил и не записывал каждое их действие. Можем ли мы считать вот святую Абхазскую землю местом проповеди?
3: Лично мы, конечно, можем. Скорее всего, так оно и есть. Вообще, если мы начинаем смотреть, где проповедовал какой апостол, то мы сейчас возьмем карту географии и этих мест не найдем. Ну, по сути своей, да, потому что очень много чего изменилось, и сейчас мы можем добавить только на месте нынешней, например, Турции, да, или еще какой-то другой области. Когда писал Слободской свой текст своего закона Божия, я просто не знаю, возможно, уже тогда Абхазия входила в состав Грузии. Помните, она же до какого-то времени она была в составе Грузии?
4: Точно.
3: Поэтому, может быть, поэтому он написал так.
4: Угу.
3: Я вот это, наверное, специально, конечно, не изучал. Это мое сейчас предположение. Вот. А сейчас Абхазия, они отделились, да, они, собственно, как бы государство, я считаю, не всеми там признанными, скажем, государством, но тем не менее. Поэтому мы видим, и пещеру показываю, да, и источник, который по преданию, да, извел Симон, потому что там страна очень жаркая, климат очень такой жаркий, и воды пресной действительно не хватает. То есть вот это забил источник, вот эта вот пещера, которая с ним была. Более того, в Абхазии есть очень много мест прекрасных. Там это место третье обретение главы Иоанна Предтечи есть. Также есть монастырь Каманы, в котором лежит гроб Иоанна Златоуста. Когда он прибыл в ссылку, вот именно в этих местах он находился и там принял кончину. И уже впоследствии, после своей смерти, его тело было перевезено, из почечни погребено уже в городе Константинополе. Поэтому Абхазская земля – это очень древняя земля. Я вам даже больше скажу. Когда был один из Вселенских соборов, один из абхазских епископов присутствовал на нем. Я просто сейчас не помню, какой, третий или четвертый был. Но вот, понимаете, то есть это очень древняя земля. Древняя, просвещенная раньше, чем на Руси, да, то есть приняли христианство. Поэтому Абхазская земля – это прям вымыленная апостолами. Симон Зелот в том числе имеет вот, вот такую вот историю. Ну и Грузия, конечно, тоже земля святая. Сами знаем мы все прекрасно равнопосленную Нину, которая там, Нино, которая проповедовала Евангелие там. Много святых и грузинских есть, несомненно. Поэтому, если брать Грузию, скорее всего, наверное, просто тогда Абхазия входила в состав Грузии, и он не разделял их.
4: Спасибо, Господи, батюшка.
6: Святой апостол Матфей, избранный из числа 70 на место отпавшего Иуды, проповедовал в Иудее и во внешней Эфиопии. Возвратившись в Иудею, принял страдания за Христа, будучи сначала побит камнями, а затем обезглавлен.
5: Батюшка, мы знаем, что апостол Матфей был жребием избран 12-м апостолом на место отпавшего Иуды. Почему было так важно восстановить это число?
3: А это было очень важно, действительно, потому что еще при жизни своей Христос сказал апостолам, что они будут судить 12 колен Израилев. Один апостол отпал, то есть это число должно было быть восполнено. 12 колен, 12 апостолов.
5: Спасибо, Господи.
3: Да, пожалуйста.
6: святой апостол-евангелист Марк из числа 70, спутник и сотрудник апостола Петра. Проповедовал также на берегах Адриатического моря, принял мученическую кончину в Александрии. Святой апостол-евангелист Лука из числа 70, спутник и сотрудник апостола Павла. Проповедовал затем в Ливии, Египте, Фиваиде и Фивах. Окончил свои подвиги мученической смертью.
4: Батюшка, святые апостолы Марк и Лука стали спутниками первоверховных апостолов. Послужило ли это причиной того, что их Евангелие вошли в число канонических?
3: На самом деле, число канонических книг Нового Завета входили не по приближенности к тому или иному святому, конечно же, в первую очередь, а по его содержанию, раз, да, по его чистоте веры, которая там излагалась. Вот это были такие два главных критерия. То есть православие, да, и подлинность того, что там было написано. А подлинность была доказана таким образом, что ни один из живущих и слышавших эти послания апостолов, никто не возразил голоса против этого послания. То есть это молчаливое, как бы, да, то есть не возражение, говорит о том, что там все верно. Хотя мы знаем, да, дотошные пытливые ума, особенно из неверующей среды, иногда находят несостыковки какие-то, что вот видите, один апостол пишет, что вышел один бесноватый, другой апостол пишет, что было два бесноватых, они друг другу противоречат. Для нас это не противоречит, а доказательство того, что они писали не под копирку какую-то, да, они писали сами. Вот. И на каждое возражение есть аргументированное возражение или объяснение того или иного места. Поэтому действительно Марк был спутником апостола Петра, фактически это была стенография его проповедей. А Лука ходил вместе с апостолом Павлом и насыщался его богословием. Апостол Павел действительно был выдающимся богословом своего времени. Ну, и, по сути дела, и нашего, потому что мы все учимся на его посланиях.
4: Спасибо, Господи, батюшка.
6: Святой апостол Иаков, праведный, из числа 70, первый иерусалимский епископ, поставленный самим Господом. Он именуется братом Господним. По преданию, он был сыном Иосифа Обручника от его первого брака. Святой Иаков был сброшен иудеями с крыши Иерусалимского храма, а затем убит ударом по голове. Это было около 62 года. Святой апостол Иаков первый изложил чин божественной литургии, которая и положена в основу совершаемых теперь литургий святых Василия Великого и Иоанна Златоуста. Литургия святого апостола Иакова и теперь совершается в Иерусалиме в день его памяти.
5: Батюшка, вот апостол Иаков Праведный был первым епископом Иерусалима. Что значит поставленный на это место Богом?
3: Касательно этого вопроса могу, наверное, только предположить, что, скорее всего, поскольку на место Господа поставлен, то, наверное, Господь просто ему явился, да, и было какое-то некое откровение, после которого он пошел на это служение, да, служение сложное, скажем так, оно опасное было, потому что город Иерусалим, город, где были евреи, жили чистокровно, которые ненавидели уже Христа, соответственно, и всех его учеников. Поэтому быть епископом города Иерусалима — это такая особая и честь, и опасность в том числе.
4: Батюшка, апостол Иакова мы знаем как первого литургика. Ну, люди, которые были на богослужении, понимают, что часть литургии современной, она сформировалась гораздо позже, чем время, когда жил апостол Яков, потому что символ веры, например, да, сочиняли не один год, да, на разных вселенских соборах. Другие части литургии тоже, они добавились позже. Вот если анализировать литургию апостола Якова и современную, что общего можно найти? Вот что осталось со времен еще апостола Якова, брата Господня, вот в той литургии, которую мы имеем возможность слышать сегодня и участвовать?
3: Вопрос очень интересный. На самом деле, древние писания, апологеты, в том числе веры, они нам приоткрывают, какая же там была литургия, например, да? И мы видим там, что там есть некоторые очень похожие направления, канва, как бы, да, скелет, который неизменен. Вот скелет, он неизменен. А дальше нарастает мясо, там все прочее, тонкости, да, которые могут быть в разных местах немножко разные. Но главное было несомненно. То есть это была проповедь. Сейчас проповедь чем заменяется? Чтением Евангелия и апостолов. То есть предстоятель начинал с тем, что когда собирал собрание, экклесии, по-русски церковь в переводе, то есть когда собирались люди, то предстоятель, епископ, да, апостол в том случае, он произносил поучение, он рассказывал из жизни Христа, давал толкование. А после этого совершалась молитва на освящение, благословение чаши с хлебом, которая переосуществляла все тело и кровь Христова, и было причащение. То есть вот это как бы оно остается у нас, да? Хотя добавляется там символ веры, добавился там «Отче наш» молитву стали петь. Еще многие-многие-многие моменты добавились. Постепенно вход, великий вход, малый вход, да, часы добавились. Вот это все уже как бы естественным образом эволюционировало, если так можно сказать такое слово, развивалось, да, то есть в течение времени. Добавлялось, что-то лишнее выкидывалось. Если быть точным, то даже истинное чинопоследие апостола Иакова неизвестно. Очень много вариантов этого есть, да, то есть около 60, по-моему, если память не ошибается. Вот. Но главный смысл какой? Главное отличие вот для нашего современного человека, чтобы вот он заметил в первую очередь, то, что как происходит причащение. Причащение происходит по самому древнему чину, то есть причащались прямо из чаши. Тело давали отдельно, кровь Христова отдельно из чаши прям. То есть подходил человек, ему давали частичку тела, он ее вкушал и давали чашу, прям пил. То есть в таком виде сейчас причащались только священники. И впоследствии эта практика была немножко преобразована, да, и тело стало погружаться в чашу, и уже напитанное кровью, да, уже преподносится верующим. Это осталось в Иоанне Златоуста и Василии Великом, да, как мы понимаем. И только вот именно литургия апостола Иакова, она раскрывает нам тот как бы древний чин. То есть причащались все вместе от одной чаши, от одного тела, то есть по раздельности. Такие другие моменты. Ну, наш русский, да, прихожанин, могут что-то еще заметить такую вещь, что Евангелие читается не в алтаре на литургии, а износится на центр храма. Но на самом деле в Греции эта практика существует, в общем-то, на неизменном виде. То есть там, может быть, не в центре храма износится, она читается на амвоне, да, лицом к народу всегда. Потому что Евангелие — это Слово Божие. Слово Божие кому? Людям. Молитвы, которые мы совершаем время богослужения, они обращены к Богу. Поэтому, когда мы молимся, мы смотрим на восток, а чтение Евангелия должно быть обращено лицом к народу, то есть от лица самого Господа. В Греции это до сих пор осталось, существует оно неизменной практике. Вот литургия апостола Иакова тоже эту часть как бы отражает. Ну вот в нашей практике немножко вошла другая традиция, и есть свои собственные отличия, изменения. Даже литургию Иоанна Златоуста мы найдем отличие от литургии, совершаемой, например, в Греции, в той же самой, понимаете? То есть это совершенно нормально, это совершенно как бы естественный процесс, потому что и хоть и привели к единообразию, но все-таки есть какие-то свои маленькие акценты, маленькие свои традиции местные, скажем так, которые на главное не влияют. Еще Тертуллиан говорил, да, в главном единственное, в второстепенном свобода.
5: Батюшка, вот все апостолы, как мы видим, прошли почти одинаковый путь. Сначала они были призваны Господом, затем они принимали его учение на протяжении времени, видели его страдания, смерть, потом воскресение, вознесение. Дальше на них сошел Святой Дух, они начали проповедовать, сами терпеть уже гонения и мучения, и в конце концов они были казнены и радовались своему отшествию к Богу. Является ли такой путь путем всех христиан, то есть от монахов и священников до мирян, или это исключительный путь, который проходит только пастыри Божии, равноапостольные апостолы?
3: Ну, история нам показывает, на самом деле, мучить в кончине претерпевали не только священнослужители, но и миряне, простые люди, да? То есть это говорит о том, что не только священникам такая участь положена, да? И мы знаем, что и священники свои кончины умирали, да? Там огромное количество. Нет, самое главное здесь вот что, что ко Христу мы идем тоже через крест. Но крест у каждого свой. У кого-то болезнь, у кого-то страдания, у кого-то умерщвление, да, неестественное, у кого-то терпение скорбей, но у каждого что-то свое. И тем не менее, войти в Царство Небесное, не зайдя на крест, невозможно. Вот это христианин должен помнить. Сразу вспоминается такой, знаете, эпизод из уже нашего советского прошлого, когда было гонение на священствослужителей, на священников, на епископов. Было судилище над ними, и к епископу одному обращаются и говорят: «А как вы относитесь вот ко всему этому? Как вы вот на эту власть смотрите?» Он говорит: «Как на своих спасителей. Потому что они мне открывают дверь в Царство Небесное». Понимаете? То есть он понимал, что действительно его расстреляли там, то есть осудили, расстреляли. И он говорит: «Да, действительно, вот, и, может быть, я бы своими усилиями, да и не добрался бы до туда, не дополз бы, да, по своей там греховности какой-то, да, своей личной. Но вот эти люди, которые сейчас меня судят, которые мне грозят смертью, они мои спасители. То есть они меня практически впинывают меня в Царство Небесное, да, то есть за то, что я пострадаю за имя Христово». А за имя Христова может пострадать, даже заходя в автобус, да, там, что-то зашел верующий, перекрестился, на него кто-нибудь там это сразу гаркнет или еще что-нибудь, да, там. Потому что лукавый, он не любит проявление духовности, когда человек проявляет духовность свою, и всегда находятся его последователи какие-то, которые под его, скажем, подсказку начинают проявлять какую-то либо агрессию, либо еще что-то. Поэтому никто пусть не думает из верующих, если он стал верующим, что все пойдет гладко, даже если не будет мучить кончины, но все равно своя Голгофа у каждого будет. Каждому даст Господь свой по его, опять же, силам, возможностям духовным и телесным.
4: Будем готовы. Спасибо, Господи.
3: Будем готовиться, вернее сказать.
5: Батюшка, спаси Господи за ответы.
3: Дорогие радиослушатели, на этом наше обозрение жизни и славных подвигов апостолов подошло к концу. Мы с вами прощаемся. До свидания.
5: До свидания.
4: Спасибо большое.
2: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимали участие священник Игорь Юрасов, Софья Даниева и Александр Саркисян. Текст читала Елена Дементьева.
1: Вы слушаете «Радио Образ».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
6: Иван Андреевич Крылов. Басни. Его притчи – достояние народа и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски. В их проделках между собою слышны проделки и обряды российские. Словом, всюду у него Русь и пахнет Русью. Николай Васильевич Гоголь о баснях Ивана Андреевича Крылова.

0: Мартышка в зеркале, увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой.
1: «Смотри-ка!»
0: — говорит.
1: «Кум, милый мой, что это там за рожа? Какие у нее ужимки и прыжки! Я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа! А ведь, признайся, есть из кумышек моих таких кривляк 5-6! Я даже их могу по пальцам перечесть!»
2: «Чем кумушек считать трудиться? Не лучше ли на себя, кума, обратиться?»
0: Ей Мишка отвечал, но Мишенькин совет лишь попусту пропал. Таких примеров много в мире. Не любит узнавать никто себя в сатире. Я даже видел то вчера, что Климыч на руку нечист. Все это знают. Про взятки Климычу читают, а он украдкою кивает на Петра.
3: О духовном смысле басни рассказывает протоиерей Владимир Гофман.
4: Тоже известная басня Крылова «На зеркало и обезьяна». Мы видим недостатки в окружающих всегда. Тут же человек очень быстро видит. А в своем глазу, конечно же, как говорит Евангелие, в своем глазу мы и бревна не увидим. Поэтому и говорит нам басня, не лучше ли на себя к ума обратиться. Может быть, и тогда свои недостатки мы будем видеть прежде. Ведь если просто сказать это человеку, это одно. А вот когда говорит он языком басни, языком притчи, какие-то другие ложатся наши струны, и они начинают помогать нам избегать тех или иных каких-то недостатков.
3: Забавой он людей исправил, сметая с них пороков пыль. Он баснями себя прославил, и слава эта наша быль. И не забудут этой были, пока по-русски говорят. Ее давно мы затвердили, ее и внуки затвердят. Павел Вяземский о баснях Ивана Андреевича Крылова. В программе принимали участие ученики и педагоги театрального отделения детской школы искусств номер 9 имени Улы.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM. Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. У большинства людей чувство Родины в обычном смысле, родной страны, отчизны, дополняется еще чувством Родины малой, первоначальной. Родина в смысле родных мест, отчих краев, района города или деревушки, писал Александр Твардовский. Про свою малую родину, село Дивеево, про Серафимо-Дивеевский женский монастырь мне хочется рассказывать бесконечно. Монастырь был основан около 1780 года монахиней Александрой Мельгуновой на месте, указанном ей Пресвятой Богородицей. Это четвертый жребий мой во Вселенной, и как звезды небесные, и как песок морской, умножу я тут служащих Господу Богу, и меня, Преснодеву, Матерь Света, и Сына моего Иисуса Христа величающих. Такие слова были сказаны Богородицей о Дивеевской земле. Одна из ярчайших святынь Дивеева – Святая Канавка. «Канавка эта, — говорил преподобный Серафим, — стопочки Божией Матери. Тут ее обошла сама Царица Небесная. Эта канавка до небес высока. В монастыре почивают мощи преподобных дивеевских жен — Александры, Марфы и Елены. Дивеевские монахи незаботливо сохранили личные вещи преподобного Серафима. В самом селе и недалеко от него располагаются святые источники. В этом году исполняется 200 лет со дня основания Дивеевского монастыря, духовного центра села. Основание обители в 1826 году положило начало той всемирной славе, которой имеет село сегодня, являясь центром притяжения паломников со всей страны. Счастлив всяк, кто у убогого Серафима в Дивееве пробудет сутки, от утра и до утра, ибо Матерь Божия, Царица Небесная, каждые сутки посещает Дивеево, говорил преподобный Серафим Саровский. Дивеево – тихий уголок России, где можно услышать свою душу, хотя иногда там может быть и многолюдно, особенно в праздники. Ежегодно, 1 августа, Дивеево принимает множество паломников со всей страны. Люди устремляются в это святое место на торжества, посвященные прославлению преподобного Серафима Саровского. Предлагаю вашему вниманию свое стихотворение «Воспоминания. Обетованный край», посвященное

0: моей малой родине.
1: Куда вернуться хочешь ты, моя душа? В какой обетованный край? И есть ли это место, эти сроки? Быть может, детство рукотворный рай, напоминание о милосердии Бога, а там все просто: монастырский сад и яблоки на травном покрывале, и юности неоцененный клад, и песня беспечальная в начале, цветы простые, полевые все, аккорды не сложнее ля минора, какой-то праздник чисто и светло, и пение монашеского хора, и строгость эта простоте сродни под тусклым золотом писания пророков. Напоминание о горестях души, напоминание о радостях у Бога. Мы чистим рыбу. Рыба — это знак. На послушание до захода солнца сестра читает, и светло горят три тоненькие свечки на оконце. Вчера одели Анну, говорит, и стала она строже и степенней. Колокола вечерние гудят пасхальной осененной неделей, а Анна ныне стала высоко на клиросе под куполом незримо. Легко ли инокине быть тебе? Легко, когда ты Господом на всех путях хранима. Уста смолкают, сердце говорит. Из спелых яблок запасут варенье. Уже и август весь в цветах горит. С цветами приближается успенье. И выстилают девушки тропу с усердием Верховной Преснодеве. Она любую утолит тоску, лишь не бросай молитвенного дела. Куда вернусь я сердцем в этот край? В подробностях его иконописных плат голубой на зрелость расстилай, чтобы увидеть отблеск новой жизни. О, лучше бы тебе не говорить, когда молчание души так многогласно, и обновилась юность, чтоб парить орлу подобно пламенно и грозно. Уже дороги жизни исходив, уже изранив ноги многократно, зачем, сестра, лишь горькой испив, нам сладкое становится понятно? Иисус сладчайший с клироса поют, там юная стоит седая Анна. Все девушки всегда во след идут, Марии Деве тихо, беспечально. Тебе ли дали ныне два крыла? О, научи одеть их и воспрянуть! Так роза монастырская цвела, чтоб в суете до срока не увянуть. Росу вкушала, взор свой берегла, стерпела град и зной, и ветер злой. И я счастливее тогда была, когда мы рыбу чистили с тобой. Простое дело поле перейти, но жизнь прожить, не реку вброд пройти. А в белой церкви снова торжество, и все слышны не голоса, а гласы Дивеева. Ты дивное село, но красота твоя является не сразу. Внутри родиться, а потом сиять, пророчество прочесть и удивиться. Под спудом золото молитвы, но забрать дано тому лишь, кто готов молиться и в тропке узкой видеть путь, что так широк в земле, в траве, но до небес высок.

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: В добрый час. Вместе с «Радио Образ».

«Путешествие в хохлому». Авторский цикл потомственного мастера хохломской росписи Надежды Лушиной.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! С вами снова Надежда Лушина, и мы продолжаем с вами путешествие в Хохломский край. В последней передаче мы с вами говорили о видах росписи, и наша чашечка, которая у нас как бы присутствует во всех наших передачах, расписана уже несколькими способами. То есть здесь она расписана и травно-верховой росписью с рыжиком, другая чашечка расписана пряником. Здесь расписаны кудрины, чашка. Чашка расписана уже более современной росписью под фон. И наступает момент, когда им пора уже прекращать ходить по технологическим операциям. Пора уже превращаться из Золушки в принцессу. Поступают эти изделия в последний отделочный цех, где чисто технически они доводятся до логического состояния. Здесь подкрашивается дёнца. Донца, как я уже говорила, дёнца. Отводится краешек, там, допустим, коковка подкрашивается на крышке, и наступает последняя операция закалки в печи. Здесь прогревается изделие полностью в течение ночи, высыхают все масляные краски, все отделки, и тогда уже наступает самая последняя операция. Изделие плавно поступает в руки лакировщиц. Здесь лакируется изделие 4-5 раз лаком с интервалом тоже часа в 2, наверное. Печник особенно готовит печи под эту операцию. Очень тщательно выметает помелома под печи и очень тщательно следит за температурой, чтобы действительно не упустить момент и поставить изделие пролакированное уже поставить в печь. И наступает такой момент, не очень тоже приглядные, даже расписанные. Не очень, они такие вот скользкие какие-то, на вид серебряные, по серебру написанные разными цветами. Для меня как-то вот странно было видеть их первый раз, ну, надо же. И вот в таком виде поступают изделия в печь. А утром опять-таки печник приходит самый первый, открывает печь, и, о чудо, эти изделия превратились в золотые. Вот таким образом получается золото. Золото получается таким образом, то есть подкладка – это из алюминиевого порошка, то есть луженое изделие, расписанное и покрытое в несколько слоев лаком с интервалом. То есть первое покрытие успевает схватиться, потом второе схватится и третье, и получается такая линза. При всем при этом лак немножко загорает, и получается вот этот вот цветовой рефлекс света и цвета. И мы видим изделие уже в золотом, очень красивом виде. Тут же это изделие разбирается сортировщиком, и какая-то часть идет первым сортом, упаковывается и поступает на общий склад. Ну вот мы с вами закончили путешествие нашей чашки от токарного станка до уже упакованного в ящики и приготовленного для продажи. За всем тем, что я сказала, рассказала вам и о технологии, и токарке там и прочее, стоят необыкновенные люди. Люди очень простые, которые выросли на этой земле, которые с детских лет питали ощущение этой радости работы с кистью. Потому что не одно поколение занималось этим. Я помню, с детства, с маленьких, я от бабушки убегала в цех. И это было великое счастье прибежать в цех, поесть этой глины красной, вапы. Потому что это было прям как лакомство. Почему-то мы ее все дети очень любили. Или же постоять у художника, посмотреть кисточкой, что она там делает. Или же у лакировщика. Не смущали нас запахи. Потому что запахи были натуральные. Вот, например, зимой в морозный день запахи от цеха распространялись на несколько километров. И это был очень приятный, любимый и родной запах. Все материалы были натуральные. Никакого страха не было, что вот тут дети нанюхаются. Мне очень нравилось, как было организовано в цехе. Меня удивляло, что была рында на крыльце с боя, который начинался рабочий день. Или же там, например, эта рында призывала оставить работу и пойти на обед. Как-то все стройными рядами, так интересно. И вот эти люди, которые работали и занимались этим, они не отдавали себе отчет, что они какие-то там великие мастера, там, да, большие художники. Просто они очень жили органично с природой. Практически у всех художников в палисаднике росли какие-то цветы красивые. Они делились опытом. Это необыкновенно красивые были палисадники. Потом, допустим, из мужчин, вот кого я знала, например, хорошо Федора Андреевича Бедина, вообще уникальнейший человек, он от природы просто рожден был художником. При всем при этом хохломской росписью он занялся в 40 лет. Участник Первой мировой войны, он не попал на Отечественную войну. Может быть, благодаря ему Семенский куст сохранил вот эту свою основную традицию деревенской хохломской росписи. Потому что мужчины все ушли на фронт, как правило, художники были мужчины. В 43-м году Федор Андреевич Бедин, он организовал курсы и набрал на эти курсы молодничок такой от 13 лет до 17. И сюда уже попали и девушки в большинстве своем. Мальчики обучались токарному делу, девочки художественному. Причем мальчики, которые помоложе, тоже обучались художественному делу, ремеслу. И из этих вот людей как раз и выросли большие мастера, потому что учитель-то был уникальный. Очень жалко, в 72-м году сгорело село Новопокровское, 26 августа сгорело 56 домов. То есть практически выгорел весь куст вот этот вот села Новопокровское, или, как я в самой первой передаче говорила, село Малое Безделье. И очень тяжело даже было восстановить эту деревню, потому что не разрешалось в то время восстанавливать деревню. Все переводили на центральную усадьбу колхоза. И была даже создана такая комиссия из людей местных и людей уважаемых, в том числе вот и мама. Они ездили в Москву и отстаивали право выстроить свой дом на том месте, где их дом сгорел. Ну что делать? В конечном итоге, и только благодаря тому, что было доказано, что это является частью национальной культуры, это село историческое такое, только поэтому людям разрешили здесь строиться. Но пока шли эти разборки, очень много людей просто-напросто покинули и строиться не стали. И вот именно в этом пожаре сгорел уникальный дом этого мастера Федора Андреевича Бедина. Это надо было видеть. То есть дом, который был расписан изнутри и снаружи. Там не было ни одного свободного места. С Федором Андреевичем Бединым дружил Петр Кончаловский, известный художник, который приезжал к нему в гости несколько раз. А дружба у них была творческой. Петр Кончаловский пытался научиться работать свободной кистью, но как-то у него не очень получилось. А вот у Федора Андреевича получилось освоить основы живописи. И он живописью занимался очень даже, скажем так, интересно. В музее художественные промыслы есть такое полотно «Три богатыря», одно из первых полотен, которое написал Федор Андреевич Бедин в живописной классической манере. Это надо видеть, это очень интересно. Дом был не очень большой, детей было много у Федора Андреевича, но домик был настолько уютен и красив, что просто мимо пройти было невозможно. Это был палисадничек, какая-то дикая яблоня росла, которая каждый год цвела, ну, безумно красиво, почему-то цвела до середины лета. Крылечко, оно какое-то было вообще фантастическое. Даже было страшно ступать на эти ступеньки. Все было резное какое-то, такое удивительное. А в коридоре, когда открывалась дверь, висели портреты всех домочадцев. А дверь в чулан и дверь в избу, на этих дверях были изображены в полный рост хозяин и хозяйка. То есть Федор Андреевич Бедин и тетя Еня, Евгения, жена его. Но когда входили в дом, это было удивительно. Кроме того, что он занимался росписями, и не только традиционными, хохломскими, он вообще новатором был. В музее тоже художественных промыслов можно увидеть полутораметровые вазы, расписанные им, и чаши. Так вот, в доме он занимался вырезанием из лобзика. Какие-то необыкновенные вещи, какие-то были люстры. На столе стоял вырезанный чайный сервиз с самоваром. Причем этот человек как бы нес на себе крест в свое время, на Покровском церковь, на которую ставили колокола и расписывали алтарь. Этим же людям пришлось в 1937 году сбрасывать колокола с этой церкви. Причем церковь-то была как раз напротив дома Федора Андреевича Бедина. И вот, может быть, дал себе обет человек, что перед каждым крещением на речке, на водоеме, он вырубал глыбы льда и из льда сооружал алтарь. Копию того алтаря, который был в этой церкви. Он прорубал купель, и в крещение ночь, я просто маленькая еще была, я помню, что даже на санках больных людей привозили, а морозы были очень хорошие, прям скажем так. Это вот один человек. Человек, который обучал, мама рассказывала, идет, смотрит, ребята пишут, вот его ученики, и вдруг начинают жаловаться. Не пишет кисть. Маленький, он был невысокого росточка, похож на домовичка такого. Высокие у него были валенки выше колен, папаха, он подходил. Да как же так? Кисть не пишет, такого быть не может. Хватал эту кисть, ее обмахивал и начинал просто какое-то волшебство. То есть в его руках любая палочка становилась инструментом. Кроме всего прочего, он, как Микеланджело, был еще изобретателем. В середине деревни человек для всей деревни выстроил солнечные часы. И они действовали очень долгое время. И вот из-под крыла этого человека вышли вот уже современные художники. Он научил самому главному, научил мастеров ассоциативному восприятию окружающего мира и отношение к природе и к деталям этой природы именно как художник. Ну, а в следующей передаче мы с вами поговорим о других представителях этого промысла. До свидания.
1: Путешествие в хохлому. Авторский цикл потомственного мастера хохломской росписи Надежды Лушиной.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Глава 5.
1: Келья инока есть огненная пища, в коей тело заживо сгорает. И пустынножительство избравший трудится не о своем спасении. Инок удаляется в пустыню не бежать греха, но грех приняв на себя, собой его очистить. Не уйти от мира, но бороться за него лицом к лицу с врагом. Не замкнуться, но гореть молитвой обо всяком зле, о всякой твари, о зверях, о людях и о бесах. Ибо бесы, паче всякой твари, милосердием голодны, и негде им его искать, как в человеке. Бес рожден от плоти человечьей, как сердца цветут молитвой в храме, как земля цветет весной цветами, так же в мире есть цветение смерти. Труп цветет гниением и червями, а душа, захваченная тленьем, бесами, за тем, что дьявол — дух разрушения, тления и распада. Человек, пока подвластен миру и законам смерти и гниения, сам не знает, что есть искушение. Но лишь только он засветит пламя внутренней молитвы, тотчас бесы, извергаемые прочь, стремятся погасить лампаду и вернуться в смрадные насиженные гнезда. Грешник ходит, и не слышно беса. Вслед же иноку они клубятся стаей, потому что монастырь, что крепость, осаждаем бесами всечасно. Без уныния приходит в полдень и рождает беспокойство духа, скуку, отвращение, зевоту, голод и желание празднословить, гонит прочь из кельи точно хворост ветрами носимый или внушает, то почистить это переставить ум бесплодным делает и праздным. Бес вечерний сердце жмет и тянет горестной сладимую истомой, расстилается воспоминанием, соблазняет суетой неизжитой. Бес полуночный наводит страхи, из могил выходит мертвецами, шевелится за стеной, стучится в окна, мечет вещи, щелкает столами, на ухо кричит, колотит в двери, чтоб отвлечь сознание от молитвы. Бес же утренний туманит мысли, теплым телом манит любострастием, застилает мутным сном иконы, путает слова и счет в молитвах. Хитры и проникновенны бесы, но в обителях со вражьей силой братья борются, как с голубями, а пустынники — те, как со львами или с леопардами в пустыне. Ибо к тем, кто трудится в пустыне, дьявол сам с упорством приступает. Соблазнивший человека, сатана исказил гниением и смертью Божий мир. И земною плотью, сам себя связав, он должен вместе с ней спастись или погибнуть. Посулил, вы станете как боги, дондишь слово это не свершится, он — невольник соблазненной твари. Каждый день он все обходит землю, всюду рыщет, ищет неустанно тех, кто плоть собой преодолели, и, найдя такого, испытует и вступает с ним в единоборство, дабы быть им побежденным, дабы семя Евы жало змея стерло.

0: Глава шестая.
1: Серафим лицом к лицу боролся с дьяволом и с бесами. Нельзя ангелу в лицо взглянуть от блеска, так же нестерпимо видеть бесов. Ибо бесы гнусны, все, что скрыто человеку в собственной природе темного, растленного и злого, явлено ему воочию в бесе. Сам себе он в бесьем лике гнусен. Серафим, приняв всю тягу плоти, через нее был искушаем бесом. Русский бес паскудлив и озорист, но ребячлив, прост и неразумен, ибо плоть славянская незрела и не знает всех глубин гниения. Бес сперва хотел его отвадить от молитв посредством страхований. Выл зверьем вокруг пустынной кельи, лез в окно ощеренным медведем, в дверь швырял тяжелым корневищем, то вздымал его высоко в воздух и с размаху ударял о землю. Эти искушения подобны паутине. Дуй, и нет ее. Перекрестишься, и наваждение сразу кончится. Но вскоре дьявол приступил к святому самолично. Тысячу ночей и столько ж дней Серафим лицом к лицу боролся с дьяволом, коленопреклоненный на гранитном камне среди леса, лишь одно оружие имея против сил нечистого — молитву. «Боже, буди милостив ко мне грешному!» И сей молитвы поборол его. Отошел до срока сатана и стал пытаться старца из пустыни выжить по-иному. То придут просить его принять настоятельство в обители далекой, то внушит разбойникам, что старец укрывает в келье много денег. Три разбойника его однажды до смерти избили. Еле жив приполз в обитель старец. Но, восстав с одра, опять вернулся в лес, в пустыню, к прерванным молитвам. Он сосредоточился на новом подвиге, на подвиге молчания. Угасил в себе все чувства и все мысли, кроме мыслей, обращенных к Богу. К посетителям не выходил, пред встречным падал ниц и не вставал, пока тот не проходил. В обитель не являлся даже в день воскресный. Совершенное безмолвие есть крест, на котором должен человек со страстьми и с похотью распяться. Таинство есть будущего века. Раз бродил в лесу захожий инок и набрел на келью Серафима. Слышит, вихрь кругом гудит и видит, келья потрясается и ходит ходуном. А заглянул в оконце, в воздухе, аршина два от пола, старец молится коленопреклоненный. Ужаснулся инок этой тихой и сосредоточенной молитве. Рассказал в монастыре монахам. Дьявол же пустил в умах соблазн. Как, мол, старец там живет в пустыне, в праздники в обитель не приходит и святых даров не принимает. Собирались старшие монахи, рассмотрели, обсудили, решили, чтоб ему в обитель возвратиться. Старец молча выслушал и следом посланному в монастырь вернулся. Он 15 лет провел в пустыне. И теперь молчальничество не нарушил, а замкнулся снова, усугубив прежний подвиг подвигом затвора. Вместо сосен каменные стены, вместо неба закоптелый полог, вместо синего студеного простора людный монастырь и келья с гробом. Раньше он уста замкнул, а ныне скрыл лицо от человечьих взоров. Пищу приносившего встречал он молча и коленопреклоненный, темной тканью голову покрыв. Он в себя весь мир земной с грехами, с бесами, зверьми и с человеком в подвиге молчальничества принял. А теперь, стерев лицо, он вспомнил самого себя и свой небесный облик. Прояснилось зеркало, и стал он до конца прозрачен всею плотью. Дивное творилось в тесной келье, разверзались ангельские бездны, небо светами и славами кипело. Серафим из преисподней бездны пламенем молитв светил слепую землю. Сотни свеч горели в малой келье за живых, за мертвых, за неживших. Ураган Лексарову подходит, громоздя по лесу буреломы. Он вожжет свечу, помолится, и буря сразу стихнет. Он за души грешных состязался с дьяволом, однажды умерла монахиня. Он видел, как душа по мытарствам водилась. Истязуема была, судима и осуждена. В когтях у сатаны видел он потерянную душу. Трое суток умолял он Богоматерь, вымолил и выплакал прощение. Чистой голубицей из когтей бесовских вырвалась душа. И, не стерпев потери, сатана на старца ополчился, поразил его ударом в спину. «Если б не Христос да Богоматерь, — старец говорил, — никто бы исцелить меня не мог. Но уж стоять, до конца стоять в борьбе с нечистым». Так еще 15 лет в затворе он провел, уставы естества, силу и молитвы побеждая. И еще 7 лет ему осталось жизни на земле. И приказала Богоматерь быть ему с людьми в людских делах. И когда он вышел из затвора, то увидели, что лик его стал сгущенным светом. Все же тело, что клубок лучей, обращенных внутрь. В небе ближе всех он был у Бога, здесь же стал убогим Серафимом. Был на небе он покрыт очами, а теперь его покрыли раны, ибо раны — очи, боль — есть зрение человеческой ослепшей плоти. И над поясницей развернулось шестикрылье огненное, оку невидимое, и стал согбенен Серафим под тягой страшной крыльев, и ходил он, опираясь на топорик. А затем, чтоб пламенным порывом от земли не унестись, с тех пор на плече носил мешок с камнями и с землей, а сверху клал самую большую тягу, приковавшую его к земле — Евангелие Христово. А так как крылья не давали ему ни сесть, ни лечь, он спал, став на колени, лицом к земле, на локти опираясь, голову держа в руках.

Так очищенный страданием прозорливый, растворил он людям двери кельи и отверз уста свои уча. Хлынула вся Русь к его порогу. В тесной келье, залитой огнями, белый старец в белом балахоне, весь молитвами, как пламенем овеян, сам горел пылающей свечой. Приходили ежедневно толпами праведники, грешники, страдальцы, мужики, чиновники, дворяне, нищие, калеки и больные, и несли ему на исцеление плоть гниющую и омертвелый дух. Приводили ребятишек бабы, земли, где ступал он, целовали, лаяли и кликали кликуши, в бесноватом бес в испуге бился и кричал неистово: «Сожжет!» Серафим встречал пришедших с лаской, радостный, сияющий и тихий, кланялся иным земным поклоном, руки целовал иным смиренно, всех приветствовал: «Христос воскресе!» Говорил: «Уныние бывает от усталости, не грех веселость, весел дух перед лицом Творца. Надо скорбь одолевать, нет дороги унывать. Иисус все победил, смертью смерть Христос убил, Еву Он преобразил, а Адама воскресил». Говорил, встречая темный народ: «Ох, беда-то какая ко мне идет! Люди с людьми-то что делают? Что слез-то пролито, что скорби тут?» Матери, которой сын резвился среди лампад, стоявших пред иконой: «С малюткой ангел Божий играет, матушка. Дитя в беспечных играх, как можно останавливать?» О свечах горящих говорил он: «Телом человек свече подобен, как она, он пламенем сгорает. Вера — воск, светильник есть надежда, огнь — любовь. Будь Господу свечой. Если кто ко мне имеет веру, за того горит перед иконой у меня свеча, потухнет, преклоняю за него колени, ибо знаю, что он впал сегодня в смертный грех. Как не может воск неразогретый оттиск дать печати, так и души, не смягченные грехами и страданием, не воспримут Божию печать». Говорил монаху: «Жизнь монаха есть смертельный бой с собой и миром. На войну не ходят без оружия, в монастырь не ходят без молитвы. Послушание, кротость и терпение — вот нам истинная власеница. Если кто нас оскорбляет, мы же с радостью обиды переносим. Вот нам подвиг, вот вериги нам. Пост не только в изнурении плоти, но чтоб брату, алчущему хлеба, дать кусок, который хочешь съесть». Говорил игумену: «Ты пастырь, не дерзай напрасно беспокоить путников, идущих в вечность, ибо слово сильно, посох твой, как бич». Девушку, просватанную замуж, уговаривал: «Останься с нами, радость моя, твой жених Христос». Говорил желавшему постричься: «Воздержись, ты должен ожениться, нынче вечером твоя невеста будет здесь, иди ее встречать». Прибежал однажды утром в Саров мужичонка, в зипуне, без шапки, спрашивал у встречных у монахов: «Батюшка, а ты, что ли, Серафим?» Привели его, он бухнул в ноги, говорит: «Украли лошадь, нищая семья, кормить чем буду?» Говорят: «Угадываешь ты». Серафим, за голову обнявши, приложил ее к своей и молвит: «Огради себя молчанием, сыне, поспеши в посад Борисоглебов, станешь подходить, сверни налево, да пройди за дами 5 домов,
Тут в стене калитка, против входа, прямо у колоды конь привязан. Отвяжи и выведи, но молча. Как сказал, так и случилось все. Он входил во все дела людские, малые, житейские, слепые, говорил с душевным человеком о мирском, с духовным, о небесном. А таких, кому речей не надо, деревянным маслицем помажет, даст воды испить из рукавички, даст сухарик, напоит вином. Из души весь слой дорожной пыли отряхнет и зеркало протрет, чтоб земные души отразили Божий лик в глубинах темных вод.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Высокие слова. Читаем стихи из сборника Юрия Адрианова «Пояс Богородицы».
2: Когда в Сарове, зажигая свечи, премудрый старец нес святой обед, лишь в 100 верстах, для русских недалече, в господском доме пробуждался свет. Над Болдином дожди нещадно лили, но чтобы мир России не потух, одновременно в тишине творили великий разум и великий дух. И Серафим в обители, в Сарове, и Пушкин в кабинете у стола, то были братья, родичи по крови, два устремленных к вечности крыла. В глухом глубинном уголке России, средь ночи погруженной в тишину, они слова и думы возносили, в тревоге за великую страну. На мокрых склонах умирало лето, во тьму ушла дорожная верста. И Бог услышал исповедь поэта и старца преподобного уста. Юрий Адрианов.

0: Здравствуйте! В эфире «Радио Образ» итоговый выпуск новостей, в студии Виктор Петров. В этом выпуске о главных событиях минувшей недели. 1 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре состоялись торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей и прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых. Также в этом году отмечается 200-летие основания этой обители. 22 декабря 1826 года состоялась закладка мельницы на месте, указанном преподобному Серафиму Царицей Небесной. Торжества в Серафимо-Дивеевской обители возглавил святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл. Святейший владыка возглавил служение божественной литургии под открытым небом на Преображенской площади монастыря у раки с честными мощами преподобного Серафима, по сложившейся традиции, принесенными перед началом богослужения из Свято-Троицкого собора. Его святейшество сослужил сон архиереев Русской Православной Церкви, в том числе митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. За литургией молились настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря игуменья Сергия Конкова, настоятельницы ряда женских монастырей Русской Православной Церкви, сестры Дивеевской обители, участники 6-го межрегионального форума православной молодежи «Радость моя» и паломники. Обращаясь к участникам торжеств, святейший патриарх Кирилл сказал:
1: «Дорогая матушка игуменья, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, хотел бы сердечно всех вас поблагодарить за совместную молитву сегодня, которая всегда как-то особенным образом трогает сердце именно в этой святой обители. Близость преподобного Серафима, который стал действительно в тяжелейшее время на переломе нашей истории великим угодником Божьим для всей России. Человеком, который, может быть, в то время, когда начиналось развиваться безбожие, он стал той силой, которая, несомненно, ослабила этот натиск безбожной дьявольской силы. Не было возможностей ни духовных, никаких, не только у преподобного Серафима, но даже у всех святых в земле русской, чтобы остановить наступающую грозу, наступающий перелом в жизни нашего народа и страны. Но такова была, видимо, воля Божья, чтобы совершился суд над теми из нашего народа, кто, будучи наследниками Святой Руси, в какой-то момент истории стал отказываться от православия, от веры и даже действовать таким образом на государственное устройство, чтобы изменить его мирное течение посредством страшных революционных событий. Смиренный старец через свою святость, через свою молитву в том числе и содействовал тому, что народ наш и страна наша продолжает свое существование. Вспоминая обо всем этом, еще раз хочется сказать: «Ты си Бог, творяй чудеса». Действительно, из языческой неплодящей церкви, каковой было наше безбожное отечество, Россия, Русь, стала опять святой Русью, со множеством храмов и монастырей, но самое главное – с возрожденной верой. В то время, когда в других местах и странах вера уничтожается либо под воздействием мощных сил, либо по свободному произволению самих людей, которые еще вчера считали себя христианами. Вот говоря обо всем этом, мне еще раз хотелось бы сказать, что действительно Господь творит чудеса. Он – Господин истории. От Него зависит жизнь всего рода человеческого.
0: Это были слова святейшего патриарха Кирилла, с которыми он обратился к участникам серафимовских торжеств после божественной литургии в Дивеевской обители. Ежегодно в дни серафимовских торжеств в Дивееве собираются архиереи, духовенство и паломники со всей страны и за рубежа. Для паломников, прибывших на торжества, с 28 июля по 2 августа традиционно работал палаточный городок, расположенный около монастыря и рассчитанный на 4000 человек. Его совместно организовали Нижегородская епархия и правительство Нижегородской области. В отдельных палатках были обустроены часовни, медпункт, столовые. Для гостей работали полевые кухни, общественные туалеты, душевые кабины, камеры хранения, а также пункты для зарядки сотовых телефонов. Безопасность обеспечили сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии. В селе Дивеево Нижегородской области, где располагается Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, прошел 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Открытие форума состоялось 28 июля. Его проведение было приурочено к отмечаемому 1 августа Дню памяти преподобного Серафима Саровского. Организаторами выступили Нижегородская епархия в сработничестве с Министерством молодежной политики Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Как отмечают организаторы форума, его цель – объединение и духовно-нравственное обогащение молодежи, обмен опытом и развитие молодежных и добровольческих организаций Нижегородской области и регионов, входящих в состав ПФО и других федеральных округов России. Общая тематика мероприятия – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира, патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность. В этом году на форум приехали более 400 человек из 56 епархий Русской Православной Церкви, расположенных в 44 регионах, входящих в состав 6 федеральных округов России. В программу форума входило несколько образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежное волонтерское служение участников форума на праздничных мероприятиях Дивеевских торжеств. В частности, в рамках форума «Радость моя» состоялись встречи его участников с известным проповедником Русской Православной Церкви, педагогом-филологом, членом Союза писателей России, настоятелем храма во имя Женачальной Троицы на Шабловке в Москве протоиереем Артемием Владимировым, московским режиссером-документалистом Еленой Лихачевой, актером театра и кино, заслуженным артистом России Борисом Галкиным, министром молодежной политики Нижегородской области Светланой Ануфриевой, а в завершающий день работы с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Вечером 30 июля на площадке «Наставник» 6-го межрегионального форума православной молодежи «Радость моя» с его участниками встретился митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Обращаясь к молодежи, владыка Георгий сказал:
2: «Всех вас приветствую на Серафимовской земле, здесь Дивеево, 4-м деле Матери Божией. И вы, опытным путем, собор у нас общение, работничество, на мысли. Надеюсь, отвечаете на те мне вопросы, которые появляются в вашей жизни. Это всегда людей молодого возраста, в особенности, возникает всегда множество вопросов. Это ваше время познавать мир, задавать вопросы, сомневаться. Вы же максималисты. Замечательно, когда есть возможность посмотреть, поговорить, получить свой личный опыт и в духовной жизни, церковной, общественной. Одна из проблем сегодняшнего времени, которую вы, молодые люди, не совсем ощущаете, это мощнейшая информационная атака на нас. Колоссальное количество поступает информации. Ложь и клевета так маскируются под правду, под благочестие, что зачастую ты не понимаешь, о чем говорят. Поэтому прежде всего, успех человека в 20 веке получил так. Знание – сила. А 21 век – способность людей, но вас, молодых людей, у себя поставить фильтры и научиться получать знания, восприятие.

Вокальная студия «Новые голоса» из города Выборг Ленинградской области. В церемонии награждения победителей конкурса участвовали митрополит Георгий, Наталья Суханова и Александр Щелоков. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров. Всего доброго.

0: Дорогие радиослушатели, 11 августа в 17:00 приглашаем вас на творческую встречу с популярным исполнителем русских песен и романсов Александром Шалуновым. Александр Шалунов – обладатель редкого бархатного баритона, исполнитель, чье имя знакомо многим любителям искренней душевной музыки. В этот вечер будут звучать не только любимые всеми песни, которые хочется слушать снова и снова, но будет и добрая беседа о творческом пути, о вере, любви с известным артистом. Ведущая вечера – шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Приходите за атмосферой добра, красоты и музыки. Это будет теплый летний вечер на Нижегородской ярмарке. Так тому и
1: быть. Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
3: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
4: Алексей Плещеев. Легенда. Был у Христа младенца сад, и много роз взрастил он в нем. Он трижды в день их поливал, чтоб сблесть венок себе потом. Когда же розы расцвели, детей еврейских созвал он. Они сорвали по цветку, и сад был весь опустошен. Как ты сплетешь себе венок? В твоем саду нет больше роз. Вы позабыли, что шипы остались мне, сказал Христос. И из шипов они сплели венок колючий для него, и капли крови вместо роз лицо украсили его.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Благая часть. День за днем. Дневник православного священника. 2 августа. Одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее. Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. Господь ясно сказал, одно только нужно. Все другое второстепенно. Все другое явится само собою, насколько оно нужно нам. И об этом заботиться не стоит. Какая же это благая часть, избранная Марией, которая удостоилась одобрения Спасителя? Мария, по-видимому, бездействовала. Она сидела у его ног, погрузилась в беседу с ним, и эти божественные слова сделались для нее живым источником веры и истины. Как часто наши заботы, ежедневные занятия заглушают в нас этот голос Спасителя, который, однако, так нужен для нашей духовной жизни. Все внешнее часто слишком поглощает нас. В этом постоянном лихорадочном движении мы не находим времени для размышления и молитвы. Не будем же более допускать этого. Вспомним про Марию. Вспомним, что Господь назвал благою частью то, что она избрала. Непременно каждый день посвятим часть нашего времени беседе с Богом. В тишине уединения, возвышая нашу душу к Нему, поспешим к этому живому источнику, чтобы почерпнуть от Него силу для исполнения нашего ежедневного труда. И эта сила, это высшее благо, эта благая часть уже не отнимется от нас никогда.

0: Пора читать.
1: Сергей Шаргунов. Саров. Два подвига. 2024 год. В издательстве «Молодая гвардия» вышла книга писателя, политика, общественного деятеля Сергея Шаргунова. У нее короткое, но емкое название «Саров. Два подвига». И объем ее невелик, неполных 300 страниц и еще вклейка с фотографиями. Тем не менее, в ней содержится огромное количество интересной, важной и душевно полезной информации. Есть в литературе такой жанр – биография города. У городов ведь тоже есть свои биографии. Города живут своей жизнью, часто независимой от воли конкретных людей. Сменяются поколения, уходят из жизни одни жители, приходят другие, а города остаются. Или погибают, как Карфаген. Главным героем своей книги Сергей Шаргунов сделал Саров – уникальное место, где непостижимым образом сплелись судьбы святых и ученых. Он показывает, как в истории этого небольшого города в Нижегородской области соединилась, казалось бы, несоединимая вера и наука, молитвенный подвиг и упорный труд по созданию ядерного щита нашей Родины. Саров для автора – слепок и образ всей России, где из века в век, несмотря на все испытания, живет творческий дух народа. Он справедливо убежден, что не стоит противопоставлять здесь два подвига – духовный и материальный. И то, и другое – щит для государства. Одно без другого не существует. О Сарове, наверное, знают почти все. Именно там была создана первая атомная бомба. И водородная бомба. И еще одна водородная «Царь-бомба». Самое разрушительное оружие в истории человечества, занесенное в книгу рекордов Гиннесса. Проектной мощностью была 100 мегатонн. В музее ядерного оружия, который находится в Сарове, сотрудники музея говорят: «Представьте себе все снаряды Второй мировой войны, сложенные в одну гору. Увеличьте в 30 раз и получите заряд, эквивалентный по мощности». Тема Сарова – это только одна часть книги. Вторая часть ее, а хронологически первая – рассказ о преподобном Серафиме Саровском, русском святом. Его значение для православных людей можно сравнить разве только со значением для русской святости Сергия Радонежского. Серафим Саровский, в миру Прохор Машнин, служил в Саровской обители в конце XVIII века. В 1794 году он покинул монастырские стены и жил в своей келье на берегу реки Саровки в 5 верстах от монастыря. В шагах 20 от кельи он вырыл себе пещеру для окончательного уединения. Он простил разбойников, он совершил и другие духовные подвиги, которые по-настоящему оценит только верующий человек. В 1917 году монастырь в Сарове был разграблен, мощи святого Серафима изъяты. В дальнейшем в монастыре были и колония, затем коммуна для беспризорников, и заводы. И, наконец, в 1945 году случилось то, что не могло не случиться. Или случилось бы в другом месте. Бывший монастырь стал секретным объектом, где создавалась наша первая атомная бомба. Необходимо отметить, что Сергей Шаргунов одним из первых рассказывает широкому читателю о городе, который долгое время был засекречен и известен лишь под кодовыми названиями «Кремлев» и «Арзамас-16». Сам автор признается, что создание книги далось ему непросто, и чтобы написать ее, ему пришлось много времени провести в Сарове, где он глубоко погрузился в саровскую среду, архивы и встречи с сотрудниками ядерного центра. Хочется думать, что книга будет полезна как тем, кто интересуется духовными истоками и духовной биографией Сарова, так и тем, для кого интересна история ядерного щита нашей страны. Новая книга Сергея Шаргунова «Саров. Два подвига» повествует о подвигах ученых-атомщиках, их открытиях и каждодневном труде в тесном взаимодействии с православной верой, о физиках и клириках. Успех книги предопределен благодаря уникальным материалам, положенным в основу, интересным сюжетам и манере изложения востребованного современного автора. В этом отношении интересен ответ директора исследовательского центра Сарова на вопрос, как в городе ученых, науки, развивающейся на переднем краю человеческих знаний, сложился столь искренний и живой духовный уклад. Он ответил кратко, и все встало на свои места. «Мы работаем с такими материями, что нам без веры и Бога нельзя».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете повтор программы «Открытая книга».
2: Для меня чтение – это наполнение души.
3: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
4: То немногое, что делает человека человеком.
5: Если человек не читает, у него нет памяти.
6: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
7: Чтение колоссально воспитывает человека, оно может его просто переделать.
8: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
9: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
10: Открытая книга.
11: В Гороховой улице, в одном из больших домов, народ населения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели на своей квартире Илья Ильич Обломов. Это был человек лет 32-3 от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока. Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки, но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением не лица только, а всей души. А душа так открыта и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. И поверхностно наблюдательный холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы: «Добряк, должно быть простота». Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой. Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный, или казался таким, может быть, потому что Обломов как-то обрюзг не по летам, от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому свету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины. Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишенной своего рода грации ленью. Если на лицо набегала из души туча забот, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга. Но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте.
12: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Открытая книга». Программа о литературе и литераторах, о книгах и их создателях. Программа о слове. Ведь именно слово лежит в основе национальной культуры, и эту культуру выражает. У микрофона Валентина Глинина, и сегодня мы будем говорить о творчестве русского писателя Ивана Александровича Гончарова. Я думаю, что все это поняли по этой необыкновенной художественной вязи, которая прозвучала в начале нашей программы. И мои собеседники сегодня – нижегородские филологи, преподаватель университета имени Лобачевского Ирина Юхнова. Здравствуйте, Ирина.
13: Здравствуйте.
12: И преподаватель Нижегородского кампуса Высшей школы экономики Мария Воробьева. Здравствуйте, Мария Сергеевна.
14: Здравствуйте.
12: Огромное спасибо, уважаемые гости, что пришли сегодня в нашу литературную студию. А для наших уважаемых радиослушателей телефон прямого эфира 246-73-88. Наш разговор по традиции предваряет небольшой блок биографической информации, информации о Гончарове. Такая необходимая часть, структурирующая наше предварительное такое знакомство. Итак, вместо предисловия.
1: Иван Александрович Гончаров. Русский писатель, литературный критик.
13: Гончаров родился в 1812 году в Симбирске в состоятельной купеческой семье. Уже в детстве Гончаров прочитал произведения Ломоносова, фон Визина, Жуковского, сочинения Рассина, Вольтера и Руссо, описания всевозможных путешествий, исторические труды. С 1822 по 1830 год учился в Московском коммерческом училище. Затем поступил на словесный факультет Московского университета. Мало интересовался общественно-политическими и философскими вопросами. Больше вопросами теории и истории литератур, изобразительным искусством, архитектурой. К студенческим годам относится первый опубликованный в печати литературный опыт Гончарова. По окончании университета жил в Симбирске, где служил в канцелярии губернатора. Затем переехал в Петербург. Первые 10 лет жизни в столице ему пришлось служить мелким чиновником Министерства финансов. Эти годы принесли пользу ему как писателю, много взявшему из своих наблюдений над бюрократическим и коммерческим миром Петербурга. Все свободное время от службы Гончаров посвящал литературе. В конце 30-х годов в рукописных альманахах появились романтические стихи Гончарова и первые повести. Весной 1846-го он познакомился с Белинским, оказавшим большое влияние на его духовное развитие. Через год на страницах «Современника» публикуется его первый роман «Обыкновенная история». Осенью 1852 года Гончаров отправился в путешествие к берегам Японии на русском военном корабле «Паллада» в качестве секретаря начальника экспедиции. Впечатления от путешествия составили два тома очерков, изданных под названием «Фрегат «Паллада». Вынужденный продолжать службу, Гончаров становится цензором. На этом поприще способствовал новому изданию запрещенных в течение нескольких лет записок охотника Тургенева, сборника стихотворений Некрасова. В 1859 году выходит в свет второй роман Гончарова «Обломов. Вершина творчества писателя». Третьим крупным художественным произведением Гончарова стал роман «Обрыв», над которым он работал почти 20 лет. В последние годы жизни Гончаров писал очерки и критические этюды, которые вошли в историю русской критики в качестве классических образцов литературно-эстетической мысли.
12: Трудно представить, что кто-то в нашей стране не знает писателя Ивана Гончарова, не читал хотя бы один из главных его романов из трех основных больших, а уж про Обломова и говорить нечего, но никто даже из самых чутких читателей в обыденной жизни, наверное, не задумывается о том, какое место, какую роль играет или какое место занимает тот или иной писатель в культуре вообще, в мировой культуре, в российской, в литературе. А вот если говорить о филологах, это ваша непосредственная задача, акценты вы любите и умеете расставлять. Итак, как, по вашему мнению, уважаемые филологи, каково значение творчества Гончарова для нашей культуры в целом?
14: Ну, на мой взгляд, Гончаров сумел показать, во-первых, дал определение тому явлению, которое получило в его легкой руке название «Обломовщина». Вот на то, что было в национальном характере, он этому нашел обозначение. Это, во-первых, но вот для меня самое главное то, что Гончаров сумел показать вот такой русский мир не в момент его катастроф, а в момент, когда он существует в такой своей обычной, заурядной, вяло текущей жизни. Вот то, что называют такими устойчивыми формами русской жизни, когда вроде бы нет войн, когда не происходит никаких там природных катаклизмов, а когда человек занимается вроде бы чем-то самым обычным, но вот как выстроен, вот как взаимодействует он с другими людьми. Вот, кстати, не случайно первый его роман так и называется «Обыкновенная история». Он нам действительно показывал обыкновенные истории, которые раскрывали нам нас самих.
12: Марья Сергеевна.
15: Да, мне представляется, что Гончаров – это, безусловно, писатель-философ, и многими он еще недостаточно оценен, не прочитан в полной мере. И вот почему. Ну, например, очень у многих складывается представление одно о Гончарове, а когда они начинают о нем читать больше, и не только художественные его произведения, узнавать больше его биографию, то оказывается, что писатель предстает совсем иным перед нами. Ну, например, когда смотришь на его портрет Крамского, кажется, что перед нами человек очень неторопливый, степенный, может быть, даже ленивый, как его герой Илья Ильич. И, тем не менее, именно Гончаров совершил вот это удивительное кругосветное путешествие, был в Японии. И очень немногие писатели XIX века могли решиться на столь опасное путешествие в то время. Еще, когда читаешь его произведение, где подробно дается описание домов, семей, то кажется, что и он семьянин, у которого огромное количество детей, жена, однако... Гончаров был бесконечно одиноким человеком, и такой большой семьи, дружной, у него, к сожалению, не было. Или, например, то, что касается его путешествия, когда он приехал, вернулся домой, так скажем. Очень многие думали, что вот эта книга «Фрегат Паллада», она полностью отражает те впечатления, которые он получил. Но только в начале 20 века ученый Энгельгард решил сопоставить реальный маршрут, по которому следовал Гончаров, и то, что получило отражение в книге «Фрегат Паллада». И выяснилось, что это не абсолютный слепок того путешествия, которое было в действительности. Гончаров, можно сказать, многих вольно или невольно обманул, и «Фрегат Палладу» можно воспринимать как не только отражение реального путешествия, но и как художественное произведение.
16: Как много вопросов сразу у меня родилось, потому что, если исходить из текстов самого Гончарова, который говорил о том, что он ничего не пишет, не пропущенного через себя, не пережитого через свое сердце, у него к этому даже рука не тянется, к перу, к фантазийным каким-то темам, то вот сейчас это немножечко для меня диссонансом прозвучало, хотя, может быть, это очень легко все объясняется филологами. Об этом чуть ниже, а все-таки... Мария Сергеевна, относительно значения его в русской культуре, о его роли, значения его творчества, вот как в совершенно изолированной от русской культуры глубокой компании вы могли бы представить Гончарова на фоне известных всем в мире Чехова, Гоголя, традиционного набора Достоевского, Пушкина?
15: Понятно. Но мне кажется, нельзя его изолированно так воспринимать, хотя бы потому, что сам Гончаров неоднократно говорил, что он опирается на существующую литературную традицию, на литературу, на тексты Пушкина, на тексты Гоголя. Да, про это очень много существует работ. Однако меня всегда поражало то, что очень многие произведения такие культовые, написанные до Гончарова и уже после, и в тот период, когда он творил, показывают героев динамики. Непременно герой откуда-то приезжает или куда-то уезжает. Да? Мы можем вспомнить, да, целый ряд таких текстов, среди которых Евгений Онегин, да, летя в на почтовых из Петербурга, едет в провинцию к дядюшке. Это и Чацкий, «Чуть свет уж на ногах и я в ваших ног». Это и Чичиков, безусловно, да, который приезжает в город. А Гончаров в своем главном романе показывает героя статики. Да, и уже в этом, да, мы видим, Гончаров идет не по проторенной дорожке, а создает какой-то совершенно необычный такой тип сюжета. А еще меня всегда поражало в Гончарове то, что мало кто обращал внимание на символику круга в его текстах. Например, ну вот, настолько музыкально построен, оказывается, его главный роман, что он воспринимается в какой-то степени как своеобразная вот такая фольклорная докучная сказка. Про это мало кто писал, на мой взгляд. Ну, например, завершается произведение Обломов эпизодом, когда литератор с апатичным лицом, таким образом Гончаров создает такой иронический самопортрет, мне кажется, тоже любопытная такая деталь, создать такой портрет несерьезно, а именно такую самоиронию включить. Так вот, такой литератор с апатическим лицом идет вместе со Штольцем, встречает Захара, а потом спрашивает, а что это за Илья Ильич Обломов, о котором говорила здесь, и Штольц начинает рассказывать вот ту самую историю, да, которую мы слышим. И получается, чем заканчивается произведение, тем оно в какой-то степени начинается. Например, «Сейчас расскажу тебе, дай собраться с мыслями и памятью, а ты запиши, может быть, кому-нибудь пригодится». И он рассказал ему, что здесь написано. А написано, что в Гороховой улице, в одном из больших домов, и так далее, и так далее. Здесь такой круг.
16: ведь. Скажите, пожалуйста, хотя отчасти мы уже как бы затронули этот вопрос, но больше даже в совокупности такое, может быть, обсуждение или проникновение в личность Гончарова, мне интересен здесь вот как творческий какой-то вот элемент, как писатель. Когда вы впервые столкнулись с его произведениями и когда уже стали как профессиональные литературоведы, филологи, знакомиться и перечитывать его тексты, что главного, а может быть, особенного для себя вдруг вы открыли в них? Ирина Сергеевна, вот когда случилось первый раз, полагаю, что тогда же, когда вы всех?
14: Нет, нет. Мне привелось учиться в школе в то время, когда Гончаров с Обломовым не входил в обязательную школьную программу. И поэтому он шел в списке такой второстепенной дополнительной литературы. Я понимаю, почему. Потому что человек... Нужен был человек действия, это человек созерцания. И вот это созерцание, оно не очень так вот, наверное, нужно было для того, чтобы юные пионеры и комсомольцы могли активно себя ориентировать вот в этой жизни.
16: Да и писателя да, какой-то
14: да,
16: не то.
14: Да. Да, вот, например, Герцен был точно в обязательном чтении, Гончаров нет.
15: Чернышевский.
14: Да, и Чернышевский был, да, что делать. Ну, то есть вот это действие, да. Я, естественно, у нас дома стоял этот том с Обломовым, я начала читать, и я споткнулась. Список летом большой, вот это я начала, первую часть до конца так и не дочитала. Постоянно вспоминала, пока читала, как мне многие говорили, вот из тех, кто этот текст хорошо знает, что всю первую часть Обломов никак не встанет с дивана. И вот, собственно, на этом недочитанный роман у меня и отложился. Прочитала я его по-настоящему. Уже тогда, когда закончила школу и поступила в университет. Это вот как раз этот промежуток абитуриентский. Вот как-то выдалось какое-то время, я вернулась с этих вступительных экзаменов, и я поняла, что он настолько в меня вот запал, Обломов. Может быть, как раз потому, что нужно было какое-то антидействие. Но, судя по всему, здесь вот когда-то ты склонен сам к созерцанию, к рефлексии, когда сам пытаешься себя поместить в какие-то такие вот отношения с миром, да, то вот, конечно, Обломов, он тут абсолютно совпадает. А дальше тут же я пришла к обыкновенной истории и обрыву. И вот это было очень интересно. А вот потом уже, постфактум, стало понятно, что Гончарова-то я знала, потому что мы изучали критический этюд «Миллион терзаний», мы его конспектировали. Но вот почему-то с Гончаровым тогда это имя никак не соотнеслось. Но сейчас как-то я его регулярно перечитываю, причем в разных вариантах, каких-то отрывках, фрагментах, не только Обломова. Вот.
16: Мария Сергеевна, вы когда впервые и что потом вдруг случилось, если случилось?
15: Я тогда была маленькой девочкой, училась в 9 классе. И в силу своего свободолюбия у меня была такая манера, когда я в начале сентября получала учебники, я сразу прочитывала, посмотрев список, я сразу прочитывала все те художественные тексты, которые в перспективе мы должны были изучать вплоть до мая. Потому что я очень не любила, когда меня заставляли читать какие-то произведения, я стремилась читать их по собственному желанию, что-то для себя открывать и постигать. Так вот, Гончарова я также в самом начале сентября стала читать, и меня просто потрясло. Этот текст романа Обломов, хотя бы тем, что у него был потрясающий, удивительный, не похожий ни на какие другие тексты, с которыми я сталкивалась, ритм. И моя собственная жизнь была наполнена самыми разнообразными событиями. Я постоянно посещала какие-то кружки, занималась танцами и прочее. И вот этот текст, где лежит Илья Ильич Обломов, сразу бесконечно интересный, симпатичный мне герой. И этот текст своим ритмом меня заворожил, и хотелось также укутаться в теплое мягкое одеяло или халат, похожий, в котором нет ни одной европейской черты, да, восточный халат, лечь на диван, и вот так же неспешно читать или сесть в какое-нибудь там кресло-качалку у камина. И вот это произведение помогало отрешиться от какой-то суеты, от будней и погрузиться в мир бесконечно близкий, русский, подлинный, да, но имеющий совсем другой ритм, не похожий на то, что меня окружало. Вот, это было своеобразным таким спасением от суеты.
14: Да, а можно тут вклиниться вот в связи с чем? Все-таки, когда мы говорим о такой, ну, как бы бездеятельности Обломова, да, и вообще бездеятельности какой-то, может быть, там, гончаровских героев, то вот для меня принципиально, я вот, видно, это чувствую как-то вот, ну, под коркой, что это тот тип бездействия, который оказывается очень насыщенным внутренними событиями. То есть вот, этот, вот это бездействие статика – это лишь что-то внешнее, потому что на самом деле идет постоянное дело. Вот, ну, есть же эти диалоги Обломова с Захаром, который считает, что его барин не делает ничего, а меж тем Обломов говорит, что он делает, работает, он думает, планы всякие формулирует. В связи с этим возникает совершенно неожиданная параллель. Когда Раскольников лежит в своей каморке, Анастасия у него спрашивает, чем ты занимаешься, там ничего не делаю, да, думаю. Вот эта мысль как действие, то, что, может быть, массовое сознание не воспринимает как, ну, как действие, да, вот такое простое лежание на диване, вот с Обломовым это очень для меня прочно ассоциируется. И еще вот все-таки один момент мне бы хотелось уточнить. Дело в том, что, да, в главном романе Гончарова, в «Обломове», вот эта статика, вот это, да, когда никто не приехал, не уехал, это есть. Но, мне кажется, принципиально для самого Гончарова и в его творчестве все-таки вот этот момент движения присутствует. Что начинает происходить с людьми во всех его романах? Они переезжают из провинции в столицу, из столицы в провинцию, да, и вот этот момент переезда, да, когда открываются новые горизонты, новые жизненные обстоятельства, они начинают, заставляют их выстраивать какую-то свою систему ценностей. Вот так, как Александр Адуев едет из Грачей в Петербург, и вот что он видит, и как он вживается в это. Также и Обломов когда-то приезжает, да, и вот мы застаем тот этап в жизни Обломова, когда у него его система ценностей оформилась, когда он понимает, что он ищет Обломовку здесь. Вот этот человек, у которого мечта обретает какую-то форму, и вот эту форму он ищет в тех обстоятельствах и условиях, да, в которых он существует. Все.
16: Дорогие мои филологи, я смотрю, вы все... Да-да-да, ну, во-первых, все сразу идут к главному роману. Вот прям к центру, к такому солнцу, к Обломову. О чем бы мы ни говорили. Просто, знаете, можно свою маленькую нефилологическую вставочку. Для меня Гончаров, что самый деятель, начался как раз с обыкновенной истории. И как раз-таки в моем детском восприятии, это как раз первая книга, которая стояла, которую я взяла, я потряслась как раз-таки этой динамикой и сходством вот этого юного главного героя с моими какими-то устремлениями, его мечущаяся душа, его как раз для меня невероятный динамизм. И когда я потом вошла в Обломова, я просто ударилась об этот текст, потому что он расплылся во мне, а это было неожиданно. Я Гончарова познала совершенно вот в динамике. Для меня он открылся совсем другим человеком и другим писателем, другим текстом. Я очень бы хотела немножечко все наши раскладки текстовые отложить на потом, потому что этому будет время, я надеюсь, хотя оно идет быстро. И будьте добры, вот все-таки поставим акцент на образе писателя, потому что нет-нет, да всегда все равно мы его сравниваем с Обломовым. Насколько реальный образ, как вот мы сегодня можем судить, максимально кратко, емко, четко сформулировать, насколько он совпадает с образом Гончаров, образ Гончарова с образом Ильи Ильича Обломова. Детство, воспитание, окружение, что главное сформировало Гончарова, и насколько это, в общем, где-то Обломов?
15: Ну, можно представить себе Симбирск, 1812 год, огромный купеческий дом со многочисленными строениями, амбарчиками, отец – купец, большая семья, четверо детей. И в какой-то степени действительно вот этот теплый, уютный, освоенный мир напоминает тот мир Обломовки, о котором пишет Гончаров в романе. Обломов. Однако, безусловно, абсолютный знак равенства между писателем и образом, который он создает, ни в коем случае делать нельзя. Но, может быть, современники Гончарова и видели какие-то черты, что намарал я свой портрет, как Байрон, юности поэт. Да, но я думаю, что если бы Гончаров нас слышал, да, он согласился бы с тем, что лишь некоторые черты получили отражение.
16: Вот конкретный вопрос. Он был деятельным человеком?
15: Безусловно. Он был очень деятельным человеком.
16: Гончаров?
15: Да. Но при этом, когда он отправился в кругосветное...
16: А как же его прозвище?
15: Делень.
14: Да, Делень. И когда отправился в кругосветное путешествие, то по Петербургу именно вот пошло это. Обломов двинулся в путь, поехал в путь. Мне, знаете, как кажется, вот есть, ну вот я уже говорила, действительность есть мечта. Есть те качества, в которых, которые я в себе развиваю, потому что существую в определенных обстоятельствах, а есть то, что я в себе осознаю как природное. И вот по моим ощущениям, во всех трех своих романах Гончаров как раз и показал некий внутренний конфликт, который он переживал на том или ином этапе своей жизни. Вот, пожалуйста, он вживается в столичную жизнь. Александр Адуев. Переживает сам Гончаров эти внутренние катастрофы, вот когда видит эту стену из окна, когда вдруг мимо него пробегает его друг, с которым они вот недавно клялись в такой любви. Да, переживает. Но дело в том, что... И вот это психологическая такая достоверность, автобиографичность, она точно присутствует. Но дальше начинают работать законы творчества. Списать с себя абсолютно ничего невозможно. Но вот это ощущение, конечно, передано. А то же самое и в Обломове, да, потому что вот... Ей же, вот, вероятно, был этот момент Александра Адуева и Обломова. Но просто это тот Адуев, который пошел не по тому пути, по которому пошел Адуев «Обыкновенная история». А вот где-то возник этот момент, когда он ушел в себя, вот стал сидеть, не покидать квартиру, да, потому что там же были этапы: и чиновник, и писатель, и светский человек, и там завидный жених, и вот это все было. То же самое и в «Обрыве». Момент приезда в Симбирск существует. И он приезжает туда уже вот не тем, кто, не только тем, кто родился, да, он уже возвращается туда вот как бы существовавшим в условиях университета, столичной жизни. И он теперь туда приезжает свой, но и немножко чужой. И вот это возвращение к корням, безусловно, очень многое в нем меняет. Поэтому я так думаю, что вот эти внутренние состояния, которые переживал Гончаров, они абсолютно автобиографичны. Но когда они становятся предметом произведения, да, вот, вот когда он их изображает, он начинает тут уже не буквально воспроизводить то, что чувствовал я, а фантазировать, вот так это назовем. И поэтому вот здесь, да, так он был человеком очень и деятельным, и активным, но при этом всегда, если была возможность не идти вот эту общественную жизнь, он этого не, и не делал этого. Вот это знаменитое событие, когда открывают памятник Пушкину, и все выступают.
16: При том, что он обожает Пушкина, да, он да, туда не приходит. Идет,
14: да, потому что вот эти все массовые проявления любви ему претят.
16: Скажите, пожалуйста, вот благодаря критическим этюдам, запискам, многочисленным мемуарным, литературе мемуарной, мы можем судить о том по крохам, как формировался и развивался, раскрывался его писательский талант, его вот этот, не побоюсь это слово, гений. Как бы мы это все сейчас оживили, как бы мы рассказали о его творческой лаборатории, отчасти и его словами, поскольку писатель необычный, контрастом может служить Достоевский, который, в общем, был достаточно результативный и продуктивный писатель. И вообще все великие писатели наши писали много, очень как-то к датам иногда. И это вот, в общем, очень большим контрастом на десятилетия растянутое произведение. Вот скажите, что это был за такой писательский стиль, что это была за манера, чем она была обусловлена, почему могли себе вот так позволить ироническое к нему отношение, что он долгоиграющий, да, что он такой делень и так далее, хотя он сам этого не ощущал, это вечная работа внутри, да, накопление и вынашивание, как он говорил, этого произведения. Итак, вот талант его, вот эта вот его талантливая лаборатория писательская, из чего она состояла, и, кстати говоря, в эту же большой этот котел и внесем влияние, которое он испытывал как писатель.
17: Ну, мне кажется, здесь стоит вспомнить то влияние, которое на него оказала семья Майковых. Он был тесно связан с художником Николаем Майковым и работал с его детьми Аполлоном и Валерианом Майковыми. Он учил их латинскому языку, литературе, риторике. И в тех журналах, которые они выпускали, он и напечатал некоторые свои ранние произведения. И вообще очень, на мой взгляд, обидно, что многие ранние произведения Гончарова очень любопытные, среди которых «Иван Саввич Поджабрин», «Счастливая ошибка», «Пепиньерка», они очень мало известны широкой публике, так скажем, да, традиционно Гончарова мы воспринимаем как автора трех романов «Нао». Но, мне кажется, вот эти вот ранние тексты, они любопытны.
16: Мне кажется, это хитрая учительская штучка, чтобы запомнили хоть что-то, да, прикрепили вот это все.
17: Вот, и «Счастливая ошибка» и «Лихая болесть» — тоже такие ранние тексты, но без которых невозможен, наверное, был бы роман «Обыкновенная история». «Обыкновенную историю» я всегда советую прочитать.
15: и юношам, и девушкам, которым 15, 16, 17, чтобы они посмотрели на те возможные этапы развития событий для юного человека. Вот. А по поводу творческой лаборатории я хотела бы сказать следующее. Мне кажется, у Гончарова есть фрагмент, который определяет в какой-то степени то, как мы, читатели, должны воспринимать его тексты. И он выделяет два типа читателя. Это получило отражение в самом начале Обломова. Первый тип читателя — поверхностно-наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на тексты Гончарова, скажет, ну, простота, да, или делень, а человек поглубже и посимпатичнее.
16: Посимпатичнее, мне нравится.
15: Да, посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо.
16: Симпатичнее автору.
15: Отошел бы в приятном раздумье и с улыбкой. Мне кажется, что вот если именно вчитываться, так вот не торопясь в строчки Гончарова, то можно увидеть там просто космос.
16: Но скажите, мы уже проговорили, что личные переживания — это обязательная составляющая, которая толкает его на развитие сюжетов и тем. Да? Это вот личные переживания. Как в его, извините, пожалуйста, подготовила цитату в его замечательной эссе «Лучше поздно, чем никогда». «Я сам не могу смотреть на свои романы иначе, как на их последовательной связи. Я жил в трех эпохах, они оттиснулись во мне, в моих сочинениях, в доступном мне быту, насколько хватило у меня сил и таланта». То есть вот этот оттиск, который как в зеркале отражалось, эмоции накопленные, да, образы, переживания все. Это все лично. Это очень важно для него, как для писателя. Может, это вообще как бы писательская тема, но у всех писателей, например, Подолатова, мы такого сказать бы никогда не смогли. Ну, если рассматривать всю так широту, да, русской литературы. Затем, что очень важно еще. Вы знаете, я в свое время у Кони прочитала такое, у Анатолия Федоровича Кони, друга и замечательного, кроме того, что он юрист и замечательный словесник, он говорил о том, что настолько типичные образы русские прописаны у Гончарова, что он очень долгое время не был понятен иностранцам. И его литература была вне иностранного понимания вообще. Вы согласны?
14: Да.
16: В других разве, например, Гоголь. Почему Гоголя воспринимали, любили? А вот Гончаров, в чем такая уж совсем-совсем типичность? Ну, может быть, контекст исторический не совсем понятен?
14: Нет, нет, я думаю, что Гоголя тоже иностранцы вряд ли так уж понимали сильно, когда читали. Да? До сих пор перевести там его затрудняются. А с Гончаровым, мне кажется, там история такая. Вот можно я сначала вернусь немножко к этой творческой лаборатории? У нас действительно такое есть массовое представление, вот оно сложилось, что 10, почти 10 лет роман, да? А вообще-то все замыслы у Гончарова возникли вот на том самом раннем этапе, да, его творчества. Вот когда появляются те маленькие произведения, которые говорила только что Марья Сергеевна, и просто другой вопрос, то, что они у него оформляются очень долго. Этот классический пример, который приводят в школах всем ученикам, о том, что появляется сон Обломова сразу почти после «Обыкновенной истории», что Гончаров там делает выписки, они у него все в этом портфельчике хранятся, а потом вот он после этого путешествия едет на воды, и там у него есть время, и вот чуть ли не за 2 месяца основной корпус романа и создается. То есть, наверное, проблема, ну, кто-то скажет во времени, а кто-то, вот для меня, например, вот тут важно, что вот, наконец, он нашел то, что все это объединило. Вот он поехал.
16: Да-да,
14: в это
16: у него, кстати говоря, есть еще такая тоже его же признание, его о том, что одно дело прожить эти характеры, понять их и принять, а другое дело все это архитектоника, все это сложить, все это вывести в естественность.
14: Да. А там получился еще и вот этот другой совершенно спектр обзора. Не случайно ведь возникнет английский контекст, это сравнение русского барина, английского джентльмена. Вот как уехал, так вот он увидел, у него столкнулись две эпохи. Вот та уходящая и та нарождающаяся. И вот, ну как он показывает эту уходящую эпоху? Он ее показывает еще стабильной. И вот, вот найти вот это устойчивое, да, такое вот, и изобразить эту форму для изображения этого устойчивого в жизни, вот того, что будет всегда. Мы будем жить в небоскребах, да, и они все равно будут становиться для кого-то его обломовкой. А вот характер, вот эта натура, вот этот внутренний мир, он останется тем же самым. Как это оформить? Вот я думаю, что Гончаров вот дольше ищет именно это. А сами замыслы, они возникли у него изначально и быстро. И вот к тому вопросу, который задавали.
16: Да-да, я хочу сказать, что еще немаловажный момент, который очень, мне кажется, стоит отметить, это его все-таки служба, в отличие от наших баринов, от литературы, у него не было чем кормиться, что называется, поэтому он должен был служить, и поэтому это тоже как-то откладывало все время созерцательное такое погружение, да, и в себя, и в литературу, и поэтому это тоже нужно учитывать, и это как бы извиняющее такое, да, обстоятельство, да. Из небольшого списка его больших произведений первым на свет появился роман «Обыкновенная история». Чем этот текст был интересен, уникален, необычен для того времени, если можно вот просто это обозначить, и почему так ухватился за него Белинский, такой великий авторитет для всех литераторов того времени? Итак, «Обыкновенная история». «Обыкновенная история». И тем не менее, что в нем было такого?
15: Если очень коротко, то традиционно говорят, что это такой мощный удар по романтизму. Гончаров сам прошел через это увлечение романтизмом. Это традиционное такое восприятие. Однако, на мой взгляд...
16: Но это так? Нужно понимать, что в то время в России именно вот это царило, вот как бы простор романтизма был открыт, и это приветствовалось. Сентиментализм, романтизм. Вот это нужно учитывать, когда читаешь этот текст, этот роман.
15: Ну, мне кажется, безусловно, надо учитывать. И,
16: чтобы понимать прорыв.
15: Да, и достаточно вспомнить такой эпизод, забавная такая яркая отсылка к роману Евгения Онегина. Это эпизод, когда Александр Адуев пишет стихи и засыпает на собственном тексте, а дядюшка подходит, гладит по голове, смотрит на фрагмент, который написал Александр Адуев, и там единственное слово «молюсь», а дальше росчерк. И вот на этом слове Сашенька заснул, и дядюшка ласково гладит Сашеньку по голове и говорит: «Ну, молись, молись, не ленись. Если тебя собственные стихи так уходили, то что же произойдет с читателями?» Да, мне кажется, вот этот вот эпизод, да, это показывает пародию, да, пристает как своеобразная пародия на романтизм, да, и сразу вспоминается эпизод из Евгения Онегина, когда Владимир Ленский незадолго до дуэли засыпает на собственных стихах, да, над модным словом «идеал» Владимир задремал.
16: Нет, а почему одним мог этот текст показать? Он не так сразу пришел к читателю, да, еще год где-то проходил по рукам или отлежался у кого-то из друзей, из приятелей, а потом только попал к Белинскому. Вот для кого-то он был скучным, а Белинский сразу ухватился и понял, что это что-то необычное. Вот можете для того времени, это 40-е годы 19 века, понять, вот объяснить просто нам, не филологам, просто понять нужно, что это такое было.
14: Попробую. Вот дело в том, что для меня, если честно, всегда загадкой было, почему Белинский вот этот текст и вообще этот роман воспринял вот буквально на ура. Да? Он пишет статью, в которой сравнивает два произведения, вот ответ, наверное, именно в этом, сравнивает два произведения, которые появляются почти одновременно. Это «Кто виноват» Герцена, и это «Обыкновенная история». И сравнивает их вот как. Один ставит злободневную проблему, а у другого нет никаких вот постановки вот этих общественно значимых проблем. И тем не менее оба текста талантливы. Вот это произведение, почему оно, вероятно, могло трудно продвигаться, это произведение пишется, создается в тех условиях, когда важна какая-то, ну, такая тенденциозность, скажем. Вот опять же, если вернуться к «Бессмертному Обломову», там есть такой эпизод, когда Обломов с Пенкиным, таким писателем, говорит, да, вот нужен такой предмет изображения, да, нужно что-то неожиданное, что сразу потрясет читателя. И мы помним, когда идут в эти петербургские трущобы, петербургские углы, начинают изображать семинаристов. А вот что изображает Гончаров? И вот трудно, вероятно, было воспринять именно вот на этом фоне. Потому что здесь изображается, повторяю, обычная жизнь, обычные люди, обыкновенная история из того, как вот этот романтик освобождается от своих иллюзий. Но вот как раз это именно вневременное, судя по всему, Белинский ухватывает. Потому что можно говорить, кто виноват, да, а можно просто показать обстоятельства, при которых человек, который, как там трижды романтиком, да, был он, по природе своей, по воспитанию. Вот,
16: и по обстоятельствам,
14: да,
16: жизни.
14: Да. А как, вот несмотря на то, что
16: главный
14: все
16: герой,
14: у него это
16: мы
14: есть,
16: говорим,
14: да,
16: сейчас о главном герое,
14: он превращается в финале в того Адуева, который, наконец, берет у дяди деньги. И вот уже все эти мелкие вещи, когда там он мечтает писать вот такие стихи, а вынужден переводить статьи о сельском хозяйстве, не скажем, грубее, да, как там в тексте. Прямая отсылка, безусловно, тут мы Грибоедову находим, да, но тем не менее, вот все это вот тут вот прям присутствует. Вот что мечтает и вот что осуществляется, но самое главное, что и самому, как это ни страшно, Адуеву становится легче, когда вдруг он от этого избавляется. И вот, повторяю, можно ставить вопрос, кто виноват, да, а можно просто это изобразить. Вот Белинский это почувствовал.
16: Роман Обломов все-таки, без преувеличения, одно из самых любимых произведений русской литературы за последние 150 лет. Всех ценителей классики в него притягивает он. Мы, конечно же, оду роману можно петь бесконечно. Из чего, из каких достоинств состоит этот роман, мне хотелось бы, чтобы мы поглубже поговорили. Времени, конечно, немного, но тем не менее. Из каких черт мы в совокупность такую жемчужину русской литературы создаем, да? Но сначала сделаем все-таки небольшую музыкальную паузу, поскольку, во-первых, уже хочется послушать музыку, потому что любое произведение имеет свой ритм, свою атмосферу, свою музыку. И музыкальная тема очевидная для филологов 100% в Обломове, во всяком случае.

0: память. В другой раз уйдет
1: прочитать «Счастливую ошибку». И еще бы я очень хотела посоветовать замечательную статью Ивана Александровича Гончарова, посвященную картине Крамского «Христос в пустыне». Для него была очень важна эта картина, она колоссально на него впечатление произвела. И вот именно эта работа, почему-то очень, не очень много исследований вот этой статьи, вот этого эссе Гончарова. Достаточно широко известен интерес Гоголя к живописи вообще, например, к картине Брюлова, Карла Брюлова. А вот про Крамского, линия Крамской и Гончаров, Крамской, как известно, создал картину, да, портрет Гончарова. Очень тяжело шла эта работа, да? Это уже другая история. Вот, то есть, вот эту статью я бы советовала.
0: Я бы еще тоже, конечно, «Миллион терзаний», это тоже блестящий Гончаров, правда, а Грибоедове, но это тоже о многом говорит. Его исследование по Островскому тоже замечательное совершенно. Все, кто хочет понять его, конечно, лучше поздно, чем никогда. Да. Это вообще вся лаборатория. Писатель — это приближение максимальное к нему. А может быть, из ученых кого посоветуем? Лотмана?
2: Лощица очень хорошая книжка в серии «Жизнь замечательных людей». Она, Отрадина прекрасная книжка.
0: То есть в ЖЗЛ идем смело.
1: Да, я бы посоветовала работу Марины Краснощёковой, Елены Краснощёковой, «Мир Гончарова». Достаточно серьезное большое исследование, но написанное не только для узких специалистов, мне кажется, для широкой публики.
0: А еще у него есть замечательная статья «Нарушение воли». Это тоже очень Гончаров, где понятно, он говорит о том, что не нужно печатать письма после смерти писателя, которые он сам не счел нужно опубликовать. Но мы имеем счастье сейчас читать его письма. Это отдельная история. Об этической какой-то моменте вот этой чтения писем не санкционированных самим писателем мы уже поговорить не успеем, но то, что они нам достались, то, что письма Гончарова — это тоже источник понимания его. Это очевидно, да? Поэтому тоже отсылаем сюда.
2: А можно фильм поместить?
0: Безусловно,
2: да,
0: безусловно.
2: Вот мне кажется, что вот этот замечательный фильм Михалкова «Несколько дней жизни Обломова» совершенно прекрасный, да, Стабакова.
0: И почувствуете и музыку этого романа, да, и почувствуете, и услышите, и увидите. Это все сошлось, да? Кстати говоря, ставится все, это живет, это по-другому называется адаптация к современной жизни. Буквально вот в 2016 году Кирилл Серебренников в Гоголь-центре поставил замечательную обыкновенную историю. Поэтому все идет, все живет до сих пор, все обдумывается, все эти образы очень близки, учитывая потрясающий стиль Гончарова, классика. Это, в общем, нам большой подарок, читаем его изо всех сил, приближаемся к нему. Итак, мы все с полкой закончили, да? Или оставляем еще несколько мест каких-то для чего? Вы сказали, кстати говоря, что он для конца прочитан и исследован. Поэтому смотрите, наблюдайте, отслеживайте. Кстати, в интернете есть замечательная вещь. Читаем или изучаем, сайт специальный, кстати, изучаем роман Обломова. Вот найдете, если там тоже очень интересно, кстати говоря, подход к этому роману, какие-то.
2: Пушкинский дом очень серьезно и активно занимается изучением творчества Обломова. И на сайте Гончарова. И на сайте Пушкинского дома там очень много чего интересного есть. И, конечно, Ульяновск. Они проводят ежегодные конференции.
0: Да. Его любимый сон на Симбирске.
2: Да. Там все с Гончаровым все по-прежнему трепетно хранится.
0: Наш эфир, к сожалению, подошел к концу. Сегодня о творчестве Ивана Гончарова. Мы говорили с нижегородскими филологами Ириной Ихновой и Марией Воробьевой. Спасибо за интересный, очень содержательный разговор. Всего самого доброго. Читаем и перечитываем Гончарова. Всего доброго. До свидания.
3: Для меня чтение – это наполнение души.
4: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
5: То немногое, что делает человека человеком.
6: Если человек не читает, у него нет памяти.
7: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
8: Чтение колоссально воспитывает человека, оно может его просто переделать.
9: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
10: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
11: Открытая книга.

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: Переходим к восьмому слову. И вот начнем таким образом слово о безгневии и кротости. Скажем теперь по порядку о безгневии. На самом деле, ведь не случайно отцы очень настоятельно рекомендовали жить в сообществе с другими людьми. Потому что эти люди показывают через наше раздражение, через наш гнев они показывают нам, что на самом деле у нас в душе. Чтобы нас вот эти помыслы о том, будто мы святые, что мы как такие, как Серафим Саровский, почти. Понимаешь, все-таки ниже Серафима Саровского все-таки. Ну, близко уже приблизился к этому совершенству. Так вот, даже Иоанну Лестничнику принадлежит такие слова, что если видишь молодого монаха, восходящего на небеса, скинь его оттуда. Возьми за полу рясы и скинь его тут, потому что иначе будет хуже. Вот. Как раз гнев, которым мы одержимы, он, конечно, это плохо раздражаться и плохо гневаться, но даже его Бог использует нам на благо, потому что разгневавшись, мы понимаем, какие мы раздражители. И очень многое вы наверняка знаете это по себе, что бывает пост, нормально, почти весь пост пропастились, а где-нибудь там во второй половине поста как наорали на кого-то так хорошо, так еще поди и двери хлопнули так, что косяк ремонтировать приходится. Распсиховались, и вдруг там сначала горение такое, что это из-за него все, весь пост на смарку, да что такое, да кто этих людей придумал? Жил бы один на белом свете, не было бы такого. А потом вот остывает сердце, утихомиривается и думает, что ж я наделала? Это как же я так разозлился-то на человека? Что же произошло-то? Вроде я же нормальный человек. И вот честно, человек вдруг понимает, что внутри-то у него бяка. Бяка, она была бяка. Он бы сроду не раздражился, если бы у него бяки в душе не было. Но эта бяка через раздражение стала видимой, ощутимой. Вот она, ее можно посмотреть, эту самую гадость, которую внутри. Потому что, как это Христос говорит, каждый человек из сокровищницы сердца своего выносит то, что у него там есть. От избытка сердца глаголит уста. То есть, если сердце наше переполнено злобой, то эта злоба и проявляется. Мы удивляемся, да как же так-то? Да не было там никакой злобы. Вообще люблю этого человека, чего на него наорал-то? На жену, скажем, на родную, любимую, чего я на нее сорвался? Но если бы мы смогли, вот, знаете, есть такой фильм, не смотрел, отрывок видел, содержание знаю прекрасно. Смысл в том, что какие-то люди, они становятся вдруг маленькими, попадают в человеческое тело. Вот, и там буквально все это видит, как вот тело функционирует. Ну, те же типа фиксиков, только вот в человеческом теле. Вот не иногда вот такая мечта вот создать такой прибор, чтобы человек мог погрузиться в недра своей души. и увидеть, что там на самом деле происходит. Такой прибор есть, он называется исповедь и покаяние, но мы его, это самое, этот прибор замазали со всех сторон, чтобы он ничего не видел, вот, и нам ничего не показывал. А вообще-то говоря, вот по сути-то своей этот прибор создан, посмотреть на себя, какой ты есть на самом деле. И вот когда человек заглянул бы в самую бездну недра своего сердца, он увидел, что там у него гордыня. А что такое гордыня? А это когда я считаю себя лучше этого человека. Я лучше. А он смеет меня учить. А он смеет мне делать замечания. Ты кто такой? И мы, конечно, раздражаемся. Нам кажется, как он посмел мне сделать замечание. Почему нет? Вы живете с этим человеком. Ты сделал что-то не так. Он по-простому пришел, сделал замечание. А мы разгневались, потому что в глубине души мы считаем, что никто не может делать нам замечание. Ты нас злит, когда кто-то дерзает нас учить. Или еще что-нибудь подобное. То есть в глубине души, заглянув под покров любой раздражительности и гнева, мы бы и увидели там, что на самом деле там реальная злоба против людей, пусть не всех, но тех людей, которые смеют каким-то образом вмешиваться в нашу жизнь. И гнев таким образом как раз очень хорошо делает, он выявляет нашу гордыню, и нам вдруг резко становится в чем каяться. И вот люди приходят на исповедь, они исповедуются в грехах, и все подряд жалуются на свое окружение. У кого мама, у кого папа, у кого муж, у кого жена, у кого сожители, сожительницы, у кого дети, у кого что. Но только те люди, которые не живут ни с кем, они ни на что не жалуются, они жалуются на уныние, на тоску, на страхи. А те люди, которые живут не одни, они жалуются на других людей. Да, иногда исповедуются, ну, как бы с оправданием. Я, конечно, Господи, грешен или грешна, но что ж поделать, если они такие сволочи, что мне делать с ними? Вот и приходится на них раздражаться, куда деваться-то. Я, конечно, грешна, но они-то хуже, вы же понимаете. И вот этот момент люди не понимают, что Бог премудро окружил нас нашими близкими. Вот обязательно в общежитии, ну, скажем, девчонки живут в общежитии, будет какая-нибудь такая девчонка, которая вот, ну, трудно выносить. Трудно. Вот все нормально, вот если бы не она только. Вот. Четыре девчонки живут, вот все идеально, подруги, вот она только паршивая овца все стадо портит. Ну, мы же все-таки настроим, мы добьемся, ее уберут. Все убрали, счастье, наслаждение, ровно неделю. Через неделю вот вроде все хорошо, но вот это вот, она вот не так вот, вот нам вдвоем-то хорошо, вот она третья лишняя, она мешает. И человек на самом деле, если бы вот он давал волю своей раздражительности и гневу, он остался один бы на земле и умирал бы с тоски и страха. Но он думает, что ближний ему помеха. Нет, ближний – это наша лакмусовая бумажка, которая показывает, насколько мы на самом деле христиане. Точнее, насколько мы ими не являемся, этими самыми христианами. И вот этот опыт совместного проживания людей, он очень важен для христианской жизни. Я много раз говорю, слава Богу, что люди у нас – хотели бы многие жить одни, но не позволяют им социальные условия. На Западе позволяют. Поэтому там люди в Европе, в Америке нет, но вот в Европе позволяют. И люди там больше атомизируются друг от друга, расслаиваются, уходят, чтобы жить одни. Потому что так спокойнее. Да, но всякая возможность исправиться, покаяться, измениться, вообще научиться подлинно человеческим чувствам, она исчезает. А нам, по благодати Божьей, такая возможность и все оставлена. Слава Богу, что нашим тещам, зятям, невесткам и дочерям, и сыновьям негде жить. И они живут с нами. Вот, чтобы мы, не они, раз они неверующие, чтобы мы узнали, насколько великая у нас любовь. Мы всех любим за пределами собственной квартиры. Всех. Мы всем поможем, всех утешим, всех пожалеем. Но вот для своих дочерей, сыновей, которые как на притчу, то наркоманы, то алкоголики, то ленивые, то гордые, то злые, то развратные, то еще какие-то. Вот у всех подряд. Но не можем мы их выносить. А на самом деле промысел Божий нам дал их для того, чтобы мы видели, какие мы на самом деле, и вспомнили эти слова: «Любовь не раздражается, не завидует, не ищет своего». Мы с радостью эти слова цитируем, когда идем в больнице, когда идем на улице, когда учим других жить. Когда приходим домой, мы их забываем. Мы говорим: нет, все нормально, любить всех надо, но не этого же. Это невыносимо просто. Нам надо срочно разъезжаться, срочно менять вот эту самую дислокацию свою. И вот, ну, кажется смешно, но на самом деле это такая проблема, которая мешает нам приблизиться к Богу. Ведь смысл именно в этом, чтобы мы познали Бога, чтобы мы ощутили, что Он недалеко от нас, что Он с нами, что Он в нас. А мы не можем не ощутить, ни даже приблизиться к этому, потому что мы не можем удержать мир с нашими ближними. Мы не можем перед ними смириться, и познание Бога остается для нас недоступным. Как говорит Иоанн Богослов в первом послании, все оно посвящено этому. Если ты не можешь примириться с братом, если ты не любишь ближнего твоего, не дальних мы все любим, ближних не любишь, то ты не можешь быть с Богом. Это залог возможности твоего богообщения. А у нас ни духовная жизнь, ни молитвенного вдохновения, ни просто элементарного мира в душе нет. А мы ходим, ну почему, ну почему? Все вот из-за ближних, это они виноваты. Нет, ближние нам помогают понять, что нам по-настоящему мешает, чтобы соединиться с Богом. И никакие оправдания не получится, неуместны, потому что Бог сказал: врагов и то любить надо. А они все ж таки нам и не враги даже. Они просто нас раздражают только по одной единственной причине. По какой? Что они живут с нами под одной крышей. Мы телом к ним прикасаемся. Мы душой к ним прикасаемся. Вы понимаете, вот это очень хорошо видно. Но вот если педагоги есть, они это поймут. Вот педагог одинокий, как перст. Я вижу, девочка, мальчик. Вот, пришел в школу работать. Вы знаете, как он детей любит? Вот, он и снисходительный, сопельки им вытирает, из-за двойки их не ругает. Да что подумаешь, двойка? Да какие пустяки? Да не в этом смысл жизни, не в двойке вообще. Главное, чтобы человек был хороший. И вот у этого молодого учителя или молодой учительки рождается свой ребенок. И оказывается, та двойка, которая ничего не значила для чужих деток, вдруг начинает играть огромную роль по отношению к собственному ребенку. Как ты смел принести? Мой сын принес двойку? Ты почему мать позоришь? Да ты вот сейчас из-за стола не вылезешь. Он говорит: так мама, ты вот только что в школе говорил, что вообще не важно, какие оценки. Это тебя не касается. Он: здорово. Всех касается, меня не касается. Почему, например, когда бегают по школе дети там с рубашкой расхристана, тут все, штаны задрались, она подумает: ну что ж ты там, все-таки образ Божий, давай я тебя заправлю. А когда родной ребенок бегает: ты что, хламон, ты как можешь так бегать, а? Ну-ка пойдем, я с тобой поговорю. Понимаете, это все очень по-живому, потому что когда это чужие, их любить легче. А ты вот ближнего, настоящего ближнего полюби, того, кто с тобой под одной крышей живет. Это на самом деле гораздо труднее. Тот трется от тебя, кто занимает постоянно 24 часа, берет твое время. Вот с ними как? Вот этот момент чрезвычайно важен. И гнев в таком случае является тем самым инструментом, который обнажает нашу внутреннее содержание, показывает, какие мы есть на самом деле. Поэтому Иоанн Лесичник и пишет: гнев есть выражение злобы. Вспыльчивость, говорит он. Вспыльчивость что такое? Вспыльчивость по Иоанну Лесичнику – это постоянное воспламенение сердца. Ну, пылает вспыльчивость. Сердце постоянно пламя. Как это? А вместо сердца пламенный мотор. Вот, у вспыльчивого человека вместо сердца пламенный мотор, он горит. И по нашему, скажем, убеждению, это черта характера. Ну вот родился вспыльчивый, и все. На самом деле вспыльчивость не является чертой характера. Вспыльчивость – это испорченность человека. Человек испорчен. Вот Солженицын в свое время сделал замечательное умозаключение. Он пишет там, это в том числе там, в «Раковом корпусе» пишет, что почему-то в ГУЛАГе ни одного вспыльчивого человека не было. Ни одного. Куда-то у всех пламенный мотор делся. Были отчаянные, были там какие угодно, но чтоб вспыльчивый не было. А какой смысл вспыльчивым быть в ГУЛАГе? Зарежут и все. Че добьешься-то? То есть вспыльчивость – это когда человек еще с ранних лет понял, что когда я закатываю истерику и шумлю, и там гневаюсь, люди меня начинают успокаивать и постепенно исполняют все мои прихоти. Они меня боятся. Вот. И человек начинает вести себя во всякой такой ситуации. Когда он что-то хочет добиться, он начинает проявлять свою вспыльчивость. И потом настолько становится, как с наркоманией, физиологически зависимым поведением, что он автоматически вспыльчивым становится всегда, когда что-то не по его, чтобы чего-то добиться. И очень часто попадает в просак, потому что, поскольку это неконтролируемая же реакция, это то, что стало называется второй натурой, вот, когда такая вспыльчивость становится второй натурой, этот человек всегда попадает в просак, потому что он уже не контролирует свои реакции, бывает вспылит там, где это совершенно неуместно, например, в кабинете директора. И директор говорит, пошел вон. Он говорит, ой, простите, пошел вон. Потому что, ну, хлопнул дверью там или еще что-то. А директору без разницы. Он говорит, мне не нужен такой робот. Вот. Это всегда кончается со всеми вспыльчивыми людьми. Он ни с кем не может ужиться. Вот. Он является обузой для всех, и для своей семьи, и для работы. И постепенно его отовсюду начинают изгонять. А началось-то все с того, что человек с помощью своего гордого сердца пытался манипулировать людьми, добиваясь то, что ему хочется добиться. Понимаете? И, как говорит Иоанн Лесечник, вспыльчивость – это состояние сердца, не знающее Бога. Вот приезжаю как-то к деткам. Интересно, сейчас вспомнился эпизод. В лагерь меня приглашали в ту пору, когда было тепло, август. Вот, сидят такие детки, такие умные, все православные, разумеется, лагерь православных. Ну и мы начинаем разглагольствовать о том, о сём. Вот, я говорю... «Дети, вы Бога любите?» Они говорят, «Да, конечно! Как это?» Приехал какой-то дурень, глупый вопрос, «Конечно, любим». Я говорю, «Нет, вы не любите Бога. Ни один из вас Бога не любит». Ну, это на самом деле видно. Вот, ну, очевидно, видно, когда человек не любит Бога. Но они так разговаривать перестали. Остолбенели, как это не любим Бога? Но, говорю, «Если бы вы любили Бога, то как минимум вы бы благоговели перед священником, который перед вами сидит». То есть, ну, понимаете, человек любит Бога, перед его лицом сидит священник, а ему, в принципе, без разницы, мужик мужику. Никакого трепета, никакого страха, как у тех потомков Иакова. То есть, получается, да, на словах мы все любим Бога, а внутри привычки к благоговейному отношению. Вообще-то человек, любящий Бога, он благоговеет перед каждым человеком, да ведь? Потому что каждый человек – образ Божий, и он благоговеет. И даже, скажем, вот помните же все, но тут люди молодых очень немного. Как вы маму свою называли? На «вы»? У меня мама свою маму называла на «вы», и только на «вы». Она благоговела, и смысл, чтобы она там могла взорваться или накричать на нее, это даже близко не подходилось, она ее на «вы» называла, «мама». Как вам лучше чай сделать, с сахаром или без сахара? Родная дочка, неприемная, кровная, родная, кровинушка, говорит так маме. И все ее так называли, все четыре дочери и сын, всегда только на «вы». Ну, я думал, это специфика моей только семьи, а потом услышал, что, в принципе, раньше так общались многие. Патриархальные семьи только так и общались, и папа, и мама на «вы», именно потому, что они благоговели, как... Те сыновья Ноя, которые зашли спиной, чтобы только не видеть наготы своего отца, это такой уровень был отношений. Но это ладно. То есть мы знаем, что человек благоговеет перед другим человеком, если он любит Бога. А ну ладно другим, а если он не благоговеет даже перед священником. который находится, скажем, в облачении, в храме, например. О какой любви может Богу говорить ребенок, если он, без разницы. Алтарь, не алтарь, епископ, не епископ, икона, не икона, какая разница? Он как в детском садике ведет. Бегает, прыгает, скачет, ругается, дерется. Для него нет никакого ощущения, что он находится в присутствии Бога. О какой любви к Богу можно говорить? Нет, я не говорю, что это конец света или конец его жизненного пути, нет. Но не надо обманывать ни его, ни себя, будто бы он любит Бога. С чего? Ну, знать его не знает. Еще неизвестно, когда узнает и как узнает. До этого еще очень далеко. Но вот главное, вот это состояние сердца. То есть оно показывает, какое сердце, знающее Бога или не знающее Бога. И человек вспыльчивый, человек, который способен накричать, просто способен в любой ситуации накричать на любого человека. А потом оправдываться тем, что характер у меня такой уж, принимайте меня таким, каким есть. Этот человек показывает, что его сердце не знает Бога. Оно чуждое Богу, оно пусто от Бога. А еще хуже это в 100 раз еще и тем, что человек вместо того, чтобы узнать, что он чужд Богу и как-то начать изменяться, он оправдывает, да ничего особенного. Это просто у меня характер такой. То есть человек может как бы чертами своего характера оправдать любой грех. Тогда позвольте, современные мировые тенденции чем отличаются от представления о вспыльчивости человека? Приходит мальчик и говорит, я не виноват, меня к мальчикам тянет. Мы говорим, ну что делать? Карма такая. Будем искать тебе мальчика. Что ж делать? Вот приходит там какой-нибудь человек и говорит, ну я не могу тянуть, ну к ослам тянет меня и все. Мы говорим, ничего не сделаешь, раз тянет. Надо как-то организовать квартиры так, чтобы там ослы могли жить, свиньи или кто-нибудь. Это потому, что человек оправдывает. У меня есть такая натура. Раз есть такая натура, значит, заповеди Божьи надо отменять. Так? Мы согласны с этим? А? Так вот и не надо ничего, не только этих мерзостей, но вообще ничего оправдывать своей натурой. Если мы понимаем, что какие-то проявления нашей натуры выступают в противоречие с заповедью Божьей, значит, дело не в натуре, значит, дело в какой-то нашей тайной страсти, тайном грехе. И мы там об этом еще поговорим.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Кто способен принять Христа? Кто поклонился Иисусу Христу? Кто принял Его? То были люди самые простые и некнижные, пастухи, а также самые ученые и премудрые волхвы. А кто не принял родившегося Христа и искал Его погибели? Правитель и политик, готовый на человеческие жертвоприношения своему властолюбию, царь Ирод. Чему же научает нас это различие между принявшими и не принявшими Христа, явившегося в мир сей? Многому, в том числе осознанию того факта, что Христос открывается либо в простоте человеческого сердца и в чистоте нравственного чувства, либо в великой мудрости человеческой и в великом познании. В то время как людская посредственность и пошлость не в силах воспринять Христа Спасителя, так не способны соединиться с Ним и те, кто преследует ложные, призрачные и греховные цели. Слово пастыря.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: В Богородском благочине Нижегородской епархии состоялась божественная литургия в восстанавливаемом храме в честь Воскресения Христова, расположенном в селе Подвязье. Этот уникальный для Нижегородской области по архитектурному решению величественный храм с ротондой был возведен в 1818 году на территории комплекса усадьбы Преклонских Рукавишниковых и служил фамильной усыпальницей дворян Преклонских. Однопрестольный усадебный храм представляет собой интересный памятник архитектуры в стиле классицизма. Небольшое овальное в плане двусветное здание, окруженное колоннадой и первоначально завершающееся куполом со шпилем с отдельно стоящей звонницей в виде триумфальной арки. Рядом расположена дворянская усадьба, одна из наиболее сохранившихся из имеющихся в регионе. Воскресенский храм был закрыт в 30-е годы прошлого века. И вот сейчас он возрождается. Богослужение, состоявшееся в храме 25 июля, возглавил благочинный Богородского округа и настоятель этой церкви иерей Вениамин Мочалин. На литургии молились жители села Подвязья и приезжие гости. По окончании литургии верующие прошли крестным ходом по селу. После этого началась праздничная программа, посвященная традиционно отмечаемому в это время Дню села. С места событий корреспондент радио «Образ» Виктория Скачкова.

0: Эти привычные каждому верующему слова божественной литургии звучат в храме села Подвязье один раз в году, летом, в День села. Уникальный исторический и абсолютно круглый храм, освященный в честь Воскресения Христова, в этот день полон. Жители Подвязья и соседних деревень собираются на службу. В храме сплошь леса и деревянные подпорки для крыши, нет света, иконы, сделанные из календарей прошлых лет, нет иконостаса. Но это не отменяет благодать совместной литургической молитвы, а наоборот, умножает ее. В наши дни храм восстает из руин, многое сделано, но еще больше впереди. Благочинный Богородского округа настоятель храма Иерей Вениамин Мочалин поделился своими впечатлениями.
1: Служилось прекрасно. Храм живет. В каком бы он состоянии ни был. Живет храм, живет Дух Святой в нем, поэтому служится в нем даже намного трепетней. Жители здесь постоянно живущих, это 15 человек. Также приезжают еще сезонные, где-то около 200 человек уже летом есть. Поэтому храм здесь нужен. Сейчас мы делаем покраску колонн и планировали в будущем уже делать окна.
0: Уникальный исторический памятник был создан как приусадебный храм-усыпальница дворян Преклонских. Затем, когда усадьба была куплена знаменитым купцом Сергеем Рукавишниковым, он стал приходской церковью. Храм слишком отличался от других. И даже сейчас, спустя годы разрушений, он оставляет незабываемые впечатления. Колокольня, как триумфальная арка, основной зал храма – ротонда. Незабываемый, как и само село Подвязье, на высоком берегу Оки, с величественной даже в руинах усадьбой, со старинными домиками и приветливыми жителями. Помощник благочинного Богородского округа иерей Вячеслав Левикин называет Подвязье любимым местом для маленьких путешествий.
2: В этот храм мы очень часто ездим. Я езжу сюда с матушкой, своими детьми, мы здесь гуляем. Также очень часто мы возим сюда своих прихожан. Мы воспитанников воскресных школ своих возим из Богородска, из Олешкова. Вот я лично настоятель Олешковского храма. Я оттуда часто вожу сюда детишек и прихожан для того, чтобы они увидели этот храм. Ну и просто полюбовались здесь пейзажами природы.
0: Постоянно действующего храма в селе нет, а вот приход есть. Жители Подвязья до сих пор хранят в домах храмовые иконы, которые удалось спасти от уничтожения.
3: Бабушка мне только рассказывала. Вот приедут, иконы заберут, жгли их под горой, увезут и жгли. Вот они ночью пойдут, раз украдут иконку домой. И так маленько, вот у нас две. Вот мы из дома принесем на службу-то.
0: Местные жители рассказывают, что когда-то в селе было несколько храмов. Церковь в честь Василия Великого, храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Этот знаменитый богородичный образ стал негласным покровителем села. С тех пор День Подвязья всегда празднуют в первые выходные после летней Казанской. Этот день ждут. Все село выходит к крестному ходу, который идет из Воскресенского храма на погост, где когда-то давно стоял первый деревянный сельский храм.
4: С праздником!
5: С праздником!
6: Ой, как хорошо!
7: Христос воскресе!
8: Христос воскресе!
0: Вы сейчас крестным ходом идете. Какие у вас чувства?
9: Удовлетворение всего, что все такое организовано.
10: Что село возрождается.
9: Да. Вся деревня возрождается. У меня здесь детство прошло. Очень трепетно все.
11: В эфире радио «Образ».
12: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? В студии протоиерей Владимир Гофман.
13: Добрый день. Мы продолжаем разговор о таинствах Православной Церкви. В предыдущих программах мы начали говорить о главном таинстве, таинстве крещения. И сегодня продолжим об этом разговор, потому что очень важное и действительно главное таинство, с которого начинается жизнь христианина, его духовная жизнь.

Понятно, что это таинство было установлено самим Иисусом Христом незадолго перед Его вознесением на небо. Он дал заповедь апостолам сначала научать людей в вере, а потом крестить их во имя Святой Троицы. Это можно прочитать у апостола Матфея в Евангелии, 18 глава. И на основании его наставлений апостолы как-то определили вот этот чин и порядок самого процесса крещения и передали своим преемникам, своим последователям. И следующий век вот за ними, он называется такой вот апостольский, и мужей апостольских. И крещение было, сначала оно отличалось такой достаточно простотой и несложностью. Тут сначала было наставление в вере Христовой, то, что мы называем оглашением, да, покаяние людей, или отречение от прежних каких-то заблуждений, грехов, и, конечно же, открытого исповедания веры во Христа. А потом самого крещения через погружение в воду, произнесением слов во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну, так вот было в начале. В конце II века и в начале III века в этот чин крещения был введен ряд новых действий. Стало усложняться немного само таинство. Подготовка к крещению, да, вот это испытание, оно совершалось в более такой продолжительный отрезок времени, ну и несколько дней было, и до нескольких лет даже, потому что гонение на церковь, как раз это время гонений, поэтому те, кто крестил, принимал в общину христианскую новых членов осторожно, потому что, ну, могли принять слабых в вере, которые во время гонений могли бы отречься от Христа или предать даже христиан язычникам. Потом были введены перед крещением, это уже в III

0: или крест.
1: Скромностью.
2: Милуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй меня творче мой владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся меня на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мимуде грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Не отмени просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруем и восставши слове всем твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вем бо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си, во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, осокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща,
неужели Господь поразит мя? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от селя пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но молизами грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойным мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранный воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творяние пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойней бы суть милости Твоей, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнание всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего,
помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего и на всякий час,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством, и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молютя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радио «Образ». Слушайте.

0: Да исправится молитва моя. Авторский цикл игумена Олега Осипова.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Радиообраз», программа «Да исправится молитва моя». И я, ее ведущий, игумен Олег Осипов. Сегодня мы продолжим знакомство с хорошо известными, но не всегда до конца понятными молитвами из православного молитвослова. В прошлой встрече мы говорили о молитве ко Пресвятой Троице, а сегодня у нас на очереди следующая молитва – молитва Господня.

Все мы хорошо знаем и помним эту молитву. Недаром существует поговорка «Запомни или выучи это, как Отче наш». То есть молитва Господня испокон века является эталоном запоминания, поскольку знать и помнить ее обязаны все. Давайте же теперь познакомимся с этой молитвой еще ближе, так сказать, изнутри. Эта молитва называется молитвой Господней, потому что сам Господь наш Иисус Христос дал ее своим ученикам и всем людям. Вот так описывает это событие апостол и евангелист Лука в 11 главе своего Евангелия. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться“. Он сказал им: „Когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого“». Почему же мы считаем эту молитву, можно сказать, эталонной, главной для нас? Какой же глубинный смысл в ней заложен самим Богом Словом, Господом Иисусом Христом?

читая ежедневно молитву Господню, мы получаемся тому, чего Господь от нас требует. В ней указаны и наши нужды, и наши обязанности. «Отче наш». В этих словах мы еще ничего не просим, только взываем, обращаемся к Богу и называем Его Отцом. Говоря так, мы исповедуем Бога, Владыку Вселенной, своим Отцом, а тем исповедуем, что изъяты из состояния рабства и присвоены Богу в качестве усыновленных Его чад. «Иже еси на небесех». Этими словами мы изъявляем готовность всячески отвращаться от привязанности к жизни земной, как страннической и далеко отделяющей нас от Отца нашего. И, напротив, с величайшим желанием стремимся к той области, в которой обитает наш Отец. Достигнув столь высокой степени сынов Божиих, мы должны гореть такой сыновней любовью к Богу, чтобы уже не своей пользы искать, но всем желанием желать славы Его, Отца Своего, говоря Ему: «Да святится имя Твое», чем свидетельствуем, что все наше желание и вся радость есть слава Отца нашего. «Да славится, благоговейно чтится и поклоняемо будет преславное имя Отца нашего. Да приидет Царствие Твое». То Царствие, которым Христос царствует во святых, когда по отъятии власти над нами у дьявола и изгнании из сердец наших страстей, Бог начинает господствовать в нас через благоухание добродетелей, или то, которое в предопределенное время обещано всем совершенным, всем чадам Божиим, когда скажет им Христос: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Слова «Да будет воля Твоя» обращают нас к молитве Господа в Гефсиманском саду. «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет», призывая нас жить исключительно по воле Божией. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». В этих словах мы просим о даровании нам хлеба, необходимого для пропитания, и при том не в большом количестве, а только на нынешний день. Итак, научимся просить самого необходимого для нашей жизни, а всего ведущего к изобилию и роскоши просить не будем, ибо не знаем, полезно ли оно нам. Научимся просить хлеб,

мы не должны забывать и слова Христа о том, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Еще важнее помнить другие слова Спасителя. «Я — хлеб живый, сшедый с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Таким образом, Христос имеет в виду не только нечто материальное, необходимое человеку для земной жизни, но и вечное, необходимое для жизни в Царстве Божьем, самого себя, предлагаемого нам в причастии. Некоторые святые отцы толковали это греческое выражение как «хлеб надсущный» и относили его только или преимущественно к духовной стороне жизни. Однако молитва Господня объемлет и земное, и небесное значение. «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Сам Господь заключил эту молитву пояснением. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Милостивый Господь обещает нам прощение грехов наших, если сами мы покажем пример прощения братьям нашим. «Остави нам, якоже и мы оставляем». Очевидно, что в этой молитве с дерзновением может просить прощения только тот, кто сам простил должникам своим. Кто же от всего сердца не отпустит согрешающему против него брату своему, тот этой молитвой будет и спрашивать себе не помилование, а осуждение. Ибо, если эта молитва его будет услышана, то в соответствии примеру его, что иное должно последовать, как не гнев неумолимый и непременное наказание? Суд без милости, не оказавшему милости. Здесь грехи называются долгами, потому что мы по вере и послушанию Богу должны исполнять Его заповеди, творить добро, удаляться от зла. А так ли мы делаем? Не делая добра, которые должны делать, мы становимся должниками Богу. Это выражение молитвы Господней лучше всего поясняет Христова притча о человеке, который должен был царю 10 тысяч талантов. «И не введи нас во искушение», приводя на память слова апостола: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Таким образом, эти слова молитвы мы должны разуметь не так: «Не попусти нам когда-либо искуситься», но так: «Не допусти нам быть побежденными в искушении». В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. «Но избави нас от лукавого». Слова «лукавый» и «лукавство» производные от слова «лук», значит, нечто непрямое, изогнутое, кривое, как лук. Есть еще русское слово «кривда», то есть «не попусти искуситься от дьявола сверх нашей силы, но при искушении дай и облегчение, так, чтобы мы могли перенести любые испытания». Так учит нас о молитве Господней преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. На этом я с вами прощаюсь.
а в следующем

раз мы познакомимся с тропарями троичными из утренних молитв. Всего вам доброго, храни вас Господь. До следующей встречи на волнах «Радио Образ».

0: Да исправится молитва моя. Авторский цикл игумена Олега Осипова.
1: Слушайте сердцем.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии на Преображенской площади Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря «Ураки с честными мощами преподобного Серафима» 1 августа 2019 года.
2: Когда в жизни мы встречаемся с кротким человеком, особенно если мы с ним не знакомы, то у большинства такой человек вызывает не самые лучшие чувства. Иногда он воспринимается как нечто выпадающее из общего ряда привычных лиц и привычных человеческих обстоятельств. Кто-то с недоверием относится к такому человеку, пытаясь понять, а что, в общем-то, у него на уме, а не личина это ли некая, которая скрывает иную сущность. Другие просто не понимают таких людей и сторонятся от них. Кротость никогда не оставляет людей безразличными. И от того, как мы отреагируем на явленную кротость в том или другом человеке, обнаруживается наша способность быть кроткими людьми. И если, встречая кроткого, мы осуждаем или с недоумением пожимаем плечами, значит, мы сами не способны быть кроткими людьми. А кротость – это не слабость, это не чудачество. Это великая сила. И преподобный Серафим явил такую кротость. Мы знаем его житие. Удивительное житие человека, который с детства стал инвалидом, с трудом передвигался, был физически слабым. Но этот физически слабый человек оказался сильнее жизненных обстоятельств и даже сильнее суровой природы. Мы знаем, что он жил здесь, в лесах, в тех местах, где мы сейчас находимся. Он не боялся ни холода, ни голода, ни одиночества, ни отсутствия тепла. Этот согбенный, физически слабый человек, сердце которого было исполнено кротостью, явил великую силу. И мало кто может повторить подвиг святаго преподобного Серафима, особенно имея такую слабую, болезненную физическую природу. В образе святаго преподобного Серафима нам является блистающий образ и идеал христианской кротости. Вот все то, чему учит нас Слово Божие, чему учит нас пример преподобного Серафима, нам следует постараться в своей жизни осуществить. И для того, чтобы наша кротость не стала наигранной, искусственной, кротостью сквозь стиснутые зубы, мы должны научиться терпению. Терпение, как говорит сегодняшний апостол, апостольское чтение, это то, что и создает в человеке дух кротости. Давайте начнем с того, чтобы научиться терпеть друг друга. Не раздражаться на слова, которые нас раздражают, не обижаться на неловкие поступки, даже уметь прощать тех, кто сознательно пытается нам сделать что-то неприятное или даже опасное. Но давайте попытаемся хотя бы минимально в своей жизни, в своих мыслях, словах отобразить то замечательное и великое состояние души, которое явил нам преподобный Серафим Саровский и о котором сегодня свидетельствует нам апостольское чтение. Пусть дух кротости никогда в нашем сознании не связывается со слабостью, с убогостью, но всегда с великой духовной силой, опираясь на которую мы становимся способными преодолевать самые трудные обстоятельства нашей жизни, не разрушая внутреннего мира, сохраняя свою внутреннюю целостность, а значит, обретая великую силу, которая дает нам возможность преодолевать трудности нашего жизненного пути.
0: Первосвятительское слово.

0: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Отцу преклони суть ко греху, по своей неизречении милости, послал есть во всю землю святых ангелов, и коему жду отчет.

Святые ангели Божии, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангели Христов святый, к Тебе припадая молюсь, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и тела моему, грешному от святаго крещения, аж же своей леностью и своим злым обычаем прогневах Твою пречистую светлость, и отгнав Тебя от себя.

и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, гожесть скоти бессловесней не творят, да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки ко псу смердящему, которому очима ангеле Христов, возриши на мя, оплетшись из лева гнустых делев, да как уже возмогу отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, вняже впадаю по вся дни и ночи и на всяк час, но молюсь эти припадая хранителю мой святый, умилосердися на мя, грешного и недостойного раба твоего, буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствие Божие причастниками сотвори,

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы завершаем наш разговор об иконографии нашего великого нижегородского и русского святого преподобного Серафима Саровского. И сегодня мы снова поговорим о житийных образах и о тех сюжетах, которые находятся в клеймах житийного образа преподобного. Напомню вам, что житийные иконы преподобного Серафима Саровского встречаются в большом количестве и в храмах, и в музеях, и в частных коллекциях. Клейма, которые есть изображение жизни святого на иконе, располагаются и читаются слева направо, по горизонтали, и отражают весь путь преподобного Серафима. Рождение, крещение, постриг, подвиги, искушения, блаженную кончину и его чудеса. Также напомню, что обычно на житийных клеймах на иконах в основном описывают следующие события из жития преподобного Серафима. Когда мать благословляет Прохора в монастырь, отрок Прохора во время болезни, иночество, видение преподобного Серафима Господа Иисуса Христа в храме, посещение преподобного Серафима императора Александра I, исцеление преподобного Серафима, совершенным им в монастыре, передача на попечение преподобному батюшке Серафиму Дивеевской обители. Но также среди клейм часто встречается клеймо, которое также нам известно как отдельный образ. Это нападение разбойников на батюшку Серафима. Мы с вами знаем эту историю, мы знаем то смирение, которое проявил преподобный Серафим в этой ситуации, и надежду на Бога и упование на его милосердие. Существуют и другие иконописные сюжеты из жизни преподобного Серафима, которые мы также знаем. Это, конечно, когда преподобный кормит медведя, это последнее явление Пресвятой Богородицы старцу Серафиму, а также блаженная кончина преподобного Серафима Саровского. Обратим внимание еще на одно клеймо, еще один образ, про который в житии преподобного старца отмечается, что в 1825 году старца посещали лица царской фамилии. Там говорится, что у него принял благословение великий князь Михаил Павлович. Но составители официального жития ничего не говорили о посещении его императором Александром I. Иносказательно, правда, говоря об этом, и скрывая сей факт церковного предания под множественным числом, как лица императорской фамилии. Однако такое клеймо император Александр I у преподобного Серафима Саровского встречается на современных житийных иконах, и ранее были даже живописные работы по этому сюжету и гравюры. Иконописцы, работающие над образами преподобного Серафима, обращались и к образцам русской иконы XVI-XVIII веков. Это зависело, конечно, прежде всего от того, какую цель и задачу ставил мастер, создавая тот или иной образ преподобного старца. Главное было подчеркнуть, что святой – столб утверждения истины, что в своем молитвенном, столбническом состоянии он духовная основа для Церкви России, как бы, может быть, громко или, может быть, пафосно это не прозвучало. Именно поэтому нередко образ преподобного Серафима выдвигается на передний план на фоне Серафима Дивеевской обители, которая иногда и зачастую, в свою очередь, символизирует собой Небесный Град, Новый Иерусалим. А над святым изображают его любимый богородичный образ – умиление. Взгляд преподобного устремлен вглубь своего сердца. Бог послал в сердце его Духа Святаго, и преподобный Серафим дарил нам эту радость каждый день. Недаром он всем нам говорил: «Радость моя, Христос воскресе». Десница прижата к левой стороне груди. В ростовых иконах часто присутствует выразительный земной ландшафт – сакральные просторы Руси, как мы могли бы их назвать. В поясных изображениях рука святого также прижата к сердцу, либо обе руки сложены на груди, как перед причастием, причем нередко пальцы правой руки бывают сложены для благословения. Интересная деталь икон преподобного Серафима – это четки или чаще лестовка, которую святой держит в левой руке. Это монашеский духовный меч для соблюдения молитвенного правила, для достижения состояния духовного подвижничества, отрешения от всего мирского. Иногда преподобный старец изображался в холщовой рубахе с верижным крестом на шее. Память преподобного Серафима Саровского, как мы все с вами знаем, совершается два раза в год. 15 января по новому стилю, в день его блаженной кончины в 1833 году, и 1 августа ежегодно. день его канонизации, обретения мощей и перенесения их в наше чудное Дивеево.
0: Русские иконы.

0: Радиообраз. Слушайте сердце.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 34. Давайте послушаем.
2: «Диабье понуди Иисус ученики своя влезти в корабль».
3: «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь! Это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую.
2: «И пришедши, придоши в землю Генесарецкую...»
1: Отрывок, который мы только что услышали, описывает, пожалуй, один из самых известных эпизодов евангельской истории – хождение Христа по водам. Мы привыкли рассматривать это событие в отрыве от других, о которых рассказывает Евангелие, как отдельную картинку, или скорее икону. Буря, ученики в страхе, Господь идет к ним в ночи, Петр выходит навстречу, его малодушие, спасение и, наконец, наставление Христа. О чем эта история? Первое, что приходит на ум, конечно, о вере настоящей и вере неполноценной. Но только ли об этом? Наверное, мало кто обращает внимание на то, что это событие начинается небольшим прологом. Если это учесть, то нам откроются новые грани смысла евангельской истории. Итак, только что Иисус накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбками. Люди в восторге. Вот, наконец пришел тот, кто может их возглавить, накормить и свергнуть иго ненавистных римлян. А после сесть на престоле царя Давида. Евангелие от Иоанна, в котором эта история описана более подробно, прямо говорит: после насыщения люди хотели сделать Христа царем, против его воли. Безусловно, апостолы полностью поддерживали эту инициативу, ведь до самого креста они думали, что в этом и есть предназначение их учителя. Нетрудно догадаться, кто среди учеников Спасителя мог быть одним из самых горячих сторонников этого начинания. Конечно, самый ревностный, самый пылкий и темпераментный из них. Тот, кто даже вынул меч и отсек человеку ухо, когда жизнь Иисуса была в опасности. Поэтому и говорится, что Христос понудил, то есть в буквальном смысле силой заставил восторженных, перевозбужденных учеников войти в лодку и уплыть из этого места. Сам же он скрылся от толпы и уединился в молитве. Вот в каком состоянии находились апостолы в лодке. Полупьяные от восторга, одурманенные мечтами о будущей славе, которая подобает ближайшим соратникам величайшего еврейского правителя, Мессии. Но вдруг начинается буря. Возможно, поначалу, исполненные энтузиазма, они ее не замечают. Но буря не прекращается. Не случайно сказано, что Христос пришел к ним в четвертую стражу. По-нашему, это промежуток с 3 до 6 утра, а в лодку они сели вечером. То есть Господь попустил им бороться со стихией всю ночь. Зачем? К тому моменту, когда приходит Спаситель, у них давным-давно пропало всякое былое воодушевление. А случай с Петром окончательно протрезвляет и возвращает на землю самого восторженного из них. И вот тогда они, потрясенные, со всяким смирением и кротостью исповедуют Христа Сыном Божьим. Этим они словно говорят Ему: «Господи, мы не понимаем Твоего замысла. Все наши представления о Тебе каждый раз оказываются пустыми и неверными. А поэтому лучше мы будем просто доверять Тебе. Только Ты сам знаешь, что Ты должен сделать и как». Перед нами наглядный пример того, как Господь действует в жизни каждого из нас. Очень часто, особенно в минуту духовного подъема, мы готовы с уверенностью говорить о том, чего хочет Бог и как Он этого хочет. Мы делаем глубокомысленные выводы о действии Его промысла в нашей судьбе и судьбах тех, кто нас окружает. И вот что интересно, после каждого такого духовного подъема неизбежно приходит шторм. Жизнь бьет нас так, что мы кричим от ужаса, подобно апостолам, и начинаем тонуть от своего маловерия, подобно Петру. Хотя только что мы знали все и обо всем на свете. Это Господь выливает на нас ушат холодной воды, разрушает наши наивные представления. Он как бы говорит: «Успокойся, не нужно восторгов и пустых фантазий. Научись просто тихо доверять мне и спокойно иди за мной. И так будешь штормить до тех пор, пока мы, подобно апостолам в той лодке, в смирении и трезвенности, откинув все пустые мечтания, с полным доверием Богу не произнесем: «Господи, ничего не понимаю в этой жизни, только Ты сам знаешь, как надо. Ведь истинно Ты – Сын Божий».
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвленным бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мему дегрешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствы. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и пасли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Предтечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки тайзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодействия.

0: Благословенные Богородицы.
1: В красивую бумажку вредно для души, да стать самому примером для ребенка в борьбе с грехом. А как это сделать, тут уж каждый родитель должен найти вот к этой заветной дверце свой ключик. А Господь поможет, если его искренне об этом просить. Но, к сожалению, сами часто заблуждаемся и хотим, чтобы вдруг вот наше чадо в мире было преуспевающим и в то же время христианином истинным. А как тут возможно это? Как-то, да, не защищаем его от этих соблазнов. То сидит он весь день в телефоне, а если отобрать, так тут ведь целая же будет трагедия, да. Поэтому очень диаметральные такие вот плоскости, да, быть участником этих соблазнов и в то же время последователем Христа. Возможно это? Ну, я думаю, что и Христос не обещал нам благо мира, да? Понятно, Одиссею хотелось узнать, что же там поют и как поют эти сирены, но он был твердым воином. Но так ведь и он бы не выдержал искушения, если бы не был привязан. А его просьбу отвязать товарищи не слышали. У них были уши закрыты воском. А, вот. Куда уж нам экспериментировать, что мы вот так легко можем освободиться от них? Да нет. Где-то и заливать уши воском, образно говоря. И детям помогать в этом тоже. Да. Напомню я наши телефоны. Для звонков звоните 246-73-88. Для письменных вопросов в WhatsApp и в Телеграме плюс 7-902-302-84-44. Да, вот нам еще один как раз прислали вопрос. Можно ли давать деньги в долг, если уверен, что деньги пропьют? Да, этот вопрос. И... Ага, другой, это другой вопрос. Так, так, скажите, пожалуйста, грешно ли искать лучшей, хорошей жизни? Есть выражение в Священном Писании, называется «взыскующие града». Да, вот поэтому мы, смотря что понимать под лучшей жизни, так ведь? Если мы говорим, что мы христианское совершенствование какое-то, да, достижение определенного уровня, чтобы быть, как в крещении всем нам когда-то говорилось, и мы были названы воинами Христа Бога нашего. Если мы остаемся воинами Христа Бога нашего и видим свою жизнь как-то во Христе, чтобы быть с ними, то вот подставляем плечо и этот крест несем, а он не всегда легкий, а лучшей жизни. Так вот вопрос-то лучшей жизни, а в чем тогда лучше? В этом кто-то находит и счастье, что он христианин, и вот это, наверное, будет правильно. А если подразумевать под лучшей жизнью, ну, благосостояние, то я думаю, что человек, который читает Евангелие, знает, что говорил Христос: «Вас будут гнать и поносить за имя мое». А какой? Ну, это лучшая жизнь для христианина, наверное, да. Да, если человек подразумевает какую-то другую лучшую жизнь, то едва ли это совместимо с понятиями заповеди блаженства. Да. Да, у нас звонок есть. Слушаю вас, говорите.
2: Добрый день, батюшка. Раб Божий Валерий, благословите.
1: Бог благословит, слушаю вас.
2: Батюшка, такой вопрос. Вот у меня товарищ страдает алкоголизмом. Вот, и всякий раз как бы помогаю ему, капельницы устраиваем ему, все, вот, жертвую денег на него, как бы, ну, скажем, не жалею. Но вот сейчас очередной случай такой тоже случился. Вот, он впал в зависимость, и вот сам себя спрашиваю, ну, понимаете, каждый раз я как бы это делаю как по милости, так и все-таки по жертвенности, из-за скупости, из-за всех других причин, что вот и денег жалко, и вот это. И вот сейчас вот в очередной раз как бы вот он тоже сорвался, пьет, и я вот думаю, Господи, помогать мне ему или не помогать, вот. Жертва, что это плохо, надо по милости всегда поступать. Вот хочу с вами поделиться вот этими мыслями, если вы меня правильно поняли, вот как быть мне вот в этой ситуации.
1: Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Нет, я понимаю, конечно, о чем вы говорите. Стоит ли продолжать, вот, да, если уже как-то, ну, да.

0: Христос говорит: «Милости хочу, а не жертвы». Да, но здесь вот ведь по любви, по дружбе, по такому отношению к своему товарищу, близкому человеку вы это делаете. И с одной стороны так. Но ведь вы же не случайно позвонили на радио-то религиозное, да? И мы никак от православного понимания вот этой зависимости не уйдем тут. Да? Его ведь лечить нужно не только физически, но и духовно, и одно с другим как-то сочетать. Да? Я понимаю, что очень трудно убедить человека, что он болен. Ну, ему капельницу в очередной раз поставят, выведут его из этого состояния. А что потом? А потом опять продолжается. Да? А вот за это время сам он... Вот поверьте мне, я уж вот служу 32 года, и очень много видел этих людей, которые приходят и говорят: мы уже везде обращались, и там кодирование было, и там всякие другие, значит, уколы, там, ампулы и так далее. И ничего не помогает. Вот пришел к Богу и плачет. Вот, может быть, вот с этого-то момента, с этого шага и начинается исцеление. Потому что он сам говорит, что я ничего не могу сделать, и никто мне, и медицина мне не может помочь, ну, потому что все повторяется. Вот у Бога прошу. Да, и если хватит твердости ему так остаться на этом, у Бога он будет просить еще и физически лечиться, и помнить, что нет этого, что зависимость вдруг пройдет. Я знал одного человека, 19 лет он капли в рот не брал, а потом увидел его, говорю: Николай, а ты вроде как-то это... Он говорит: так уже нет зависимости. Ну и... Понятно, даже не буду говорить, чем кончилось. Тем и кончится. И вот это помнить о том, что она остается, что ты больше никогда не будешь... Признайся, вот пьяница спросить, да, ты алкоголик? Он скажет: нет, я в любой момент могу. А вот этот любой момент почему-то не настает. Вот. И поэтому нужно как-то вот эту болезнь себе признать и начать по-настоящему лечиться и духовно, и физически. Это на самом деле очень важно. Я, может быть, прописные истины говорю, но они ведь именно... Только так и можно что-то добиться. Одними капельницами... Я понимаю, что вот о чем еще вы спросили. Вот вы в этот раз скажете: нет, больше я не буду. Ну, и он и умрет, например, да? Как вы себя будете чувствовать? Да? Это всегда так. Знаете, вот тут уже от состояния вашей души. Я не могу даже конкретного рецепта вам сказать, как вам поступить, потому что решать вам. Да, вот это смилостно и так же. И нам задают иногда вопрос: а вот, ну, видим, что он пьяница. Так, ну, и некоторые говорят: ну, и не буду ему давать, а то он пропьет. Хорошо, ты не дашь, никто не даст, потому что он пропьет. Он пойдет и кого-нибудь ограбит. Может такое быть? Может. Вот. Или наоборот, не сможет там найти эти свои 50 грамм, и еще сердце у него там становится, или что-то бывает. Вот. Тогда нужно дать. А он же пойдет, пропьет. И, понимаете, вот это не в какой-то мере не совсем разрешимая такая вот проблема. И, ну, по ситуации, вот вы этого человека лучше знаете. Предлагали ли вы ему обратиться там, да, в церковь, и, ну, молиться, чтобы есть, значит, такие вот врачи святые, которые помогают в этом. Это и перед иконой неупиваемой чаши, перед иконой Богородицы. Это и конечно, и Пантелеймон Целителю молится, и Иоанн Кронштадтского молитва есть, да, и у мученика Нефатий, ему читается акафист по-разному. Главное, чтобы человек понял, что он болен, и хотел от этой болезни исцелиться. Ну, на всю жизнь. Вот мне запомнилось однажды была какая-то передача на эту тему телевизионная, и там не наша. Там что-то в Соединенных Штатах показывали, женщина-сенатор. Там спросили: сколько вы выпиваете? Она говорит: нисколько. А почему? Там, ну, как-то там застолье, какие-то праздники. Она говорит: нет, потому что я больная, я алкоголик. И без всякого стеснения она это сказала, она знает, что нельзя, и она сенатор, и она, значит, занимается делами, ничего ей это не мешает. Просто она помнит, что ей нельзя нисколько и никогда. Вот когда этот человек себе это скажет, тогда он сможет встать на ноги. Да. Наверное, так попробую я еще на один вопрос ответить, едва ли успею, но, может быть, начнем. Вот, всю жизнь я ощущаю себя, как будто с кем-то соревнуюсь. В ведении хозяйства, в устроении очага, в соблюдении здоровья, внешнего вида, воспитании детей, выполнении служебных обязанностей. И очень часто эти соревнования заканчиваются не в мою пользу. Как избавиться от этого тягостного чувства и начать жить, не сравнивая себя ни с кем? Ну, нередкий случай. Мы действительно вот в этом некотором состязании всегда участвуем. Там, тянемся к лучшим образцам, но хорошо, если мы тянемся и, так сказать, стараемся им подражать, чтобы стать сильнее, стать лучше, стать, ну и так далее. Да. А вот если мы начинаем завидовать, там как иногда про какую-то белую зависть говорят, не бывает ее ни белой, ни зеленой, ни какой-то там, ни в крапинку. А она бывает одна, только зависть и зависть. И это уже грех, который, в общем-то, из него... Это даже страсть, из которой произрастает очень много всего недоброго. Да. Так вот, как избавиться от этого чувства и начать вот жить не без сравнения? Ну, с самого начала, как говорится. А начало всякого христианина у нас – это Евангелие. Благая весть Господа нашего Иисуса Христа. Ничего другого не скажешь. Вот мы иногда как-то так легко, может быть, относимся к этой книге, которая лежит у нас на столе. Ну, будем надеяться, да, что она настольная книга и лежит на столе. И вот лежит она и лежит. Открываем мы ее или не открываем? Мы стараемся ее не просто прочитать некоторое. Я уже вот 3 раза прочитал Евангелие. И что толку? Прочитал, какой-нибудь эффект есть? Если есть, ну, слава Богу, и дальше читай. Вот. И мы же читаем, и сколько бы ни читали, всегда открываются какие-то новые горизонты. И там обо всем сказано. Это, ну, конечно, и в 4 Евангелии, и в послании апостолов, апостола Павла особенно, да, вот. И вот он говорит, например, Иисус Христос, Евангелие от Матфея, 16 глава. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Вот он что говорит, да, какая польза, если мы весь мир приобретем, мы хотим там все лучше, что-то добиваемся, вот, и я имею в виду не духовную часть, а вот такую вот благополучие, материальную часть. И что? Да, вот, а вредим мы своим при этом своей душе или нет? Вот это-то увидеть бы надо. Тогда не нужно приобретать ничего. А если это идет, так сказать, гармонично с развитием души, с ее стремлением к Богу, к своему предназначению, если мы христиане, да, вот тогда это будет на пользу. Вот, и поэтому я не случайно вспомнил, что Евангелие лежит у нас на столе, а является ли она настольной книгой, открываем ли, потому что оно не должно быть отвлеченным чтением. Это ведь, повторюсь, не простая книга, которую просто прочитали и на полку поставили, а это руководство к действию для каждого человека, причем независимо от времени, в котором он живет. Это говорит Христос, и ничего важнее, чем спасение души в вечности, да, ничего важнее этого нет. Никакие блага земные, ничего, вот мы вот про вечность забываем, что не кончится все на земле, что мы душу подготовить должны здесь, вот, и поэтому по сравнению с этим, вот, да, вот на этом пути спасения, по сравнению с этим, конечно, что значит наше соревнование, такие-то усилия, там, быть первыми в приобретении каких-то земных благ, которые не стоят ничего, если мы, ну... Ставим их достижения, на самом деле, на первое место, а они действительно ничего не стоят. А для чего живет человек? Ну, вот апостол Павел говорит в послании к римлянам, а живем ли? Для Господа живем. Я вот цитирую это, наверное, из передачи в передачу очень часто, вот эти слова апостола Павла, потому что они очень важны. Только чтобы опять неотвлеченным принимали как-то не только разумом, но и сердцем. Да? А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем или умираем? Всегда Господне. 14 глава послания к римлянам. Вот это наша главная победа – жить для Господа и умереть для Него. Так просто и необыкновенно сложно. Но мы же помним, что никто нам легкого пути и не обещал. Прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
1: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.
2: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Слушайте «Радио Образ» в Иксе на 95.8 FM.
4: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
5: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
6: Знак вопроса.
7: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы – протоиерей Владимир Гофман. Пришел такой вопрос. Можно ли давать деньги в долг, если уверен, что деньги пропьют? И еще вопрос, что важнее, пост духовный или телесный? Спасибо. Ну, насчет денег в долг сначала я попробую ответить. Да, об этом в Священном Писании говорится, что если у тебя просят, дай. И только не думай, что они вернутся. И, ну, я уж не говорю даже, что они там с прибылью вернутся иногда, там дают с процентами. Но об этом и речи не может идти. Даже так, если попросили, ну, человек... может нуждаться. Мы пока не говорим, с какой целью, известна она или нет. Попросили, просящему дается. Вот. И потом не ждешь, что вернут. А то потом начинаются, как бывают, разные мероприятия по возврату этого долга. Но это уже будет совсем не по-христиански. А по-христиански, да, должны дать. Потом, насколько мы уверены, что эти деньги пропьют. И исходя из своего, можно дать деньги в долг и остаться самому без денег. И детям есть нечего будет, потому что долг не возвращают, и свои деньги отдал. На лечение, там, на какие-то такие вот очень важные проблемы. И если есть такая возможность, то, конечно. Вот. А быть уверенным, что пропьет, это значит совсем не доверять людям. Ну, тут тоже по ситуации. Может быть, и тот, кто задал вопрос и знает, что будет так, тогда уж он сам и решит. Вот. А вот второй момент, значит, что важнее, пост духовный или телесный, то тут разделять нельзя, потому что одно без другого просто не бывает. Духовный пост для спасения нашей души важнейший, конечно, но он не может быть... об этом много мы говорили, об этом писал в аскетических опытах святитель Игнатий Брянчанинов. Можно посмотреть, он пространно очень об этом хорошо сказал, что вот когда тело тоже, значит, испытывает вот эти трудности, это помогает и духовному посту. Поэтому для души оба поста важны, и разделить их ну никак нельзя. Не будет человек поститься телесно, он не будет поститься и духовно, так просто не бывает. У нас это связь такая очень крепкая души и тела. У нас звонок есть. Слушаю вас, говорите.
8: Здравствуйте, отец Владимир.
7: Здравствуйте.
8: Благословите, раба Божия Людмила.
7: Бог благословит, Людмила, слушаю вас.
8: Я ваша постоянная слушательница. И, во-первых, хочу поздравить вас сегодня с именинами.
7: Да, здоровья, спасибо, Господи. Радости, да.
8: Пожелать всего благопотребного к душевному спасению. И многое лето вам, отец Владимир. И у меня такой вопрос. Я инвалид второй группы по зрению. В своем храме я знаю, где находится какая икона, и молюсь. А вот если я в паломничество поехала и другой храм, я, естественно, не вижу. Просить кого-то, ну, это как-то нереально, да, сказать мне, что это за икона. Икон много. Такого человека у меня нет, который бы ходил и мне все показывал, рассказывал. Поэтому я просто подхожу и молюсь Господу, молюсь Богородице и всем святым в каждой иконе. Вот правильно я так делаю? Но другого варианта я просто не знаю.
7: Вы делаете... Да, спасибо за вопрос. Вы делаете совершенно правильно. Потому что кому бы мы ни молились, кому бы ни обращались, к святому, который, святому или там, к Пресвятой Богородице, да, которые имеют благодать помогать в наших каких-то немощах, там, бедах и так далее, но все равно мы же просим, чтобы он у Господа и спросил, и ну, донес наше желание. Решает все податель всех благ Господь наш Иисус Христос. Он и врач, и душ, и телесный. И вы это понимаете, я вижу, и правильно делаете, раз по-другому не получается. Но есть еще один небольшой, мне кажется, вот сейчас показалось так, способ, что ли, когда вы же с кем-то приезжаете в паломническую поездку и наметили, значит, что, ну, и знаете, что в этом храме есть например, икона или там частица мощей Пантелеймона Целителя, да? Вы же можете сказать кому-то, с кем вы едете, что, ну, проводите меня к этой иконе. И вам к ней конкретно и приведут, скажут, вот здесь вот ковчег там с мощами Пантелеймона Целителя или там Макария Лунжинского, ну и так далее. И вы конкретно сможете, зная, куда вы едете, знаете, какие святыни там есть, и выберете для себя там 2-3, чтобы никому там, да, не докучать, нам кажется, что мы своими там вопросами, вот, то, конечно же, вас проводят к этой основной святыне этого храма. А так вы поступаете правильно. Господу мы молимся. Вот еще такой... Вы, как писатель, скажите, пожалуйста, как следует оценивать христианские мотивы в творчестве Пастернака? Спасибо. Это Евгений задает вопрос. Об этом можно... Я вот себе, знаете, записал, потому что иногда требуется чуть поподробнее поговорить о том или ином вот, прозвучавшем вопросе. Вот и также и с Пастернаком. У каждого из нас, и у пишущих, и у читающих, да, есть, конечно, свои любимые писатели, и мы к ним не раз перечитываем, обращаемся, вот, и знаем уже о них многое, да. Вот Пастернак у меня не входит в число моих любимых, там, но я... Понятно, что как филолог я то, что нужно было, его прочитывал. Вот. Есть замечательное стихотворение, и не одно стихотворение на тему, да. Вот, особенно Мария Магдалина, да, у людей перед праздником уборка. Вот этот стих, там, конечно, он очень трогает сердце, и он очень точный, ничему не противоречит. Так, но я думаю, что вопрос-то все-таки больше прозаических произведениях, там, да, доктор. «Доктор Живаго» и так далее. Но я обещаю, что об этом скажу чуть... ну, и вас привлеку еще раз послушать нашу программу. Вот, в следующий раз я себе пометил вот об этих мотивах в творчестве Пастернака, скажу немного подробнее. Потому что и другие вопросы есть. Вот, например, такой. «Я человек общественный», пишет нам автор. «Всегда во всем участвую, стремлюсь помочь, когда просят. А мой муж, напротив, предпочитает сидеть дома, чтобы его никто не трогал. Его позиция, мне кажется, эгоистичной. Но не знаю, как внушить ему, что нельзя взращивать в себе мещанский дух, заниматься только своей жизнью. Ведь Евангелие призывает нас подтверждать свою веру делами, заботиться о ближних». Ну, спор нет.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Классическая музыка на «Радиообраз».

Хотя названия пьес были заранее известны Чайковскому, в рукописи он внес свои дополнения. Например, пьеса «Жатва» получила подзаголовок «Скерца». Этот подзаголовок сохранялся в изданиях Бернарда, но позже был утрачен. В действительности «Жатва» — это развернутая скерца для фортепиано, рисующая яркую картину избыта русского крестьянина. А вот слова самого Чайковского. «Не могу изобразить, до чего обаятельна для меня русская деревня, русский пейзаж. Люди с семьями принялись жать, косить под корень рожь высокую, в копны частые снопы сложены, от вазов всю ночь скрипит музыка». Алексей Кольцов.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Роберт Шуман. Симфония номер 4, ре минор. Часть 4.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Стихотворение Анны Гончаровой из цикла «12 месяцев».

Желтым цветом поля покрыты, в ульях мед золотистый зреет. Утром травы росой умыты, солнце ласковей землю греет. Ночи стали темней и тише, словно лампы желтеют груши. Зреют сливы, айва и вишня, скоро будем варенье кушать. Пироги печь из кислых яблок, сладким тестом их заливая. Когда станет погода зябкой, согреваться приятно чаем. С каждым днем вечереет раньше, дольше ждать красоту рассвета. Стало небо, как будто дальше, мчится в осень, карета, лето.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Николай Римский-Корсаков. Испанская каприча. Часть четвертая.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Созвучие красок.

бескрайнее море. Волны катятся одна за другой, белеет пена на вздымающихся гребнях. Узкая полоска света у самого горизонта разделяет темное море и суровое небо. Облака собираются в серые тучи. Все плотнее закрывают они небосвод. Ветер усиливается, под его порывами море вскипает. Очертания волн будто повторяют контуры туч. Последние лучи света, пробивающиеся через плотную завесу облаков, пронизывают толщу воды. Там же, куда свет не попадает, море чернеет, затягивая в свою бездонную пучину. Посреди разгулявшейся морской стихии, ближе к светлому горизонту, едва заметен парус. Он так мал в сравнении с необъятными просторами моря и неба, что приходится вглядываться вдаль, чтобы увидеть его. Кроме этого серебристого паруса, воды и неба нет ничего. Даже птицы не кружат над морем. Шторм надвигается. Шум волн и ветра все сильнее, но непогода еще не разыгралась во всю мощь. Глубинный рокот могучих сил природы, отдаленные раскаты грома предупреждают о приближающейся буре. Соленые брызги срываются с гребней морских волн, догоняя следующие валы. Они движутся прямо на нас, набирая силу и высоту. Еще мгновение, и они обрушат с грохотом свой вес, разобьются, чтобы затем подняться вновь.

0: волны на картинах всемирно известного художника-мариниста Ивана Айвазовского имеют свой характер. За свою долгую жизнь он создал более 6000 полотен. Писал он быстро, легко, до самой смерти не расставаясь с кистью и красками. Возможно, как никто другой, Айвазовский чувствовал нрав моря.
1: Морская гладь, на которую легкий ветерок нагоняет робкую зыбь, похожа на царскую мантию, драгоценности которой блещут и искрятся. Прости мне, великий художник, если я ошибся, приняв картину за действительность, но работа твоя очаровала меня и восторг овладел мною. Искусство твое высоко и могущественно, потому что тебя вдохновляет гений.
0: С этими словами великий английский художник Уильям Тернер обратился к русскому живописцу почти за 40 лет до создания этого полотна. Эту его работу называют пейзажем-портретом за яркую индивидуальность образа. На картине только вода и небо. Две великие стихии, перед которыми человек бессилен, но которые всю свою жизнь стремится покорить. Одновременно плавные и рваные очертания волн и облаков образуют неразрывное единство, подчиняют себе взгляд зрителя, заставляя его снова и снова обращаться к холсту. Волны на переднем плане изображены детально, с неповторимой игрой глубоких теней и просветов. Толща воды прозрачна, движение ее передано удивительно точно. Отдаленные волны, уходящие к горизонту однообразными штрихами, оттеняют передние. Айвазовский наблюдал море постоянно, делал огромное количество зарисовок. Движение волн в открытом море, у скалистых берегов, на отмели, в штиле в шторм, во время надвигающейся или стихающей бури. Все это художник зарисовывал, а главное – запоминал. Картины он писал в мастерской, окна которой выходили во двор.
2: Человек, не одаренный памятью, сохраняющий впечатление живой природы, может быть отличным копировальщиком, живым фотографическим аппаратом, но истинным художником – никогда. Движения живых стихий неуловимы для кисти. Писать молнию, порыв ветра, всплеск волны – немыслимо с натуры. Сюжет картины слагается у меня в памяти, как сюжет стихотворения у поэта.
0: Считал Айвазовский. На Черном море начинает разыгрываться буря. Так хотел назвать эту работу художник. Однако затем он сократил название. Картина говорила сама за себя и не нуждалась в пояснениях. Он создал ее, будучи уже зрелым мастером. Его талант, удивительное чувство цвета, виртуозное владение кистью соединились здесь с житейской мудростью. Сотнями оттенков переливается вода на его картинах. Но эта работа по праву считается одной из лучших. Современники ставили ее в ряд самых выдающихся произведений живописи не только своей эпохи, но и всего русского изобразительного искусства. Иван Крамской так отозвался о картине.
3: «Это океан беспредельный, не бурный, но колыхающийся, суровый, бесконечный. Это одна из самых грандиозных картин, какие я только знаю».
0: Иван Айвазовский отказался от эффектных цветовых решений, от впечатляющего света. Картина настолько проста по своему сюжету, что описать ее невозможно. Сдержанная красочная гамма соответствует настроению и отвечает простоте композиции. Теплые серые оттенки неба и глубокие сине-зеленые тона в изображении моря создают иллюзию реальности, погружение в пространство картины. Мы с трепетом следим за одиноким парусом, с благоговением взираем на мрачные воды. И кажется даже, что до нас доносится не только дыхание моря, но и холодные соленые брызги.
4: Иван Константинович Айвазовский. «Черное море». 1881 год. Государственная Третьяковская галерея.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радиообраз. Арзамас 104.2 FM, Саров 92.2 FM, Павлово 106.7 FM, Выкса 95.8 FM, Нижний Новгород 98.0 FM.

Серафимо-Дивеевском монастыре мечтает побывать каждый православный. Здесь удел Божьей Матери. Здесь мощи преподобного Серафима Саровского и святых жен Дивеевских. Здесь святые источники. Место это благодатное, и душа радуется в Дивееве, и отдыхает, и к Богу воспаряет. Мы с вами попробуем увидеть старое Дивеево. Дивеево времен преподобного Серафима Саровского и даже матушки Александры, первоначальницы Дивеевской. И в более позднее время постараемся попасть во времена игумени Марии Ушаковой и прославления преподобного Серафима в лике святых. Итак, заглянем в старинное Дивеево. Вашей путеводительницей в этом путешествии буду я, монахиня Серафима Дивеевского монастыря Макария Агудина. Продолжаем путешествие в историю Серафима Дивеевского монастыря. Мы по-прежнему находимся около Казанского собора в западной части обители. Около Казанской церкви в Дивееве хранили священнослужителей, монашествующих и односельчан. Сельское кладбище занимало достаточно большую площадь земли вокруг Казанской церкви. Из архивных документов мы имеем следующие сведения. Оной церкви местоположение ровно, находится к юго-востоку в конце села Дивеево. Земли под погостом сей 800 квадратных сажень, таких значительных размеров была территория, занимаемая Казанской церковью с прилегающим участком и кладбищем. С юго-восточной стороны к погосту селились священнослужители, стояли их домики с усадьбами. С северо-западной стороны проходила ограда общины, а с западной стороны шла дорога или проулок в село Дивеево. Кладбище было окружено оградой. На кладбище с южной стороны от алтаря поочередно похоронили первоначальницу матушку Александру и рядом с ней сестер из числа присланных преподобным Серафимом Марию Семеновну Милюкову в схеме Марфу по левую сторону от могилы матушки Александры и монахиню Елену Васильевну Мантурову слева от матушки Александры. Про Дивеевскую первоначальницу преподобную Александру был рассказ в первом нашем выпуске. А про преподобную Марфу и про преподобную Елену Васильевну немножко расскажу вам сейчас. Преподобная Марфа с 13-летнего возраста по благословению преподобного Серафима начала вести подвижническую жизнь в Дивеевской обители. Она превосходила даже тех сестер, которые отличались строгостью жизни, стяжала непрестанную молитву и была почти молчальницей, и только на необходимые вопросы отвечала с небесной кротостью и смирением. Преподобный Серафим особенно любил ее и посвящал во все свои откровения, в будущую славу обители и другие великие духовные тайны. Она удостоилась присутствовать при молении старца о создании по повелению Божьей Матери мельничной общины и своими трудами помогала преподобному Серафиму и сестрам в устроении этой общины. Вместе с другими сестрами она заготавливала столбы и лес для мельницы, носила камни для строительства церкви Рождества Пресвятой Богородицы, возила дрова, молола муку и выполняла другие послушания, никогда при этом не оставляя сердечной молитвы, молча вознося свой горящий дух ко Господу. Всего 6 лет прожила она в обители и умерла 21 августа 1829 года 19-летней схимницей. О ее духовном совершенстве можно судить по тому, как высоко ценил ее преподобный Серафим, говоря, что на небесах она будет в великой славе, что ее мощи будут почивать в обители, ибо она так угодила Богу, что сподобилась нетления. И жизнь преподобной Елены напоминает жития христианских подвижников, которые вели брань с духами злобы поднебесной. Ей было видение огромного огненного дракона. Потрясенная Елена Васильевна призвала на помощь Божию Матерь и дала клятву никогда не выходить замуж и пойти в монастырь. С беззаветной искренностью, отвергнув все земное, устремилась она к небу, идя по пути самоотречения, и, уверовав в святость своего духовника, она каждое слово его принимала как бы из уст Божьих и была послушна ему даже до смерти. Однажды тяжело заболел ее брат Михаил Васильевич Мантуров, который был главным помощником батюшки Серафима во всех дивеевских делах. И тогда преподобный Серафим призвал к себе Елену Васильевну и сказал:
Братец твой тяжело болен, и он должен скончаться. Но он еще нужен нашей обители. Умри ты за него». Елена Васильевна только сказала тогда: «Благословите, батюшка». Вышла за порог его келья, упала без чувств и через 3 дня скончалась. Было ей в ту пору 27 лет, в обители она прожила 7 лет. У святых могилок батюшка Серафим советовал сестрам и гостям монастыря кланяться и молиться. «Госпожа наша и мать Александра, прости меня и благослови. Помолись, чтобы мне было прощено, как ты прощена, и помяни меня у престола Божия. Госпожа и мать наша Марфа, помяни нас у престола Божия во Царстве Небесном. Госпожа и мать наша Елена, помяни нас у престола Божия во Царстве Небесном».

На могиле матушки Александры с давних времен стояла сложенная из кирпича гробница, наполовину обрушившаяся. В 1871 году стараниями монастыря был поставлен памятник в виде малой часовни, в которой находились три образа – Казанской Божьей Матери, святого архидиакона Стефана и святителя Николая, в память о сооруженном матушке трехпрестольном храме, а также иконы мученицы Агафии и царицы Александры в честь ее небесных покровительниц. Такие же часовни, только поменьше, были поставлены над могилами преподобных Марфы и Елены. Вокруг могилы Дивеевского благодетеля Николая Александровича Мотовилова и трех его детей сделали металлическую ограду на кирпичном фундаменте. На могилу возложили чугунную плиту, сквозь которую неожиданно проросли четыре березы по числу похороненных здесь. Николай Александрович Мотовилов многие годы служил Дивееву своим имением и называл себя служкой Серафимовым и Божьей Матери. По его воспоминаниям, до нас дошла беседа с ним преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни, которую святой старец определил как стяжание Духа Святаго. Здесь до середины XIX века хоронили всех насельниц дивеевских общин. Севернее могилы Мотовилова у алтаря Казанской церкви восстановлена могила третьей дивеевской начальницы Ксении Михайловны Кочеуловой, великой подвижницы, которую батюшка Серафим называл огненным столпом от земли до неба. И еще два памятных захоронения были на этом кладбище по обеим сторонам храма Рождества Богородицы –

Не могилы Мантурова сделал писатель Евгений Поселянин. С левого бока Рождественской церкви между церковной стеной и оградой есть узенькая полоса земли, поросшая густой травой. Среди этой полосы возвышается на кирпичном фундаменте простая деревянная доска с крестом из черного дуба. На стене церкви против могилы прибита икона Михаила Архангела. Это последний нынешний, не кричащий, как вся его жизнь, покой Михаила Васильевича. Это место для него выбрал сам преподобный Серафим, сказавший: «Молись, батюшка, чтоб тебе лечь с левой стороны Рождественской церкви. Здесь земля святая, тут стопочки Царицы Небесной прошли». Также позже батюшка советовал протоиерею Василию Садовскому: «Вот что заповедую тебе. Как умирать-то будешь, то чтобы тебе лечь с правой стороны алтаря Рождественской церкви, а Мишенька-то ляжет с левой, а я у вас посередке. Вместе все и будем». В 2008 году могилы Мантурова и отца Василия вошли под крышу новопостроенных пределов, и теперь они находятся в алтарях пределов Архангела Михаила и царственных мучеников рядом с престолами. Темой нашей сегодняшней прогулки по старинному Дивееву стало кладбище около Казанского храма. Мысленно мы поклонились дорогим нашему сердцу могилкам, где сном праведников сейчас почивают протоиерей Василий Садовский, Ксения Михайловна Кочеулова, Михаил Васильевич Мантуров, Николай Александрович Мотовилов и где были захоронения преподобных Александры, Марфы и Елены.

0: Радиообраз.
1: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.
2: Под сенью святого Серафима. Часовня святого Серафима Саровского в Бельгии.
3: Великий старец и подвижник веры, преподобный Серафим Саровский, по праву считается одним из наиболее почитаемых святых Русской Православной Церкви. «У Бога все живы», — любил говорить батюшка Серафим, — «и я для вас живой». Его пророческие слова сбылись, и мы стали свидетелями этого. По данным народного каталога «Соборы.ру», в мире зафиксировано около 600 монастырей, храмов, часовен, пределов, освященных в честь великого православного подвижника благочестия. Только в Москве и Московской области их насчитывается более 80, а в Нижегородской области – около 30. Духовное наследие Серафима Саровского стало неиссякаемым источником веры не только в России, но и за рубежом. Миллионы верующих в наше время испытывают особую духовную радость, обращаясь к нему в молитвах. Приход в честь преподобного Серафима Саровского Русской Православной Церкви Московского Патриархата Брюссельской и Бельгийской епархии расположен в городе Намюр, в столице франкоязычного региона Бельгии. В результате совместных усилий православных христиан, волею судеб оказавшихся вдали от родины, европейским русским сообществом при содействии местной епархии Римско-католической церкви для православного прихода была передана в долгосрочное и безвозмездное пользование деревянная часовня, расположенная в одном из самых живописных кварталов Намюра, на возвышенности над местом слияния двух рек. 14 апреля 2007 года архиепископ брюссельский и бельгийский Симон в сослужении духовенства епархии совершил первую божественную литургию в новооткрывшемся приходе. В своей проповеди он отметил: «Я не знаю в Бельгии другого деревянного храма в таком исполнении, построенного в стиле, близком православному. Более того, он стоит отдельно, что позволяет провести вокруг него крестный ход, что не так просто сделать в Бельгии, где здания традиционно строятся вплотную друг к другу». Открытие нового прихода явилось исполнением многолетних чаяний русскоязычной православной общины провинции Намюр и Люксембург. До последнего времени члены русской общины не имели возможности участвовать в богослужении и таинствах на родном языке. В этом храме они обрели часть России, своей исторической родины, где велико почитание Серафима Саровского. И тем большее значение обрел этот храм, когда 10 августа 2007 года сюда была привезена частица мощей святого старца. В 2022 году, на Пасху, приход Серафима Саровского Русской Православной Церкви в Намюре получил в дар историческое здание деревянной часовни, которое ранее арендовал у ассоциации, управляющей городским церковным имуществом. Был подписан нотариальный акт дарения этого здания и участка православному приходу. Отныне этот храм принадлежит всем прихожанам. Ему исполнилось уже более 110 лет. Православные приходы в небольших бельгийских городах существуют только на средства местных православных общин, рассказал настоятель прихода Серафима Саровского в Намюре иерей Дмитрий Яцун. Он служит также в двух соседних городах и при этом еще работает промышленным электриком. «Я считаю, что это не случайный подарок на Пасху. Мы долго здесь находились и молились, но всегда чувствовали себя тут как бы временно. А теперь Господь нам благословил это место, о котором мы можем теперь заботиться, как о своем собственном. Этот храм уже намолен десятилетиями, и теперь мы видим, что наши молитвы были не зря», цитирует ТАСС слова отца Дмитрия. 3 августа 2024 года по благословению епископа Симона в храме Серафима Саровского состоялся престольный праздник. Богослужение возглавил архиепископ Симон. После божественной литургии состоялся крестный ход вокруг храма. В своей проповеди владыка отметил изменения в убранстве храма и подчеркнул, что каждая свеча, купленная в церкви, является жертвой Богу, и средства от нее идут на нужды храма, так как здание церкви нуждается в ремонте и в проведении необходимых работ. Праздник завершился общей трапезой, устроенной силами прихожан. Во время застолья звучала живая музыка и велись оживленные беседы, в которых почитатели святого старца вспоминали его наставления. Цель нашей жизни – стяжание Духа Святого Божия. Главное же средство к стяжанию Святого Духа – молитва. Всякая добродетель, Христа ради делаемая, дает благо Духа Святого, но молитва более всего.
1: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.

отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Дорогие наши слушатели, здравствуйте. В эфире «Радиообраз», программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Неделю назад закончились съемки второй части игрового короткометражного фильма «Лизонька», посвященного блаженной Елизавете Белбышской, подвижнице XIX века, которая подвязалась в Троицком Белбышском монастыре, ныне расположенном в Кавернинском районе Нижегородской области. Сегодня у нас в студии участники съемок, руководитель проекта, продюсер фильма, иеромонах Евлогий Рощупкин, настоятель Троицкого храма в городе Ветлуга Нижегородской области, а также режиссер фильма Михаил Гущин и актер, сыгравший роль иеромонаха Агапита, Владимир Ганин. Здравствуйте, уважаемые гости!
2: Добрый день.
3: Добрый день.
1: Кстати, фильм «Лизонька» на слуху, по крайней мере, у людей воцерковленных, православных. Кто бывал в Белбыже, точно, наверное, его уже успел посмотреть. В 25-м году он вышел на экраны по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Парамона и сразу завоевал ряд кинематографических наград и на зрителей, надо сказать, произвел очень глубокое впечатление. Вот про этот фильм мы сегодня поговорим, про тот, который уже снят и который вышел, и про тот, который еще в процессе монтажа, продакшена, постпродакшн как раз будет совсем скоро производиться. Уважаемые гости, как думаете, с чем связан, если так можно выразиться, успех? Почему так был принят этот фильм и кинематографической общественностью, и экспертами, и обычными людьми? Что-то в обществе сейчас какой-то запрос на это есть. Вообще, о святых фильмы у нас в кинематографе. Насколько часто можно встретить?
4: Наверное, все мы сталкивались. Документальных фильмов много, а художественных очень мало, единицы. Когда мы были на кинофестивалях, именно кинематографисты наши современные это отметили, что попали в пустую нишу. То есть на эту тему фильмов хоть снимается очень мало. А с одним из в Москве тоже, с режиссером, продюсером я разговаривал. То есть он сказал, что немножко боятся браться за эту тему, именно за духовную, вот, церковную. Ну, много других тем, с ними попроще. Может быть, они обходят эти темы, поэтому, наверное, как-то вот так вот получилось.
1: Ниша пустая, но если фильм не будет такой художественного достоинства иметь, если это не будет профессиональное кино, правильно, Михаил, я говорю? Все-таки награды получают не только за тему.
2: Безусловно, мы стремились сделать качественный продукт. И, безусловно, не в полной мере это получилось. Но продукт получился достаточно хорош в плане качества именно вот использования киноязыка, да, вот монтажных каких-то приемов, образов и звукового какого-то сопровождения. Мы стремились к профессионализму, и фильм получился достаточно смотрибельным. Но вообще, мое мнение, конечно, не хотелось бы как-то скатываться в какой-то фанатизм там религиозный, но вот я отметил бы факт тот, что фильм получился достаточно мощный, еще и потому, что люди от духовенства, да, священники, за успех этого фильма молитву возносились не только от нашего руководителя, отца Евлогия, это было из трех монастырей. Это как минимум молитвы восходили за проект. И люди все радели за это. То есть это было такое соборное действие, что по-другому даже и не мыслится, чтобы это произошло. Люди приходили к этому проекту совершенно разными путями, но у всех есть какой-то некий такой опыт, какие-то провидения, по которым люди пришли. Поэтому я считаю, что это просто вот... как сказал философ, придем же на помощь необходимости, что-то вот в этом роде было, просто реализация некого замысла свыше. Это мое мнение.
5: Дело в том, что документальных фильмов достаточно много снято рассказов о наших святых, но когда человек смотрит фильм документальный, он смотрит на историческое лицо как на некий документ и больше воспринимает как некую информацию, иногда эмоциональную информацию, но информацию. А вот фильмов про святых, художественных фильмов, их достаточно мало. И я думаю, что вот потребность именно в художественном образе таких людей, вот она у зрителей очень высока. Поэтому, наверное, и популярность фильма такая. Когда мы смотрим художественный образ, мы невольно себя с ним ассоциируем. Мы невольно с ним как-то сочетаемся. И это нечто иначе, чем ежели мы смотрим документ. Я думаю, что вот тут некий секрет кроется.
1: С вами согласна, Владимир? Художественный образ, он воздействует на душу зрителя намного сильнее, мощнее, чем это просто документальное, да, рассказ, хроника. Но здесь есть и другая обратная сторона. Опасность не попасть или попасть мимо. Как мы можем заглянуть в душу святого, тем более человека, несущего такой сложный подвиг, как юродство? Отец Евлогий, почему возникла идея снять фильм о юроде? Это такая, ну, дерзновенная мысль, мне кажется.
4: Да, идея пошла не от нас. Я так часто говорю, что я до монастыря еще, в прошлой жизни, как говорится, до монашества. Я много работал с художниками у себя там в Омске. Где-то и выставочной деятельностью приходилось заниматься. И, ну, чтоб когда-то даже прикоснуться к кинематографу вот так вот изнутри, то есть даже близко мысли не было. Но здесь также я познакомился с нижегородскими художниками. И как-то Иван Ворожейкин мне рассказывает, что вот есть у него знакомый, близкий человек, который вот снял ряд короткометражных фильмов на социальную тему, Сергей Долженко. И он сейчас хочет снимать фильмы о монашестве. И ему нужны консультации на эту тему. И вот он предложил нас познакомить, и чтобы мы как-то пообщались, чтобы ему была помощь вот, в написании сценария, съемок. И когда он приехал к нам в монастырь в Белбаш, мы с ним пообщались, поговорили, и я дал ему прочитать, как многим, кто к нам приезжал, то есть даем прочитать вот книжечку эту «Жизни блаженной Елизаветы». Мы ее переиздали, это дореволюционное издание 13-го года. И вот обычно ее предлагаем нашим гостям, вот паломникам, приезжим. Также я им эту книжечку дал. И через 2 дня он звонит, говорит: «Батюшка, 2 дня уже не сплю, перечитываю, надо снимать, надо снимать». Я говорю: «Ну, я даже не думал, что придется этим заниматься, это он будет снимать». Но я ему говорю: «Сергей, ну пиши какой-то сценарий, хотя бы такой черновой, мне надо будет идти к владыке, спросить благословения». Хорошо, и вот он начал писать сценарий. 1, 2, 3 переписывать. Надо отдать ему должное, уже даже не помню, на каком варианте мы вот наконец остановились, и сценарий вышел. Ну, потом по определенным обстоятельствам Сергей отошел от этого проекта, передал вот все свои полномочия Михаилу Гущину. А мне пришлось уже, конечно, в нее это быть рядышком, потому что тема духовная, тема непростая, ошибок не должно быть. Приходилось вот все это и сценарий пересчитывать, и участвовать в подборе актера. И дальше так вот постоянно мы с Михаилом в паре. И так немножко забегая вперед, и уже вот следующий сценарий тоже писали все вместе. Даже трудно сейчас разделить, кто что там написал. Вот.
1: Соборное дело.
4: Да, то есть это было прямо несколько человек участвовало. Был сценарист профессиональный, но участвовали все.
1: Михаил, а как вы пришли в этот проект?
2: Согласился я без малейших колебаний. Меня пригласили художником-постановщиком на этот проект, поскольку у меня большой опыт большой площадки именно в художественном цеху. И я с удовольствием согласился, узнав, что за проект, о чем он. Потому что же сейчас модно снимать всякую чернуху, скандалы, психические перекосы и все это вот такое, да, которое на натянутом нерве, на таком, что ли. А здесь наоборот. Давайте я начну с того, что я, наверное, как режиссер не совсем полноценен. В каком плане? В том, что, допустим, некоторые фильмы я просто не позволяю себе смотреть. Просто я их не хочу смотреть. Фильмы ужасов, какие-то хорроры, я считаю, что это загрязняет психику и духовное пространство человека. Смотреть ради спецэффектов каких-то, да, если я возьмусь за какой-то проект, который требует, да, именно включения, вкрапления таких вот именно решений, то, наверное, я пересилю себя и посмотрю. Но я пытаюсь избегать подобного, то мне это, в общем-то, неинтересно. А в принципе, киноискусство, оно в своих основах как бы обучает, да, каким-то вот решениям. А потом уже все зависит от твоей фантазии, твоего креатива, там уже их как-то дорабатываешь. Поэтому я с удовольствием согласился участвовать именно в этом проекте, потому что проект нацелен на духовную эволюцию человека, но не на деградацию.
1: Было это вызовом для вас?
2: Было вызовом, когда я взялся спокойно как художник-постановщик, один из творцов, да, проекта. А было вызовом, когда на плечи мои легло еще и режиссура. Вот это да, вот это был, конечно, перегруз. Как вам сказать? Вот откровенно говорить об этом, я считаю, что это не вполне профессионально браться сразу за несколько направлений. То есть если для меня взяться за серьезный проект как художник-постановщиком, это уже ответственность большая. А когда ты берешь на себя еще обязанности режиссера-постановщика, то это просто нереально. реализовать, поскольку твое внимание рассеивается, и там или тут происходят какие-то провисы по профессии. Поэтому, да, это был вызов, но, тем не менее, у меня режиссерские амбиции, поэтому я не смог себе отказать в этом и все-таки взялся. Было много сомнений по этому поводу, что, в общем-то, сподвигло меня подойти к могилке Елизаветы и попросить благословения. Действительно ли я должен это все реализовать, потому что, ну, груз такой серьезный. Ну, в общем-то, я там получил некие для себя какие-то, да, ответы на свои вопросы, ну, и потом уже спокойно врубился в эту массу рабочую. Да, для меня это был вот именно вот в этом плане вызов, и я считаю, не на 100%, конечно, но на большую половину я справился.
1: Уважаемые участники, вопрос задам ко всем. Вот что для вас главное в этом фильме?
4: Мне как-то сразу так легло, что фильм не только должен быть красивый, интересный, но он должен быть полезный. Именно вот это для меня была основная цель, как священника, чтобы человек мог увидеть в художественном фильме какие-то моменты, какую-то ситуацию, и чтобы он мог ей воспользоваться потом у себя в жизни. Я вот тоже рассказывал, в свое время вот два фильма до сих пор у меня в голове. Сюжеты, которые я там увидел, они до сих пор во мне живут, эта картинка стоит перед глазами, и когда что-то происходит у меня в жизни, я вспоминаю про это, ну, что соответствует вот той ситуации, что было показано в этих фильмах. Поэтому и здесь хотелось передать, чтобы любой человек, посмотревший этот фильм, мог взять для себя что-то полезное и потом еще использовать у себя в жизни или поделиться с другими. Наверное, вот это для меня самое главное.
2: Для меня здесь было приоритетом максимально реализовать замысел. Соответственно, мы обсуждали это в совокупности, все как бы осмысливали, как-то вот пытались углубиться в тему. И для меня первостепенной задачей было это именно правильно понять и, соответственно, использовав инструменты, донести это до зрителя.
1: Замысел нам раскройте.
2: Это популяризация, да, вот такого феномена, как юродство на Руси. Поскольку мы говорим о том, что это не распространено, да, вообще фильмы о святых, а тем более о юродивых. Здесь было именно аккуратно и тонко преподнести это, чтобы, с одной стороны, не напугать, с другой стороны, и не передавить эту тему. Но вообще проблематика взаимоотношения здесь юродивого и социума, как бы не секрет, что они на себя принимали, как правило, такое вот безумие, да, такое малоумие. И юродивый, он как раздражитель общества, юродивый как зеркало общества. Это некомфортно, люди не хотят видеть свои негативные стороны. В первом фильме это менее раскрыто, поскольку там уже Елизавета в своей полной силе, насильница монастыря, и к ней приходят уже люди за помощью. То есть она уже как реализовавшийся такой пророк. Вот сейчас в снятом фильме это детство Лизоньки. Там, конечно, вот проблематика эта более остро будет освещена. Замысел в том, чтобы вот рассказать людям о таком подвиге юродства.
1: Владимир, это первый опыт участия в съемках, мы вас знаем как ведущего актера театра «Вера» нашего Нижегородского.
5: Ну, я не был участником первого проекта. Так вот случилось, что вошел во второй. Знаете, как актер подходит, как обычно, значит, предлагается какая-то роль. Ну, актер, ну, хорошо, что, ну, вроде нормально, да, так, по поверхности так проскакал. Ну, вроде все хорошо, так, ну, можно подсняться, все замечательно. А вот прошел процесс съемочный, когда во все это вклиниваешься. Мы все-таки актеры немножко иначе смотрим. Мы не столько смотрим на результат, что получится, а вот мы как-то так... У меня, по крайней мере, так, что я пытаюсь как-то вот углубиться, понять тему, найти в себе, найти его собственный отклик, потом вот как-то это вот, чтобы это выражалось. А уж что там в результате получится, пока не знаю. Ладно, вот, ну, наверное, там что-то получится. Но когда вклиниваешься в эту тему, открывается такая бездна звезд полна. Невольно же себя ассоциируешь, а ты можешь так. Честно говоря, реально понимаешь? Нет, не можешь, не можешь. Да я про своего персонажа, я про монаха Агапита. Но зато, конечно, было удивительно, как хорошо работать. Так было приятно и в команде. И очень много для себя я открыл нового. Благодаря этой работе.
1: Ваш фильм, я видела первую часть, меня побудило к размышлениям, дальнейшим размышлениям над сутью подвига Христа ради юродства. И ваш фильм неожиданно на меня повлиял совершенно каким-то особым образом. Я пока еще не осмыслила, я его не раскладывала по полочкам логически, что здесь и как, по элементам. То есть не препарировала его, как говорят. И когда я увидела цитату И мне все стало понятно. Цитата, она взята из жития, как я понимаю, этой святой. Я процитирую лишь одну строчку и задам, соответственно, вам вопрос. Истинно юродство во Христе – это бескровное, добровольно приемлемое на себя мученичество, сопряженное с перенесением злых насмешек в миру, уничижений и даже ненависти со стороны людей, не осознающих или не желавших осознавать высоты и цели, к достижению которых стремится Христа ради юродивые. Вот в первой части фильма мы видим ее, да, как Михаил сказал, уже взрослую, пришедшую в монастырь, уже в статусе юродивой там она находится, и люди к ней прибегают как к святой. А вы изучали ее житие, вы поняли, благодаря чему в ней проявились вот такие качества и такие способности нести столь строгий подвиг мученичества в миру? Вот вы как-то размышляли, отец Евлогий, путь к святости? Откуда вот это зернышко?
4: Наверное, все-таки это тайна у каждого святого человека, тем более у юродивых. Ну, допустим, мы знаем, всем известная Ксения Петербургская юродивая, знаем, что после неожиданной кончины ее мужа, вот с ней произошло вот это изменение. То есть она приняла на себя вот этот подвиг юродства.
1: То есть причина нам как бы
4: да,
1: ясна.
4: Да, причина, да, здесь она понятна. Кто-то из детства, та же Матронушка Блаженная, она с детства так была уже. У других тоже разные какие-то моменты жизни. И здесь в жизнеописании Елизаветы нет вот этого момента четкого. То есть жила, сказано, девочка до 17 лет, ничем не выделявшаяся от своих сверстниц. А вот неожиданно начала вот с 17 лет бродить по городу, уходить из дома, ночевать на колокольне. Часто видели ее, как вот пишут, раздетую без головного убора и зимой, летом. Вот что повлияло, мы не знаем. Но человек принял какой-то момент для себя вот это решение. Наверное, где-то и оставим. Я специально ездил, мы бывали, когда я занимался историей Белбожа, ездили в архив в Кострому, потому что она родом из Макарьева, а Макарьев – это Костромская губерния. И Белбож тогда, кстати, тоже относился вот к Костромской губернии, Макарьевского уезда. Потом я отдельно специально ездил в Костромской архив, и мы пытались найти ее родословную, то есть откуда она родом. Вот зная примерно год ее рождения – возможно, нашли, потому что был интересный момент, и я бы, наверное, его не заметил, но замначальника архива очень вот хорошо нам помогало, и когда мы нашли перепись населения, это конец 18 века, семья, в которой родилась девочка у Бориса, а она, мы знаем, Елизавета Борисова, хотя добавляется Ивановна, ну, здесь какие-то есть сомнения, потому что в те времена у крестьян, у мещан не было отчества, да. Поэтому, скорее всего, мы из этой исходили. Хотя из этого искали именно вот Бориса, у которого родилась Елизавета, и примерно зная год. Вот такая семья была найдена в Макарьево. Потом следующая перепись была, это уже начало 19 века. Если я не ошибаюсь, по-моему, 1811 год. А в этой же семье эта девочка, уже не девочка, а девушка, она там же находится. А ей 26 лет уже. И, наверное, я бы не обратил на это внимания так, но вот историк, она посмотрела и сказала, что странно. Я говорю, что странно? Она говорит, что 26 лет, а она до сих пор в семье. А в те времена до 20 лет старались всех выдать уже замуж. И 26 лет это уже была засидевшаяся. Но раз, возможно, она не вышла замуж, а если была это именно Елизавета, то понятно, странную вот такую девушку никто бы не взял. Поэтому вот есть такая вот возможность, что мы нашли именно откуда. Больше пока вот информации никакой не нашли, просто и времени нету, не хватило у меня.
1: Ну и надо уточнить нашим слушателям, как, отец Евлогий, вы связаны были с Белбужским монастырем, собственно, почему вы стали копать эту историю, работали в архивах, занимались как историк, краевед.
4: В 18 году Белбож, когда его вернули церкви, вернули, вернее, его раньше гораздо, вот когда его вернули, если я не ошибаюсь, 2008 или 2009 год, вот его, раз он был женским монастырем, то его присоединили к нашему самому крупному известному женскому монастырю, к Дивеево.
1: Он был скитом Дивеевского
4: монастыря. Да, он был скитом Дивеевского монастыря. Вот оттуда прислали сестеры, вот они занимались вот возрождением этой обители. После уже разделения епархии в 12 году он также еще оставался Дивеевским скитом. Но вот в 18 году все-таки было принято решение священноначалием, то есть передать его Городецкой епархии, где он на территории канонической находился. И меня туда отправили вот именно вот настоятелем архиерейского подворья, как это вот оформлено было юридически.
1: И
4: вот
1: в течение шести лет,
4: да, я был настоятелем вот архиерейского подворья, а подворье было не мужское, не женское. Уже владыка Августин, то есть, подумывал, он мне говорил об этом, что надо делать женский монастырь. После этого владыка Парамон в какой-то момент сказал, ну, слушай, надо восстанавливать историческую справедливость. Раз был женский, должен быть женским. И тогда уж туда назначили монахиню Фёлку как старшую монахиню. И сейчас они готовятся уже, ну, чтобы дали официально статус монастыря. Меня перевели уже вот в город Ветлуга настоятелем, да, Троицкого храма.
1: Но отношение к монастырю вы имели достаточно длительное время и занимались как раз в этот период историей монастыря, много собрали информации. А что же про Лизанку? Вы пришли, уже было о ней известно?
4: Да,
1: или
4: был,
1: это при вас?
4: Нет, была вот эта книжка, могилка была уже ее обретена, потому что в советский период эту могилку закатали под асфальт. Ну, не только эту могилку, она по описаниям была похоронена за алтарем Троицкого собора. Там еще был ряд захоронений. Троицкий собор еще не восстановлен, два храма восстановлено, самый большой, и он больше всего пострадал, много очень разрушений. Вот он еще не восстановлен. И вот за алтарем Троицкого собора в 2009 году вот, с Академии наук был археолог, который вот, руководил раскопками. И были вот обретены ряд могилок. Скорее всего, там игумени, священники, возможно, монастыря, вот, кто служил в этом монастыре. И среди вот этих ряда могил была как раз вот обретена могилка блаженной старицы Елизаветы. Мне пришлось вот заниматься очень много историей. Мы объездили и Санкт-Петербург, и Москва, и, конечно, Нижний Новгород, и Кострома. И во Владимире даже очень интересные материалы были найдены именно по Белобожскому монастырю. То есть, ну, был собран обширный, богатый материал. Сейчас вот передал это все, и монахиня Фёкла, они как раз занимаются, что, возможно, будет такое вот полное описание.
1: Святая, мы ее так называем святой, мы даже не сомневаемся в ее святости, поскольку действительно и при жизни матушки Елисаветы Старицы, да, происходили чудеса, она предвидела будущее, она видела сердца человеческие, она как пророк, да, может, несла такое служение. Вы, интересно, кстати, такое наблюдение сделали, Евлогий, когда мы с вами до эфира разговаривали, такую аналогию провели между подвигом юродства и пророчеством, что юродивые — это современные пророки.
4: Ну да, это именно так и описывается, что это они несут такое пророческое служение. Только пророки очень напрямую это все говорили еврейскому народу, где-то подсказывали, где-то обличали, где-то переживали вот, за них. А здесь это такое сокровенное вот, пророческое служение. То есть они также помогали людям, говорили, но это все выражалось в каких-то намеках, каких-то вот таких вот тоже сокровенных фразов. Ну, вроде услышал человек, хорошо, ему польза будет. Не услышал, ну, как бы на нем особой и вины нету. Что. Вот. А если четко сказано, пророк, он прорекает волю Божью, если тебе уже четко сказали волю Божью, и ты поступил иначе, или, то на тебе будет все более серьезная такая вот вина.
1: И она пока еще не прославлена. Да,
4: да, она официально еще не прославлена. Сейчас собирается материал, вот, сейчас, чтобы канонизировать святого. То есть вот, нужны максимально вот именно такая вот явная помощь, чудеса, как мы говорим. То есть вот, была болезнь, есть подтверждение этой болезни, а вот человек помолился, помазался маслицем или как-то еще. То есть вот болезнь прошла, то есть, либо еще другие. Вот сейчас все вот эти случаи собираются. Плюс еще собираются материалы даже советского периода, потому что вот как местные жители мне рассказывали, а там в Белбоже сохранилась такая хорошая, очень сельская интеллигенция, люди причем образованные, краеведы, историки есть, что в советский период мы, говорит, все равно приводили своих близких, вот где примерно предполагали захоронение Елизаветы, и говорили им, что здесь вот похоронена святая, попросите ее, помолитесь, и реально была помощь. То есть они описывают разные случаи, хотя могилки не видно уже было, она уже закатана, прямо дорогу сделали по могилкам вот в советский период. Поэтому эти тоже материалы все собираются. Знаем, что прославляет святых Бог, поэтому мы все, что возможно, делаем. И, возможно, вот эта история с фильмом, она тоже будет этому способствовать. Потому что мы об этом, еще раз говорю, не задумывались. Это пришло извне.
1: Вы говорите, что чувствовали поддержку свыше, чувствовали молитвенную помощь во время съемок, вообще работы над этим проектом. Давайте вспомним, как вообще это происходило, как вы нашли актрису, сыгравшую главную роль.
4: Я когда понимал, что все уже, деваться некуда, надо бы полностью в это погружаться и приходить. Приходилось, да, вот заниматься подбором актеров, и само собой это самое главное, это актрису подобрать, и всегда вот эта мысль была, кто может ее сыграть, какая актриса. Присылали очень много на кастинге актрис, которые вот предлагалось, и иногда смотришь, ну, не понимаешь, вот как она может, не может, что это за человек. Мне приходилось еще много отсматривать, помимо вот актерских визиток, просто я заходил в интернет, искал, смотрел, что они еще играли, пытался понять, она не она. И когда пришла визит как раз Евгении Разумной, которая сыграла впоследствии от Лизоньку, роль Лизоньки исполнил, то я посмотрел на нее, говорю, ну, наверное, очень какая-то красивая девушка, что как-то для блаженной. И, что называется, отложил в сторону пока. Но когда приблизилось уже ближе к съемкам время, то осталось, может, 6-7 актрис, вот, на которых, из которых мы пытались выбрать. То как-то так получилось, что все они, ну, кто-то уже в другой проект ушел, кто-то вот заболел, кто-то просто отказался, там кто-то уехал. То, и в итоге, самое интересное, нам не пришлось даже выбирать. Она осталась одна.
1: Тоже так промыслительно получилось. Вы сказали, что о жизни Лизоньки известно не очень много. То есть фактология-то такая достаточно скудная, да? Что легло тогда в основу сценария?
4: Фильм, мы говорим же, художественный, то есть мы не претендуем на полную историческую достоверность. Многие факты взяты из ее жизнеописания. Где-то они, может, немножко видоизменились, но не потеряли суть. И нам самое главное было не следовать полной исторической достоверности, а именно вот передать дух вот этого святого, необычность жизни ее, как я уже сказал, что именно показать, чтобы для людей была польза. Поэтому именно старались, чтобы все работало именно на это.
1: Вы говорили, что вместе участвовали в обсуждении и сценария, и отбора фактов. Михаил, а вы как-то в этой дискуссии участвовали? У вас всегда было какое-то единомыслие, единодушие? Или были какие-то спорные моменты?
2: Были и спорные моменты, и единомыслие было. Тут ведь, если что касается буквы закона, православного, религиозного, тут я как бы оспаривать не могу. Батюшка говорит, да, так, все, я принимаю это к сведению и как руководство к действию. А если момент какой-то профессиональный, именно исполнение, какого-то монтажности или какого-то подбора образа и воплощения его именно вот через кинематограф, то да, как бы я, если я считаю то, что так это будет оптимальнее и максимально работать на задачу, то, конечно же, я настаивал на этом. Батюшка, бывает, соглашался, предлагаешь, аргументируешь, приняли решение, либо нет, ну, значит, нет, как бы, все это в любом случае на каком-то там согласии взаимном, да, это в режиме обсуждения какого-то мозгового штурма происходило, даже вот сидели, засиживались допоздна, там, за 12 уже, внося правки в сценарий, просто спали за столом, уже так, как бы, ну, все, хватит на сегодня, продолжим завтра.
1: А не бывало такое, что случалось озарение в процессе работы на съемочной площадке? И нужно было что-то как-то повернуть по-другому сценарий, добавить акцент, нюанс, высветить.
2: Прям озарение для меня это так вот слишком что-то такое прям поворотное, ключевое, чтобы там на 90 градусов, на 45 повернуть. Такого я не вспомню, но какие-то внесения, и актеры предлагают какие-то решения, и само по себе ситуация, как бы съемочный процесс подсказывает какие-то вещи. Даже скажу больше, когда материал уже отснят. То есть есть монтажные листы, когда ты делаешь пометки, там рабочий дубль. Кто-то работает именно по монтажному листу, прям сразу же берут и с пометкой рабочий выбирают, из него составляют эту рыбу. Я больше трудоемкий, выбираю путь по времени, трудозатратный. Но я отсматриваю весь материал, поскольку, как режиссер монтажа, уже на своем опыте знаю, что материал даже отснятый бывает подкидывает такие сюрпризы, которые ты просто даже и на съемках ты не видел. Даже вплоть до какой-то там тряски камеры, то есть в нужное время, в нужном месте. И это ты используешь как эффект, который работает именно на твою задачу. Поэтому я отсматриваю все, как-то генерирую в себе общую эту атмосферу и использую какие-то вещи. Вплоть даже до постпродакшена, скажем так, судьба подкидывает нам какие-то приятности, которые ты используешь в зачет проекту.
0: От чистого истока.
1: Это программа «Чистого истока». Уважаемые радиослушатели, приветствую всех, кто только присоединился к нашей беседе. Сегодня мы говорим о том, как проходили съемки фильма «Лизонька», посвященной блаженной Елизавете Белбожской, подвижнице XIX века, которая подвязалась в Троицком Белбожском монастыре. Мы уже обсудили немного, как шла работа над первой частью, и думаю, что стоит сейчас как раз вот во второй полчаси нашей программы поговорить уже о совсем недавнем процессе, свежем еще, который подлежит монтажу дальнейшему, да, продакшену. Это «Лизонька 2», так условно можно назвать, да, вторая часть, продолжение этой вещи. А вообще, почему возникла такая идея продолжить, собственно, съемочный процесс? Это изначально вы как-то вот так задумывали, или это уже потом постепенно что-то вам подсказало?
4: Нет, конечно, начально мы не задумывали, тем более, что задумка замысла, да? Была не наша, еще раз напоминаю, да, что это был вообще другой человек, которому эта идея пришла, а нам ее пришлось реализовывать уже. Но вот после того, как фильм уже вышел, и стали его люди смотреть, и у всех был такой вот запрос или посыл, что «а дальше? А еще?». То есть это буквально прямо с премьеры началось.
1: То есть у зрителей, да?
4: Да, у зрителей вот было такое.
1: Примерно вот, показывали.
4: Да, прямо с премьерного, помню, люди спрашивали, да, не хватило было такое, еще хотелось. И дальше, когда фильм проехал по многим кинофестивалям по России, этот посыл остался. Вот этот запрос на продолжение этой истории. Людям хотелось еще увидеть, что же дальше, что же было. Сразу попробую эту немножко путаницу поставить на, ну, так сказать, на правильные рельсы, да, что именно сейчас у нас снятый фильм, он второй. И теперь мы, чтобы больше эту историю раскрыть, то есть мы вернулись к началу, вернулись вот к рождению Лизоньки, вернулись к ее...
1: То есть хронологически ее, это будет,
4: да, это будет первая
1: серия.
4: Да, именно ее детство и молодость, и вот этот момент ухода ее из города вот Макарьева со своей родины.
1: Владимир, расскажите о своем герое. И интересно узнать, это первый опыт участия в съемках кино. Вы же как театральный актер, мы вас знаем ведущий, как ведущего актера театра «Вера» нашего Нижегородского. А вот про кино скажите, насколько вам было интересно работать?
5: В кино не первый раз. В Нижний Новгород часто приезжают съемочные группы и нас часто занимают. Да и в Москву. В Москве как-то раз я снимался. Так что это не первый проект как таковой. Не первый раз снимаюсь в кино. Более того, не первый раз снимаюсь кино, посвященном религиозной теме, но все это было очень эпизодично. А здесь роль такая, она идет сквозь весь второй фильм. Монах Агапит, иеромонах. Мне, как мирянину, это довольно сложно. Спасибо отцу Евлогию, много что подсказал. Вот, потому что сознание, наше мирское сознание и сознание монаха – это все-таки разные вещи. Жизненные цели разные. Нам в миру очень сложно это понять. Как так?
1: Я знаю, что вторая часть фильма, которая хронологически станет первой, а снимал Светлоги и в Макарьеве на Унже. Вот с чем связан выбор этих локаций? Почему именно в этом месте работала съемочная группа?
4: Тоже, наверное, удивительно. Когда списался сценарий, то есть мы одновременно уже думали с Михаилом вместе, думали, где будем снимать. Рассматривали Нижний Новгород. Ездили на... Нужно было воссоздать же атмосферу 18-го, конца 18-го, начала 19 века. Вот, это простое такое вот, простые дома, простое жилье. Ну, мещанин это кто? Это, ну, горожанин. И вот мы и здесь, и Щелковский хутор смотрели, разные другие места, вот пытались найти какие-то интересные. Опять же, везде сейчас все осовременено, то есть даже хороший старинный домик, а на нем столько всего навешано бывает. Потом съездили, как раз Филипп был, это оператор, который, постановщик, который снимал и первый, и второй вот фильм. То есть как раз он тоже приезжал, и мы все вместе поехали в Макарьево. Думаем, ну, в любом случае, надо ехать, смотреть, вот, походить по улочкам, по которым ходила Елизавета, вот, побыть в этих местах. Я до этого не раз бывал в Макарьево, но как-то сам город, я особо он мне не запоминался. Я чаще приезжали вот в монастырь, а вот город особо, в музее, да, вот, бывали мы, но вот как-то город, я особо даже он мне не отложился в памяти. А здесь мы...
1: Костромская уже область, да?
4: Да, Макарьев, Костромская область, да. Там, на самом деле, от Белбажа по прямой, вот по этим лесным дорожкам, 100 километров. Это не так уж и далеко. И мы специально вот сделали эту поездку такую вот рабочую. Задали сразу вопрос, а где у вас здесь приходской храм есть? Монастырь-то я знаю, что есть, но понимаю, что должен быть еще и приходской храм. И когда нам показали этот храм, конечно, вот, ну, для меня это было потрясение. То есть храм как раз тех времен, когда вот жила Лизонька. Храм сохранился очень хорошо, то есть внутреннее убранство, вот, много сохранилось именно икон, паникадила, там, это, подсвечники, это именно все вот тех времен. Храм закрывали на небольшое вот, время, по-моему, если не могу ошибиться, по-моему, с 37 по 43 год. А так он всегда был, именно храм этот работал. И, возможно, как раз и там Елизавета в него и приходила, и, возможно, там ее и крестили, и, возможно, там вот она и на этой колоколенке она и спала, туда вот пробиралась. Поэтому хотелось именно исторически привязаться к этому месту, к этому городу, снять в этом храме. Опять же, когда мы вернулись, тоже размышляли, и как-то так почти одновременно с Михаилом нам эта вот мысль легла. Он часто, мы, он приезжал, Михаил, в Ветлугу, где я служу, там вот мы останавливались, рассуждали, о сценарии думали. И как-то пришла мысль, а почему нам в Ветлуге это не снять? То, что нам надо, то есть это интерьеры вот создать, эти старые домики, они таких два очень близких, хороших провинциальных города, Макарьев и Ветлуга. И я, когда Миша озвучил, он говорит: батюшка, я вам тоже хотел это сказать. И мы прямо на ходу, когда мы ехали вот вместе, по-моему, мы с Нижнего ехали с Михаилом в Ветлугу, и прямо по дороге позвонили управляющим делами главы администрации Ольге Александровне. Она прямо так видно по голосу тоже загорелась, перезвонила главе, глава сам перезвонил, сказал, что вот он поддержит всячески, если мы, и даже поблагодарил, что мы вот такое у нас решение возникло. Потом были уже вот эти рабочие встречи, они создали отдельно вот именно группу по съемкам фильма на уровне администрации и оказывали всяческую поддержку. Сейчас мы, хотя и Макарьев тоже оказал вот, ну, поддержку во всем, что как они могли-то, ну, понятно, здесь мы у себя дома все-таки в Ветлуге. И народ очень хорошо откликнулся. Вот и массовые сцены, и реквизита, то есть там очень много оказалось.
1: Помогали местные люди? Приносили,
4: да, конечно,
1: что-то?
4: Да, mm-hmm. Очень много приносили, и что-то из вещей старинных. Надо было и массовку одеть. То есть по всем направлениям, то есть мы вот эту именно помощь чувствовали от администрации, от местных людей.
1: А, кстати, а костюмы специально шились или тоже где-то из сундуков доставалось?
4: Что-то шилось специально, что-то бралось в наших театрах нижегородских, да, и Краснобаковский тоже очень хорошо помог театр. А что-то, конечно, из сундуков доставалось, какие-то старые вещи.
1: А ведь неизвестно, по-моему, как Лизонька на самом деле выглядела. На что вы ориентировались? Кто, может быть, стал для вас прототипом?
2: Наверное, надо начать с того, что образа не сохранилось как такового, да, какой-то фотографии там или портрета какого-то.
4: Даже описания нету. Какая она была? Высокая, маленькая, полная, худая?
1: Даже так? То есть,
4: ну, нету никакого описания. И мой близкий друг художник Владимир Чупилко, вот когда мы переиздавали книжку, делали репринт, то есть как-то я почитал уже готовый текст, и наши краеведы Николай Морохин, с которым мы вот много общаемся, Дмитрий Павлов, они какое-то делали тоже издание, и вот показали, какие там картинки они сделали, то есть как оформлена эта книга. Я думаю, почему у нас так нет-то, думаю. Я позвонил Володе, вот говорю, попробуй вот тоже. И он сделал, иллюстрировал вот это жизнеописание блаженной Лизоньки. А потом, опять же, у всех был запрос, какая она, как ее вот ее увидеть-то, раз нету никакого описания. И я также Володе звоню и говорю: Володь, ну вот ты еще раз почитай, и вот как тебе ляжет, так и напиши. Это человек добрейшей души, я говорю, у меня есть друг, с которым хорошо помолчать. Когда мы молчим обычно, да, вот с кем-то, то какой-то дискомфорт бывает. С ним нету. А почему? У него даже мыслей плохих нету. То есть он очень искренний, добродушный человек. Я говорю, на его выставке я без слез умиления ходить не могу. То есть настолько это добрые картины. И не просто, вот, простите, да, за такое отступление, потому что есть у него картины, он написал казанскую картину, да, казанской иконы Божьей Матери, и владимирскую. И когда ты стоишь перед этой картиной, я понимаю, что мне хочется молиться. То есть вот он писал картину, а получилась икона. Я даже набрался дерзновения и как-то попытался Володе эту картину попросить. Вот. Он сказал: прости, я это писал для дочки. Она одна у него родилась на казанскую икону Божьей Матери, а вторая на владимирскую. Вот он написал две такие работы. Вот. Ну, я к чему? Вот насколько вот человек именно такой духовный, глубокий, вот, добрый. И вот я его попросил, то есть как тебе ляжет, Володь, напиши вот образ Елизаветы. Да. И я даже не представлял. У меня что-то немножко в голове другое вот рисовалось. Но когда он прислал этот образ, я посмотрел, посмотрели другие, и все ее узнали, что называется. Вот.
1: Какое-то проникновение внутреннее, да?
4: Да.
1: Вот. Вот он душу ее увидел, и, наверное, как-то у него воссоздался уже такой образ, нарисовался воображение. Но Лизонька помогает, я думаю, как и всем нам. Да. Михаил, вы тоже хотели что-то добавить, да?
2: Да. Одно дело, как бы портрет написанный, да, Владимиром Чупилко был, но на портрете, если мы будем смотреть, то там женщина, ну, во-первых, в годах, да, уже, и со светлыми волосами, и светлыми голубыми глазами, вот, что не соответствует нашей актрисе Евгении Разумной, она с темными волосами и с карими глазами. Вот, конечно, в этом был у меня диссонанс такой, ну, потому что один-единственный образ, который есть, визуал, да, это вот эта картина Елизаветы, и я очень сомневался, ну, диссонанс это вызовет. Но на моем опыте, не знаю, может быть, батюшке кто-то это говорил, мне никто не подошел, не сказал за все, потому что отзывов и всяких мнений было достаточно много, никто не сказал, у вас несоответствие. И все восприняли так, как будто это вот прям вот как вы угадали. А ведь и не гадали вовсе. Я опять, если вернуться к тому, о чем говорил, что какие-то вот провидения, да, были. Допустим, если взять историю Евгении Разумной, она рассказывала, как она пришла к этому проекту. Она где-то в интернете нашла объявление, Она работает в Петербурге в театре «Ковчег», там тоже с православным уклоном у них студия. И подошла к своему художественному руководителю, ей прислали сценарий, на то время еще Сергей Долженко, посоветоваться, как бы, нет ли здесь какой-то подоплеки, ну, то есть просканировать на наличие каких-то вот именно подводных каких-то вещей, которые могут дискредитировать в дальнейшем. Ей художественный руководитель сказал: нет, это здесь как бы, это хорошая вещь, участвуй спокойно. И она пошла помолиться к Ксении Петербургской на кладбище, там, в часовенку. И при выходе, вот удивительная история, одна из ярких, что с ней произошло, выйдя из этой часовенки, сидячий там бродяга какой-то обратился к ней со словами: «Девушка, ну как там в 19 веке?» Ну, то есть вот на пустом месте, откуда ни возьмись. То есть у нас история 19 века. Таким образом, она напомнила о себе еще раз, когда время уже подходило. То есть не мы за нее зацепились, а именно она за эту вот роль как бы ухватилась. И что удивительно, она жила в монастыре там месяц-то точно, наверное, в районе месяца.
4: Как раз было каникулы в театре, и я ее пригласил. Говорю: Женя, ты была в Нижнем? Нет. А в Городце? Нет. Ну, в Белбаже, конечно, нет. Я говорю: так есть возможность, приезжай, мы тебе Нижний покажем, Городец покажем, и ты поживешь в монастыре, немножко войдешь, как бы, ну, в это состояние где-то там, Лизоньке походишь, помолишься. То есть она, да, хорошо, вот она приехала заранее. Но мало того уж, вся ситуация, когда я ее встретил на вокзале, было раннее утро, поехали позавтракать, вот сели там, на которое кафе, причем рано на самом деле было, вот, и стали с ней разговаривать. Оказалось, что она родилась на Серафима Саровского. День рождения у нее в январе. Вот. А мы должны были ехать в Белбаш. И тут я так задумался, думаю, вроде у нас никакой спешки нету, куда-то нам торопиться сейчас не надо. Я предлагаю: Женя, не хочешь Дивееву была? Нет. А хочешь ездить? И мы тут же поменяли свои планы и взяли еще одного человека нижегородского, вот, Светлану Бакулину, вот, и поехали в Дивеево. Там очень хорошо и матушки ее приняли, и к мощам вот к открытым дали вот приложиться. Подарки вот ей там, икону Серафима Саровского подарили. Ну, как бы тоже такого-то определенный знак, так думаю.
2: Да, ну вот и закончить, если по Жене, что и вот она как бы настолько вот обладает каким-то внутренним магнетизмом, что все это время, пока она там жила, за ней просто вереница ходила, условно говоря, поклонников, от взрослых до детей. То есть если ее видят на улице, то есть не в съемочном процессе, а как-то вот между, то есть, ну, точно как бы спутников вокруг нее было постоянно масса. То есть настолько притягательностью внутренней какой-то она обладает, и что на экране тоже видно. Люди говорят и подходят: какие глаза у нее, как она сыграла, просто прекрасно. Ну, то есть даже люди не обращают, что глаза другого цвета, волосы другого цвета, прекрасно сыграла. То есть прям вот как будто это ее образ. Вот это удивительные просто такие вещи. Одно из таких достаточно много, вот, опять же, которые вот все в совокупности и создали вот эту вот атмосферу.
1: В той части, которая недавно снималась, новая, еще не вышедшая на экраны, там же мы видим юную еще Лизоньку. Про эту актрису можете рассказать? Как вы ее нашли?
4: Даже начну, еще продолжу с Евгении, что когда у нас пришла вот эта идея, то есть ее надо показать, вот, ну, грубо говоря, 17-20-летней девушкой. А Жене уже за 31, да, или 32. И я звоню нашему гримеру Екатерине Варлашкиной и спрашиваю: мы можем Женю вот омолодить вот до этого, чтобы нам? Она говорит, задумалась, говорит: да, говорит, у нее, говорит, личико чистое, глазки горят, так что можем. Вот. И поэтому нам не хотелось бы вводить нового актера, это было бы, наверное, как-то зрителя запутывало бы немножко. И опять же, надо было сыграть вот эту девочку, вот, Лизоньку, вот, где-то 9-10-летней. И опять же, так сложилось, что именно она сама у себя, а она еще преподает в театре, вот, в детской студии, вот, и именно одну из своих учениц она предложила, вот, прислала нам на кастинг. Вот мы с Михаилом посмотрели, Миша говорит: хорошо, все хорошо, очень подходит. Она на самом деле и